0: задачи, которые мы продолжаем решать, но это очень важно. На сегодняшний день в России 11 миллионов 400 тысяч где-то инвалидов. Это 7,6% от общего числа населения. А наши категории, если можно верить статистике, где-то 460 тысяч. Поэтому это тоже задача и прошлых 5 лет, и будущих 5 лет. Мне хотелось бы вот на это обратить внимание. Хочу сказать, вот тоже касаясь социальных путевок. Вы понимаете, если мы говорим о законодательной базе, то это прежде всего предоставление лечения. Лечение, а не отдыха, как в дом отдыха, да, когда вот хочу в августе поехать, и вот умру, но поеду, понимаете? То есть это круглогодичная возможность получить санаторно-курортное лечение. И когда действительно наплыв идет, почему мы вынуждены, коллеги скажут, продавать вот эти коммерческие путевки по коммерческим ценам чаще всего летом? Потому что потребность, во-первых, в них, цена, чтобы как-то компенсировать те большие убытки, которые идут от социальных путевок. А эти убытки компенсируются как за счет бюджета ВОЗ, так и за счет деятельности коммерческой, которую осуществляют наши санатории. Вот чтобы одного инвалида по социальной путевке принять, раньше надо было двух человек, пока сейчас, наверное, еще больше. Понимаете, чтобы было понятно, что вот этот наплыв в летний период именно по коммерческим путевкам, он вынужден для того, чтобы компенсировать убытки от социальных путевок.
1: Вот после новогодних праздников, считай, с 12 января, когда люди потянулись, но они чуть раньше потянулись, и вот до сегодняшнего дня уже 200 с лишним человек по свободной реализации прошло и 70 человек фондовских путевок. Так что зима у нас достаточно заполнена. Я еще, знаете, что, о чем хочу сказать, Лена Анатольевна, если позволите. Вот возможность реализации путевок через предприятие ВОЗ. Мы об этом не говорили, а в принципе, вот у меня таблица.
0: Хорошо.
1: В 2025 году, да, пользовались предприятия ВОЗовские. Так что пусть пользуются предприятием с процентным снижением путевки, с 10% продаем.
2: Поддерживаю Анну Евгеньевну, абсолютно верно. Очень хорошее замечание, поскольку даже есть распоряжение у президента ВОЗ, там устно или как-то, чтобы наши предприятия все-таки задумались о том, чтобы приобретать путевки в наши санатории. Потому что вот у Анны Евгеньевны как-то картина, она более такая оптимистична. У нас только два предприятия, это вот Самара Автожгут и Старый Оскол, кто на постоянной основе покупает, в общем-то, у нас тоже путевки. Как-то остальные предприятия, они особой активности в этом плане не проявляют.
1: Все льготники получают лечение по стандартам. Мы ничем не ущемляем. Питание практически такое же, как у коммерческих путевок. Единственное, что мы вот коммунальные издержки все наши, мы перекладываем на плечи свободной реализации. Санаторий это был, конечно, 20 лет назад совершенно в неприглядном виде. И только благодаря помощи, я вот это говорю без всякой лести, центрального управления, лично президента, мы сейчас постоянно делаем ремонтные работы. Постоянно капитальный ремонт практически идет только за счет центрального управления, за счет ВОЗ.
3: Мы желаем вам процветания. Огромное спасибо вам за вашу деятельность. Желаем вам позитивных и благодарных отдыхающих, чтобы они выходили с поправленным здоровьем от вас. Сегодня с нами были наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег», город Геленджик Владимир Александрович Момот, главный врач санатория «Машук», город Пятигорск, Анна Евгеньевна Шемилева и, конечно же, наша замечательная Елена Анатольевна Гюльбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями ВОЗ. Спасибо вам огромное.
4: Это
3: спасибо.
4: Была программа «Открытый диалог», которую провели представители пресс-службы Всероссийского общества слепых Алла Горбатенко и Александр Карпачев. До новых встреч!
5: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
6: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Мы раскрасим мир звуками.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
8: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
7: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
9: Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
11: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва. Продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской народной республики.
10: Есть ли у вас какие-то награды?
11: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
10: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
11: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитации. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
10: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
11: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятиях встречался с представителями управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации Астраханской, председателем и представителем городской организации тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте, ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
10: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
11: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных. Важнейший элемент и полноценной реабилитации и социализации после таких жизненных этапов. Поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
10: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
11: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении, в различных вопросах консультации, информационного сопровождения, интеграции их в спортивную составляющую, систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие. Консультации для скорейшей их реабилитации, их социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
10: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
11: Спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов трудоустройства, заканчивая желанием участвовать в спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, на своем уровне, есть чем поделиться, рассказать и направить.
10: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались и насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
11: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции, мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
10: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
11: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже в этом периоде, когда уже после получения травмы.
10: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
11: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
10: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
12: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука-2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Пятая программа, заключительная и подведение итогов в прямом эфире, состоится 18 августа в 14:05. В ней примут участие Диана Перфильева-Егоркина из Красноярской региональной организации ВОС, Валерия Латкова из Московской городской организации ВОС, Джульетта Ганичева из Ростовской региональной организации ВОС.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.
13: Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
14: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
13: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
14: Выход из транспорта. Кнопка.
15: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
13: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
16: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
13: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
17: Радио ВОС. Музыка на радио.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию.

композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне: «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерные для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Первая программа состоится 4 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Константинова Елизавета из Якутской региональной организации ВОС, Каблахов Рустам из Московской городской организации ВОС, академический ансамбль «Гармония» из Пермской региональной организации ВОС, Данилов Александр из Ульяновской региональной организации ВОС, инструментальный дуэт «Кларино» из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Курской области обсудили меры по обеспечению доступности голосования для незрячих избирателей на выборах 20 сентября. В Иркутске прошел первый практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. В Кисловодске состоялся 6-й Всероссийский съезд руководителей школ для детей с нарушениями зрения. Всероссийское общество слепых передало предложение для новой народной программы партии «Единая Россия». В Подмосковье тестируют турникеты и валидаторы со звуковым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Томске прошла спартакиада среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 4 августа председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области. Участники обсудили подготовку к выборам 20 сентября и меры по обеспечению доступности голосования для маломобильных избирателей. Рассмотрены вопросы оборудования участков специальными кабинами для колясочников, привлечения волонтеров, изготовления трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими, информирования граждан через общественные организации и обучения волонтеров. В Иркутске региональное отделение ВОС впервые запустило практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. Курс длился 5 дней, 20 часов практики. Набрали две группы по 6 человек. Учили отмерять сыпучие продукты, готовить блюда разной сложности, адаптировать кухонное пространство. Инструктор Анна Вильданова объясняла, как распознать готовность блюда по звуку и запаху. Проекту помог благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» по программе «Особый взгляд». Аналогичные курсы планируют запустить в Усолье-Сибирском и Ангарске, а также расширить географию до 9 городов области. С 4 по 7 августа в Кисловодске прошел 6-й Всероссийский съезд Ассоциации руководителей образовательных организаций для детей с нарушениями зрения. Участвовали руководители коррекционных школ из 23 регионов. Центральным событием стала пленарная сессия, на которой выступили представители власти и руководители ассоциации. Участвовали представители ВОЗ, полномочный представитель президента ВОЗ в Северокавказском федеральном округе Сергей Дубовик и генеральный директор КСРК ВОЗ Андрей Мочалин. Обсуждались внедрение федеральных адаптированных программ применения ассистивных технологий и нейросетей. Предложения ВОЗ по укреплению сотрудничества между школами и региональными отделениями вошли в резолюцию. 6 августа в Москве состоялось совместное мероприятие сторонников партии «Единая Россия» и Паралимпийского комитета России в рамках недели инклюзивного спорта марафона «Сила России». В мероприятии приняли участие вице-президент ВОЗ Дмитрий Косинев, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко. Представители общественных организаций инвалидов передали предложения для новой народной программы партии. Увеличение субсидий на реабилитацию, информирование об услугах ВОЗ на этапе МС, уравнивание стоимости путевок для слепых, развитие спортивной инфраструктуры. После официальной части провели мастер-классы по паралимпийским видам спорта. Центральная пригородная пассажирская компания тестирует турникеты и валидаторы со звуковым оборудованием на станции Тучково, Клязьма и Михнево. При валидации социальных карт аудиосигналы оповещают пассажиров об открытии створок и статусе поездки. Список станций составлялся совместно с общественными организациями. Заместитель генерального директора Игорь Евдокимов отметил, что по итогам пилотного проекта рассмотрят возможность масштабирования технологии. Заместитель генерального директора по IT Института ВОЗ Реакомп Евгений Арнопольский подчеркнул, что звуковая информация – вопрос безопасности и самостоятельности передвижения. 2 августа на стадионе Томского государственного университета прошла спартакиада Томской региональной организации ВОЗ. Участвовали 5 команд – «Фортуна», «Стимул», «Свисток», «Обана» и детская команда «Скрипыши». Участники соревновались в физической подготовке и командных эстафетах. В 30-градусную жару команды показали сплоченность и азарт. Каждая команда отмечена в уникальных номинациях. Самая сплоченная, самая быстрая, самая творческая, самая атлетическая и самая активная. И коротко о других событиях. В Ярославле прошел первый пробный заезд по картингу для незрячих. Трек нашел прокат картинга «СТК Мотор». Мастер-класс провела Элина Почуева, опытный штурман из проекта «Слепые гонки». Звуковой маячок отработал отлично. Теперь главная задача – найти постоянного штурмана. Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Горького запускает проект по озвучиванию книг местных авторов. Ведущий библиотекарь Анна Самохина рассказала о проекте в программе «Интервью» на телевидении. В Архангельской области члены Виноградовской местной организации ВОЗ посетили фестиваль поморской культуры «Пянский благовест» на территории Свято-Троицкого храма в селе Пянда. Главным украшением стала программа колокольных звонов. В Коврове Владимирской области члены клуба владельцев собак-проводников «Компас» встретились с младшими школьниками. Ребятам рассказали о работе собак-проводников, показали трюки и повели викторину. 17 октября в Ярославле пройдет встреча «Открытый разговор о жизни с наследственными дистрофиями сетчатки». Участие бесплатное, количество мест ограничено, запись по ссылке в социальных сетях организации. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
5: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: В эфире программа «Аудиокнига».
7: Итак, товарищи писатели, я не хочу вас запугивать, но прежде всего не теряйте бдительность перед лицом американского капитализма и будьте готовы к любым провокациям. Медленно один за другим вываливались из бесцветных губ, похожих на куриную гуску, слова, округлые, как яйца с набрызгом помета. Лицо было таким же безрадостно серым, как горка пепла от папирос гвардейские в красной яшмовой пепельнице, с крошечной бронзовой копией скульптуры «Перекуем мечи» на орала. Пепельный человек вздохнул, видимо, сочувствуя писателям за такое тяжкое самопожертвование, как поездка в Кап-страну, и с достоинством ощущая себя уже многолетней добровольной жертвой всемирной классовой борьбы. Видно было, что ему нелегко живется, но что в этой нелегкости он самоуважительно видит смысл жизни. За спиной пепельного человека висел портрет Хрущева, но если приглядеться, портрет находился внутри квадрата обоев, чуть потемнее, чем вся остальная стена. Нетрудно было догадаться, что еще не так давно здесь пребывал другой портрет, несколько больший по размерам. Сталина уже не было, но он еще был. Его портреты пока не выбрасывали. Их складировали на всякий случай. На перекидном календаре был май 1960 года. Товарищей писателей, вылетающих в Нью-Йорк, была ровно дюжина. Еще один никому неизвестный человек. Товарищи писателей были в основном люди подержанные, если не сказать определенные поношенные. Но в этой дюжине были исключения, причем не имевшие прямого отношения к возрасту. Эта дюжина, как, впрочем, и все человечество, делилась на две категории. На людей с искрами в глазах и на людей без умных. Два прозаика, муж и жена, были не так молоды, но с искрами в глазах у них было все в порядке. Она принадлежала к той категории умных женщин, которые некрасивы, но ведут себя как красавицы и способны покорять уверенностью в своей неотразимости не меньше, чем красотой. Даже косинка ее глаз, которую никак не могли прикрыть волосы, якобы небрежно напускаемые на них, даже ее несколько грузноватые фигуры, полноватые ноги, казалось, шли ей. Вот как она гипнотизировала окружающих, не давая им возможности не очаровываться ею. Такой, какова она есть. О литературе она разговаривала так уверенно, так безоговорочно, что даже не обязательно было читать ее собственные книги. И без этого она не позволяла никому усомниться в том, что она крупная писательница. Ее не сентиментальный, но грубовато-обаятельный муж был наполеоновского роста и наполеоновского характера. У него не было никаких сомнений в самом себе и в своих беспрекословных суждениях. Возможно, такая самовнушенная непобедимость и помогла ему выжить. И еще совсем юному до войны, когда в ранних 30-х ему вкатили срок за политику, да и на самой войне. Потом он чудом получил сталинскую премию, но тем не менее оставался нескрываемым антисталинистом. Искры в глазах сталинского лауреата-антисталиниста были мрачноватые, но в этих искрах поблескивала цель, о которой тогда еще было трудно догадаться. В отличие от жены, разговаривать о литературе он не любил и обладал такой несгибаемой волей, что меня всегда удивляло, почему он занялся именно писательством, а не стал, например, политиком или полководцем. Возможно, лишь потому, что сделать нашей стране политическую или полководческую карьеру в то время могли люди только удобно сгибаемые. До того, конечно, момента, когда они уже начинали сгибать других, впрочем, становясь сгибаемыми и сами. Искры в глазах были у автора знаменитых тогда рассказов, восславленных тогдашними прогрессивными критиками как возвращение к Чехову. Но вот чем настораживали эти искры. Они были какие-то нервозные, мечущиеся и порой исчезающие, как будто другой человек, живший в нем, то и дело выбрасывал эти чем-то мешающие ему искры из его глаз. Искры в глазах, прежде всего неудержимого любопытства и к Америке, и вообще к жизни, были в глазах у двух молодых поэтов. У питомца софт-спорта и у питомца архитектуры. Искры присутствовали и в узких азиатских зрачках недавней издательской секретарши, а ныне писательской жены, сухонького старичка, разоблачителя кулаков. Это были хищные глаза пантеры советских магазинных джунглей, жаждущей вырваться на капиталистический простор. В глазах ее мужа были мелконькие искры, мелконькой же озлобленности, которым не то мерещились мстительные призраки разоблаченных им кулаков, то ли будущие разоблачители его самого, как недоразоблаченного кулака. Глазам страдающего шумной одышкой детского писателя, книг которого никто из нас не читал, хотя между собой мы его прозвали «наш педиатр», было не до искр. Настолько ему, бедному, было тяжело таскать свое бегемотистое тело в сандалиях, шлепавших, как пингвиньи ласты, и при любом вопросе, обращенном к нему, глаза его не оживлялись, а лишь испуганно вздрагивали, и его было смертельно жалко. Однажды он был, видимо, чем-то так сильно напуган, что это осталось на всю жизнь и перешло в постоянный, сначала нелепо смешной, а потом пугающий всех аппетит. Наконец, был среди нас и стопроцентный интеллигент, профессор с безукоризненно тонкими и бледными чертами лица и безукоризненной вежливостью, исследователь и популяризатор философии и лингвистики, никогда не опускавшийся до искр гражданственности в глазах и вмешательства в какие-либо политические недостойные его академизма споры, который, однако, впоследствии ошеломляюще раскрылся после перестройки, как выдающийся антологист антисоветских анекдотов, оказывается, скрупулезно собиравших их всю жизнь. Словом, наша туристская группа состояла из писателей, не то чтобы исключительно хороших, но во всяком случае неоспоримо разных. Мы, товарищи писатели, конечно, за мирное существование, вяло и явно без удовольствия процедил пепельный человек, в чьих глазах никаких искр не наблюдалось, по-видимому, уже давно. Было заметно, что ему самому смертельно скучно, да не особенно приятно произносить все эти инструкции. Впрочем, его голос несколько оживился, постальнел, когда он добавил на сей раз нескрываемым удовольствием. Впрочем, это не отменяет, а еще более обостряет ситуацию на идеологическом фронте. Словом, там, в этой Америке, будьте приветливы, но начеку. Не напрягайтесь, но и не расслабляйтесь. Потом он изобразил на лице читательское уважение. Вы, товарищи писатели, как говорится, инженеры человеческих душ. И вам не стоит объяснять, что по одному ходить по улицам Капстран не рекомендуется. Лучше группой, ну, в крайнем случае, подвоем. Изучение человеческих душ тоже требует техники безопасности. Между прочим, недавно был сигнал, что даже в братской Болгарии была попытка похитить одного из членов нашей делегации. Да еще каким средневековым способом? В мешке? Вот вам и братья славяне. А тут не Болгария, а Америка. каменные джунгли, как пишут прогрессивные американские писатели. Интересно, почему это вы смеетесь, молодой человек? Не вижу ничего смешного в том, что наших советских людей запихивают в мешок. Извините, я не смеюсь, я просто закашлялся. Торопливо выдавил питомец советского спорта, судорожно борясь с лицевыми конвульсиями. Смех – это невинный, но опасный предатель. Питомец советского спорта прекрасно знал, что на самом деле произошло в Болгарии, в которой он оказался вскоре после приключений в Румынии, в Яссах. Близ города Тырново туристскому автобусу советскому перегородили путь вышитыми полотенцами крестьяне болгарские и пригласили на деревенскую свадьбу, а заодно и на сельскую ярмарку. Староста группы смертельно перепугался незапланированному мероприятию, но понял, что если не даст согласия, может случиться мятеж. Но когда гостеприимные хозяева попытались впихнуть его в мешок с единственной веселой невинной целью традиционного в Болгарии бега в мешках, он нечеловеческим голосом взвыл, восприняв это как попытку похищения, и вырвался из дружеских, но стальных объятий. Его трясло от страха, а туристы и болгары продолжали хохотать и хохотать. Извините, я просто закашлялся. Вернулся питомец совспорта, но внутри себя продолжал покатываться со смеху, сохраняя самое, что ни на есть, серьезное выражение лица. Такое же серьезное выражение было на лицах у всех других писателей. Но что под ним на самом деле скрывалось? А что было внутри этого пепельного человека на самом деле? Неужели все только играли в соблюдение правил всем надоевшей игры в исполнении инструкций? Перед поездкой в Америку питомца совспорта опять начали перепроверять. Сначала ему долго не выписали характеристику. Затем в Союзе писателей, скрипя сердце, все-таки его выдали, но вписали двусмысленную фразу. Критика справедливо отмечает, что в своих постельных стихах, осужденных советской общественностью, молодой поэт встает как бы в позу женщины. Ты уж сначала определись, мужчина ты или женщина, а уж потом по заграницам разъезжай. Скажи спасибо, что тебя с такой характеристикой вообще выпускают, ворчанула для порядка писательская кадровая начальница, воинственно шевеля поддусниками, переходящими почти в Дениса Давыдовские усы. Но меня за донжуанство тоже критиковали. Попытался шутливо оправдаться питомец совспорта. Ведь если я женщина, то какой же из меня донжуан? А Екатерина II, она всех же бабников передонжуанила. Незлобиво, но подковырчиво хохотнула кадровая начальница и, понизив голос, подмигнула. А может, ты заодно этот, как его, Оскар Уайльд? Это в каком смысле? Оторопел питомец совспорта. А в том самом, дорогой, в том саменьком, тут у меня и материальчик, а моральчик на тебя лежит. И не анонимный, а честь по чести с подписью. Вот полюбуйся, зачитываю это письмо. Анонимочка. Хотя вообще, да нет, подпись даже стоит. Зачитываю. Дорогой Союз социалистических писателей, Являясь как бухгалтер и орденоносец соседом по квартире так называемого поэта Перекурова, я неоднократно сигнализировал по поводу агрессивного перескакивания на газовой плите с перекуровской сковороды на мою раскаленных брызг сливочного масла, каково не переношу в связи с моей многолетней преданностью маслу растительному. И я акцентирую это исключительно кубанскому. Оставаясь безответным, я неоднократно бил во все колокола по поводу несанкционированного развешивания перекуровыми детских пеленок в нашей коммунальной кухне, что меня нравственно травмирует в связи с моей бездетностью. Я также сигнализировал, пытаясь обратить внимание нашей духовно спящей общественности на далеко не полное спускание перекуровыми их физиологических шлаков, извините за прямоту, из унитаза. Однако то, что недавно я увидел в ванной, превзошло все мои худшие ожидания. Это было похоже на противоестественные забавы разложенцев, патрициев в банях Помпеи, что, может быть, и вызвало возмущенное извержение безумия. Дверь не была закрыта на крючок, и в ванне до краев, наполненной водой, сидя спал совершенно голый вышеупомянутый Перекуров, а его шею, представьте, я акцентирую, обнимали ноги другого, тоже совершенно голого поэта. На мой возмущенный запрос жена Перекурова заявила, что это она запихнула в воду обоих дружков-пьянчужек на предмет протрезвления, и что непотребная поза, обнимая шеи друг друга голыми ногами, объяснялась лишь скромными размерами коммунальной ванны. Но, как говорил Короленко, не могу молчать и прошу Союз социалистических писателей расследовать под нравственным углом это событие, которое уже стало предметом общественного осуждения на нашей лестничной клетке, а также выше и ниже. Прошу в связи с психической несовместимостью меня и окружающего богемного террора предоставить мне отдельную от каких бы то ни было поэтов отдельную квартиру, желательно в центре со всеми удобствами, телефоном и теплым гаражом. И если можно бы добавить еще и дачу. С коммунистическим приветом, ветеран труда Мирон Колупатов. Да вы что? Вы все это принимаете всерьез? Пытался превратить это в шутку питомец совспорта. Кадровая начальница кокетливо помахала письмом, кладя его в сейф. Пока еще не совсем всерьез. Но что-то ты в последнее время на женщин мало обращаешь внимания. Не на финтивлюшек всяких, а на тех, кто этого внимания заслуживает. Так что учти. Кстати, если тебе там в Америке духи шануар попадутся, про меня не забудь. Знаешь, что такое шануар? Знаю, черная кошка. Все это ты знаешь, а вот женскую душу без подсказки понять не умеешь. Просьб было столько, что питомец совспорта вообразил, как он возвращается из Америки на верблюде, сидя высоко-высоко над облезлыми горбами на голубой горе джинсов «Левайс» и «Вранглер» под мелодичное позвякивание во вьюках флаконов «Шанели», «Кристиан Диор», «Мадам Роша» и «Мицука». Особенно угнетающе подействовал для него заказ каких-то особенных джинсов с бубенчиками. Путь в Америку неизбежно лежал через выездную комиссию при райкоме, которая состояла из партийных старичков-пенсионеров, разделявшихся на два подвида: на усохших идеологических ящериц или на колыхающихся от собственной тяжести и самоуважения динозавров. Они экзаменовали всех выезжающих на политическую грамотность согласно своему представлению об этом. Питомец софтспорта пришел на эту комиссию в приподнятом настроении, ибо поверх почтенных лысин с пигментными пятнами и сединой, желтоватой, как снег, на котором прогуливает собак, из окна зала заседаний он мог лицезреть перед клумбой, где из георгины львиных зевов было выложено «Слава КПСС». Рядом с клумбой на скамейке его ожидало очаровательное длинноногое создание, состоящее из рыжих крапинок, щедро рассыпанных по щекам и, видимо, по всему, что предполагалось под ее белосиней матросской. Он познакомился с этим рыженьким седьмым чудом света всего лишь час назад по дороге в райкомовскую инквизицию, когда девушка пыталась хитроумно остановить послюненным пальчиком дорожку на чулке, грациозно поставив ногу на пьедестал бронзового краснопресненского пролетария с бронзовым булыжником в руке. «Вам помочь?» – спросил он без особой надежды. «Хорошая идея!» – с неожиданной решительностью сказала она. «Дайте-ка я обопрусь на ваше плечо, чтобы снять оба чулка, а то этот левый так и будет ползти». Чулки полетели в мусорную урну, и ноги тоже оказались настолько золотыми от веснушек, что не нашлось бы места ни для одной лишней, ни на щиколотках, ни на коленках. А потом они зашли в гастроном и выпили бокал холодного шампанского, которое запросто продавалось в разлив в то уникальное время, с одной стороны жестокое и лицемерное, а с другой стороны весьма удобное для маленьких утешений при больших неприятностях. Он рассказал девушке, в какое не самое приятное место он направляется за получением разрешения поездки в Америку, и она твердо заявила, что обладает даром гипноза и поэтому пойдет с ним, чтобы снаружи посылать сквозь райкомовские стены положительные флюиды, пробивающие даже железобетонных бюрократов. «Я их загипнотизирую так, что они как миленькие выпишут тебе разрешение. Но только ты помогай мне и тоже их гипнотизируй», — сказала она голосом, в котором не было ни тени сомнения в том, что вдвоем мы способны своротить все на свете горы нашим сдвоенным гипнозом. Первый вопрос на этой комиссии был тоскливо дребезжащим и принадлежал одной партийно-канцелярской ящерице, из чьего уха все время вываливался слуховой аппарат. «Почему вас, молодой человек, все время исключали откуда-нибудь, то из пионеров, то из комсомола, то из школы, то из института?» «А я некрасивый», — весело ответил питомец софтспорта, ибо это был только первый вопрос, и ему еще было смешно. Ящерицы и динозавры неодобрительно переглянулись. «Прошу отвечать серьезно. Вы не на эстраде», — пробасил бронтозавр в роговых очках, вывалив на стол живот, может быть, набитый уже проглоченными, но еще не переваренными кандидатами на загранпоездки. У вас в анкете есть данные о реабилитации ваших дедушек. Но почему вы не указали, по каким статьям они были репрессированы? А зачем вам знать, за что они были репрессированы, если они полностью оправданы? Легко отпарировал питомец софспорта, не выпуская из поля зрения скамейку там, за окном. Золотая от веснушек нога, закинутая на такую же золотую коленку, уже начала нетерпеливо раскачиваться. А что вы ответите за границей, если вам зададут провокационный вопрос о расстреле польских офицеров в Катыни? Проскрипел старичок-кадровичок, похожий на засушенного птеродактиля. Я отвечу, что те, кто их расстреляли, — фашисты. Это можно по-разному понять, — закряхтел птеродактиль. Почему по-разному? Даже странно слышать это не где-нибудь, а в райкоме той партии, которая давным-давно показала всему миру, что такое фашизм, и победила его. Не растерялся питомец совспорта, одновременно с беспокойством заметив, что около рыженького чуда, тоже, видимо, привлеченный золотыми коленками, остановился, а затем подсел на скамейку молодой человек восточной наружности, похожий на арию индийского гостя, исполняемую гостем с Каспийского моря. Это был тогда еще не очень модно одевавшийся, еще не очень красивый, из-за юношеских прыщиков, но уже стремительно набиравший силу голоса и славу, певец Муслим Магомаев. Тем временем председательствующая пышно-бюстая игуана, от которой одуряюще несло самыми модными тогда отечественными духами «Красная Москва», решила, что лучше не раскручивать дальше обоюдоострую тему фашизма, чреватую иллюзиями, и со сладкой кондитерской улыбкой задала, видимо, самый легкий, по ее мнению, вопрос. Какую роль сыграл наш дорогой Никита Сергеевич Хрущев во время Сталинградской битвы? Она считала себя покровительницей МУС и, задавая такой, по ее мнению, легкий вопрос, хотела помочь питомцу совспорта, про которого со всех сторон ей нашептывали, что он политически ненадежный человек и, самое главное, непредсказуемый. Она облегченно вздохнула, когда он с молниеносной пародийностью выпалил самую активную, организующую. Пародийность она предпочла не заметить или на самом деле не заметила, ибо пародия покинула в те времена этот жанр. Пародия стала политикой. Чувство юмора спряталось в анекдоты. Но остальные партьящерицы и партьящеры были настойчивы. А если поконкретнее, товарищ, какую роль сыграл Никита Сергеевич во время Сталинградской битвы? Вдохновляющую, гордо сказал питомец совспорта, они даже не заметили, с каким наслаждением он это произнес. Все-таки... Нельзя ли поподробнее, товарищ? Можно, но тогда я буду говорить несколько часов без перерыва, ибо роль товарища Хрущева в Сталинградской битве и во всех других битвах такая гигантская, что я... А там в коридоре столько ожидающих. Мне неудобно и перед вами, и перед ними. Бойко отбарабанил он, лишь бы отстали. Питомец сов спорта спешил, потому что Муслим Магомаев уже вынул алую гвоздику из петлицы и поднес ее девушке. И она, о женское непостоянство, приняла ее. Что он тут делает, этот Муслим? А может быть, тоже пришел в эту выездную комиссию? Он тоже, кажется, все еще ходит в невыездных. Хорошо, что вы понимаете гигантскую роль Никиты Сергеевича в Сталинградской битве, торопливо сказала председательствующая, явно желающая ему помочь. Есть еще вопросы, товарищи?
8: Имя генерального секретаря Компартии Уругвая проскрежетал из угла голос ихтиозавра-латиноамериканиста.
7: «Вопрос на засыпку», — подумал питомец совспорта. «Тут надо действовать только по-остапо-бендеровски». И решительно выбросил, как десантника-парашютиста, только что изобретенное им имя. Его настоящее имя, кстати, Роберто Перейра.
8: «Что за чушь?
7: Это товарищ родней Рисменди, и вы при такой безграмотности в революционных движениях навострили лыжу в Америку? Не спешите с выводами, товарищ. Роднее с Рисменди – это только одна из многих партийных кличек товарища Роберта Перейры, которые ему приходилось часто менять в связи с работой в подполье. И он был избран генеральным секретарем Компартии Уругвая под таким именем, сурово ответил питомец совспорта, приставая, готовясь к борьбе не на жизнь, а на смерть с Муслимом Магомаевым за рыженькое чудо. «Простите, а источник вашей информации?» – спросила председательствующая игуана. Питомца совспорта, однако, на сей раз испытующе пронзая взглядом не столько его, сколько ихтиозавра-латиноамериканиста. По ее иронически неприязненному лицу и по некоторым другим подобным лицам можно было догадаться, что этот эксперт по партизанским войнам в тропических джунглях изрядно им всем поднадоел своей дотошностью. С товарищем Роберто Перейро, работающим под именем роднее Рисменди, меня познакомил в Москве мой друг, чилийский поэт Пабло Неруда. Дальнейшие сведения настолько конфиденциальны, что я не могу поделиться ими даже с вами, несмотря на все глубокое к вам уважение. Отчеканил питомец совспорта, гипнотизируя уверенностью в себе всех этих исторических особей с притворной осведомленностью на лицах и с трусостью в поджилках. Ихтиозавру латиноамериканисту стало некомфортно, и он заерзал на стуле. Они же только прикидываются всезнайками. Они сами никогда бы не прошли через собственную комиссию, презрительно подумал питомец совспорта. Ваше окончательное мнение? Ведь вы работали 20 лет в ЦК именно в отделе стран Южной Америки, обратилась председательствующая Гюана к ихтиозавру-латиноамериканисту. Он теперь же не только ерзал, но и дергался, покрытый холодным потом, ибо его репутация эксперта была на волоске. Он принадлежал к людям, для которых самое страшное – это признаться в собственной некомпетентности. Правде он предпочел собственную репутацию. Волевым усилием, справившись со своим лицом, предательски выдававшим временную неуверенность, он напустил на него слегка усталое всезнайство. «Я считаю, что товарищ прошел проверку на информированность о революционно-освободительной борьбе в Южной Америке. Но прошу всех присутствующих забыть эти секретные сведения». Немедленно вскочила одна, похожая на засушенного инквизитора в женском варианте, партийно-канцелярская ящерица, которой, наверное, много раз наступали на хвост, за что она теперь всем въедливо мстила, наступая на чужие хвосты. «А стоит ли, товарищи, выпускать сейчас за границу, да еще и в США, секретоносителя? Может подождать, пока все эти данные будут рассекречены?» И она пронзила питомца совспорта таким взглядом, как будто у него в задний проход была вставлена капсула с настоящими именами и кличками всех нелегалов Южной Америки, жарящих сейчас где-нибудь в удушливой сельве у партизанских костров, прямо на острие повстанческого мачете, еще вздрагивающие куски свежеразрезанной анаконды. Над зеленым бильярдным сукном райкомовского стола нависло свинцовое партийное сомнение. Оно колыхалось, прогибалось от собственной тяжести, давило. Главное – это высказать сомнение, а потом оно, это сомнение, уже само решит, что делать и с собой, и с людьми. Питомец совспорта понял, что его дело плохо и надо спасаться. И вот что он сказал. «Мне кажется, что наша партия знает, кому доверять, когда рекомендует товарищи на такую ответственнейшую работу, как в выездных комиссиях. И только понимание этого позволило мне поделиться с ними такой конфиденциальной информацией, только что подтвержденной работником ЦК нашей партии. А как же можно не доверять даже нашему центральному комитету? Фу. Отмечаю рост вашей политической зрелости», — с облегчением заключила председательствующая Игуана. «Хотя вам предстоит еще много работать над собой. Главное, что вы понимаете и будете понимать перед столь ответственной поездкой в США, что враг не дремлет». Неожиданно раздался тонкий, свистящий звук, похожий на посвист закипающего чайника. Этот звук исходил из ноздрей одного из партьящеров, который, несмотря на то, что враг не дремлет, все-таки задремал. Его деликатно ущипнули, и на некоторое время он ожил, проголосовав вместе с другими за мою поездку в США. Когда голосовали, то явно нуждающиеся в смазке суставы рук членов выездной комиссии скрежетали все-таки весьма неохотно, голосуя за меня. Но все-таки решение они выскрежетали, и окрыленный питомец совспорта наконец-то спас от неминуемой опасности рыжее чудо со скамейки, на которой Муслим Магомаев уже напевал в обсыпанные веснушками уши свой будущий шлягер, разумеется, в щадящем его голосовые связки режиме. Питомец совспорта тогда и не мог предположить, что у него окажется случай впоследствии рассказать товарищу Роднееву Арисменди в 67-м году в Монтевидео, присутствовавшему на его поэтическом чтении, организованном Компартией Уругвая, как его имя однажды помогло ему выбраться сквозь проржавевший железный занавес. Хорошо, что сейчас мы можем с вами вместе посмеяться над этим, сказал Арисменди. И добавил, к несчастью, не всем это удалось. Вот какая длинная дорога была из страны победившего себя социализма до города желтого дьявола. На полусорванной двери сельского клуба трепыхалась тоже полусорванная киноафиша, где было запорошенное снегом пол лица. Не разберешь, какой актрисы. Выбитые окна были изнутри занавешены теми самыми шинелями с убитых, и шинельные полы поблескивали в лунном свете бахромой алых сосулек. Крыша клуба была единственной крышей в селе, уцелевшей после бомбежек и пожаров. Но, наверное, еще никогда, даже когда-то на фильм «Чапаев» в этот крошечный зал не набивалось столько народу. Народ был беженский и новобранский. После ужина похлебкой с кониной чуть пришли в себя и в почти опустевшей деревне все-таки нашлась самогонка, а заодно и одноногий киномеханик. За стеной тарахтел чудом запущенный движок, и на штопанном экране происходила довоенная жизнь, которая на самом деле не была жизнью, а только сказкой о ней. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду.

0: она помогала своим равномерным жужжанием этим самым странным в мире, первый раз и последний увиденным мной зрителем с закрытыми глазами. Всем в зале хотелось только одного – отогреться, выспаться. Погорельцы и новобранцы спали, кто, сидя на стульях, кто в повалках на полу. Дощатый пол в углах зрительного зала был подернут оторочкой инея, но люди все-таки надышали немножко тепла, спасаясь собственным дыханием. Мальчик и девочка тоже прижались друг к другу, с головой укрытой одной шинелью, под которой был особый микроклимат из двух дыханий, хотя тепло неизбежно уходило сквозь пулевые и осколочные рваные дыры в шинельном сукне. Мальчик и девочка молчали, думая друг про друга, что спят. Но когда привыкли к темноте, то в ней проступили их неспящие мерцающие глаза. И в этих глазах был страх. Там, под шинелью, они снова и снова смотрели совсем другое кино, зацепившуюся за крюк грузовика одинокую руку лейтенанта с поблескивающим на пальце наперстком молодой портнихи из Марьиной рощи. Они увидели в этом сне новобранца, трясущимися руками стаскивающего с убитого сапоги. И остановить это кино было невозможно. И вдруг девочка шепнула мальчику на ухо, обдав его горячечным дыханием. «Ты слышишь? Что? Кто-то плачет». Они оба высвободили головы из-под шинели. Смех и музыка на экране смешивались с тоненьким посапыванием детей во сне, с похрапыванием взрослых. И, казалось, ничего больше не было слышно. Но постепенно стал обозначиваться не то чтобы плач, а какой-то судорожный, почти конвульсивный звук. В зале было темно. Лишь в луче проектора роились пылинки, но зрение двух детей, обострившееся в шинельной камере обскуре, набрело на этот звук. Это был тот самый майор. Он сидел на полу спиной к стене, его трясло, и голова его, откидываясь, стукалась о стену. Он сам не плакал. Плакал кто-то другой, скрытый в нем. И этот другой не был майором.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного
2: Вы света. Слушаете «Радио ВОС».
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю,

0: о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Материалы Tech for Blind на Радио ВОС.
2: Всем привет! С вами опять Александр Пивень. И сегодня я вам расскажу про радиоудлинитель или радиосистему, или как угодно хотите это называйте, которая способна передавать звук на расстоянии. Для чего это нужно? Ну, обычно музыкальные инструменты, всякие там электрогитары и еще какие-нибудь инструменты, они подключаются проводами. Но не всегда это удобно. Иногда хотелось бы от этих проводов как-то освободиться. Ну, к примеру, у вас есть какой-то комбик, к которому подключается гитара, и вы этим проводом к комбику привязаны и можете от него отойти только на длину провода. Если провод очень длинный, тоже неудобно, он будет путаться. Если провод короткий, вы далеко не отойдете. А когда у вас радиосистема, то вы можете отходить на свободное какое-то расстояние и иметь такую степень свободы, не будучи привязанным проводом к колонке, к комбику. Значит, что собой эта радиосистема представляет? Ну, это такая вот зарядная станция, в которую вставлено два блока. Я сначала их вынимать не буду, расскажу про саму зарядную станцию. На ней всего одна кнопка, на этой зарядной станции. Если мы на нее нажмем, она будет светиться и заряжать два блока. Один из них передатчик, который вставляется в источник звука. Допустим, электрогитара, вы в нее передатчик вставляете и включаете. Если вам нужно, чтобы это подключено было к комбику или к пульту, то вы второй блок-приемник вставляете в пульт или в комбик, и он будет принимать сигнал от передатчика. Радиус действия этих двух устройств, приемника и передатчика, 30 метров. То есть в радиусе 30 метров вокруг точки подключения вы можете свободно перемещаться, и звук будет проходить. Технические параметры передачи звука достаточно высокие. То есть 48 кГц частота дискретизации. Звук передается в цифровом формате. 24 бита, то есть качество должно быть достаточно хорошее. Значит, диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, то есть практически за пределами слышимости. Мы столько не слышим, 20 кГц. Ну и время задержки при передаче есть небольшое, 4,7 миллисекунды. Ну, если в одной секунде 1000 этих самых миллисекунд, то, в принципе, это как бы такая величина чисто условная. Мы, наверное, на слух определить ее точно не сможем. Для этого надо какие-то измерительные приборы, синхронизацию производить и так далее. Короче, на слух ничего не заметно, что задержка какая-то есть. Это условный параметр, потому что некоторые приборы имеют по 20 миллисекунд, по 30 задержки, а этот вот имеет задержку вот такую. Модель называется M-Wave. И это компания, которая выпускает. А модель называется SWS-11. Но есть и другие модели. Они отличаются видом, корпусом, возможностями, разъемами, еще чем-то там. Ну, у нас такая. Можно как бы на нее ориентироваться. Значит, вот этот вот зарядный блок, в который вставляется приемник и передатчик, он такой, ну, не знаю, формы типа сундучка такого небольшого, у которого сверху есть посадочное отверстие для приемника и передатчика. Сзади, спереди я уже сказал, что одна кнопка, она светится, когда мы ее включаем, а сзади у нас два разъема. Ну, в зарядный блок, там же внутри аккумулятор, 2 ампер-часа, 2000 миллиампер. От него и заряжаются эти вот мелкие, так сказать, приемы-передатчик. И у этого блока зарядного есть два разъема сзади. Если смотреть на него сзади, вот, прям повернуть его спинкой к себе, то они будут внизу, эти разъемы. Type-C разъемы. Если читать их слева направо, вот если смотреть вот так вот, повернуть их к себе и смотреть слева направо, то первый слева разъем, Это выход аккумулятора. От него можно зарядить телефон, например. Если в таком, ну, возникла необходимость. Ну, не телефон, может плеер какой-нибудь, мало ли, там наушники какие-нибудь мониторные зарядить. На всякий случай, если больше не от чего. А второй разъем, который правее, если сзади на него смотреть, это вход. Сюда подключается зарядка, которую можно повзаимствовать у телефона. Type-C, да. И мы подключили, зарядили этот самый блок. Этот блок, аккумулятор, который в нем внутри, он зарядится. А также зарядятся модули, которые в него вставлены. Что представляют собой модули? Ну, мы для удобства, так оно как и было с завода предложено. Передатчик у нас, если смотреть на него с лица, где кнопка, то у нас получается с левой стороны это передатчик, а с правой стороны это приемник. Вот мы, допустим, возьмем и рассмотрим передатчик. Что собой представляет передатчик? Я его вытаскиваю. Это вот такой, я пока отложу куда-нибудь в сторону зарядную станцию. Это вот такой маленький блочок, величиной с половину спичечного коробка, из которого выглядывает джек 6,3. Этот джек и вставляется, если это у нас передатчик, то, естественно, мы вставляем это в гитару, потому что мы будем передавать звук из гитары в эфир, а приемник будет его потом где-то там ловить. Этот джек, он непростой. Если его отвинтить и вынуть, то здесь будет маленький джек. Если у вас вдруг из какого-то устройства микроджек, и вы решили передать сигнал с него, то вы можете этот 6,3 свинтить, и окажется маленький микроджек. Устанавливаем все это обратно. Значит, передатчик представляет собой тоже такую прямоугольную коробочку толщиной, ну, миллиметров 15, наверное, и где-нибудь там 3 на 4 сантиметра примерно. Может, чуть меньше, но, думаю, не больше. Значит, джек к этой коробочке подстроен, такой пристроен под углом. Он не поворачивается. Угол, под которым джек, ну, близок, наверное, к 45 градусам, градусов 40, наверное, под углом. Сзади на блоке ничего нет. Я для того, чтобы лучше было распознавать, наклеил брайлевскую метку. Написал буковку Т, трансмиттер, передатчик. На передней части этого передатчика есть кнопка одна. Она нажимается как качелька. Можно нажимать на нижнюю ее часть, можно нажимать на верхнюю ее часть. Значит, если мы нажимаем на нижнюю часть и удерживаем, включается питание. Выключается точно так же. Нажимаем и удерживаем. Удерживать нужно примерно, ну не знаю, секунды 3, может 4 для уверенности. Ну так, до 5 досчитали, будете уверены точно, что оно включилось. Там загораются светодиодики на этой кнопочке. Если у кого-то есть возможность посмотреть или приборчиком для определения цвета. Ну, например, я могу вот включить, подержал, оно включилось. Значит, смотрим. Вот светодиод, значит, горит. Подержали, и все это выключилось. Все, светодиод не горит. То есть, в принципе, если есть определитель освещенности, то можно воспользоваться им. А если нет, ну, довериться интуиции. Ну, вообще-то, в инструкции написано, что если вы не используете прибор и отключили его от инструментов, то он через некоторое время сам автоматически выключится, чтобы не расходовать батарейку. Я смотрел обзоры гитаристов, говорят, что на концерт хватает точно. И зарядить приемопередатчик, вот эти два модуля, можно от зарядной станции примерно 4 раза. Значит, мы ставим передатчик на место и достаем приемник. На вид он ничем не отличается от передатчика, именно поэтому я на него наклеил сзади брайлевскую метку, буковка R по Брайлю написано, ресивер, приемник. выглядит точно так же откручивается джек, чтобы 3-миллиметровым воспользоваться. Работает кнопка, тоже одна единственная, точно так же. И при длительном удержании питание включается. Значит, зачем нужна верхняя часть кнопки? Верхняя часть кнопки работает следующим образом. Если мы включим передатчик, и окажется, что этот канал уже занят. Ну, вы же можете использовать не одну радиосистему, допустим, там гитару через одну включили, какую-то мелодику, гармошку с звукосъемом включили через другую, а то и еще какой-нибудь инструмент, там кахон какой-нибудь подзвученный, решили тоже радиосистемой воспользоваться. Значит, нужно несколько разных каналов. Так вот эта вот радиосистема поддерживает 6 каналов. Если вы определили, что у вас этот канал занят, вы можете, нажимая во включенном состоянии на верхнюю часть кнопки на передатчике, менять каналы. Канал на приемнике меняется автоматически. Эти все каналы отличаются тем, что они светятся разным цветом. То есть, если у кого-то есть остаток зрения, то можно по цвету определить. Ну, к примеру, допустим, вы включили передатчик и приемник, нажали на кнопочку, выбрался какой-нибудь канал, у которого светится красным цветом вокруг кнопочки, вверху там, а там играет уже что-то. Значит, канал кем-то занят, значит, вам надо выбирать другой. Нажимаете на передатчике коротко снова кнопочку, и канал переключается и меняется цвет, например, на зеленый. То есть, если у вас несколько радиосистем, вы когда их включили, вы просто посмотрели, а у всех горят красные, значит, все будем играть в один вход на один приемник. То есть, не можем разделить эту всю систему на каналы. Значит, мы тогда по цвету выставляем каналы. Или просто на слух. То есть, занят канал, нажали на кнопочку, а вот это свободен, вот сюда мы играем, сюда наша гитара звучит. То есть, вот... Если вы купите 6 одинаковых вот таких вот радиосистем, то их все можно использовать одновременно. Ну, допустим, клавиши, там левый, правый канал, выход, вы можете включить в клавиши 2 радиосистемы и на пульте развести 2 канала, как панорамой, влево и вправо, и получить стереозвук. Ну, то есть все зависит от вашей фантазии, от того, как вы будете это использовать, и от того, как вы будете это применять. Значит, внизу на зарядной станции есть ножки силиконовые, кругленькие такие пятачки. Ну, чтобы не скользило, если вы куда-нибудь поставите на стол, на полированный, на стекло, еще куда-нибудь, то она хорошо устойчиво стоит. Все выполнено добротно, углы у нее все закругленные. То есть, никаких острых граней здесь нету. Для того, чтобы удобно было вынимать приемники и передатчики, здесь есть такие вырезы. Вот спереди 2 выреза таких полумесяцев, как бы для пальца. И сзади такие же полумесяцы. То есть, допустим, вы берете большим пальцем спереди, а указательным сзади. И спокойно вытаскиваете блок. Вам не надо там как-то его давить, потому что если его брать просто вот так вот между двумя пальцами зажимать, то один палец попадает на кнопку. Пока вы будете его вытаскивать, вы можете и нажать включение, и переключить канал, а у вас уже все настроено. И чтобы настроек не сбить, вот эти вот выемки, они очень удачно здесь предусмотрены. Теперь я буду демонстрировать, как это все подключается и как это все работает. Вот у меня в руках мелодика. Я беру из кейса зарядного передатчик. Для всякой пущей важности проверяем. Буковка Т, трансмиттер. Написано, и вставляю ее в мелодику. Теперь беру приемник и вставляю его в комбик. Вставил. Теперь нам нужно это все хозяйство включить. Нажимаем на передатчике кнопочку. У нас должно там все засветиться. Нажимаем на приемнике кнопочку вниз, тоже должно все засветиться. Вот. Убираем пока зарядный кейс в сторону. Он нам пока не нужен. И начинаем проверять, что у нас таки получилось в результате. Включаем комбик. Вот у нас идет звук. То же самое мы проделали с гитарой. И в принципе готовы что-нибудь сыграть. Всем пока, до новых встреч.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука-2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на Радио ВОС. Вторая программа состоится 6 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Пьянков Георгий из Вологодской региональной организации ВОС, Савельева Анна из Пермской региональной организации ВОС, Логинов Даниил из Ульяновской региональной организации ВОС, Стеблина Елена из Краснодарской краевой организации ВОС, дуэт Елена и Павел Сосновый из Омской региональной организации ВОС.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

very attractive. Would you...

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим. В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
2: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
1: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
2: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
1: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
2: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
1: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
2: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инженерингу, работы с нейросетями, так как я уже владел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере. поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
1: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации. Сейчас расскажите о своих близких.
2: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию. Проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
1: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
2: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
1: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
2: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, когда жизнь заиграет новыми красками.
1: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
2: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
1: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
2: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
1: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на Радио ВОС. Четвертая программа – состоится 13 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Елена Соснова из Омской региональной организации ВОС, Сергей Шахов из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Виолетта Червякова из Ростовской региональной организации ВОС, народный коллектив «Вокальный ансамбль «Вдохновение» из Челябинской региональной организации ВОС, Елена Мартиросова из Московской городской организации ВОС.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.

0: никогда, никогда. Пускай сердце сердцу откроется навсегда, навсегда. Пусть счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай еще раз помиримся навсегда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Вы прослушали коротенькое попурри из трех в свое время очень популярных песен. Эти песни записала певица, которая в 60-е, 70-е годы была очень популярна. И в 90-е годы она еще продолжала выступать. И даже в начале 2000-х. Любители ретро-музыки и те, кто застал 60-е, 70-е, 80-е годы, конечно, сразу узнали голос этой певицы. Это Тамара Григорьевна Миансарова, которой в этом году исполнилось 85 лет. Ей мы посвящаем нашу сегодняшнюю программу, как вы догадались. Тамара Григорьевна Миансарова была первой исполнительницей песни «Черный кот». Я не стал включать эту песню в попурри в целях экономии времени, поскольку песня очень известна. Я думаю, нашим молодым слушателям будет достаточно знать, что первой исполнительницей этой песни была Тамара Миансарова. Итак, я немножечко вам расскажу об этой певице. Тамара Григорьевна Миансарова родилась в 1931 году в Кировабаде. Училась в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году, и в том же году поступила в Московскую консерваторию на фортепианное отделение. А со второго курса параллельно начала заниматься на вокальном отделении у профессора Белявской. Отец Тамары Миансаровой, Григорий Матвеевич Ремнев, какое-то время был артистом в театре, а мать Анастасия Федоровна Алексеева была оперной певицей. Поэтому Тамара Григорьевна выбрала такой артистический путь. В 1957 году, по окончании консерватории, она начинает работать концертмейстером в ГИТИСе. А уже в 1958 году удостоена третьей премии на конкурсе артистов эстрады за исполнение вальса Штрауса в собственном сопровождении на фортепиано. С 60-го года она являлась солисткой Московского мюзик-холла. Там ее и заметил Игорь Гранов и пригласил к себе работать певицей в свой джазовый квартет, солисткой. И в 1962 году с этим коллективом на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки, и студентов в Хельсинки, она получает первую премию.

Геннадий Островский и Лев Ашанин, напомню. И после этого очень часто Тамаре Миансаровой предлагали записать детские песни. Я выбрал одну редко звучащую песню. Она называется «Песня друзей» и написана к фильму «Иностранка». Фильм вышел в 1965 году. Музыка Мурада Кожлаева, стихи Матвеевой. Вот я не знаю, та самая это новелла Матвеева или просто однофамильца. Сведений нет у меня по этому поводу. Кто знает, напишите, сообщите. Но предполагаю, что это та самая новелла Матвеева. Итак, песня «Друзей» из фильма «Иностранка». Тамара Миансарова поет в сопровождении детского хора имени Локтева.

с 1964 года у Тамары Миансаровой появляется свой инструментальный ансамбль под управлением Леонида Гарина, который, кстати, тоже был композитором, и Тамара Миансарова несколько песен его записала. Ну, потом были другие коллективы. В какой-то момент она стала солисткой Москонцерта. У нее был очень большой разноплановый репертуар. Песни гражданского содержания, детские песни, шуточные песни, конечно, лирические песни. Сейчас хочу, чтобы мы с вами услышали тоже, мне кажется, довольно редкую песню. Она называется очень интересно «Песня, где ты живешь». Авторы ее Эдди Рознер и Михаил Плецковский. Запись середины 60-х годов.

И вот, несмотря на всю эту популярность, в 1970 году она попала в немилость влиятельных лиц, и поскольку перестала появляться в теле- и радиоэфире, она ушла из Москонцерта и устроилась работать в Донецкую консерваторию, где проработала 12 лет. Именно там, в 1972 году, ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Украинской ССР». Она записывается, много довольно песен записала на украинском языке, но вообще пела не только на русском и украинском, на разных языках. Вот сейчас хочу предложить вам песню «Парасольки» Хертеля и Славиковского на польском языке. В свое время тоже была популярная песня.

В 80-е годы Тамара Миансарова возвращается в Москву, продолжает много записываться, преподает вокал в ГИТИСе с 1988 по 1996 год. Ныне это Российская академия искусств. Она также является профессором Российской академии искусств. Преподает в Доме творчества молодежи на Таганке в Московском институте современного искусства. В 1996 году ей присвоено звание «Народная артистка России». По-моему, только последние несколько лет перестала выступать. Есть ее страничка, конечно, на сайте «Красная книга российской эстрады». Выходили компакт-диски. Она награждена орденом «Знак почета», орденом «Дружбы народов». Является полным кавалером орденов шахтерской славы. У нее дочь, сын, есть семья. И еще один интересный факт – это то, что Тамара Григорьевна Миансарова сама написала музыку к нескольким песням. Одну из них предложу вам послушать в завершении нашей сегодняшней программы. Называется она «Песня о песнях», стихи Игоря Хлебникова. А я, Сергей Андреев, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Курской области обсудили меры по обеспечению доступности голосования для незрячих избирателей на выборах 20 сентября. В Иркутске прошел первый практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. В Кисловодске состоялся 6-й Всероссийский съезд руководителей школ для детей с нарушениями зрения. Всероссийское общество слепых передало предложение для новой народной программы партии «Единая Россия». В Подмосковье тестируют турникеты и валидаторы со звуковым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Томске прошла спартакиада среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 4 августа председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области. Участники обсудили подготовку к выборам 20 сентября и меры по обеспечению доступности голосования для маломобильных избирателей. Рассмотрены вопросы оборудования участков специальными кабинами для колясочников, привлечения волонтеров, изготовления трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими, информирование граждан через общественные организации и обучение волонтеров. В Иркутске региональное отделение ВОС впервые запустило практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. Курс длился 5 дней, 20 часов практики. Набрали две группы по 6 человек. Учили отмерять сыпучие продукты, готовить блюда разной сложности, адаптировать кухонное пространство. Инструктор Анна Вильданова объясняла, как распознать готовность блюда по звуку и запаху. Проекту помог благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» по программе «Особый взгляд». Аналогичные курсы планируют запустить в Усолье-Сибирском и Ангарске, а также расширить географию до 9 городов области. С 4 по 7 августа в Кисловодске прошел 6-й Всероссийский съезд Ассоциации руководителей образовательных организаций для детей с нарушениями зрения. Участвовали руководители коррекционных школ из 23 регионов. Центральным событием стала пленарная сессия, на которой выступили представители власти и руководители ассоциации. Участвовали представители ВОС, полномочный представитель президента ВОС в Северокавказском федеральном округе Сергей Дубовик и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. Обсуждались внедрение федеральных адаптированных программ применения ассистивных технологий и нейросетей. Предложения ВОС по укреплению сотрудничества между школами и региональными отделениями вошли в резолюцию. 6 августа в Москве состоялось совместное мероприятие сторонников партии «Единая Россия» и Паралимпийского комитета России в рамках недели инклюзивного спорта марафона «Сила России». В мероприятии приняли участие вице-президент ВОС Дмитрий Косинев, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко. Представители общественных организаций инвалидов передали предложение для новой народной программы партии. Увеличение субсидий на реабилитацию, информирование об услугах ВОС на этапе МС, уравнивание стоимости путевок для слепых, развитие спортивной инфраструктуры. После официальной части провели мастер-классы по паралимпийским видам спорта. Центральная пригородная пассажирская компания тестирует турникеты и валидаторы со звуковым оборудованием на станции Тучково, Клязьма и Михнево. При валидации социальных карт аудиосигналы оповещают пассажиров об открытии створок и статусе поездки. Список станций составлялся совместно с общественными организациями. Заместитель генерального директора Игорь Евдокимов отметил, что по итогам пилотного проекта рассмотрят возможность масштабирования технологии. Заместитель генерального директора по IT Института ВОС Реакомп Евгений Арнопольский подчеркнул, что звуковая информация – вопрос безопасности и самостоятельности передвижения. 2 августа на стадионе Томского государственного университета прошла спартакиада Томской региональной организации ВОС. Участвовали 5 команд – «Фортуна», «Стимул», «Свисток», «Обана» и детская команда «Скрипыши». Участники соревновались в физической подготовке и командных эстафетах. В 30-градусную жару команды показали сплоченность и азарт. Каждая команда отмечена в уникальных номинациях. Самая сплоченная, самая быстрая, самая творческая, самая атлетическая и самая активная. И коротко о других событиях. В Ярославле прошел первый пробный заезд по картингу для незрячих. Трек нашел прокат картинга «СТК Мотор». Мастер-класс провела Элина Почуева, опытный штурман из проекта «Слепые гонки». Звуковой маячок отработал отлично. Теперь главная задача – найти постоянного штурмана. Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Горького запускает проект по озвучиванию книг местных авторов. Ведущий библиотекарь Анна Самохина рассказала о проекте в программе «Интервью» на телевидении. В Архангельской области члены Виноградовской местной организации ВОС посетили фестиваль поморской культуры «Пянский благовест» на территории Свято-Троицкого храма в селе Пянда. Главным украшением стала программа колокольных звонов. В Коврове Владимирской области члены клуба владельцев собак-проводников «Компас» встретились с младшими школьниками. Ребятам рассказали о работе собак-проводников, показали трюки и повели викторину. 17 октября в Ярославле пройдет встреча «Открытый разговор о жизни с наследственными дистрофиями сетчатки». Участие бесплатное, количество мест ограничено, запись по ссылке в социальных сетях организации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Актуальный репортаж.
5: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
6: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
7: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
6: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации – возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
7: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка.
4: Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело.
8: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» — это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых. Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
4: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
8: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
4: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводится свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное. Судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
8: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг,
9: а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
10: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
11: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
12: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Пятая программа, заключительная и подведение итогов в прямом эфире, состоится 18 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Диана Перфильева-Егоркина из Красноярской региональной организации ВОС, Валерия Лоткова из Московской городской организации ВОС, Джульетта Ганичева из Ростовской региональной организации ВОС.
13: Радио ВОС.

0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria & Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое рондо в турецкий марш. И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого рондо сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно. Но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав «Турецкое рондо», турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его «Турецкое рондо» в «Турецкий марш». В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – «Турецкое рондо» или «Турецкий марш». Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сипкин. Вице-президент ВОС Александр Чеканяев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения операции. Ассамблея народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
2: И хоровод.
1: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
3: Наш кавалер медалей.
1: Медалей общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал бы этот орденский флаг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть. Да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского университета. Федеревский своим приветствием вот здесь, Валерий Андреевич Гордон. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и Ирина, настоятель Ненавистского храма, благочинный Истринского благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, ветерана специальной военной операции, начальника отдела Ленинградской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
4: Да.
1: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
4: Подошел.
1: Ну, и я сегодня модератор, и один из организаторов нашей акции, Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мы начинаем наше сегодняшнее общение, и я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь, и я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это, друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом.

0: трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот эту статью.
1: Вот это
0: да. Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
2: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Анатолий Абрамович Дикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, его выступлю, да?
0: Ну, выступлю.
2: Да, мои, и вот и Пак, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу
3: социальную. А сам член правления областной.
2: И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военного, оформили, он действительно его услужил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул.

0: правильно, документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом на подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, ну, подумаем. Да, извините, что я вторгся в план, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если бы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, например, Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, по таких высоких сейчас, материи, да, касаемся уже этих, у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
1: Нет.
0: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
1: ну, действительно важные события, это тоже такой важный, все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я вот новую историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там маму все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас мы поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В 41 году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, и сдал такой собор. Вот в 15 лет он повесил. На свет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вот что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман. Такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим Укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже в партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб, на мине подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. они сдавались очень быстро. Там, Франция, насколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде, и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом ну, действительно надо, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется, и об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается Сергей и, может быть, даже и множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но он вот еще одну операцию сделает, он говорит, я говорю, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца не осознали. Да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ДБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к театральному кругу, что и вернее. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали куда-то. А у них понятие родины даже почему-то не сложилось. Муж родители не дали, фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот спасибо огромное организаторов за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни. Жизни, в которой, может быть, каждому из них придется ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родина – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой они живут, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз туда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот, и каждый раз уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогое.
0: Спасибо. Такого, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
2: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегии государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья, многонациональный в Красногорске, в тысячном зале присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудники будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
0: Вы умножаете результаты. Ну и товарищ генерал лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
3: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
0: Ну что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
3: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе витает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско, доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующие операции, и готовили огромное количество людей ВКонтакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили воду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потери репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи привожу. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности, по данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что-то культура. Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5 класс. Я говорю: «Ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите?» «Да, это генерал Савли на коне». «Ну а дальше что?» «Все. Больше он ничего не знает». Почему? Потому что преподаватели. В программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю: ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера, это сделал Даватер. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей-разбойника уничтожил. Он защищал Жандицу, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описывали. Белобородов все знают. А расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
4: Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, да, недавно, да. Специальная военная операция.
5: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Призван в 2020 году по реализации ВСО 25-го. Заковали. С чем? Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежью, практически воспитание и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое духе. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь про Великую Отечественную войну, или там какого-нибудь героя, это не означает, что они плохие. Просто они когда они могут все запомнить, у них очень много информации говорит, нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, я больше никогда не вернусь с силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно бежать, как куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал, пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего-то не знает, чего-то не посещает, куда-то там не ходит, не посещает ничего, собрание, например, вид таких войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот эту штуку про патриотизм и все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
4: Спасибо. Ближайшее слово для нас.
6: Почему-то не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот... Хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, то просто интересовался музей. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда, понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность, преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет, потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был, у меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встречи с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО, и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей Родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала, это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Истринский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
11: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, также посвящена композитору Николаю Пескову, написавшему большое количество песен для детей. И открыла нашу сегодняшнюю программу «Пробуждальная песенка» Николая Пескова на стихи Петра Синявского в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Союзного радио под управлением Виктора Попова. Так что, если кто не проснулся, пробуждайтесь. А следующая песня, которую мы услышим, называется «Зимняя песенка». Стихи к песне написал один из постоянных соавторов Николая Пескова, поэт Петр Синявский. Исполнит песенку Света Виноградова.

Николай Песков писал и инструментальную музыку. Одно из его произведений инструментальных мы с вами сейчас услышим. Это будет экспромт в исполнении оркестра под управлением Юрия Силантьева. Партия флейты «Григорий Карась».

песенку о подъемном кране. На слова Ицкова исполнит песню один из участников вокального квартета «Аккорд» Владислав Лынковский. Практически все участники этого коллектива записывались отдельно. Итак, Николай Песков, поэт Ицков, Владислав Лынковский, песенка о подъемном кране. А программа «Тряхнем стариной» на этом с вами прощается и желает всего доброго. У микрофона был Сергей Андреев. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Курской области обсудили меры по обеспечению доступности голосования для незрячих избирателей на выборах 20 сентября. В Иркутске прошел первый практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. В Кисловодске состоялся 6-й Всероссийский съезд руководителей школ для детей с нарушениями зрения. Всероссийское общество слепых передало предложение для новой народной программы партии «Единая Россия». В Подмосковье тестируют турникеты и валидаторы со звуковым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Томске прошла спартакиада среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 4 августа председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области. Участники обсудили подготовку к выборам 20 сентября и меры по обеспечению доступности голосования для маломобильных избирателей. Рассмотрены вопросы оборудования участков специальными кабинами для колясочников, привлечения волонтеров, изготовления трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими, информирование граждан через общественные организации и обучение волонтеров. В Иркутске региональное отделение ВОС впервые запустило практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. Курс длился 5 дней, 20 часов практики. Набрали две группы по 6 человек. Учили отмерять сыпучие продукты, готовить блюда разной сложности, адаптировать кухонное пространство. Инструктор Анна Вильданова объясняла, как распознать готовность блюда по звуку и запаху. Проекту помог благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» по программе «Особый взгляд». Аналогичные курсы планируют запустить в Усолье-Сибирском и Ангарске, а также расширить географию до 9 городов области. С 4 по 7 августа в Кисловодске прошел 6-й Всероссийский съезд Ассоциации руководителей образовательных организаций для детей с нарушениями зрения. Участвовали руководители коррекционных школ из 23 регионов. Центральным событием стала пленарная сессия, на которой выступили представители власти и руководители ассоциации. Участвовали представители ВОС, полномочный представитель президента ВОС в Северокавказском федеральном округе Сергей Дубовик и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. Обсуждались внедрение федеральных адаптированных программ применения ассистивных технологий и нейросетей. Предложения ВОС по укреплению сотрудничества между школами и региональными отделениями вошли в резолюцию. 6 августа в Москве состоялось совместное мероприятие сторонников партии «Единая Россия» и Паралимпийского комитета России в рамках недели инклюзивного спорта марафона «Сила России». В мероприятии приняли участие вице-президент ВОС Дмитрий Котенев, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко. Представители общественных организаций инвалидов передали предложение для новой народной программы партии. Увеличение субсидий на реабилитацию, информирование об услугах ВОС на этапе МСЭ, уравнивание стоимости путевок для слепых, развитие спортивной инфраструктуры. После официальной части провели мастер-классы по паралимпийским видам спорта. Центральная пригородная пассажирская компания тестирует турникеты и валидаторы со звуковым оборудованием на станции Тучково, Клязьма и Михнево. При валидации социальных карт аудиосигналы оповещают пассажиров об открытии створок и статусе поездки. Список станций составлялся совместно с общественными организациями. Заместитель генерального директора Игорь Евдокимов отметил, что по итогам пилотного проекта рассмотрят возможность масштабирования технологии. Заместитель генерального директора по IT Института ВОС Реакомп Евгений Арнопольский подчеркнул, что звуковая информация – вопрос безопасности и самостоятельности передвижения. 2 августа на стадионе Томского государственного университета прошла спартакиада Томской региональной организации ВОС. Участвовали 5 команд – «Фортуна», «Стимул», «Свисток», «Обана» и детская команда «Скрипыши». Участники соревновались в физической подготовке и командных эстафетах. В 30-градусную жару команды показали сплоченность и азарт. Каждая команда отмечена в уникальных номинациях. Самая сплоченная, самая быстрая, самая творческая, самая атлетическая и самая активная. И коротко о других событиях. В Ярославле прошел первый пробный заезд по картингу для незрячих. Трек нашел прокат картинга «СТК Мотор». Мастер-класс провела Элина Почуева, опытный штурман из проекта «Слепые гонки». Звуковой маячок отработал отлично. Теперь главная задача – найти постоянного штурмана. Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Горького запускает проект по озвучиванию книг местных авторов. Ведущий библиотекарь Анна Самохина рассказала о проекте в программе «Интервью» на телевидении. В Архангельской области члены Виноградовской местной организации ВОС посетили фестиваль поморской культуры «Пянский благовест» на территории Свято-Троицкого храма в селе Пянда. Главным украшением стала программа колокольных звонов. В Коврове Владимирской области члены клуба владельцев собак-проводников «Компас» встретились с младшими школьниками. Ребятам рассказали о работе собак-проводников, показали трюки и повели викторину. 17 октября в Ярославле пройдет встреча «Открытый разговор о жизни с наследственными дистрофиями сетчатки». Участие бесплатное, количество мест ограничено, запись по ссылке в социальных сетях организации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Первая программа состоится 4 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Константинова Елизавета из Якутской региональной организации ВОС, Каблахов Рустам из Московской городской организации ВОС, академический ансамбль «Гармония» из Пермской региональной организации ВОС, Данилов Александр из Ульяновской региональной организации ВОС, инструментальный дуэт «Кларино» из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.
13: Беседка на радио ВОС.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендерна Бойко. В гостях у нас в студии Дарья Дорохина, известная многим-многим нашим радиослушателям по проекту действий без барьеров Московской городской организации ВОС. Этот проект «Малинки», затем начальник пиар-отдела благотворительного фонда «Внук», художница, мастерица и много-много всего, что, наверное, мы постепенно раскроем все секреты Дарьи. Здравствуйте, Дарья.
15: Здравствуйте.
14: С чего начнем? Можно с вашего детства?
15: Я родилась и выросла в Москве, всю жизнь здесь. И в детстве я была зрячим человеком, в общем-то, я так поздно ослепшей к этой категории отношусь, поэтому все свое детство я видела, и это мне, конечно, сейчас очень-очень помогает и в творчестве в том числе, и в принципе как-то в жизни проще представлять, проще что-то фантазировать, складывать у себя в голове. Я всегда была таким творческим человеком, и родители очень сильно это поддерживали. Я занималась и при Пушкинском музее, и при Третьяковской галерее, и при Доме творчества у нас там в районе. Музыкальную школу закончила по классу флейты. В общем, это было всегда рядом со мной. В плане каких-то профессий, желания я по-разному думала, мечтала, да. Конечно, были такие обычные девчачьи желания в духе, там, актриса, певица, заканчивая следователь или стоматолог. Вот такие у меня разбросы были. Но потом все-таки мне захотелось стать парфюмером, заниматься парфюмерно-косметической продукцией. И я пошла уже в школе в биолого-химический класс. У нас в гимназии было несколько профилей. И вот как раз его я закончила. Но получилось так, что, да, вот моя болезнь меня настигла, и немножко про химию пришлось забыть в обычном понимании этого слова. И в моей жизни все-таки обратно вернулась вот эта вся творческая история, и литература в том числе. У меня всегда как-то был выбор между химией и литературой, и было сложно выбрать, потому что и то, и другое нравилось. Но это помогло мне сейчас и помогает до сих пор.
14: И все-таки на чем остановились образование?
15: Я закончила бакалавриат Российского государственного гуманитарного университета, факультет журналистики, телевизионная журналистика. И сейчас продолжаю обучение, уже второй год магистратуры, также факультет журналистики в том же самом университете по направлению современная медиапублицистика.
14: Ну и ваши материалы, по-моему, можно увидеть во многих изданиях. Можно перечислить их?
15: Я с разными сотрудничаю, где-то я совсем анонимна, можете и не узнать, что это я, потому что, естественно, есть такой момент, как что-то писать на заказ. Ну, из таких ВОСовских точно сможете меня услышать в журнале «Диалог» 100%. Там много моих материалов есть. Прочитать статьи агентства социальной информации, туда я писала. разные. Я вот так сейчас честно все не припомню. Но это просто те, кто на слуху, точно найдете 100%. А так я думаю, что если набрать фамилию, думаю, встретить. Сейчас, кстати, пишу для Российской школы подготовки собак-проводников их рубрику «Почемучка с хвостиком».
14: Прям сегодня по дороге читала про вот эту почемучку с хвостиком, про пенсионеров собак.
15: Да, да.
14: А мне кажется, еще было издание «Беседка», вот как раз да. Тоже одноименная с нашей программой.
15: Да, да, был аудиожурнал. Сейчас просто, честно, времени особо не хватает, но в связи с тем, что мы еще создали свою автономную некоммерческую организацию «Малинки» как раз, как продолжение, можно сказать, нашего проекта, вот планируем тоже сделать аудиожурнал, немножко переработать нашу ту беседку. Такое совпадение имен получилось случайно абсолютно. Я, правда, на тот момент не знала о существовании программы «Беседка». Потом уже узнала, что на Радио ВОС тоже есть такая программа. Ну, смысл другой, но все равно. Ну, на тот момент показалось наиболее органичным. Поэтому там, да, тоже выпускали. Там, не знаю, выпусков 10, 11, может, 12 у нас уже где-то так получилось. Угу. Сейчас просто, да, времени не хватает, но я думаю, что возродим.
14: Ну и плавно мы, наверное, переходим к вашему проекту «Малинки», да?
15: Да.
14: Расскажите, пожалуйста, в чем заключался этот проект и каковы успехи? Я знаю, что на том, что завершился проект, вы не завершили свою работу.
15: У нас, да, проект сам по себе назывался «Компас», то есть комплекс пространственной адаптации слепых, а вот команда наша называлась «Малинки». Этот проект был реализован в прошлом году, в 2024-м, в рамках программы «Действуй без барьеров». И мы в рамках этого проекта, в общем-то, старались адаптировать среду, которая есть в реабилитационном центре для инвалидов по зрению в Малино, так как они недавно изменили статус пансионата на реабилитационный центр. Естественно, в этом плане у них пошла такая усиленная работа. Они с удовольствием приняли наше предложение. То, что мы слышали от многих людей, кто приезжает туда впервые, что не очень получается как-то самостоятельно ориентироваться, а все время с сопровождением ходить тоже нет особого желания. Да, все-таки хочется почувствовать себя независимым, свободным. Ну и плюс ко всему, кто-то делает первые шаги с белой тростью именно там. Вот я сама лично именно там делала свои первые шаги с белой тростью. Вот. И поэтому мы решили, что это будет хорошая площадка, она безопасна, она адаптирована в целом, да, как сама по себе территория для людей с инвалидностью по зрению. Но сейчас там много людей с другими нозологиями. Это тоже один был из таких аспектов, которые мы рассматривали и учитывали при реализации нашего проекта. Поэтому выпустили памятку иллюстрированную. Она там висит, мы видели. Вот ее руководство центра повесило.
14: Она тактильная, да?
15: Она для зрячих людей. Вот, чтобы было понятно, как с незрячими общаться, ну и для тех, кто, допустим, на инвалидной коляске, как избежать столкновений, к примеру, да, с незрячими людьми, потому что такие случаи там, к сожалению, бывали. Потому что каждый из нас думает, что, ну, мне, наверное, уступят, возможно, меня слышат или, возможно, меня видят, но не всегда. Получается так, да, потому что у кого-то какие-то сочетанные заболевания бывают, или, в принципе, человек невнимательный, не знаю, там в своих мыслях идет и не обращает внимания. И у нас такие правила поведения, они как комикс выполнены, там главная героиня, наша Малинка как раз, везде ходит, то с тростью, то с собакой, в общем, в разных видах изображена. А также мы разработали тактильный макет территории, он сейчас тоже находится в фойе клуба реабилитационного центра, он там на стене. Макет большой получился по размеру. Ну, в общем-то, люди им пользуются, точно знаю. И руководство нам тоже говорит, что пользуются, и активно к нему подводят те, кто впервые приезжает, ну и те, кто не впервые, тоже им заинтересованы. Также мы разработали альбом с рельефно-графическими картами местности, и к нему есть описание как по Брайлю, так крупно-плоскопечатный шрифт, и аудиоверсия тоже всех описаний там есть. Поэтому неважно, умеет человек там читать по Брайлю или нет, в любом случае информация до него дойти сможет. Поработали с сотрудниками. Ну, естественно, они, в принципе, и так понимают, да, как с нами взаимодействовать. Но все равно некоторые нюансы для них были важны, как что-то объяснить, как где-то все-таки правильно помочь. Тем более там новые сотрудники тоже появляются. Они не совсем в курсе, не совсем погружены в эту тему. И вот для них это тоже было полезно. И ролики мы выпустили о том, как помочь сориентироваться на территории с помощью как раз наших карт. И просто информационный такой рекламный ролик про центр.
14: Да, действительно, особенно то, что памятка для зрячих людей важна, потому что в последнее время очень много появляется в реабилитационном центре инвалидов других категорий, да, поэтому...
15: Да, да.
14: И они тоже рассчитывают на то, что мы их обойдем,
15: ну,
14: да?
15: Ну вот да, то есть взаимно так получается, что одни думают, что мы их обойдем, другие думают, что они нас пропустят, вот, чтобы как-то попытаться, по крайней мере, договориться.
14: Ну вот завершился проект, результаты есть уже, а сейчас продолжаете сотрудничество?
15: Мы, в принципе, всегда на связи с руководством центра, то есть они всегда рады с нами взаимодействовать, как раз вот тоже рассказывают, насколько активно пользуются тем, что мы им предоставили. Сами мы тоже там были, все это видели, щупали своими руками и глазами. Поэтому в этом плане, да, конечно, мы поддерживаем общение, связь. Ну, у нас вот получилось такое развитие, да, нашего проекта. Малинка созрела и переросла в автономную некоммерческую организацию, поэтому сейчас спектр нашей деятельности, он увеличился.
14: Кроме того, что вы продолжите свою беседку, какие еще планы у Малинки?
15: Сейчас вот я активно провожу творческие мастер-классы по написанию картин слепой. Это тоже, скажем так, да, социокультурная реабилитация. У нас еще есть идеи. Надеюсь, что получится их воплотить, пока не буду раскрывать все, потому что скажу, а вдруг не сбудется. Поэтому уж когда сбудется, тогда, я думаю, еще встретимся и все расскажем, что у нас есть. А так и IT у нас услуги есть, и полиграфические, и всякие-всякие прочие разные. Ну, в общем, мысли есть, идеи есть, главное теперь реализовывать.
14: Ну, мы

0: Будем ждать вас с новыми идеями, новостями о вашей деятельности. А сейчас перейдем к самой красивой стороне вашей деятельности. Это вот как раз картины тактильные. Недавно совсем у нас в музее ВОЗ открылась выставка, да?
1: Угу, да.
0: Вот, можно об этой выставке.
1: Выставка называется «Тактильная вселенная Дарьи Дорохиной». Я так назвала выставку, потому что мне кажется, что благодаря как раз вот таким тактильным прикосновениям к моим картинам любой сможет погрузиться в небольшую мою такую творческую вселенную и познакомиться со мной чуть-чуть поближе и с моим творчеством. Выставка была открыта с 1 октября. Вот сегодня как раз последний день ее работы официальной. Поэтому, да, месяц пролетел быстро, незаметно. Но все равно я знаю, что люди ходили, и отзывы были приятные, положительные. Безусловно, я очень рада этому факту. Вообще открытие КСРК ВОЗ устроили очень такое
0: грандиозное, можно сказать, да, красивое открытие,
1: да, было очень здорово. Спасибо огромное. Я правда не ожидала. Ну, как-то думала, откроем, ну так, по-скромному, а тут прям целая такая церемония торжественная. Поэтому за это огромное спасибо. Очень, правда, приятно было. И что еще ребят привезли, которые, да, на СВО были, они тоже посетили мою выставку. Тоже какой-то, наверное, может быть, стимул им, да, для дальнейшего развития. Мало ли у кого какие способности, желания, вдруг тоже захотят как-то себя так творчески проявить, вдруг тоже какое-то вдохновение для них на этой выставке нашлось. Я была бы очень рада.
0: На самом деле мы тоже с коллегами смотрели картины, очень красивые, и как визуально, так и тактильно, поэтому, да, желаем вам успехов, новых творений и собственных, но и чтобы такие же были талантливые ученики у вас.
1: Спасибо огромное, будем стараться.
0: Расскажите, пожалуйста, про технику изготовления этих картин, что вы используете?
1: К этой технике я шла, искала ее, потому что не сразу все, да, как-то нам в руки попадается. Есть техники для незрячих людей в плане рисования. Я попробовала, но не все мне подошло, но это, в принципе, нормально. Каждому свое. И вот открыла для себя как раз текстурную пасту. Сейчас, в принципе, популярное такое направление, как интерьерная живопись, фактурная живопись. Но там больше какие-то такие абстракции, действительно дизайнерские работы. А мне хотелось что-то с уклоном в такую более классическую сторону. И как раз вот текстурная паста мне позволяет это делать. Соответственно, я помимо нее использую гуашь, акрил, ну, какие-то другие элементы. В некоторых картинах там даже стекло есть. Вот где-то тушь, где-то паталь. Ну, все зависит от задумки. Опять же, сложность картины, да, длительность ее изготовления, все зависит от задумки. В целом, если простая картина, допустим, фон там как-то гуашью можно сделать, да, а объемные элементы за счет вот этой текстурной пасты. Она засыхает и позволяет, в общем-то, и мне тактильно находить предметы, и тем, кто, да, не видит, уже в итоге смотреть тоже мою картину. Конечно, не все элементы там тактильные, но мне кажется, если бы прям все было тактильно, возможно, это было бы чересчур. Ну, в моем случае. Естественно, если специально адаптируют какую-то известную картину, да, там своя методика, свой подход. Здесь все-таки, ну, какие-то главные моменты хочется выделить.
0: А тифлокомментарий к своим картинам готовили?
1: Я иногда, когда вот публикую себя в социальных сетях, могу прокомментировать как-то что-то, что я изображаю. Так специально, конечно, нет, потому что я сама по себе не тифлокомментатор. Наверное, грамотно это вот прям не сделаю. Ну, в двух словах могу объяснить, что там изображено.
0: Дарья, скажите, пожалуйста, еще, я на одном из концертов совершенно случайно услышала ваш вокал. Расскажите, пожалуйста, где вы учились, как и с кем поете, записываете или что-то?
1: Я училась давно еще в музыкальной школе, но там не было у нас прям направления вокал. Я просто в хор ходила, как и все, в общем-то, обязательная такая была программа, а так по классу флейты закончила. А в плане вокала специально, вот чтобы прям индивидуально с преподавателем, я не занималась. Только потом ходила уже в хор местной организации «Сокол». Вот там мы много пели, занимались. Но это, опять же, хор был. То есть индивидуально не занимались, только если уж прям конкретно для конкурса что-то там подобрать, где-то что-то там чуть-чуть подправить. Но специализированных занятий не было. Вот, поэтому можно сказать, что отчасти самоучка такая. А, тогда, да, на конкурсе выступала. Спасибо большое, что так оцениваете высоко мое выступление. Очень приятно, правда, потому что именно как сольный исполнитель вот так вот на конкурсе, это для меня было впервые. Я думаю, что удачно получилось. А сейчас, в ближайшее время, кстати, на телеканале «Эх» в честь Дня народного единства будет концерт, в котором я также приняла участие. Мы записывали, и там будут показывать меня, не только, но меня в том числе, вот как раз 4 числа, но потом уже тоже будут повторы, несколько месяцев в разных там программах, но это уже их там решение, их телевизионная сетка, но в ближайшее время можно найти меня будет там, 4 числа.
0: Скажите, пожалуйста, а можем что-нибудь сегодня услышать в вашем исполнении?
1: Я могу предложить послушать песню, как раз которую я буду исполнять на телеканале. Это «Вдовы России».

0: Спасибо большое, Дарья. Удивительная песня. Я просто поражаюсь вашей разносторонности, но мы еще не дошли до вашего творчества. Это на одной из выставок в Институте Реакомп я видела ваши украшения, изготовленные в стиле, как это называется?
1: Филигранин.
0: Угу. Расскажите, пожалуйста, вот об этом искусстве.
1: Я просто увидела, что будет конкурс в Реакомпе, решила что-то такое вот создать под это дело. И получился комплект украшений как раз с жар-птицей, то есть такой он очень яркий, активный. Там серьги в виде куполов собора Василия Блаженного. Ну и на подвеске, такой даже медальон, я бы сказала, там как раз вот жар-птица изображена, сидящая на ветках, и там золотое как раз яблочко, и такое ночное небо. Это из полимерной глины все сделано, то есть здесь, в принципе, ничего такого особенного нет, просто очень такая аккуратная, тонкая работа именно в плане лепки и всего вот этого выкладывания, да, на основу. Ну, основа тоже, в принципе, сначала идет из полимерной глины, потом я уже там украшала, где-то бисер добавила, где-то жемчуг добавила, ну, так, чтобы попраздничнее смотрелось. Хотя оно, ну, и, в принципе, достаточно яркое, потому что сама жар-птица, она, да, там таких оранжево-красных цветов. Серьги тоже, если помним, да, эти купола собора Василия Блаженного, тоже они такие яркие. Но сама техника просто требует концентрации, внимания и аккуратности, и все.
0: Ну, вот мы столько видов деятельности ваших рассмотрели. Еще скажу, что пару лет назад начинала обучать Дарью макраме, и сразу же, прямо сходу у Дарьи все получалось. Правда, единственное, мы не закончили работу, к сожалению. Как вот это идет?
1: Ну, я попробовала, вот, техника интересная, работу, да. Просто все обещают, что будет еще мастер-класс, поэтому я в ожидании, когда мы это закончим.
0: Я тоже. Соберемся как-нибудь, обязательно закончим.
1: Да, обязательно закончим, потому что и вот по отзывам других тоже участников нашего светлячка всем все понравилось. Кто-то там до сих пор активно плетет браслеты. То есть есть такие вдохновленные люди, которым это понравилось прям до глубины души.
0: Я думаю, что всегда можно продолжать развивать, тем более, что есть много всяких описаний. Главное усвоить 2-3 основных узла, а дальше уже...
1: Фантазия.
0: Фантазия, да, действительно. Дарья, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что у вас какое-то особое отношение к жар-птице.
1: Да, мне просто сам по себе образ нравится. И у меня, да, есть картина «Феникс», правда, не «Жар-птица», а «Феникс». Многие думают, что я ее написала в каком-то максимально приподнятом настроении. Я просто много таких отзывов слышала, что вот прям, наверное, максимально была счастлива. На самом деле, наоборот, мне хотелось как-то все грустные мысли сжечь, да, как сжигается сам по себе феникс, и чтобы возродиться и об этом всем забыть. И немножко, конечно, моя жизненная история похожа, потому что у меня случилось отравление, и я как будто бы действительно была вот так вот сгоревшая изнутри. И снаружи тоже так выглядело. Вот. И заново получилось такое небольшое у меня перерождение, как будто была жизнь до и после. И в этом плане мы, наверное, похожи.
0: Да, это очень интересно. Давайте подробнее об этом, Дарье, поговорим в следующей программе. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Дарья Дорохина, художница, журналист, вокалист. Много-много всего, даже затрудняюсь все перечислить. Да, с вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. и люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие «культурная реабилитация», без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос». И я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня в студии со мной Елена Колосенцева. Привет, Лен.
8: Здравствуйте.
7: Лен, у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к разным запахам и ароматам? Что для тебя они значат вообще?
8: Если честно, я очень далека от этой темы, потому что даже духи, наверное, выбираю не очень скрупулезно.
7: Ну, видимо, так получается, что не важны для тебя, да?
8: Да,
7: просто вот
8: да.
7: Есть люди, для которых действительно внимания на это не обращают. Вот. Но я долго думал и пришел к тому, что, допустим, для незрячих мир ароматов — это еще одна интересная область, в которой можно было бы себя попробовать, или, по крайней мере, область чувств, в которой можно было бы насладиться. И вот тут однажды, месяца, наверное, 3 назад, мои любимые студенты случайно, так ни с чего, я бы сказал, преподнесли мне небольшой подарок. Это были ароматические палочки. Это вещи, которую я никогда не видел, и на самом деле меня это зацепило почему-то. Да, я попробовал, мне понравилось. Я начал разбираться в теме. Всегда я человек любопытный, поэтому начал взрываться все глубже и глубже. Ну и, собственно, купил что-то сам. Мне, в общем, понравилось опять же.
8: А скажи, пожалуйста, ты их покупал в хаотичном порядке или смотрел, какой запах чему соответствует, каким показателям, и затем выбирал?
7: Если честно, я начал с того, что, ну, с хаотичного выбора. Я просто нашел большой сайт, где многие разделы посвящены ароматам, начиная от эфирных масел и заканчивая благовониями в виде палочек. И там действительно большой каталог, наверное, страниц 16 по 10 товаров на каждый, да, то есть около 160 названий, только палочек. И я просто вот шел по списку и смотрел. Ну, интересно мне это, неинтересно, да, допустим, что такое ваниль, я знаю. Я бы не хотел пробовать ваниль, да, вот, чтобы пахло так у меня, допустим, дома. Ну, почему-то мне не нравится. С другой стороны, я не знаю, что такое иланг-иланг. Мне захотелось понять, что это такое, да, что такое ветивер, допустим. Это я знаю, да, в мужских духах очень часто это используется, на такой древесный запах, интересный весьма. Что такое сандал, я знаю. Ну вот, и мне хотелось посмотреть, что к чему. Допустим, что такое корица и апельсин, такая смесь интересная. Как это будет? Вот я взял и купил, да, эту упаковочку, там по 20 палочек, и стоит это, в общем, на самом деле не очень дорого. Что-то по 10 рублей, что-то по 20, ну, не больше. Вот. Ну и сейчас до сих пор пробую те или иные ароматы и стараюсь проникнуться тем, что они дают. Ну и читаю, конечно, описание в сети, потому что есть такая область знания, скажем так. Ну, это, наверное, не научное знание, но все же ароматерапия. Там же вполне серьезно люди пробуют и выясняют, какие ароматы для чего и чему способствуют, скажем так, ну, в отношении человеческого организма. Сразу хочу перед нашим с тобой разговором сказать, что я, думая об этой передаче и читая всевозможные ресурсы в интернете, наткнулся на такую странную закономерность. Как только речь заходит об ароматах, палочках, масле или чем-то другом, все время примешивается какой-то религиозный оттенок такой. То есть это какие-то ссылки на ауру, на энергетику, на
8: фэншуй.
7: Фэншуй, да, то, что вот это вот непонятное, да, оказывается, это еще и обман. Поэтому сразу хочу оговориться. Никакого отношения лично я к этому не имею. Я очень-очень далек от всех религий, от каких-либо медитаций, от каких-либо астралов, энергетик и так далее. Но меня интересует чисто эстетическая, наверное, сторона. И сторона, скажем так, здоровья, именно физического влияния, можно, ну, не медицинского, а действительно, наверное, физического влияния на организм человека, этих ароматов. Конечно же, мне хочется, чтобы те, кто этим заинтересуется, смогли с помощью ароматов, ну, может быть, где-то реализовать себя, да, ведь можно составлять композиции из ароматов, можно просто их, скажем так, использовать для того, чтобы сделать свой дом более уютным, более комфортным, ну и так далее. Так вот, оказалось, что для ароматерапии и вообще, так сказать, для эстетического наслаждения люди пользуются разными, ну, скажем так, приборами, да, устройствами, средствами. В частности, допустим, есть такая вещь, как аромакулоны. Такие сосуды, они бывают деревянные, маленькие, бывают стеклянные, бывают керамические, бывают из камня даже дорогущие. Они действительно вешаются либо на браслет на руку, либо на шею. Ну, чаще всего все-таки на шею. Туда, оказывается, капается капелька эфирного масла или несколько, если вы понимаете, как их можно соединить, потому что не все запахи совмещаются. И это вешается, ну, действительно, вот на шею куда-то на тело, да, сосуд нагревается, и, соответственно, масло испаряется, ну, получается эффект, да. Ну, свечи все знают, да, то есть это либо обычная свеча, которая при горении издает какой-то аромат, либо так называемые плавающие свечи, да, в чашечках, во всевозможных сосудах, они тоже бывают ароматизированные. Но вот сколько я пользовался этими вещами, ну, меня это впечатление не произвело, потому что ароматы какие-то не то чтобы посредственные, но они, как по мне, с сильным химическим каким-то таким привкусом, я бы сказал. Оказалось, что такие свечи можно делать самостоятельно. Продается воск для таких свечей, продаются масла всевозможные. Есть вариант с аромалампами. То, что мне тоже понравилось, это тоже интересно.
8: Аромалампа и аромасосуды — это разные?
7: Значит, смотри, как получается. На многих сайтах, в разделах, на которых написано «аромалампы», приводится следующее описание. Это сосуд, в который наливается вода, туда капается несколько капель эфирного масла, и под этот сосуд ставится обычная свеча. Вода начинает плавно испаряться, да, и, соответственно, получается запах.
8: Да-да, я вспомнила, действительно так. И аромалампы больше по размеру, и они чаще всего ставятся дома, да.
7: Да, и есть же такой еще момент, техника-то далеко шагнула вперед. Есть совмещенные электрические уже приборы, когда он и светится, да, причем может разными цветами светиться, и ионизирует воздух, и еще вставляется картридж туда, и, или подставочка такая, как блюдце, туда тоже наливается вода с маслом, она тоже, потому что лампа нагревается сама, да, или, ну, патрон там, или, не знаю, какая-то внутренняя часть лампы нагревается, и вот это масло испаряется, то есть и свет, и ионизация, и вот, вот такой аромакомплекс. Продаются, оказывается, и наборы эфирных масел, да, которые можно употреблять по-разному. То есть их просто наносят на тело, как духи. Но это дело обычное. Капают в ванну, в воду, когда принимают ванну. А есть, оказывается, душевые кабины со специальными картриджами, да, в которые тоже можно налить немного этого масла. Масла в основном продаются в наборах по 5-6 штучек, и там буквально 1,5 мл в каждом пузыречке. Набор составляется людьми, которые знают, что вот именно эти запахи можно совместить. Хорошо, мы с вами обязательно продолжим этот разговор, но и после небольшой паузы.
9: Вы слушаете Радио ВОС.
7: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Елена Колосенцева, Максим Петров. И мы сегодня говорим об ароматах, о всевозможных запахах и о том, как их добавить в свою жизнь, как сделать свой дом уютнее, комфортнее, как можно реализоваться в вот этой ароматной области. Значит, кроме уже перечисленных способов ароматизировать ваше помещение, есть еще смолы, продаются они по 30, по 50 грамм, в зависимости от редкости смолы. А, ну, допустим, ладан, да, всем известный. Или смола драконового дерева. Это вот называется, кстати, отличный запах. Очень-очень мягкий, очень такой, я бы сказал, мужественный. С другой стороны, очень сдержанный. Вот. Ну, смолы дома, в общем, курить, наверное, нет смысла. И это, наверное, непрактично, потому что все же смола сильно коптит. Да, это обои будут желтые, и потолок, и так далее. Ну и все-таки квартиры у нас не такие уж, чтобы большие, поэтому для маленького помещения это душновато и дымновато. Это для больших каких-то вот действительно ритуального, наверное, значения помещений. Есть большое-большое количество палочек ароматических благовоний. Они бывают индийские, тайландские, бывают японские, китайские, бывают непальские, тибетские. Наиболее качественными считаются индийские и тибетские благовония. При этом индийские делаются на тонком бамбуковом стержне, да, это буквально щепка, даже тоньше спички, которая покрывается либо углем, либо смесью из опилок ароматических растений. И сверху, опять же, и тот, и другой вид покрывается эфирным маслом. Потом это все высыхает, ну и, соответственно, пакуется и продается нам. В среднем, кстати, где-то от 10 до 20 штук упаковка. Значит, наиболее чистыми считаются черные палочки из угля, потому что нет примеси сгорающих вот этих опилок. Но они стоят, разумеется, подороже. Просто уголь своего запаха не добавляет. Палочки, которые имеют, ну, для тех, кто видит, да, цвет от бежевого до коричневого, это как раз те самые палочки со стружками, с опилками. Они считаются менее, так сказать, престижными, но ими тоже можно пользоваться. Они, в общем, дают неплохой результат. И бывают палочки, допустим, японские или тибетские, они без стержня, они сделаны исключительно из ароматических растений, угля и масла. Считается, что это более тонкий такой вариант в смысле эстетики, потому что нету запаха сгорающего бамбука. Не советуют специалисты пользоваться тайваньскими и китайскими благовониями. Хотя купленные в Китае благовония считаются, в общем, достаточно неплохими. То есть не стоит покупать у нас здесь китайские, а вот в Китае можно купить. Тем более, что они делаются не только в виде палочек, но и в виде статуэток, бочонков, подвесок и так далее. То есть там огромное разнообразие, оно не только еще и ароматическое, еще и визуальное. Ну и, возможно, тактильное. Непальские благовония считаются самые качественные, потому что они всегда делаются в основном для практик медитативных, всегда делаются только из исключительно качественных растений, из исключительно качественного сырья и минералов. Поэтому дают наиболее интересный эффект, наиболее богатый спектр запахов с переливами. То есть, ну вот, считается это высший класс. Ну, они, соответственно, и стоят подороже, чем те, по крайней мере, с которых я начинал. Что касается выжигания вот этих благовоний, то положено делать так. Если палочка имеет бамбуковый стержень, то она ставится в маленькую подставочку, курительницу. Они разные бывают по форме. Вот, в частности, у меня как звездочка шестиконечная. В середине просто дырочка, куда вставляется стержень. Ну, на звездочке там какие-то символы, знаки. Я особо не пытался разбираться. Вот. Обязательно подставку ставить на большое блюдо или какой-то, ну, поднос металлический, да, потому что плохое свойство палочек заключается в том, что они могут разбрасывать пепел, да, то есть пепел падает все равно, по крайней мере, вниз. Это неприятно, и это может быть опасно, поэтому должна быть какая-то железная подставка, достаточно широкая, чтобы было и чисто, и безопасно. Если палочка не имеет стержня, то ее можно поставить просто в миску, в тарелку с песком, рисом или другими мелкими зернами и выжигать. А некоторые палочки, вот эти без стержня, они вообще закрученные, как спирали, они устанавливаются тоже тогда на плоскую, лучше железную поверхность, потому что с них тоже сыпется пепел, и в данном случае сыпется в разные стороны, поэтому здесь немножко больше неприятностей. Ну вот, следует себя обезопасить от таких неприятных мелочей, поэтому обязательно железный поднос какой-то. Если вы не хотите связываться с пеплом и есть боязнь огня большая, то есть другой вариант. Есть так называемые аромаконусы. Это благовония, сделанные в виде конуса, которые поджигаются сверху и устанавливаются тоже опять. Можно на небольшую подставку. Пепла она почти не дает, а если дает, он весь сваливается как бы внутрь. Он не может никуда улететь, вылететь и так далее.

0: большая красная точка, да, уголечек. Руками это тоже определяется. Если вы не видите, то можно просто поднести руку к кончику палочки. Если вы не чувствуете явного огня, если вы просто чувствуете тепло, да, что вот он, кончик горячий, то это как раз то, что нужно. То есть она будет стоять, дымиться, она дымится где-то, тлеет, ну, порядка 20 минут. И этого вполне достаточно. Вообще считают, что 2-3 палочки в день — это вот то, что нужно, да, лучше даже 2. Потому что есть подозрение у некоторых ученых, что очень частое вдыхание благовоний, особенно в закрытых помещениях, особенно в маленьких помещениях, может привести к болезни легких. Поэтому нужно на качество давить, да, не на количество. 2-3 штуки этого вполне достаточно. Если этим вы будете заниматься. А если так, просто немножечко освежить помещение или как-то придать ему особый аромат, то вполне хватит одной. Она горит 20 минут, и все на этом заканчивается. Что еще нужно знать? Ну, конечно же, не оставляйте горящие палочки в тех местах квартиры, где могут скакать кошки, бегать собаки, да, и летать попугаи. Вот, это может тоже нехорошо кончиться. Не следует оставлять на сквозняке такие вещи, потому что, ну, все-таки это огонь, хоть и не в явном виде, но тем не менее, может получиться неприятность тоже. И, соответственно, берегите от детей, чтобы они не катали это сильно по рукам, не засовывали в рот и так далее, чтобы они сами не поджигали, не роняли. Так, опять же, недалеко до беды. Ну, собственно, вот техническая часть у нас с вами как-то сложилась, мы ее обсудили. Ну, а теперь, наверное, тебе, Лен, слово, да? Ты нам подробнее расскажешь о том, как же ароматы соотносятся друг с другом, какой аромат для чего нужен и чему способствует.
1: Ароматы делятся на несколько видов, всего их 5 насчитывается. Есть ароматы-стимуляторы, они повышают концентрацию внимания, улучшают память, устраняют депрессию, придают бодрость и работоспособность. К этим ароматам относятся аромат кедра, лимонника, лимона, фенхеля, мандарина, апельсина, пачули, корицы, розмарина, рододендрона, магнолии, камфоры и сандала. Второй тип называется адаптогены. Они нормализуют работу нервной системы и повышают коммуникабельность. К этим ароматам относятся ароматы мяты, лаванды, лавра, жасмина, розы, мира, душицы и миндаля.
0: Мира, я так понимаю, это вот то, что тоже опять в церквях, да?
1: Да-да-да, я тоже. Угу. Угу. Ассоциация у меня такая. Еще есть успокаивающие ароматы. Их используют при умственном и физическом переутомлении. К этим ароматам относятся ароматы ромашки, герани, мелиссы, тоже сандала, кстати, и чайного дерева, лотоса, орхидеи, майорана. Ну, все знают, что ромашка успокаивает, даже ее отвары успокаивают.
0: О, так не люблю запах ромашки, ужас просто.
1: Кстати, ромашка является и антисептиком. Я думаю, что ее аромат тоже может в этом деле помочь. Есть ароматы, которые защищают от энергетического вампиризма. Ну, по крайней мере, так считается. Они защищают и от зависти, и недоброжелательности. Есть ароматы 5-й тип, это которые восстанавливают ауру. Жасмин, мелисса, миндаль, шалфей, гвоздика, роза, опиум, розмарин, можжевельник, ладан, лимон. Вот это основные 5 типов. Еще если говорить о восстановлении ауры, так называемой, тут можно сказать и о восстановлении здоровья в принципе.
0: Ну, я думаю, эмоционального состояния вообще какого-либо, да, вот хорошего, такого нормального эмоционального состояния, да. Я вот еще раз подчеркиваю, что мы тут не об аурах, да, и не о медитации говорим, просто уж так получилось, так принято.
1: Да, что все связано.
0: Да.
1: В общем-то, советуют в холодную погоду, она у нас уже наступила, использовать ароматы эвкалипта, миндаля, корицы, герани, камфоры, розы и аромат афродезии. А в теплое время года сандал, ладан, гиацинт, фиалку, магнолию, лимон, бергамот и лаванду. В общем-то, запахи, как раз, которые я озвучила, эвкалипта, да, и камфоры, и герани, они как раз такие лекарственные, поэтому я думаю, что во время простуды очень даже помогут вам.
0: Единственное, что, давайте сразу скажем, я видел такую вещь, так называемом кратком справочнике ароматов, что запах эвкалипта, аромат эвкалипта и мяты не полезен беременным женщинам.
1: Они очень сильные.
0: Да,
1: как запах герани, кстати.
0: И нельзя добавлять его в ванну при приеме ванны, в воду.
1: И еще, кстати, пион тоже очень сильный запах.
0: Угу. То есть
1: с ними надо быть осторожнее.
0: Да.
1: Друзья, если говорить подробнее о каждом запахе, то тут, наверное, уйдет несколько часов, поэтому мы лишь основные ароматы затронем, те, которые часто встречаются. Ну вот возьмем лимон, он способствует укреплению иммунной системы, уменьшает головные боли, головокружение и тошноту. Такой тонизирующий аромат. А в качестве антидепрессанта хороший иланг-иланг. К тому же этот аромат вызывает чувство уверенности в себе.

0: Избавляет от судорог, нервного тика, головной боли. Хвойные ароматы сосны, кедра помогают при любых болезнях. Они способствуют ускорению реабилитации. Бергамот рекомендуется в качестве антидепрессанта. Ну а вот можжевельник, тоже известный факт, аромат можжевельника обеззараживает. Что воздух, что, наверное, и органы, через которые мы вдыхаем.
1: Причем почему-то запах бергамота ассоциируют еще, вернее, советуют. Ну, прежде всего, да. А во-вторых, советуют творческим людям для развития творческих способностей. Не знаю, как это может быть связано, но, тем не менее, есть такая информация.
0: Роза помогает снизить тревожность, стресс, печаль, депрессию, улучшает умственное и эмоциональное состояние. А шафран помогает сбалансировать нервную систему и успокоить ум. Базилик еще есть, он укрепляет иммунную систему. Алоэ вера является сильным антисептическим средством и способна очищать пространство дома от разнообразных простудных, болезнетворных бактерий и вирусов. Еще есть аромат розы и меда. Ну, тут тоже, наверное, все знают. Аромат меда очищает дыхательные пути, облегчает состояние при простудах, обладает иммунно-биологическими антиаллергическими свойствами. Да, мандарин расслабляет, снимает умственное напряжение, устраняет депрессию, а клубника снимает усталость,
1: ой, стресс, мандарин, веселый
0: и
1: запах,
0: поднимает настроение. Вот, кстати, об аромате сосны. Этот аромат применяют против легочных заболеваний. Этот аромат усиливает приток чистой энергии, как пишут, помогает быстро восстановить силы после тяжелого эмоционального удара. Ну, кстати, опять же, масло ароматическое можно капнуть, ну, по крайней мере, наши мамы так делали, капнуть в горячую воду и подышать над ним под полотенцем.
1: Mm-hmm.
0: Я думаю, что сосна, пихта для этого очень подходит, если вы заболели. Гордения помогает при бессоннице, переутомлении, при головных болях и воспалениях. Корица стимулирует кровообращение, снимает последствия интоксикации, укрепляет нервную систему. Корица еще согревает, веселит, снимает депрессию. Кокос возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в организме и снимает апатию и сонливость.
1: Это для худеньких.
0: Киви помогает при начальных стадиях заболевания горла, а также обладает потрясающими способностями излечивать болезни сердца. Помогает сжигать жиры тоже. Вот киви интересно. И еще два запаха у нас осталось. Яблоко. Аромат этого фрукта снимает депрессию, состояние страха и раздражительность. И гвоздика. Она восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения. И запах гвоздики, он восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения.
1: Ну вот, уважаемые радиослушатели, благодаря Елене у вас теперь есть краткий справочник ароматов. Если вам понравилась идея, ну что же, в добрый путь, да, смотрите, что вам лучше, что вам подойдет, покупайте благовония, воскуривайте их и будьте здоровыми, делайте свой дом уютнее, комфортнее. А если у вас остались вопросы, предложения или замечания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
0: До свидания, друзья.
2: Бытовой вопрос. Вы слушаете Радио ВОЗ.
3: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
4: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
3: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
4: Женщины-поэты. Женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
3: Кто они? Какие они?
4: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
3: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
4: и Геннадий Карцев.
3: Театрально-музыкальный дуэт
4: «Совпадение».
5: Анна Ахматова. Продолжение.

0: свадебное путешествие молодожены Анна и Николай Гумилёвы отправились в Париж. Это было счастливое время. Возвращаясь, они встретили в поезде Сергея Маковского, редактора журнала «Аполлон», где печатался Гумилёв. Маковский вспоминал.
1: Весь облик Анны, высокой, худенькой, очень бледной, тихой, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу по парижской моде, был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. Потому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что полюбил ее серьезно и горд ею.
0: Позже поэт и критик Георгий Адамович делился своими впечатлениями.
1: Нет, она красавицей не была. Она была больше, чем красавица. Лучше, чем красавица. Мне никогда не приходилось встречать женщину, лицо и облик которой среди любых женщин выделялся своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.
0: После приезда супруги поселились в Слепнево, имении Гумилевых. И вот тут история начинает раскручиваться в обратном направлении. Анна чувствовала себя там неуютно. В Слепнево я не прижилась. Я не ездила верхом, не играла в теннис, а лишь собирала грибы в обоих слепневских садах. Однажды один чиновник, сидевший со мной рядом за обедом и умиравший от смущения, вдруг спросил меня.
2: Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта.
0: Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за мою сказочную худобу и, как им казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, к тому же приносящей всем несчастье. Николай Степанович и сам не выносил Слепнева. Он скучал, зевал, уезжал в невыясненном направлении и даже совершенно открыто ухаживал за молоденькой кузиной, Машенькой Кузьминой-Караваевой.
1: Едва молодожены вернулись из Франции, как Гумилев начал готовиться к новому путешествию в Африку и, еле дождавшись осени, укатил в Абиссинию.
0: Николай Степанович предупредил жену, что тихое сидение у камина не для него, и она от всей души пообещала отпускать его, как только он этого пожелает. Но только вот не ожидала, что желание наступит так скоро. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, на столе забыты хлыстик и перчатка. Круг от лампы желтый, шорохом вынимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Радостно и ясно завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце, будь же мудро. Ты совсем устала, бьешься тише, глуше. Знаешь, я читала, что бессмертны души. Много позже Анна Андреевна напишет. «Был такой период жизни и творчества Гумилева, когда все имело источником меня. Нас надо было смотреть в 1905-1909 годах, когда Николай Степанович закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь 15 минут». Брак наш был концом отношений, а не началом их и не разгаром. Но этого никто не знал. Оставшись одна, Анна часто бывала в Петербурге. Возвращалась поздно и одна. В то время вокзал и царско-сельский поезд были своеобразным клубом знакомств. В вокзальном буфете, опоздав на поезд, она впервые прочла свои стихи Георгию Чулкову.
1: Я рассеянно и равнодушно попросил ее прочесть что-нибудь. Первые же строфы заставили меня насторожиться.
0: Жарко веет ветер душно, солнце руки обожгло. Надо мною свод воздушный, словно синее стекло. Сухо пахнут и мартели в разметавшейся косе. На стволе корявой ели муравьиное шоссе. Пруд лениво серебрится, жизнь по-новому легка. Кто сегодня мне приснится в пестрой сетке гамака?
2: Еще, еще, читайте еще. Я наслаждался новой своеобразной мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.
0: Ах, дверь не запирала я, не зажигала свеч. Не знаешь, как усталая я не решалась лечь. Смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой. Пьянея звуком голоса, похожего на твой. И знать, что все потеряно, что жизнь проклятый ад. Нет, я была уверена, что ты придешь назад. В то время стихи шли ровной волной. Раньше такого никогда не бывало. Я искала, теряла, находила, чувствовала, правда, довольно смутно, что начинает удаваться, а тут и хвалить начали. А начиналось так. После нашего возвращения из Парижа Коля повез меня к Иванову. Мы были втроем. Я прочла что-то, и Вячеслав равнодушно и насмешливо произнес:
2: «Какой густой романтизм!»
0: После того, как Коля уехал, я встретила Вячеслава на курсах, где он преподавал. И он пригласил меня на понедельники. Там я тоже читала стихи. И Вячеслав Иванович их хвалил. Но тогда уже хвалили все. В башне Колю не любили и старались оторвать меня от него. Вячеслав очень уговаривал меня бросить Гумилева и почему-то говорил:
2: «Этим вы его сделаете человеком».
0: Мои стихи были напечатаны в «Аполлоне». Маковский утверждает, что против воли Гумилева. Ничего подобного. Просто в начале на бешеные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». В начале это было действительно так и совершенно заслуженно. Коля всегда внимательно выслушивал меня, потому что это была я, но очень осуждал. Советовал заняться каким-нибудь другим видом искусства, например, танцами. Но вот в марте 1911 года он вернулся домой. В первой же нашей беседе спросил:
2: «А стихи ты писала?»
0: «Писала и прочла. Я сошла с ума, о мальчик странный! В среду в 3 часа уколола палец безымянный мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она. Но конец отравленного жала был острей веретена. А тебе ли я заплачу странно? Улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри, на пальце безымянном так красиво гладкое кольцо».
2: «Ты поэт, надо делать книгу».
0: Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось много ступеней, а я знала их только 3. Между кленов шепот осенний попросил: «Со мною умри». Я обманут моей унылой, переменчивой, злой судьбой. Я ответила: «Милый, милый, и я тоже умру с тобой». Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. С тех пор стихи мои Коля очень любил.
2: В твоих стихах женщины лукавые, влюбленные, восторженные говорят своим подлинным и в то же время художественно-выразительным языком.
0: Однако стихи стихами, а мне необходимо было знать, что в семейных сплетнях о Коле и Машеньке Кутьминой-Караваевой правда, а что наговор. Но Коля не любил выяснения отношений.
2: Выяснений отношений между нами не будет, я их не люблю. С досады Анна уехала в Париж.
0: В Париже у меня был преданный поклонник, художник Амедео Модельяни. Это стало для меня сновидением, которое помнишь всю жизнь. В 2010 году мы виделись всего несколько раз. Тем не менее, он писал мне всю зиму. Он очень жалел, что не может понимать моих стихов. Его поражали мелочи, к которым знавшие меня уже привыкли. Угадывание мыслей, способность видеть чужие сны. Рисовал он меня у себя дома. Рисунки дарил мне. Их было 16. Все они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции, кроме одного. Он был так беден, что даже не мог заплатить за стулья в Люксембургском саду, и мы сидели на скамейке. В дождик, а в Париже часто дожди, Модельяне ходил с огромным старым черным зонтом. И вот мы сидели на скамейке под этим зонтом и читали друг другу наизусть французских поэтов, которых хорошо знали, и радовались, что помним одни и те же вещи.
1: В Париже было написано всего 2 стихотворения.
0: В углу старик, похожий на барана, внимательно читает «Фигаро». В моей руке просохшее перо. Идти домой еще как будто рано. Тебе велела я, чтоб ты ушел. Мне сразу все глаза твои сказали. Опилки густо устилают пол, и пахнет спиртом в полукруглом зале. И это юность, светлая пора. Да лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня.
1: Вернувшись в Слепнево, Анна нашла все то же.
0: Я ждала письма, которое так и не пришло. Никогда не пришло. Я часто видела его во сне. Я разрывала конверт, но оно либо написано на неизвестном языке, либо я слепну.
1: Осенью супруги переехали в большой дом в Царском, который подыскала мать Гумилева. Николаю и Анне был отведен целый этаж.
0: Все так уютно, красиво. Раньше такого у меня никогда не было. И все же дом вскоре стал казаться мне нежилым, наполненным неживыми вещами. В том доме было очень страшно жить. И ни камина свет патриархальный, ни колыбелька моего ребенка, ни то, что оба молоды мы были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась. И оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собакою царапался у двери или в низкое заглядывало окошко, в то время как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье.
1: Дело, конечно, было не в вещах, в людях. Жена старшего брата Гумилева, тоже Анна Андреевна, всем своим видом показывала, что Аня – чуждый элемент.
0: Она держалась в стороне от семьи. Вставала поздно, к завтраку являлась около часа, за столом была отсутствующей. Потом либо исчезала в свою комнату, либо уезжала в Петербург.
1: Каждый день рано утром Николай Степанович уезжал в Петербург, находился там до вечера, и вот однажды при возвращении обнаружил в книге забытое, как бы случайно, любовное послание от Модельяне.
0: Николай Степанович был в бешенстве. Но зато мы примирились. Он мне простил Париж и Модельяне, а я ему Машеньку и Африку. Простила, потому что убедила себя, что романтическая влюбленность – это всего лишь средство для ярко певучих стихов. Ну, если, конечно, верить Брюсову, который для Коли был кумиром.
1: Супруги Гумилёвы частенько наведывались в популярную бродячую собаку, где бывал весь бомонд того времени.
0: «Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам! На стенах цветы и птицы томятся по облакам, навсегда забиты окошки, что там, изморозь или гроза, на глаза осторожной кошки похожи твои глаза». Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. О, как сердце мое тоскует, несмертельного ль часа жду. А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду».
1: Это стихотворение – воспоминание о новогоднем вечере в «Бродячей собаке». Как нельзя лучше, обстановку в этом заведении характеризовал Михаил Кузьмин. «Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, а те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал».
0: 1912 год был последним благополучным годом для Читы Гумилевых. В начале этого года они побывали вместе в Италии. Золотая голубятня у воды, ласковой и млеющей зеленой, заметает ветерок соленый черных лодок узкие следы. Сколько странных, нежных лиц в толпе! В каждой лавке яркие игрушки, с книгой лев на вышитой подушке, с книгой лев на мраморном столбе. Как на древнем выцветшем холсте стынет небо тускло-голубое, но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зной. 18 сентября по старому стилю 1912 года у Читы Гумилевых родился сын.
1: Назвали его Львом в честь крестного отца Николая.
0: А знакомые тут же его стали звать Гумильвенком. Загорелись иглы венчика в круг безоблачного лба. Ах, улыбчивого птенчика подарила мне судьба. Но вскоре Николай Степанович снова уехал в Аддис-Абебу, на этот раз уже с племянником, а Анна оставалась в Слепнево. Отношения со свекровью потеплели. Анна Ивановна обожала внука. Однажды она затеяла большую уборку и попросила Анну разобраться в Колином столе. И почти сразу Анна наткнулась на увесистую пачку писем весьма откровенного содержания. А позже узнала, что отправительница писем, актриса Ольга Высоцкая, ждет от Гумилева ребенка. Когда путешественники вернулись, жена предъявила Гумилеву письма, но объяснений опять не последовало. «Я выходила замуж за верного рыцаря. А что теперь?»
1: Николай и Анна договорились не мучить друг друга бесполезной ревностью и упреками, подыскать дом в Петербурге подальше от родителей.
0: 6 января 1914 года Николай Гумилев познакомился с Таней Адамович, сестрой своего ученика. И вскоре она стала его официальной любовницей. А весной 1915 года Анна встретила своего царевича. Борис Анреп. Красавец, загадка, заморский гость. Конечно, это был мой царевич, совсем как у приморской девчонки из моей юношеской поэмы. И придя в свою светлицу, застонала хищной птицей, повалилась на кровать, в сотый раз припоминать, как за ужином сидела, в очи черные глядела, как не ела, не пила у дубового стола, как под скатертью узорной протянула перстень черный, как взглянул в мое лицо, встал и вышел на крыльцо. Но Борис Анреп уехал в Англию, как только началась революция. «Ты отступник!» За остров зеленый отдал, отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и над озером тихим заснул.
1: В 1917 году Гумилев едет в Париж. Хочет, чтобы и жена к нему приехала. Все подготовлено к ее прибытию, но началась революция.
0: В октябре 1917 года Анна гуляла по Петербургу и, выйдя к Неве, обнаружила, что среди дня разведены мосты. Позже ей объяснили, что это было сделано по приказу Ленина. «На разведенном мосту, в день, ставший праздником ныне, кончилась юность моя, и началось неразбериха, хаос. Родные в Крыму и живы ли неизвестно. Сын в Бежецке, Анреп уехал, от Гумилева ни строчки, не было денег, крыши над головой, надвигался голод. В конце 1917 года Анна встретила Вальдемара Шлейка. Он давно был в нее тайно влюблен, хотя и дружил с Гумилевым. Иногда бывает трудно устоять перед напором человека, если ты одна, совсем одна, и душевно, и в быту.
1: В мае 1918-го Гумилев возвращается в Петербург, вопреки уговорам. Сначала не верит. Жену находит у Шлейка.
0: «Слушай, дай мне развод».
1: Говорить было больше не о чем.
0: «Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни сладкое вино. Не поцелуемся мы утром рано, а в вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною. Но живы мы любовью одною. Со мной всегда мой верный нежный друг. С тобой твоя веселая подруга. Но мне понятен серых глаз испуг. И ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч. Так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поет в моих стихах. В твоих стихах мое дыханье веет. О, есть костер, которого не смеет коснуться ни забвение, ни страх».
1: А потом наступил 1921 год. Гумилев был расстрелян по нелепому обвинению в антисоветском заговоре.
0: И только тогда я поняла, что наша духовная связь с Гумилевым не имела ничего общего ни с брачными узами, ни с личными отношениями. Мы были слишком большими и свободными людьми, чтобы стать парой воркующих голубков. В ремешках пенал и книги были. Возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли наши встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным изменился серый лебеденок, а на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой не звонок.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука-2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Вторая программа состоится 6 августа в 14:05. В ней примут участие Пьянков Георгий из Вологодской региональной организации ВОС, Савельева Анна из Пермской региональной организации ВОС, Логинов Даниил из Ульяновской региональной организации ВОС, Стеблина Елена из Краснодарской краевой организации ВОС, дуэт Елена и Павел Сосновый из Омской региональной организации ВОС.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль. с тифлокомментированием и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Свободное плавание.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А сегодня мы беседуем со специалистом по социальной реабилитации Ксенией Кузнецовой из Петрозаводска. Ксения в данный момент проходит обучение в институте РИАКОМП, изучает доступную среду. Но сегодня мы хотим поговорить все-таки о ее постоянной работе. Здравствуйте, Ксения.
9: Здравствуйте, Цындыма, здравствуйте, радиослушатели.
8: Расскажите, пожалуйста, Ксения, где вы сейчас работаете и чем занимаетесь?
9: На сегодняшний день я являюсь специалистом по социальной реабилитации в комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия, а конкретно в городе Петрозаводске.
8: Расскажите, пожалуйста, вы работаете больше со взрослыми или детьми?
9: Спектр моей работы широк, и дети, и взрослые в моем поле зрения, но на сегодняшний день больше все-таки я работаю с людьми трудоспособного возраста от 18 до 55 лет.
8: И каковы особенности этих людей? То есть они с инвалидностью, только по зрению или разные?
9: Я работаю в отделении социальной реабилитации, и к нам приходят люди с разной инвалидностью, да, с разными особенностями, от ментальных нарушений до физических. Это и люди с нарушением зрения, и люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. В меньшей степени, скорее, наверное, нет. Это люди с нарушением слуха. Да, эта категория сейчас у нас меньше представлена. Ну вот очень много людей с ментальными нарушениями, ну и с различными другими.
8: Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет ваш центр? Люди приходят туда, то есть это как или как стационар живут, или же приходящие?
9: Да, наш центр, он очень большой, и на самом деле он работает по нескольким формам социального обслуживания населения. Одна из форм – это стационарное обслуживание, форма обслуживания на дому и форма полустационарного обслуживания. Вот я конкретно работаю в большей степени с формой полустационарного обслуживания, или еще ее называют иногда форма дневного пребывания людей, когда часть дня люди с инвалидностью имеют возможность приходить к нам в центр, получать различные социальные услуги. Как правило, это услуги социальной реабилитации, досуг, скажем так, заниматься с психологом. Как правило, чаще всего это групповой формат имеет. Люди к нам приходят на 2 месяца, имеют возможность в течение года один раз прийти на 2 месяца в плане группового формата, пройти реабилитацию социальную. Ну, в том числе и индивидуальная работа, само собой, она тоже присутствует. Мы ведем каждого получателя нашего и в индивидуальном формате, да, то есть какие-то консультации индивидуальные, все это присутствует. Но моя работа, как я ее называю, если в нескольких словах сказать, специалист широкого спектра, который учит от, наверное, момента от умения завязывать шнурки, заканчивая, как найти работу, да, то есть как устроиться в жизни, как, ну, как не испугаться, быть социализированным, да. Я называю иногда еще свою работу таким образом. Я человек, который обучает эффективно пользоваться каждого человека его функциональными физическими возможностями и интеллектуальными.
8: Его потенциалом, да?
9: Скажи, да, так сказать. Да, верно вы подметили. И если у человека двигаются 2 пальца на руке, то моя задача научить его пользоваться этими 2 пальчиками, максимально используя свою возможность. То же самое касается, если это зрение нарушено у человека, да, если есть нарушение, в том числе и ментального спектра, тоже научить ребят быть, скажем так, социализированными, жить по определенному алгоритму, да, научить их в разных ситуациях действовать так или иначе, то есть обучить их правильному реагированию на мир, потому что мир-то на нас по-разному реагирует.
8: Да, это очень интересная работа. Я тоже в свое время занималась, когда репетиторством с ребенком меня спрашивали, а чем ты занимаешься, чему ты обучаешь? Я говорила, жизнь, просто жить учу. Вот и все. По-моему, что-то подходит у нас, да?
9: Да. Я конкретно учу видеть в себе тот потенциал, которым человек обладает. Я его вижу, но ведь человек ко мне пришел именно с тем, чтобы разобраться, научиться пользоваться его собственными возможностями. Да, и когда для меня самая лучшая награда, наверное, результат моей работы заключается в том, что если человек говорит после долгого какого-то обучения, да, процесса реабилитации, если он, например, научился чистить картошку, и говорит, да я сам всегда ее чистил. Для меня лучше награды нет. Вот. Для меня вот это быть тенью в этой ситуации, отойти назад и дать возможность человеку действительно почувствовать себя, да, важным, с новым навыком, с новым умением. Для меня другой награды больше не существует. Для меня это радость.
8: Да, это очень здорово. Скажите, пожалуйста, какие еще виды услуг у вас в центре оказываются и как это происходит?
9: Как правило, в течение дня мы работаем с группой. Наполняемость группы у нас на групповую реабилитацию до 12 человек. Скажем так, наши получатели разного возраста приходят к 11 часам. И в течение с 11 до 16.00, как правило, да, у них проходят разные виды реабилитации. То есть каждый день чем-то наполнен. А иногда дни наполнены, ну, есть определенные моменты, да, есть четкие занятия, прописанные в расписании. Это связано со специалистами, которые приходят, например, эзотерапия или работа психолога в некоторых моментах, да, либо какого-то особенного специалиста, которого мы приглашаем. Задача реабилитологов, психологов, специалиста по труду, культорганизатора, да, вот, как правило, каждый день есть, как у каждого специалиста имеет возможность поработать с группой. Вначале, когда к нам приходят наши получатели, мы прописываем цели, да, мы смотрим потенциал, мы смотрим, если этот человек пришел к нам впервые, то, соответственно, диагностика проводится, его возможности, да, и мы договариваемся со специалистами. У каждого есть индивидуальная цель, но и есть общая наша цель, над которой мы работаем, да, для каждого. Это связано с тем, чтобы эта работа была более эффективной. Вот прошел период диагностики, мы понимаем возможности, да, человека. Бывает так, что люди к нам приходят уже не первый раз, и мы определенные возможности знаем, да, и нам уже легче сказать, скажем так, поставить нужную реабилитационную цель в социальном плане, да, будь то пользоваться стиральной машинкой или выступать на концерте, да, преодолеть свой страх публичных выступлений, или в эффективном поиске работы, трудоустройства, да, или в психологическом плане преодоление себя для понимания, что инвалидность – это не препятствие, в том числе к созданию семьи. Да. Цели каждый раз разные, и уровень наших получателей тоже очень разный. С кем-то мы добиваемся того, что сегодня стимулируем человека к речевой активности, к коммуникации, а с кем-то мы ставим более серьезные цели, новые навыки, да, владение новыми навыками, такими, как я уже сказала, что самопрезентация, умение держаться не просто на публике, но и самостоятельно пойти в какое-то учреждение, да, попробовать себя в качестве соискателя, чтобы быть трудоустроенным. Даже так бывает.
8: Ну, мне кажется, достаточно сложно групповые занятия проводить в такой достаточно разношерстной группе, да?
9: Да, это всегда непросто, но пока, слава богу, мы стараемся справляться с задачами. Да. Мы не торопимся. В нашей работе есть такая опасность, как шаг вперед и два назад.
8: Угу.
9: Сегодня мы добились какого-то результата важного и постарались его закрепить. В следующий раз человек может прийти, если он живет, если он дееспособный, проживает, например, с близкими людьми, если он нуждается в помощи близких. Да, мы иногда возвращаемся к тому, с чего мы начали, а еще и хуже. А бывает наоборот, когда человек сам живет, да, и, имея сохранность интеллекта, да, интеллектуально, ну, скажем так, желание развиваться дальше, получив инструмент, как это делать, алгоритм, он приходит уже с новым уровнем. Ну, так случается, к сожалению, не часто. Uh-huh. Чаще все-таки мы радуемся, если человек пришел с тем же уровнем базовым, с которого мы начали, или сохранил то, что мы наработали в течение реабилитации. Ну, для этого у нас существует индивидуальное консультирование, индивидуальные занятия, плюс дополнительные занятия. Вот, например, на базе центра у нас есть мероприятие, например, для женщин с инвалидностью, вне зависимости от формы инвалидности, и для мам, воспитывающих детей с инвалидностью, женский клуб, который призван мотивировать, помогать женщинам оставаться женщинами.
8: Ой, это очень интересно.
9: Называется он «На кухне». Женский инклюзивный клуб «На кухне». Сейчас мы сделали грантовую заявку на президентский грант. Вот в 1 июня будет известен результат. В общем-то, получим мы поддержку, субсидию, да, или не получим. Это очень волнительно. Это не первая наша попытка, но мы надеемся, что первая удачная. Но вот несмотря на то, что сейчас у нас пока нет у этого женского клуба, да, никакого финансирования, но нам уже удалось с октября месяца провести порядка 50 мероприятий практически безвозмездно. У нас есть направление, когда девочки наши, женщины, мамочки, да просто красавицы с низкой самооценкой, с низким уровнем представления о себе имеют возможность, например, есть чудесная у нас фотостудия «Красотка», которая безвозмездно каждый месяц предоставляет нашим девочкам фотосессию, не просто студию, но полностью под ключ, от макияжа, прически и платья до услуг фотографа. Да, и вот у нас уже порядка, наверное, 7 или 8 девочек попробовали себя в роли моделей. Да, это одно из направлений. Ну, это очень поднимает в глазах даже детей, семьи, девочек. А тем более в собственных глазах. Это просто вот такой момент, который прям действительно заряжает силами. Я вижу по девочкам, по нашим. Плюс у нас был очень хороший опыт работы с организацией, которая с двумя прекрасными девушками, с Ириной и Екатериной, которые проводили для наших девочек сеансы релаксации с помощью плюсом с поющими чашами дополнительно. Да, вот это mm-hmm. вот умение расслабиться на какое-то время, погрузиться в состояние, ну, где-то сна, где-то просто расслабленное состояние. Ведь мы понимаем, что наша жизнь, она всегда наполнена стрессами. О том, как устроить быт в семье, решить проблемы со здоровьем личные, с детьми, а еще остаться мамой, еще и красивой женщиной. И вот куча вот этих «но», которые всегда барьеры присутствуют, да, мнение окружающих, а на себя времени нет. И поэтому вот мы хотим, чтобы каждая из наших участниц клуба вытащила из себя снова все самое лучшее, в том числе нашла время для себя. Это всегда трудно.
8: Это вот эта сторона вашей деятельности, на мой взгляд, самая интересная. Расскажите, а дети в то время, когда родители занимаются вот в этих группах, да, занимаются саморазвитием, то где находятся дети?
9: Ну, как правило, чаще всего удается договариваться с кем-то, да, либо девочки, те, кто приходят на мероприятие, бывает, что не все могут прийти, угу. да, по каким-то причинам. Бывает, что договариваются уже между собой, с кем посидеть, да. Угу. А бывает так, что приходят с детьми, и тогда мы уже сами, ну, заранее нас предупреждают, и либо, если есть возможность, если это какой-то мастер-класс, связан с рукоделием, да, угу. Или с приготовлением чего-либо, какого-то блюда, угу. то дети никогда не мешают. Ну, всегда находится
10: наоборот,
9: возможность,
10: помогает.
9: Да,
10: быть
9: чтобы
10: рядом.
9: Были вместе и мама, и ребенок, а иногда даже папа. Ну, вот у нас есть девушка на коляске, например. Ее почти всегда сопровождает муж, и он так вот, ну, надежная опора в том плане, что и ребенок рядом, и когда необходимо папам, да, он муж может помочь. Но есть и другая сторона, когда у нас есть одинокие мамы, у которых нет возможности, да, опереться на какое-то плечо, и с родственниками не всегда есть лад, да, и приходя к нам в клуб, они имеют возможность получить в том числе психологическую поддержку как себе, так и так как мы работаем в социальном центре, я и моя коллега, руководитель, да, оно «Особая семья», организация, от которой мы подавали грант, но благодаря тому, что наш центр предоставляет нам возможность территории, да, своего места, ну, то есть у нас своего места, у нас своей базы нет, где бы мы могли, но вот мы сотрудничаем с комплексным центром социального обслуживания, да, и нам пока все удается, и руководитель лояльно относится к тому, что клуб находится, да, она всегда, ну, как-то, всегда находит какое-то слово, чтобы сказать, что «а вот видела ваши новости, читаю вашу ленту», да, но это приятно, когда кто-то еще, кроме нас, заинтересован в той деятельности, которую мы организовали. Вот. Конечно, не все удается сделать бесплатно, это самая болезненная тема, да, но пока многие наши мероприятия, наши задачи мы пока умудряемся реализовать.
10: Ну, мне кажется, что сотрудничество государственных структур с некоммерческими организациями – это всегда большой плюс, взаимный такой. То есть обогащается как одна, так и другая сторона, то есть плюс мероприятия. И мы продолжим эту беседу после небольшой паузы.
11: Вновь и в мороз, шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
10: Напомню радиослушателям, что мы беседуем сегодня с Ксенией Кузнецовой, гостьей из Петрозаводска, Республика Карелия, специалист по социальной реабилитации. Ксения, а можно подробнее об общественной организации вашей?
9: Общественная организация «Оно особая семья» существует уже больше 20 лет. Руководит этой организацией на сегодняшний день Анна Алексеевна Яблокова. Это моя коллега и по специальности психолог. Девушка, скажем так, с огромным жизненным потенциалом и стержнем. Она, скажем так, инвалид коляски. Она передвигается с помощью кресла коляски. Она с заболеванием СМА. Да, про него очень много говорят, показывают деток. Да, с заболеванием. У нее очень сильно есть ограничение физическое, да, то, что она может сама. Но вот эта девушка огромные силы воли и характера, которая проживает не с родителями, а с сиделкой, ведет обыкновенный образ жизни, ну, как и любой человек, да, имея возможность жить самостоятельно, да, зарабатывая на то, чтобы вот у нее была такая возможность, ну, сейчас содержать, так как сиделка должна быть с постоянным проживанием, mm-hmm. да, ей нельзя оставаться одной.
10: Она умеет решать свои проблемы.
9: Она умеет решать самостоятельно свои проблемы и проблемы других людей, я вам больше скажу. Человек светлой головы и огромного жизненного потенциала.
10: А кто члены вашей организации?
9: Члены организации – это семьи, имеющие детей с инвалидностью, или родители, являющиеся инвалидами, да, один или два родителя. У нас разные варианты есть, да. То есть, а вот та сторона, про которую мы говорили до перерыва, да, она вот с созданием женского инклюзивного клуба, mm-hmm. она витала очень много лет назад, но и вот мы решились на это только сейчас, скажем так, активно. Понимая, что часто семьи неполные, mm-hmm. да, часто папы не выдерживают, да, проблем, связанных со здоровьем либо мамы, либо своей любимой женщины, с которой они создавали семью, либо с появлением в семье особого ребенка. Да, но мы привыкли называть, нет ограниченных возможностей, есть только безграничные возможности. Задача только показать эти безграничные возможности и научить с этим жить. Ну, то есть, прежде всего, принимать не с позиции жалости, а именно с позиции любви, с позиции понимания. Иначе такие семьи, как правило, распадаются.
10: И вот интересно, 20 лет уже организация существует, и получается, что члены вашей организации, которые были у истоков, уже, то есть дети выросли уже, а как сейчас те взрослые ваши дети?
9: Очень по-разному сложились судьбы этих выросших детей. Часть ребят смогли устроиться, да, в жизни, а часть ребят не могут проживать самостоятельно. У всех разные судьбы. И опасность состоит в том, что уже постаревшие родители, да, если раньше не задавались вопросом, а как же будут, или задавались этим вопросом, все очень тоже по-разному, но чаще нет, уже не могут дать столько сил своим выросшим взрослым детям и принять, что они стали взрослыми, хотя многие из них остались детьми, по сути. Да, вот это является проблемой, и не всегда родственники готовы брать таких на себя ответственность за таких выросших детей, братьев, сестер или племянников, а иногда даже за своего дядю или за свою тетю, которая по возрасту взрослая, а физически она не самостоятельна, она не может проживать сама. И вот у нас в центре мы как раз, так как и в организации «Особая семья», но также и в самом центре комплексного обслуживания, да, в отделении реабилитации, мы ведем работу и с родителями, и с опекунами на предмет того, чтобы любой человек максимально был самостоятельным. Умеешь двигать глазами, значит, ты должен это делать просто блестяще и выполнять глазами столько функций, сколько максимально ты можешь это делать, чему мы сможем тебя научить. То есть моя задача — научить человека, любого, кто бы ко мне ни пришел, вне зависимости от диагнозов, я не отношусь к людям с позиции жалости. Я считаю, что жалость унижает людей и обесценивает их. Любой даже,

0: нас работает команда, которая, как правило, старается каждый навык закреплять. То есть понятно, что это ежедневно. Никто не видит закулисья, да, того, как рождаются навыки. Все обычно ждут по хлопку. И все получилось. Но ведь за этим стоит огромная работа, которую, как правило, никто не видит.
1: Да. И вот, знаете, у меня вопрос закономерный, наверное. Да, вы формируете некоторые навыки, да, для самостоятельной жизни. Но самый большой тормоз и барьер, мне кажется, часто бывает, это сами родители с собственной гиперопекой. Как эту проблему вы решаете?
0: Сложно решаем. Это больной вопрос. У нас есть некоторое количество родителей, которые не ждут чуда, да, стараются все-таки это, ну, если не чудо, да, то вот ежедневный вот этот родительский труд закрепления, да, сохранения максимальных возможностей своих детей, ну, при увеличении этих возможностей с нашей помощью, с помощью медиков, с помощью других досуговых, например, центров, где это тоже проблема, кстати, ведь для таких ребят, когда они вырастают, как правило, до 18 лет открыты все двери, а с 18 лет двери закрываются очень резко и очень быстро. И если родители заранее не думают,
1: не готовы
0: и,
1: к этому,
0: то они действительно остаются с непониманием и негодованием. А что же делать дальше? И это и для ребят проблема объяснить им, почему вчера они ходили вместе с 12-летними, 15-летними ребятами в одну группу по лепке из глины, допустим. А сегодня они не могут пойти в эту гончарную мастерскую, потому что они выросли. И другой гончарной мастерской для них не существует. Проблема трудовой занятости, а про трудоустройство просто я вообще молчу, да, это огромная проблема сейчас. У нас планируются трудовые мастерские. Я слышала, что при центре, в том числе, эти мастерские запланированы, но всегда все упирается и где-то в финансирование, где-то в сроки, да, реализации, подготовки этих мастерских. Mm-hmm. Да, пока этот процесс длительный, ну, время-то идет, ребята же хотят быть в процессе трудовой, в том числе, занятости уже сейчас. И им сложно объяснить, предложить какой-то вот вариант. Это проблема.
1: И, конечно, в заключение я бы хотела попросить вас высказать свои пожелания нашим радиослушателям, специалистам и родителям, наверное, таких детей.
0: Ну, прежде всего, первая, наверное, позиция – не относиться к людям с позиции жалости. Жалость унижает человека, принижает заранее, ограничивает его возможности. Я остаюсь при мнении о том, что возможности, да, я знаю, что бывают физиологические и физические барьеры и границы, которые не дают развиваться, но ведь всегда есть те, как говорится всегда, человек с физическими нарушениями часто наделен другими человеческими качествами, да, душевностью, отзывчивостью. Всегда есть то, что просто приумножает его силы и позволяет пользоваться этим ресурсом. Всегда видеть в людях потенциал и ресурс. Неважно, если вам даже кажется, человек просто лежит на кровати и ничего не может сделать. Попробуйте заинтересовать этого человека. Это трудно, я знаю. Не каждый готов идти на контакт. И также родственники не всегда готовы к такому. Когда человек приобретает новый навык, встает на новую ступень. У меня была ситуация, когда мама одного нашего получателя сказала: «А я же зачем теперь нужна ему? Для другого общения, для более...» Да? То есть когда человек становится более самостоятельным и мобильным, родители, привыкшие все время контролировать многие вещи, не знают, как себя вести в этой ситуации. Для них это тоже проблема. Это первое. А второе, наверное, не замалчивать, да, то есть особенно выросшие дети, это уже не относиться к ним всегда только с позиции выросших детей. Как правило, это все-таки физически сформированные, гормонально сформированные взрослые люди, у которых есть те же самые потребности. Потребности в любви, потребности в том числе и в сексе, простите, но это часто замалчивается, да, и очень трудно найти специалистов,

0: в том числе и сексологов, которые могли бы и родителям, и детям объяснить, да, какие-то вещи, научить правильно вести себя, реагировать на какие-то, да, особенности. Это трудно. У нас тоже не все просто. Но это второй момент, да. А третий момент, наверное, да просто относиться, наверное, к жизни с большим позитивом, хотя сейчас все труднее и труднее видеть, да, какие-то плюсы в своей работе. Очень всегда кажется, рутина съедает, получатели не принимают, не понимают, родители, опекуны, руководство. Но если вы не брезгливы, если вы уже здесь на этой работе, то значит вы не зря здесь. В социальной сфере нет случайных людей. Все те, кто приходит случайно, они быстро исчезают и не остаются.
1: Спасибо огромное, Ксения, за такую интересную беседу. И, конечно же, в свою очередь хочется пожелать вам успехов как в работе, так и в работе общественной организации, новых побед, новых идей и удачи. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ксенией Кузнецовой, гостьей из Петрозаводска, специалистом в области социальной работы. Вела программу «Цындым обойка». Всего доброго. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Свободное плавание. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Курской области обсудили меры по обеспечению доступности голосования для незрячих избирателей на выборах 20 сентября. В Иркутске прошел первый практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. В Кисловодске состоялся 6-й Всероссийский съезд руководителей школ для детей с нарушениями зрения. Всероссийское общество слепых передало предложение для новой народной программы партии «Единая Россия». В Подмосковье тестируют турникеты и валидаторы со звуковым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Томске прошла спартакиада среди местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 4 августа председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области. Участники обсудили подготовку к выборам 20 сентября и меры по обеспечению доступности голосования для маломобильных избирателей. Рассмотрены вопросы оборудования участков специальными кабинами для колясочников, привлечения волонтеров, изготовления трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими, информирование граждан через общественные организации и обучение волонтеров. В Иркутске региональное отделение ВОС впервые запустило практический курс по кулинарии для слепых и слабовидящих. Курс длился 5 дней, 20 часов практики. Набрали две группы по 6 человек. Учили отмерять сыпучие продукты, готовить блюда разной сложности, адаптировать кухонное пространство. Инструктор Анна Вильданова объясняла, как распознать готовность блюда по звуку и запаху. Проекту помог благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» по программе «Особый взгляд». Аналогичные курсы планируют запустить в Усолье-Сибирском и Ангарске, а также расширить географию до 9 городов области. С 4 по 7 августа в Кисловодске прошел 6-й Всероссийский съезд Ассоциации руководителей образовательных организаций для детей с нарушениями зрения. Участвовали руководители коррекционных школ из 23 регионов. Центральным событием стала пленарная сессия, на которой выступили представители власти и руководители ассоциации. Участвовали представители ВОС, полномочный представитель президента ВОС в Северокавказском федеральном округе Сергей Дубовик и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. Обсуждались внедрение федеральных адаптированных программ применения ассистивных технологий и нейросетей. Предложения ВОС по укреплению сотрудничества между школами и региональными отделениями вошли в резолюцию. 6 августа в Москве состоялось совместное мероприятие сторонников партии «Единая Россия» и Паралимпийского комитета России в рамках недели инклюзивного спорта марафона «Сила России». В мероприятии приняли участие вице-президент ВОС Дмитрий Котенев, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко. Представители общественных организаций инвалидов передали предложение для новой народной программы партии. Увеличение субсидий на реабилитацию, информирование об услугах ВОС на этапе МС, уравнивание стоимости путевок для слепых, развитие спортивной инфраструктуры. После официальной части провели мастер-классы по паралимпийским видам спорта. Центральная пригородная пассажирская компания тестирует турникеты и валидаторы со звуковым оборудованием на станции Тучково, Клязьма и Михнева. При валидации социальных карт аудиосигналы оповещают пассажиров об открытии створок и статусе поездки. Список станций составлялся совместно с общественными организациями. Заместитель генерального директора Игорь Евдокимов отметил, что по итогам пилотного проекта рассмотрят возможность масштабирования технологии. Заместитель генерального директора по IT Института ВОЗ Реакомп Евгений Арнопольский подчеркнул, что звуковая информация – вопрос безопасности и самостоятельности передвижения. 2 августа на стадионе Томского государственного университета прошла спартакиада Томской региональной организации ВОЗ. Участвовали 5 команд – «Фортуна», «Стимул», «Свисток», «Обана» и детская команда «Скрипыши». Участники соревновались в физической подготовке и командных эстафетах. В 30-градусную жару команды показали сплоченность и азарт. Каждая команда отмечена в уникальных номинациях. Самая сплоченная, самая быстрая, самая творческая, самая атлетическая и самая активная. И коротко о других событиях. В Ярославле прошел первый пробный заезд по картингу для незрячих. Трек нашел прокат картинга «СТК Мотор». Мастер-класс провела Элина Почуева, опытный штурман из проекта «Слепые гонки». Звуковой маячок отработал отлично. Теперь главная задача – найти постоянного штурмана. Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Горького запускает проект по озвучиванию книг местных авторов. Ведущий библиотекарь Анна Самохина рассказала о проекте в программе «Интервью» на телевидении. В Архангельской области члены Виноградовской местной организации ВОЗ посетили фестиваль поморской культуры «Пянский благовест» на территории Свято-Троицкого храма в селе Пянда. Главным украшением стала программа колокольных звонов. В Коврове Владимирской области члены клуба владельцев собак-проводников «Компас» встретились с младшими школьниками. Ребятам рассказали о работе собак-проводников, показали трюки и повели викторину. 17 октября в Ярославле пройдет встреча «Открытый разговор о жизни с наследственными дистрофиями сетчатки». Участие бесплатное, количество мест ограничено, запись по ссылке в социальных сетях организации. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Странно, почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями. И не за то вовсе, что было в школе. Нет. А за то, что сталось с нами после. Я пошел в 5 класс в 48-м году. Правильнее сказать, поехал. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственный в колхозе «Полуторки», выгрузил меня на улице под Каменной, где мне предстояло жить. Помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь. Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет. Некуда. Учился я хорошо. Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал. Другого дела у меня здесь не было. А относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останется у меня невыученным хоть один урок. Поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки. С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить. Я терялся. Язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать. Там меня тормошили ребята, вместе с ними, хочешь не хочешь, приходилось двигаться, играть, а на уроках работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска. Тоска по дому, по деревне. Никогда раньше, даже на день, я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо. Так горько и постыло, хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел, но похудел я не только из-за тоски по дому, к тому же я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в загод зерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне посылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки. Изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала. Корову она не держала. Привезут, кажется, много. Хватишься через 2 дня, пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть. Был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал? Тетя Надя, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с 3 ребятишками. Кто-то из ее старших девчонок или младший Федька? Я не знал. Я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться с этим. Легче матери не станет, если она узнает правду. Однажды еще в сентябре Федька спросил меня: «Ты в чику играть не боишься?» «В какую чику?» – не понял я. «Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем». «Нету». «И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово». Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздями семян, перебрались, прыгая по кучам через старую свалку, и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, заметного своей силой и властью парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил, он ходил в 7 класс.
6: «Этого еще зачем привел?» – недовольно сказал он Федьке.
5: «Он свой, Вадик, свой!» – стал оправдываться Федька. «Он у нас живет!»
6: «Играть будешь?» – спросил меня Вадик.
5: «Денег нету».
6: «Гляди, не вякни никому, что мы здесь!»
5: «Вот еще!» – обиделся я. Больше на меня не обращали внимания. Я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все, то 6, то 7. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата. 10 из 10. Бросалась сверху, из-за плеча и снизу, навешивая камень над целью. Так что кое-какая сноровка у меня была. Не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось. Иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письма по 5 на молоко. На теперешние это 50 копеек. Не разживешься, но все равно деньги. На них на базаре можно было купить 5 полулитровых баночек молока по 1 рубль за баночку. Молоко мне наказано пить от малокрови. У меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова. Но, получив 5 в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился на свалку. В первый раз я спустил 90 копеек, во второй — 60. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре. Рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно. Глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда. Доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из 10 бросков 3 или 4 угадывали точно на деньги. И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше. Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает, все равно тянет. Вызовут, молчит. «Что ж ты руку поднимал?» – спрашиваю Тишкина. Он шлепал своими глазенками. Я помнил. А пока вставал, забыл. Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное, от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло. Я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества. Один, потому что здесь, а не дома, не в деревне. Там у меня товарищей много. Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро. А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет. Не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар. Когда много играющих, это непросто. Чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть 3-4 раза подряд, зато на 5-й, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль. Каждый день по 1 рубль. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали. Обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня. Вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры. И однажды остановил меня. Ты что это, загреб кассу и драть? И шустрый какой. Играй. Мне уроки надо, Вадик, делать.
6: стал отговариваться я. «Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит!» А Птаха подпел. «Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?» Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости. Мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней. А я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества. Для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад», чтобы, если не окажется орла, собрать для удара деньги в одну кучу. Но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул. «Не в склад!» – объявил Вадик. Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, иначе он не стал бы ее закрывать. «Ты перевернул ее», — сказал я. «Она была на орле, я видел». Он сунул мне под нос кулак. «А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет». Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно. Если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же. Злые прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел. Кто-то вдруг сильно поддал меня сзади коленом, и я неловко, склоненный вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись. За мной ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил.
5: «Чего ты?»
6: «Кто тебе сказал, что это я?» — отперся он. «Приснилось, что ли?» «Давай сюда». Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх. Ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал? «Давай сюда!» — потребовал Вадик. «Ты перевернул ту монетку!» — крикнул я ему. «Я видел, что перевернул! Видел!»
5: «Ну-ка, повтори!» Надвигаясь на меня, попросил он. «Ты перевернул ее», — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.
6: Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, но он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же. «Перевернул, перевернул, перевернул!»
5: Они били меня по очереди. Один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам. Потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть. Ни за что больше не упасть. Даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.
6: «Иди отсюда, пока живой!» — скомандовал Вадик. «Быстро!»
5: Я поднялся и, всхлипывая, швыркая мертвевшим носом, поплелся в гору.
6: «Только вякни кому! Убьем!» — пообещал мне вслед Вадик. Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде. У меня не было сил достать из себя слова. И только поднявшись на гору, я не утерпел. И словно сдурев, закричал, что было мочи, так, что слышал, наверное, весь поселок. «Перевернул!»
5: Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало. Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их. Я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята. «Ну вот», — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. «Сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят. «И что случилось?» — спросила она.
6: «Упал!» — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть маломальски приличное объяснение.
5: «Ой, как неудачно! Вчера упал. Или сегодня?»
6: «Сегодня. Нет, вчера. Вечером. Когда темно было».
5: «Хи-хи! Упал!» — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. «Это ему Вадик из 7 класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал».
6: Я остолбенел от такого предательства. «Он что, совсем ничего не понимает? Или это он нарочно? За игру на деньги у нас в 2 счета могли выгнать из школы». Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело. Пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин, вот Тишкин, так Тишкин. Обрадовал, внес ясность, нечего сказать. «Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое». Не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. «Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать». Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске и коротко сказала мне: «После уроков останешься».
5: Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор Василий Андреевич так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил, разбил окно, подрался или курил в уборной. «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» И подгонял. «Отвечай, отвечай, мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его. «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» «Что меня побудило?» «Вот именно, что побудило. Слушаем тебя».
6: После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол. Я хотел устроиться за 3-й партой, подальше от нее. Но Лидия Михайловна показала мне на 1-ю, прямо перед собой.
5: «Это правда, что ты играешь на деньги?» — сразу начала она. Она спросила слишком громко. Мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом. И я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил. Правда. Ну и как? Выигрываешь или проигрываешь? Я замялся, не зная, что лучше. Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?
6: Выигрываю. Хорошо, хоть так.
5: Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?
6: Покупаю молоко.
5: Молоко? Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая. Красивая и в одежде, и в своей женской молодой паре, которую я смутно чувствовал. До меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание. К тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать? «И все-таки на деньги играть не надо», — задумчиво сказала Лидия Михайловна. «Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?» Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал. «Можно». Я говорил искренне. Но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками? Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карманы и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно. Сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры, и только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик, и склоняются над кассой знакомые фигуры. В конце концов, я не выдержал и спустился к ним. Я подошел, и игра сама собой приостановилась. Все уставились на меня. Встретил меня Птаха. «Чего пришел? Давно не били?» «Играть пришел», — как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика. «Кто тебе сказал, что с тобой?» — Птаха выругался. «Будут тут играть?»
6: «Никто».
5: «Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?»
6: «Чего ты пристал к человеку, Птаха?» — щурясь на меня, сказал Вадик.
5: «Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по 10 рублей хочет выиграть?»
6: «У вас нет по 10 рублей». Только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.
5: «У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился.
6: А то он человек горячий.
5: Дать ему, Вадик!»
6: «Не надо, пусть играет».
5: Вадик подмигнул ребятам.
6: «Он здорово играет. Мы ему в подметки не годимся».
5: Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика.
6: Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться. Рядом с ним птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле. Копеек 20-30 на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда. Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался. У меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с 10 здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего. «Хватит! Ой, хватит!» — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. «Да что же это такое? Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой в учительских домах. На другой большой половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка в этой чистенькой, аккуратной квартиры учительницы. Я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я разделся, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать словно вещь и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, что она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому ли, что в школе этот язык ей тоже не давался, и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг. На тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем. Редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным. Даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал в жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны. И от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишка. Стыдно сейчас вспоминать, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет. Нет.
5: Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой. Но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз. Затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней. Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, какой еще мужик. Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог, вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился, почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня, чтобы не перепутали, для кого. Что эта мать выдумала заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентной стала. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог. Не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. И вдруг я поперхнулся. Макароны. Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде я разгреб макароны и нашел на дне ящика несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил. Посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае? Кто? Я еще раз взглянул на крышку. Мой класс. Моя фамилия мне. Интересно. Очень интересно. Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем. Знаем, где живет, бывали. Значит, вот как. Не хочешь садиться за стол, получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать. Она бы и записку не забыла вложить. Рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала: «Что это? Что такое ты принес? Зачем?»
6: «Это вы сделали», — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.
5: «Что я сделала? О чем ты?»
6: «Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы».
5: Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась.
6: Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.
5: «Почему ты решил, что это я?»
6: «Потому что у нас там не бывает никаких макарон, и гематогену не бывает».
5: «Как? Совсем не бывает?» Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.
6: «Совсем не бывает. Знать надо было».
5: Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее. Действительно, надо было знать, как же это я так. Она на минутку задумалась. Но тут и догадаться трудно было, честное слово. Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?
6: Горох бывает. Редька бывает.
5: Горох, редька. А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми.
6: Не возьму, перебил я ее.
5: Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь, а я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.
6: Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще. Я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.
5: Уроки наши на этом не прекратились. Я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил. Постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова. Они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь. «Хорошо», — подбадривала меня Лидия Михайловна, «в этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей обязательно». О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался на стороже. Мало ли, что Лидия Михайловна возьмется еще придумать. Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила: «Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонку да поигрываете?»
6: «Как же сейчас играть?» — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.
5: «А что это была за игра? В чем она заключается?»
6: «Зачем вам?» — насторожился я.
5: «Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся».
6: «Чего мне бояться?»
5: Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре. «Нет», — Лидия Михайловна покачала головой, «мы играли в пристенок. Знаешь, что это такое?»
6: «Нет».
5: «Вот смотри». Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. «Иди сюда, смотри.
6: Я бью монетой о стену. Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. Теперь, Лидия Михайловна сунула мне вторую монетку в руку, бьешь ты. Но имей в виду, бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей, чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется «замеряшки». Достанешь, значит, выиграл. Бей. Я ударил. Моя монета, попав на ребро, покатилась в угол. «О!» – махнула рукой Лидия Михайловна. «Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти, если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, я выигрываю вдвойне. Понимаешь? Чего тут непонятно? Сыграем». Я не поверил своим ушам. «Как же я с вами буду играть? А что такое? Вы же учительница. Ну и что? Учительница так другой человек, что ли?» Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замеряшки. Но мы не играем ни в какие замеряшки. Вы только мне показали. Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня, Василий Андреевич. Господи, что творится на белом свете? Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее? Свет представления, не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами. Ну что, попробуем? Не понравится, бросим. Давайте, нерешительно согласился я. Начинай. Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре. Я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену, ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой, когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую. Если бы мы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих замеряшках не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и нелегко. А когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее. «Нет, так неинтересно», — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. «Играть так по-настоящему, а то что мы с тобой, как трехлетние малыши?» Я молчал, не зная, что делать и как быть. «Неужели боишься?» — подзадорила меня Лидия Михайловна. «Вот еще, ничего я не боюсь». У меня была с собой кое-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что, не я первый начал. Вадик по первости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу. Мне пришлось принять одно условие. Поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился. Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты. Затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно, вскрикивала, хлопала в ладоши, подразнивала меня одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница. Мне даже хотелось порой на нее прикрикнуть. Но выигрывала, тем не менее, она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало 80 копеек. С большим трудом мне удалось скостить этот долг до 30, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до 50. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры. Но если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит. Их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя. Не то позор, позор и стыд на всю жизнь. И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину. Там, где она

0: подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она, как ни в чем не бывало, продолжала двигать монету. «Что вы делаете?» — возмутился я. «Я? А что я делаю?» «Зачем вы ее подвинули?» «Да нет же, она тут и лежала». Самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью, отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи. «Вот это да! Учительница называется!» Я своими собственными глазами видел, что она трогала монету. А она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. «За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького?» «Французский язык преподает», называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. «Ну и ну!» Лидия Михайловна называется. В этот день мы занимались французским минут 15-20, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к замеряшкам, разобрался во всех ее секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер. И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко, теперь уже в мороженных кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остатком позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба. Ничего, жить можно было. А в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время. Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру. Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказаться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие. Она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это все кончится. Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили. «Пойми ты, голова садовая!» Наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна. «Зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты. Я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была Чика. Чика нищетова. Почему это нищетова? У вас тоже была Чика. Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать пораженный, но твердый звенящий голос. Лидия Михайловна!» Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич. «Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?» Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала: «Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда».
1: «Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать, как директор».
0: «Играем в пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.
1: «Вы играете на деньги с этим?»
0: Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате.
1: «Играете с учеником? Я правильно вас понял?»
0: «Правильно».
1: «Ну, знаете, Директор

0: Задыхался, ему не хватало воздуха. Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление, растление, развращение. И еще я 20 лет работаю в школе, видывал всякое, но такое. И он воздел над головой руки.
1: Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дома. «Поеду к себе на Кубань», — сказала она, прощаясь. «А ты учись спокойно. Никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись!» Она потрепала меня по голове и ушла. И больше я ее никогда не видел. Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу, в толстой ватной обертке, я нашел 3 красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии. Здравствуйте, Светлана.
6: Здравствуйте, Наталья.
5: Очень рада вас слышать. Рада, что вы пришли к нам в гости. И нам очень нравится вот это вот название «понимающий психотерапевт». Это так здорово и приятно, когда тебя понимают. Расскажите, пожалуйста, про свое направление, в чем оно заключается.
6: Да, я полностью согласна. Это чудесная фраза «счастье, когда тебя понимают», наиболее полно раскрывается в данном подходе. Понимающая психотерапия родилась из психологии переживания. Это практически синонимы. Что значит психология переживания? Это психология сопереживания, когда психолог, он сопереживает своему клиенту, и в этом сопереживании, в этом глубоком, подлинном понимании проблемы клиента, чувств клиента, ситуации клиента кроется огромная целительная сила. И понимающая психотерапия, она именно это и делает. Она вот за счет того, что клиент рассказывает какую-то ситуацию, а психолог, он вроде бы со стороны кажется, что он ее просто повторяет какими-то немножко другими словами. Например, он говорит: правильно ли я понимаю, что вы чувствуете себя расстроенной в этой ситуации? Или правильно ли я понимаю, что вы ни разу не задумывались об этом раньше, но сейчас настал какой-то особый период, и вы стали об этом думать и беспокоиться? Такие вот со стороны, казалось бы, незамысловатые фразы, они самим клиентам воспринимаются как очень глубокие. Лично мои клиенты говорят, что: «Светлана, вот как будто бы вы слушаете меня и отвечаете мне, и что-то внутри меня встает на свои места, как будто бы вот раскладывается что-то очень сложное, непонятное, аморфное по полочкам, и я могу это увидеть, и вот этот порядок, он очень помогает мне, в том числе и разобраться в своей ситуации, и очень помогает мне решить мою проблему».
5: А когда же возник этот подход?
6: У понимающей психотерапии есть целая история возникновения, и она идет еще из Советского Союза. Будут в нашей истории психологической два таких великих психолога, как Леонтьев и Выгодский. И Леонтьев, он заговорил о деятельности. Это было в советских годах. И он указывал на то, что нас, людей, формирует наша деятельность, какая-то внутренняя деятельность, мыслительная деятельность в том числе. Выгодский говорил о том, что мы, люди, все мы, дети культуры, что нас воспитывает наша культурное окружение. Мы все рождены и стали личностями благодаря культурно-историческим вещам, событиям, которые нас окружают. И из этих двух направлений и выросла понимающая психотерапия. Возникла она благодаря прекрасному человеку Василику Федору Ефимовичу. Он был учеником Леонтьева, и ему очень близок стал подход и того, и другого наших великих гениев психологии. И он развил данный подход в как раз психологию переживания, где он говорит, что переживание — это не просто вот как в бытовом понимании мы переживаем из-за того, что молоко убежало, например. А переживание — это наша внутренняя деятельность. Пережить что-то. Вот этому человеку нужно пережить там, катастрофу, например. И таким образом понимающая психотерапия, она в себя включает и вот эту деятельность, переживание как деятельность, как какое-то действие внутреннее человека, и культурный подход, что эта деятельность, она должна быть в рамках какого-либо культурного действия, ну, например, там, театра, например, или заботы о себе, о своем физическом теле тоже как культурном акте.
5: Подход прям создан, да, построен на фундаментальных таких моментах, исходит от наших корифеев психологии. А есть ли какая-то доказательная база, какие-то эксперименты проведенные?
6: Конечно. Можно начать с того, что, в принципе, понимающая психотерапия — это уже признанный подход. И существует ассоциация понимающей психотерапии, вот членом которой я являюсь. Существует институт понимающей психотерапии именно Федора Ефимовича Василика. Он, к сожалению, несколько лет назад скончался. Если мы берем клиентов, которым помогли люди, которые практикуют понимающую психотерапию, уже можно убедиться, что им удалось помочь, что их проблема решена. Но помимо этого, при жизни Федор Ефимович ставил крайне интересный эксперимент, и я сейчас о нем расскажу чуточку поподробнее. Есть такие задачи, которые изобрел немецкий психолог Дункер. Они называются творческие задачи. И почему они так называются? Потому что у них нет решения, которое на поверхности. Надо хорошенько подумать, чтобы решить эту задачку. Ну вот я, например, сейчас приведу такую вот задачу. Представьте, что у вас есть свеча, у вас есть коробочка спичек и коробка с канцелярскими кнопками. И вам нужно прикрепить зажженную свечу к стене так, чтобы воск от нее не попал на стол. И эту задачу ее нужно решать вслух. И эти задачи, они давались некоторому количеству испытуемых. Испытуемыми были в основном студенты, и проводили на них эти испытания преподаватели, аспиранты, те, кто готовили какие-то научные работы. И выборка была достаточно большая. и проводили 4 этапа этих задач. В первом этапе, просили, вот так вот рассуждая вслух, в течение 80 минут решить эту задачу. Но что в этих задачах такого интересного? Где-то после первых 5-10 минут, когда испытуемый понимал, что не так это все и просто, что задачка-то довольно-таки сложная, и что не факт, что он ее решит, сама по себе вот эта задача решить, дать правильный ответ, она превращалась в сложную ситуацию для испытуемого. Можно даже сказать, во фрустрирующую ситуацию. То есть, по сути, она представляла собой модель сложной ситуации, в которой попадает клиент. Вот у него какая-то проблема, и он не может ее решить. И эту самую задачу сначала попросили вот просто решить в течение 80 минут молча, просто сопровождая кивками молчаливыми испытуемого. Во втором случае стали давать какие-то эмпатические реплики. Эмпатические реплики — это когда психолог видит, как чувствует, что чувствует клиент, и что-то говорит ему, например, «Я вижу, что вы злитесь», «Я слышу, что вы взволнованы». Третья группа, она давала такие рациональные комментарии, например, «Я вижу, что вы запутались», «Я слышу, что вы думаете, что у задачи несколько решений». И последняя группа, она имитировала понимающую психотерапию, она совмещала и эмпатические реплики «Я вижу, что вам тяжело, вы переживаете злость сейчас». И вот рациональное. Я слышу, что вы думаете, как же именно прикрепить эту булавку к этой свече, например. И когда увидели результаты, то удивились. Оказывается, что те испытуемые, которых молча сопровождали, из них решило всего 21% людей. И до конца 80 этих минут не дошел никто. Сошли с дистанции большинство, почти 80%. А вот те, кого поддерживали как бы с точки зрения понимающей психотерапии, из них 73% справилось с данной задачей. И 18% они не смогли ее решить, но они смогли дойти до конца, то есть досидеть, решая эту задачу, целых 80 минут, сопровождаемая репликами психолога.
5: То есть это о какой-то поддержке?
6: Да. Это о поддержке, это о понимании, это о многоуровневом слежении за внутренней деятельностью клиента. В понимающей психотерапии есть 4 типа реплик ответных. Вы уже услышали, одна из них называется эмпатия. Когда клиент говорит, мне очень плохо, мне очень грустно. И психолог отвечает ему, я правильно слышу, что вы страдаете, я правильно понимаю, что вы испытываете грусть и тоску. Второй тип называется маевтика, когда самым главным ответом психолога является не отражение чувств и эмоций клиента, а каких-то его логических рассуждений. Я правильно понимаю, что вы сейчас чувствуете, что вам нужно собраться и идти дальше в этой ситуации. Есть кларификация. Это такое бывает, когда не видит, например, сам клиент каких-то очевидных вещей, или вот они для него настолько очевидны, что он просто не задумывается. Не знаю, там, например, все люди зарабатывают больше меня, а я зарабатываю очень мало. И тогда психолог ему может ответить, может быть, даже немножко рисковато. Я правильно понимаю, что вы опросили всех-всех-всех людей на Земле и узнали, что их доход выше вашего, и это заставляет задуматься, что, ой, действительно, что это такое я говорю. И иногда бывает в нашем арсенале такая техника, как интерпретация, например, когда клиент говорит, вот я почему-то, когда хочу пойти к неприятному человеку, у меня начинает тошнить. Какая-то бессознательная идет реакция. И мы можем интерпретировать, что я правильно понимаю, что можно предположить, что вас прям физически тошнит от этого человека. И эта телесная реакция, она становится вашей реакцией. Все эти реплики, они позволяют очень тонко чувствовать своего клиента и очень-очень тонко отражать ему реальность, чтобы он из своих каких-то невозможностей, ведь приходят люди к психологу не потому, что им все понятно и все, они знают, что делать, они наоборот не знают, что делать, они говорят, пожалуйста, помогите мне, я не понимаю. Все эти инструменты, они помогают помочь человеку самому взять свою жизнь в свои руки и стать ее хозяином. Самому себе помочь за счет того, что внутри него вот что-то такое неясное и хаотичное становится понятным для него же самого.
5: А как понимающая психотерапия работает с людьми, которые не в состоянии в данный момент, да, по каким-то причинам приступить к каким-то действиям, и они находятся вот в такой стадии бесконечного жалования, да, то есть они постоянно жалуются, вот эти жалобы постоянно, и понимающий психотерапевт здесь, наверное, идеален для такого клиента, потому что он вот может пожаловаться, его всегда слушают, его принимают. А есть ли какая-то директивность, может быть, или какой-то метод или прием, чтобы человека все-таки перевести на уровень действия, с уровня слов на уровень действия?
6: В понимающей психотерапии практически нет директивности. Это очень мягкий подход, который следует за клиентом. То есть у нас не стоит задача что-то сделать с клиентом, куда-то его отвести, к чему-то его побудить. Мы, когда слышим, что клиент только вот жалуется и жалуется, мы его поддерживаем как можем. Например, вот вы очень сказали такую фразу, вот бывают клиенты, они ничего не могут делать, они только жалуются и жалуются. И в рамках понимающей психотерапии это абсолютно нормально, потому что Василюк Федор Ефимович, он выделил 4 так называемых жизненных мира. И эти жизненные миры, я очень кратко про ним пройдусь, потому что, если честно, это достаточно сложный материал, который много лет изучают. Я постараюсь за несколько минут его изложить. Есть так называемый инфантильный жизненный мир. Это вот когда человек, он может что-то одно, например, жаловаться или радоваться, или грустить. Ему трудно сделать что-то еще. Вот как раз такие вот жалобщики, они в инфантильном жизненном мире находятся, и мы это очень хорошо понимаем, когда к нам приходит такой клиент. Есть реалистический жизненный мир. Это когда цель вижу, в себя верю, когда есть какая-то цель, какое-то действие, которое человек хочет совершить, и мы, психологи, помогаем ему прийти к этому действию, совершить его, чтобы он преодолел свою фрустрацию и смог ее достичь и гордился этим. Есть ценностный жизненный мир, когда самым важным для человека является поддержка той или иной внутренней ценности. И, может быть, вы слышали И, может быть, у вас была такая ситуация, когда надо совершить очень тяжелый выбор между чем-то и чем-то. Например, оставаться в городе или переехать за город. И там хорошо, и сям хорошо. И именно в этой ситуации вы находитесь в ценностном жизненном мире. Вам нужно выбрать из этого внутреннего конфликта. Один вариант. И четвертый жизненный мир — это творческий жизненный мир. И в данном случае клиент, человек является творцом своей жизни. Он как художник, который пишет полотно своего жизненного пути. Он как писатель, который пишет роман и создает его уже заранее, предполагая, что не факт, что это будет легкий путь, но это будет очень интересный и очень созидательный путь.
5: Вы говорите, что понимающему психотерапевту, да, через эти вопросы, через ответы клиента, все это помогает быть с клиентом, понимать его, а насколько сложно психологически тоже самому психотерапевту, насколько удается все-таки ставить какую-то преграду, чтобы внутренне не перегорать, или это не требуется в этой психотерапии и реально психотерапевт прям максимально с клиентом?
6: Я бы сказала, что в каждой психотерапии требуется вот эта здоровая грань между собой и клиентом, чтобы не возникла ситуация обнять и плакать, да, когда психолог понимает, что он настолько ввязался в эту ситуацию, настолько влез в нее, что он уже не может со стороны видеть и поддерживать своего клиента.
5: Не зря есть анекдоты, да, когда клиент пришел к психотерапевту, да, и в конце они плачут вместе.
6: Возможно, не слышала о таком. Но вот это вот плохие психотерапевты, к сожалению, да, потому что хорошие психотерапевты, они обязаны держать эту рамку и обязаны всегда помнить, что клиент — это клиент, и клиентов много, и очень важно заботиться о себе, чтобы дать себе ресурс помогать клиенту. Мы не имеем права вот так вот погрузиться, бултыхнуться в какие-то проблемы человека, который к нам пришел, потому что он уйдет, и после этого придет еще и еще и еще человек, и каждому нужно уделить максимум своего внимания. Вот я, например, в день принимаю только 2 человек. Ни 5, ни 6, ни 3. Я работаю только с 2 людьми, потому что это помогает мне максимально прочувствовать их проблемы, те задачи, с которыми они ко мне пришли, и максимально эффективно их решить.
5: Ну и при этом самой не перегрузиться, да?
6: Да,
5: эмоционально.
6: Да, не перегрузиться эмоционально, не устать так сильно, что я не могу больше работать, не допустить эмоционального выгорания.
5: А есть ли какие-то методы, техники самопомощи, которые вот вы могли бы предложить нашим слушателям?
6: Да, есть прекрасная техника, она называется «Противоположное состояние». И я предложу ее сейчас сделать каждому на своем примере. Я буду ее показывать, чтобы не нарушать конфиденциальности ни одного клиента. Ну, например, ваше состояние, ваше переживание, да, напомню, что переживание — это не только, что вы волнуетесь, но и что вы вот что-то испытываете внутри себя. Ну и мое переживание, например, — это грусть. И можно спросить себя, вот тело, как оно себя чувствует в этом состоянии? Например, опущены плечи, такое вот очень какое-то неприятно расхлябанное состояние. Можно спросить, А что хочется делать в этом состоянии? Ну, например, там, сидеть, сжавшись где-нибудь в уголке и просто грустить. Да? Можно задать вопрос, а если нарисовать образ этого состояния красками, то какие цвета подойдут? Например, голубой, синий или черный, или даже серый, тусклые такие цвета. Можно спросить, а какой звук подходит под это состояние? Ну, например, какая-то очень печальная мелодия или капли дождя. И можно задать вопрос, был ли кто-то из персонажей книг или фильмов в этом состоянии? И вспомнит, например, царевну Несмеяну, которая все время только и делала, что грустила. И задать себе дальше следующий вопрос. Можно ли представить противоположность этого состояния? Что является противоположностью состояния грусти, переживания грусти? Ну, конечно, радость. Как ощущается радость в теле? И вот прямо почувствовать, как раскрывается грудная клетка, как расправляются плечи, как энергией наполняются руки и ноги. Что хочется делать в радостном состоянии? Ну, например, петь или танцевать, или делать что-то полезное по дому, или пойти навестить своих друзей, или сделать что-то, что давно откладывал. Какой можно нарисовать образ, какими цветами, например, оранжевым, красным, ярко-желтым, нарисовать солнышко. Какие звуки можно услышать в этом новом состоянии? Ну, например, какую-нибудь радостную песню, там, «Как я рад, что я возвращаюсь домой». И спросить себя, а кто из персонажей какого-либо фильма или мультика или книги так себя чувствовал? И вспомнить радостных персонажей. Вот мне, например, сейчас представился львенок, который поет песенку «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу». Он такой радостный, он полон этого переживания полноты жизни. И если прислушаться к себе, то вы наверняка почувствуете, как удалось изменить ваше состояние с какого-то вот не самого приятного на противоположное, на хорошее состояние.
5: Спасибо. Мы попробовали даже эту технику, да. Я думаю, все наши радиослушатели еще ее не раз используют. А дыхательные техники, наверное, тоже применяются, да?
6: Да, дыхательная техника применяется как раз в инфантильном жизненном мире. В инфантильном жизненном мире самая основная практика идет именно на тело. Считается Васильком Федором Ефимовичем, что когда очень устал человек, понятное дело, что он не может ничего делать, и ему предлагается не какой-то волшебный пинок, а ему предлагается просто отдохнуть для начала. И существует такая методика, она так и называется — релаксационная песня, когда клиенту предлагается развалиться наиболее комфортно в кресле, прикрыть глаза, если ему это комфортно, и расслабиться, подышать, почувствовать, какой приятный воздух, как он входит в легкие и выходит из него, и оказаться в каком-нибудь приятном месте, например, на берегу моря. И звучат такие вот определенные слова, которые помогают клиенту расслабиться, что вы себя чувствуете свободно и хорошо, вы чувствуете, как мир вокруг вас дружелюбен и открыт, вы испытываете радость и легкое удовлетворение от нахождения здесь. А и затем клиент возвращается в кабинет, ему напоминают, что это была релаксационная песня, просят выйти из этого легкого транса, и клиент понимает, что он действительно отдохнул, хотя, может быть, прошло всего-то 5 минут.
5: Спасибо большое за техники. Наше время, к сожалению, подходит к концу, но мы обязательно еще встретимся. Очень рада, что вы к нам пришли. Всего доброго.
6: Спасибо, Наталья. Я тоже очень рада, что смогла рассказать вам про свой подход, про понимающую психотерапию.
5: Да, мы обязательно еще поднимем не раз различные темы. Напомню, что сегодня у нас в гостях в студии была Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии. И ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч, друзья!
4: Разговор с психологом.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на Радио ВОС. Третья программа состоится 11 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Аксенов Михаил из Брянской региональной организации ВОС, Коростылев Александр из Удмуртской региональной организации ВОС, народный самодеятельный коллектив «Академический хор «Легенда» из Краснодарской краевой организации ВОС, Рожкова Татьяна из Владимирской региональной организации ВОС, Санаторов Сергей из Московской городской организации ВОС.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
10: Восьмая нота. Алексей Упшинский. Как уличный музыкант стал пророком звука.
11: 26 мая 1916 года в маленьком городке Мэрисвилл, штат Канзас, родился Луис Томас Хардин. Его отец был священником епископальной церкви. В 5 лет мальчик соорудил барабан из картонной коробки, а в школьном оркестре уже уверенно играл на ударных. Особое впечатление на него произвели церемонии индейцев племени Арапаха, на которых он бывал с отцом. Луис сидел на коленях у вождя и бил в там-там из буйволиной кожи. Когда Хардину было 16, случилась трагедия. На ферме он нашел неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Это была динамитная шашка. Луис выжил, но навсегда потерял зрение. После несчастного случая его старшая сестра Рут каждый день читала брату вслух. Именно тогда он познакомился с книгой Джесси Фотергилл «Первая скрипка». Это произведение перевернуло его жизнь. Луис решил, что станет композитором.

Он освоил шрифт Брайля, учился в школах для слепых в Миссури и Айове, где овладел несколькими музыкальными инструментами. После развода родителей Хардин жил с отцом в Арканзасе и изучал музыку в соседнем Мемфисе. Получив стипендию, он отправился покорять Нью-Йорк. В Большом Яблоке у него не было ни жилья, ни денег. Хардин стал уличным музыкантом. Его постоянным местом стал фонарный столб на пересечении 53-й улицы и 6-й авеню. Здесь он продавал свои стихи и нотные партитуры. Однажды его заметил дирижер Нью-Йоркской филармонии Артур Радзинский. Хардин стоял у входа в Карнеги-холл и мечтал попасть на концерт. Радзинский помог ему с билетом, а после угостил обедом. Так Хардин получил доступ на все репетиции филармонического оркестра. Но, по разным версиям, его либо изгнали за экстравагантную одежду, сшитую из разноцветных лоскутов, либо Радзинский обиделся, что подаренные им костюмы музыкант продавал на барахолке. Однако время на репетициях не прошло даром. Хардин изучил искусство оркестровки и обзавелся полезными знакомствами. В круг его друзей вошли Леонард Бернстайн, Артуро Тосканини, а также джазовые музыканты первой величины, такие, как Чарли Паркер и Бенни Гудман. О талантливом уличном музыканте заговорили газеты. Поначалу его называли «человеком с ликом Христа». Но самому Хардину это сравнение не нравилось. В ответ он придумал себе скандинавский образ и стал выходить на люди в рогатом шлеме и плаще викинга. Тогда же он взял псевдоним «Мундок», что означает «лунный пес». Под этим именем музыкант и вошел в историю XX века.

В 1954 году Хардин подал в суд на популярного диджея Алана Фрида, который использовал его музыку в своей программе без разрешения. Никто не верил в победу слепого бродяги. Но Тосканини и Гудман выступали в суде на его стороне, и это не могло не решить исход дела. Хардин выиграл тяжбу. Вскоре на престижных лейблах вышли его пластинки «Мундог» и «Мо Мундог». В 1974 году музыкант неожиданно исчез с места, где его привыкли видеть годами. Многие решили, что он умер, но на самом деле он переехал в Германию, которую всю жизнь считал своей святой землей. Там его ждала немецкая студентка Илона Зоммер. Она стала его помощницей и переписчицей. Расшифровывала партитуры, записанные шрифтом Брайля, и переносила их в обычные ноты. В Германии композитор написал десятки, если не сотни, новых произведений. В 1989 году Мундог ненадолго вернулся в США. По приглашению Филиппа Гласса он выступил на фестивале в Бруклине, где дирижировал филармоническим камерным оркестром. Триумфальное выступление вызвало множество предложений остаться, но композитор вернулся в Германию.

Влияние Мундога на современную музыку огромно. Причем влияние это заметно и в академической среде, и в мире джаза, и в популярной музыке, вплоть до экспериментальных электронных направлений и хип-хопа. Американские минималисты Филипп Гласс и Стив Райх называли его своим предшественником. Луиса Хардина уважали Игорь Стравинский, Чарли Паркер и Фрэнк Заппа. Свою знаменитую композицию «Птичий плач» Мундог посвятил памяти Чарли Паркера. Эта пьеса спустя годы была сэмплирована британским музыкантом Мистер Скраф для хита «Get a Move On», который многие знают по рекламе и саундтрекам.

Сам Мундок утверждал, что разгадал секретный код Вселенной. Он считал, что он зашифрован в первых 9 обертонах, природных призвуках музыкального звука. По его мнению, через музыку мегаразум, то есть Бог, творит свою волю. Луис Томас Хардин, известный как Мундок, умер 8 сентября 1999 года в Мюнстере. Он похоронен на центральном кладбище города. Старый викинг ушел в Вальгаллу, но его уникальная музыка продолжает жить и вдохновлять слушателей по всему миру.

0: В материале прозвучали произведения Луиса Томаса Хардина «All is loneliness» — «Все есть одиночество», «To a sea horse» — «Морскому коньку», «Канон си бемоль мажор» и «Bird's Lament» — «Плач птицы», а также трек «Mr. Scruff» — «Get a move on» с сэмплом из произведения Мондога.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Челябинской областной организации ВОС началась подготовка к Всероссийскому фестивалю «Игровая кладовая 2027». В Волгоградской области стартует проект «Бабушка рядышком с внуками», объединяющий поколение людей с инвалидностью. На сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен» по работе с искусственным интеллектом. Незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 29 июля состоялось заседание правления Челябинской областной организации ВОС. Утверждены три консультативных органа – Совет по делам молодежи, Совет по культуре и Совет по физической культуре и спорту. 26 августа пройдет областной конкурс мобильной грамотности словом и жестом. 26 октября – областной фестиваль настольных игр «Игровая кладовая», по итогам которого сформируют команду для всероссийского этапа. 28 октября состоится областной конкурс «Брайлиада». Начата подготовка к проведению в Челябинской области всероссийского фестиваля «Игровая кладовая» в 2027 году. Великоустюгская местная организация ВАИ из Вологодской области стала победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года с проектом «Бабушка рядышком с внуками». В проекте участвуют люди с инвалидностью старшего поколения и дети-инвалиды. Они будут заниматься вокалом, медиашколой, рукоделием, гончарной и гастрономическими мастерскими. Запланировано не менее 10 занятий по каждому направлению с охватом не менее 60 участников. Итогом станет районный праздник-фестиваль к Международному дню инвалидов. Команда планирует выезжать в сельские поселения, не менее 5 социальных десантов. На официальном сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Здесь собрана информация для посетителей с инвалидностью, инклюзивные программы, контакты, маршруты, режим работы, льготные билеты, а также сведения о посещении музея с собакой-проводником и о расположении подъемных устройств и лифтов. Сайт подготовлен совместно с экспертно-консультационным центром «Эврика» и при участии незрячих экспертов в области цифровой доступности. Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен», посвященный работе с искусственным интеллектом. Заявки принимаются до 21 августа. Обучение проходит с 1 сентября, 7 недель. Участники разберутся в основах нейросетей, научатся применять искусственный интеллект для подготовки текстов, поиска информации, создания визуальных материалов. Платформа совместима со скринридерами и поддерживает управление с клавиатуры. На протяжении обучения помогают кураторы. 5 августа незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу между «Факелом» и московским «Динамо». Сопереживать любимой команде помогли профессиональные спортивные комментарии студентки Воронежской академии спорта и вратаря футбольной команды ВОС «Импульс» Виктории Давыдовой. Болельщики поблагодарили специалистов по работе с болельщиками с инвалидностью за подаренный праздник спорта. Опубликована программа 4-го ежегодного фестиваля фотографии «Photo Weekend» в Санкт-Петербурге, где 15 августа библиотека для слепых и слабовидящих проведет лекцию «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы. Участие по предварительной регистрации». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. к ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Первая программа состоится 4 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Константинова Елизавета из Якутской региональной организации ВОС, Каблахов Рустам из Московской городской организации ВОС, академический ансамбль «Гармония» из Пермской региональной организации ВОС, Данилов Александр из Ульяновской региональной организации ВОС, инструментальный дуэт «Кларино» из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.
6: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Дорогие друзья, продолжается лето, пора отпусков, и сегодня мы вновь обратимся к нашему архиву и совершим путешествие на 10 лет назад в 2016 год. 2 и 3 июля в Центре адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации инвалидов на озере Зеркальное состоялся первый региональный конкурс Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых с участием инвалидов по зрению и их собак-проводников «Мы с хозяином вдвоем». Открыл мероприятие председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексей Колосов.
1: Я хочу сказать, что мы очень рады, что получилось сегодня собраться и попробовать, потому что волнения определенные были. Мы опыта проведения подобных мероприятий не имеем, но хочу сказать, что мы за последние 2 года уже несколько таких мероприятий провели, которые для нас, ну, являются в определенной степени новыми. Ну и вот в этой череде это наше такое открытое, неофициальное первенство по конкурсу собак-проводников. Я хочу пожелать всем участникам, ну, первыми все быть, к сожалению, не смогут, да, наверное, и не это самое главное. Кто-то уже имеет и достаточно большой опыт участия в подобных мероприятиях. У нас есть участники, которые даже не один раз принимали участие в конкурсе, в частности, на базе нашей известной, знаменитой и любимой школы подготовки собак-проводников в Купавне Московской области. А есть участник, который сегодня вообще впервые вот будет принимать участие и в сентябре поедет только на эти мероприятия. Так что уровень немножко разный, поэтому я просто хочу пожелать, чтобы каждый из вас вместе с вашим другом, с вашим питомцем, показал тот результат, который бы вы были удовлетворены.
0: Учредителем конкурса выступила Санкт-Петербургская региональная организация ВОС при содействии Санкт-Петербургского центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. Главным инициатором и организатором мероприятия стала руководитель местной организации УПП-5, председатель социально-бытовой комиссии при правлении СПБ РУВОС Нина Иванова. Она извинилась перед участниками за сложные бытовые условия и пожелала всем хорошего настроения и успехов.
2: Я хочу извиниться, если какие-то бытовые условия вас, может быть, немножко смущают, но я хочу сказать, что это все-таки нас всех закаляет. Мы приспосабливаемся ко всему сложному и легко все преодолеваем. И даже получаем от этого удовольствие. Думаю, что и собачки ваши сегодня надышатся свежим воздухом и, конечно, займут те места, которых они достойны. Но все собачки замечательные, все доброжелательные, все ласковые. Мы их уже всех полюбили. Так что, если какие будут вопросы, проблемы по быту, все ко мне. А здесь я вам всем желаю сейчас успехов. И главное, чтобы хорошее настроение вам сопутствовало в течение всех этих 2 дней. Успехов вам во всем!
0: Директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Михаил Севастьянов поприветствовал участников, включая четвероногих, и поблагодарил руководство школы собак-проводников, сотрудники которой подготовили и провели конкурсную программу.
3: Здравствуйте, уважаемые господа и дамы, здравствуйте, уважаемые животные. Извините, как-то гавкать не умею пока. Хочу поблагодарить школу собак-проводников. Огромное спасибо руководству вашему. Ну и хочу пожелать успехов всем участникам. У нас тут принцип, я думаю, олимпийский. Главное, в конце концов, не победа, а участие. Ну и, собачки, вам удачи и первых мест вкусных конфет там.
0: Основными целями и задачами конкурса стали популяризация собак-проводников как средство социальной и психологической реабилитации, коммуникации и интеграции инвалидов по зрению, привлечение внимания к проблемам содержания и воспитания собак-проводников, расширение представления о реабилитационных возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием собак-проводников, раскрытие индивидуальных способностей инвалидов по зрению и собак-проводников и активизация их общения, совершенствование имеющихся и приобретение новых навыков собаками-проводниками, создание комфортной среды обитания для собак-проводников. В конкурсе приняли участие Алла Пелешева с Вальтером, Виктория Зырянова с Вивой, Вячеслав Рудаков с Ютаном, Татьяна Гысева с Зариной и Александр Кузьмин со своим помощником Роланом. Провели состязание сотрудники школы подготовки собак-проводников общества слепых из города Купавна Александра Иванюк и Людмила Верещагина. По окончании торжественного открытия состоялась жеребьевка, в которой порядок участия определяли собаки, поднимая с земли по команде хозяина игрушку с номером.
4: Посвободнее поводочек и командуйте.
2: Опор.
4: Проверка, как собачка у нас ищет. Опор. Она ищет, опор. Она нюхает. Никто ничего
2: Вальтер,
4: не подсказывает.
2: Опор.
4: Человек не
2: опор.
4: Видит. Он живет один со своим помощником. И помощник ему должен найти
2: сейчас,
4: и
2: секундочку.
4: Дать
2: право.
4: Определенную вещь. А право. Если вы уронили ключ, как вы домой
2: право.
4: Попадете?
2: Право. То...
0: Конкурс прошел в несколько этапов, первым из которых стал «Мы с хозяином вдвоем вместе весело живем». В нем хозяева со своими питомцами представили подготовленную дома программу, раскрывающую особенности и необычные навыки своей собаки.
2: Все прекрасно знают, что билеты в цирк теперь очень дорогие. Поэтому наша собака пробует выполнять цирковые номера. Приходите вы домой. Каждый хочет почувствовать себя олигархом. Значит, дома должен быть швейцар. Вальтер, шляпа.
4: Чего снимаешь? Шляпу с
2: юглавой. Молодец. Вальтер, очки.
4: Ой, он еще и очки снимать сейчас будет.
5: Снимает очки.
2: Вальтер, ну порычи, порычи.
6: Моя собака поводырь. Она не развлечение, а в нашей жизни непростое, большое облегчение. 50 маршрутов знает пес. Ведет меня и в парк, и в лес. Ведет на почту, и в собес. А если очень захочу, она ведет меня к врачу. Ходили раньше к нам, друзья. Теперь хожу я с ней сама. И если вам скажу, я везу тайки. Она почти как я, но не рассказывает байки.
7: А если вы что-то уроните, она поднимет?
8: Ой, да, Ива, а мы с тобой же на улицу пошли. Без ключей, что ли? Ой, без ключей пошли. Ой, ключи.
9: Да, молодец.
0: Второй этап конкурса назывался «Мы с хозяином вдвоем знаем все и обо всем». В нем каждому участнику необходимо было ответить на три вопроса от простого к сложному. Практически все прекрасно справились с этим непростым заданием.
4: В 13 веке одну из собак по кличке Денефис люди провозгласили святой и даже обращались к ней с просьбой об исцелении. Что это за собака удостоилась такой чести? А. Она лаем предупредила жителей города о нашествии врага. Б. Она погибла, спасая мальчика от укуса змеи. В. Она вынесла из огня 4 детей.
2: Нельзя.
10: Второе, по-моему.
4: Молодец! Она погибла, спасая мальчика от укуса змеи. Как называется длинная и густая шерсть на бедрах? А. Шаровары. Б. Штаны. В. Шорты.
11: Да штаны.
4: Известно, что сын Сталина Василий держал овчарку по кличке Бен, унаследованную от одного известного политического деятеля. Как вы думаете, от какого имени? У Ворошилова, у Рузвельта, у Геринга.
11: Геринга.
0: На следующем этапе, который назывался «Мы с хозяином вдвоем дрессировку признаем», собаки продемонстрировали четкое и своевременное выполнение команд начального уровня дрессировки и послушания, таких как сидеть, стоять, лежать и так далее. Последним испытанием для собак и их хозяев стало соревнование по ориентированию «Мы с хозяином вдвоем все преграды обойдем». Участники должны были пройти по маршруту, предложенному организаторами, причем для создания равных условий на соревнующихся одевали специальные очки. Это задание оказалось наиболее сложным, и не всем участникам в одинаковой мере удалось с ним хорошо справиться. Может быть, помешало волнение, а может сказалось то, что не всегда владельцы собак-проводников выполняют рекомендации инструкторов и недостаточно работают в повседневной жизни со своими питомцами. Во время конкурса мы побеседовали с одним из организаторов, директором Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Михаилом Севастьяновым, который поделился с нами своими впечатлениями.
12: Михаил Александрович, мы присутствуем на первом в Санкт-Петербурге конкурсе собак-проводников. Если можно, несколько слов вашего впечатления и что явилось причиной того, что ваш центр принял участие в организации данного мероприятия.
13: По причинам что говорить? Причина одна. Это наша совместная работа с обществом слепых, реабилитационная летняя программа. И это мероприятие, оно первое серьезное, волнительное, безусловно. Но, на мой взгляд, пока все идет очень хорошо. Я думаю, завершится все тоже блестяще. И надеюсь, что это мероприятие в дальнейшем будет проводиться не только по Санкт-Петербургу и Ленобласти, но и по всему северо-западу, поскольку людям это нужно. И те, кто здесь сейчас присутствует, вероятно, получили о собаках совсем иное представление, чем они его раньше имели. И, вероятно, захотят тоже пользоваться услугами такого замечательного друга-проводника. Опять же, без очереди можно проходить везде, как выяснилось.
12: Как сегодня рассказывали участники.
13: С этим животным тут много плюсов в итоге. Так что то, в общем, надеемся на продолжение нашей такой вот совместной плодотворной работы.
12: Ну и центр же начал такое сотрудничество еще в прошлом году, когда шла подготовка собак-проводников для того, чтобы хозяева собак могли беспрепятственно пользоваться метрополитеном. Сегодня центр будет продолжать этим заниматься?
13: Вы знаете, в прошлом году мы, безусловно, блестяще отработали, но это в основном заслуга, конечно, школы собак-проводников. У них и опыт был, и подготовка. Действительно, собаки получили необходимые навыки. А что касается продолжения работы, так, в общем, мне так кажется, что если собаки будут дальше людьми получаться в школе в Купавне, они будут все получать удостоверение соответствующего образца. А с удостоверением соответствующего образца все организации, метрополитен, автобус, банки и так далее, да, все учреждения, которые составляют социальную инфраструктуру, их безоговорочно будут пропускать везде. И об этом инвалиды должны знать, что это уже не просто там они что-то просят, и это их право конкретное. И если им отказывают, то тут, я думаю, что вплоть до прокурорского реагирования будет. В доступной среде сейчас уделяется большое внимание, а это именно требование законодательства по доступной среде. Если кто-то остался еще в городе неподготовленный, безусловно, но вроде как мы в том году охватили всех ранее выданных собак.
0: Победителями первого регионального конкурса «Мы с хозяином вдвоем» стали Вячеслав Рудаков из Приморской местной организации, занявший третье место. Второе место завоевала Виктория Зырянова из Выборгской местной организации. И на почетном первом месте оказалась Алла Пелешева из Приморской местной организации. Все участники получили призы и памятные подарки от Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, от спонсоров и от Российской школы подготовки собак-проводников. По окончании соревнований мы взяли небольшое интервью у ведущих, сотрудниц школы подготовки собак-проводников Александры Иванюк и Людмилы Верещагиной.
12: В Санкт-Петербурге это первый такой конкурс, это наш такой пилотный проект был. Как вы считаете, вот насколько нужны такие региональные мероприятия?
5: Во-первых, нам также понравилось, потому что мы также первый раз оказались под Питером. То, что вы говорите насчет конкурсов, они нужны для поддержки людей, чтобы они все-таки были не только под контролем, да, общались больше друг с другом, и чтобы собаки были в рабочем состоянии.
12: То есть, кроме того, что это конкурс, это дает возможность сотрудникам школы подготовки еще посмотреть, в каком состоянии находятся собаки.
5: Конечно, потому что очень многие замкнутые стараются, когда, чтобы их никто не смотрел, а собаку все-таки тоже надо смотреть и по здоровью, и то, что у нас сегодня было, это как раз вот показ того, что собака и человек – это одно целое. Когда у человека получается все с ней. Когда, извините, люди сидят дома и никуда не выходят, да, и когда получают на собаку, и слышат, что они везде выходят, они везде, магазины, транспорт, ездят на поездах, да, и летают спокойно, самостоятельно, без сопровождающего на самолетах, это жирный плюс для того, что человек начал выходить в свет. И когда мы делаем соревнования, во-первых, надо добраться сюда, правильно, самостоятельно, это уже плюс. И то, что они вот показали сегодня нам.
12: Здесь
5: тоже
12: происходит
5: свой...
12: же процесс ориентировки,
5: да,
12: в новых
5: процесс
12: условиях.
5: Процесс своей дрессировки. Поэтому они сегодня показывали не столько, как они дрессировались в нашей школе, да, но и показывали то, что они работают, занимаются.
12: Какие
5: и то, что навыки не затупляются, то, что навыки продолжаются, и они поддерживают стимул своей жизни и стимул жизни собаки.
12: Александра Николаевна, вот мне показалось, что вы достаточно сегодня жесткий член жюри были.
10: Член жюри и дрессировщик я всегда жесткий, потому что, когда мы требуем, сразу видно четкий результат. Они хорошо работают, они все довольны, они работают. Оба, и человек, и собака. Получается идеальный тандем. А если мы будем ходить, ну, давайте, пожалуйста, вы пойдете туда. Он скажет, не, я туда не хочу. Ну и чего? И ничего не получается. А тут, опа, не пошел? Почему? Пошел. Надо, значит, надо. Идут, и оба работают. И собачка, и человечек.
12: Людмила Александровна, да. Ну вот к вам вопрос. Ваша оценка состояния собак-проводников, тех, кто сегодня принимал участие в конкурсе, без фамилии, да, но в целом, как состояние
5: собак? Мне не мешало
12: собак?
5: Бы, конечно, похудеть.
12: То есть все-таки есть небольшие есть замечания перекорм, такие, или, может быть, даже серьезные замечания по содержанию собаки?
5: Да, потому что видно, что, конечно, ходят, потому что мы сразу видим по когтям, когда собака не ходит, а она, у нее растают большие когти.
12: То есть для профессионала это не проблема. Да. Не обманешь, да?
5: Да, нас не обманешь. Но видно, что они где-то что-то, видать, или подъедают, как мы мы заметили местами, где-то что-то еще. Просто летом надо поменьше давать еды и побольше все равно ходить. А так неплохо собаки выглядят тем, что они все-таки и шерсть блестит. Даже вот если пощупать, она у них не так сильно линяет. Видно, что собаки не в стрессе, не запуганы, они веселые, на позитиве. И если заметили, в конце соревнования все пошли купаться с большим удовольствием. А это тоже хорошо, когда жирок. Она же может купаться, лабрадор, и в холодное время года. Чуть-чуть, ничего, похудеет.
12: И мне вот очень понравилось сегодня во время одного из конкурсов, да, сказали, что любое упражнение надо заканчивать на позитиве. Если что-то не получается, надо повторить и обязательно
10: работаем над ошибками и на позитиве заканчиваем всю дрессировку.
12: Как вы считаете, наш центр Адори, насколько здесь проводить соревнования реально или все-таки не совсем подходит это место, вот если так на будущее нам заглянуть?
10: Честно говоря, он сложный вопрос. Во-первых, все зависит от количества народу, сколько вы будете приглашать. Если, соответственно, что сегодня мало народу было, да, 5 человек сегодня зрячих. Ну, в принципе, с одной стороны...
12: Для первого мероприятия?
10: Для первого мероприятия этого достаточно, и в принципе я сделала средней сложности маршрут, да, то есть у нас прошли некоторые товарищи хорошо его прошли, идеально, да, а некоторые застряли. Если много народу, то уже можно посмотреть, как люди ходят без подготовки к соревнованию по ходьбе, да, а потом уже дальше ориентируется степень сложности. Допустим, вот у нас в школе в собак-проводников там стандартные препятствия. Это мостик стационарный, яма стационарная, переход дороги стационарный, платформа, подъем-спуск, верхние, нижние, потом у нас идут две рельсы, кучу змеек. Здесь я сделала, ну, средние, так скажем, по ходьбе, но с лояльными препятствиями. Более такие жизненные, так скажем, верхние, нижние препятствия. Я сделала так, чтобы я могла пройти сама, потому что я посмотрела, что люди не все очень так хорошо ориентируются, в основном большинство полагается на собак. Ну, то есть вот я сделала так, как вот посчитала, что будет удобно. Ну, в принципе, я не ошиблась.
12: Да, ну, в общем, определенный антураж здесь
5: показали неплохое, да, свое вот подготовку. Не то, что подготовка вообще в жизни, да, а то, что неплохо они ходят. Потому что собаки тоже думают не только о себе, но и о своем все-таки хозяине. И они даже смотрят, а почему бы нам все это не обойти? Хотя это очень было реально.
12: Да, мне тоже
5: у нас специально кусты посажены, шиповника, что никуда не свернешь.
12: Мне тоже понравилась такая реакция, что да, собака подумала, обошла.
5: Поэтому это строго не судилось. Если она нашла выход из положения и все-таки привела, заметьте, к ориентиру, к скамейке, и мы уже, считайте, оценивали это плюсом, то, что все-таки она его привела туда, куда он сказал.
12: Ну и последний вопрос. Да. Если на будущий год мы пригласим вас, вот соберемся и все-таки будем проводить еще раз такое мероприятие, как приедете к нам?
5: Обязательно.
12: Александр.
10: Приглашайте, конечно. С удовольствием. Может быть, что-то новое придумаем. Мы каждый раз делаем все по-новому. То есть программа остается та же, но где-то что-то импровизируем, добавляем.
5: Ну, конечно, есть небольшая просьба все-таки, хоть какие-то мелкие, но реквизиты, что все-таки подтверждающие, да, что у нас сегодня было это мероприятие. Чтобы это было все ярко, понимаете, красиво.
10: Это шоу.
5: Там уже не только, чтобы адреналин прошел, да, что такое соревнование, да, у нас прошло, но чтобы все-таки осталось какое-то вот свет души, впечатление огромное, что я не зря сегодня сюда приехал, не зря прошел все это дело. А там же очень многих, надо даже к нам приезжать, не столько на соревноваться, а как себя показать и других посмотреть.
12: Спасибо огромное. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность дать интервью для наших радиослушателей. Вот. И, конечно, желаю школе подготовки собак-проводников дальнейших успехов, потому что очень важное, нужное для людей дело. Мы сегодня еще раз в этом убедились. Поэтому огромное вам спасибо и надеемся, что еще встретимся на нашем мероприятии.
5: И вам спасибо.
0: Благодарим всех участников, гостей и организаторов конкурса за интересно проведенное мероприятие и надеемся, что теперь он будет проводиться в Санкт-Петербурге регулярно.
11: Ну что ж, прошло 10 лет и конкурс действительно стал регулярным, а при Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых был создан общественный совет владельцев собак-проводников, который возглавила Алла Пелешева.
14: В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: 26 ноября 2016 года в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых состоялся 11-й ежегодный художественно-реабилитационный конкурс «Между прошлым и будущим». На сцену вышли 16 команд местных организаций, представляющих различные районы Санкт-Петербурга, и две команды из Ленинградской области – Отрадненская и Ручьевская из города Сосновый Бор. Мероприятие было посвящено Году российского кино. В первом туре конкурсного марафона команды продемонстрировали домашнее задание на тему «Кинокадры решают все».
15: «Волшебник страны ВОЗ. Фильм-сказка». Знакомьтесь, это Эльвира Михайловна со своим четвероногим другом Анатолием, попросту Тошкой. У Эльвиры Михайловны с подружками есть одна замечательная традиция. Каждый год в конце ноября они ходят с КСР. Но в этом раз не задалось. Злая колдунья Бухема, как это часто случается, спутала все карты. И началось уже совсем другое кино.
16: Ты кто? Что случилось?
17: Девочка, злая колдунья Бухема наслала на меня проклятие. И я сдвинуться не могу с места. Смажь меня скорее. Вот там сзади в сумочке канистра со спиртом. Ну давай, да, да, вот, да. Молодец.
16: Куда лить-то?
17: Ну как куда? В рот, конечно. Куда еще-то? А,
18: ну вот и поправились. А.
19: Поблагодарил бы тебя. Да не могу. Железный я. Сердца у меня нету.
16: Не беда, пойдем с нами к волшебнику, он обязательно тебе поможет.
0: Второй тур конкурса был интеллектуальным. Он назывался «Стоп-кадр» и проходил по правилам игры «Brain Ring». Третий тур состоял из трех заданий и назывался «Реабилитационный калейдоскоп». Первая часть калейдоскопа «Минута славы» показала, что фантазии и возможности членов общества слепых практически безграничны. Участники пели, танцевали, крутили обруч, читали басни и скороговорки. Но больше всех смог удивить победитель «Минуты славы», член местной организации «Коломна» Алексей Воронов, исполнивший колыбельную «Умки» одновременно на гитаре, губной гармошке и шейкере.
20: Дело в том, что на последних минутах буквально было принято решение изменить номер. Первоначально задумывалось гимн России под регги сыграть. То есть, ну подумали, что возможно это будет не совсем политкорректно или как-то там как кто-то не воспримет. И решили более близкую тематику к этому конкурсу выбрать. Простой детский, наивный, можно сказать, мультик «Умка». А я очень сам удивлен буквально и поражен тому, что вот так все произошло. Быть может, чем-то она тронула какие-то детские ноты членов жюри того ребенка, который живет в каждом из нас.

0: Во втором задании участники должны были в течение одной минуты дать свое толкование фразы из популярного советского фильма. Жюри оценивало креативность мышления, логику и чувство юмора. Заключительное задание этого тура называлось «Пиши-читай». Участники должны были, прослушав музыкальный фрагмент из фильма, за две минуты написать по Брайлю имена и фамилии режиссера, исполнителя песни, композитора или автора слов. Эксперт, в роли которого выступил сотрудник Народного музея Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Олег Зинченко, озвучивал вслух результаты. Помимо правильности ответа, оценивалась и правильность написания по Брайлю. Последний тур реабилитационно-художественного конкурса «Между прошлым и будущим» назывался «Подари балл». По его условиям, каждая команда должна была подарить один балл одной из команд конкурентов. Причем необходимо было не просто подарить, но и объяснить причину. Перед началом конкурсной программы в фойе была развернута выставка творческих работ участников. На сей раз это были тифломультяшки – игрушки, представляющие героев популярных российских мультфильмов. Игрушки должны были быть тактильно доступны и узнаваемы. В результате голосования зрителей победила игрушка Василя Островской местной организации. По окончании художественного реабилитационного марафона, продолжавшегося почти 6 часов, компетентное жюри во главе с директором Центра культурно-спортивной реабилитации Борисом Спиваковым вынесло свой вердикт. Третье место, благодаря баллам, подаренным конкурентами, смогла завоевать Приморская местная организация. Второй, как и год назад, стала команда комплекса реабилитации инвалидов «Контакт». Представитель «Контакта» Петр Кривенко надеялся на победу, но и второе место его не расстроило.
1: Ну, во-первых, мы начали с того, что прежде всего написали сценарий. Описали его Леонид и Татьяна Александровы. Они, по-моему, сделали очень неплохую работу, ну а мы ее воплотили в жизнь.
0: Вы ожидали, что вы займете второе место? Или вы все-таки надеялись больше на первое?
1: Конечно, на первое надеялись больше. Но не всегда все получается. Дело в том, что очень разноплановые конкурсы и творческие, и интеллектуальные, поэтому тут разброс может быть очень большим, и это справедливо и правильно.
0: Но вы не расстроились?
1: Абсолютно нет.
0: Как вы считаете, жюри справедливо ли судило сегодня?
1: Мне в одном месте показалось, что не совсем правильно было. Я даже не буду сейчас говорить, где и чего. Ну, это, в конце концов, на конечный результат, я думаю, не повлияло вообще.
0: На первое место спустя 2 года вернулась Купчинская местная организация. Участница команды победителя Елена Давыдова и председатель Купчинской местной организации Ирина Кузнецова рассказали о своем пути на вершину пьедестала.
2: Сценарий написал наш председатель Кузнецова Ирина Валерьевна. Но готовились мы все вместе, и творческий процесс происходил достаточно часто неоднозначно, потому что очень много было и репетиций, очень много было всяких таких творческих несогласий. Но то, что мы заняли первое место, для нас это просто фурор.
0: Насколько оно тяжело вам далось?
2: Сказать, что очень тяжело, не могу. Команда у нас очень слаженно работала, и мы надеялись на результат.
0: Кто из команд конкурентов, может быть, вам запомнился, понравился больше всего?
2: Мне очень понравилась «Приморская». Интересный сюжет, красивые актеры, также слаженно работала команда. Особенно очень мне понравилась «Минута славы».
0: Расскажите, пожалуйста, как у вас так часто получается писать удачные сценарии?
3: Просто нравится нам это дело. Но это наша шутка, что ты сам не спляшешь и не споешь, и слушать некого. Но на самом деле у нас просто коллектив творческий. И таланты спрятаны фактически в любом человеке. Вот моя задача как председатель – их вытаскивать. Труд у нас коллективный. Это нельзя сказать, что я пишу одна. Мы как горячие пирожки перекидываем эти сценарии, что-то правим. У нас идут споры, слезы. В общем, творческие муки. Ну вот в результате рождается то, что вы видели. Мне кажется, что уже в нашей команде, это опять может быть не скромно, но мне это очень дорого, зарождаются какие-то уже элементы просто любительского театра.
0: Победителями в номинациях стали «За артистизм» – Центральная местная организация, «За лучший сценарий» – Нарвская местная организация, «Гражданская» и «Отрадненская» местные организации, «За лучшие костюмы» и «Сценическое воплощение». Самой интеллектуальной была признана команда Выборгской городской местной организации и самой реабилитированной – команда Невской местной организации. Своими впечатлениями с нами поделился председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
4: радость.
0: Алексей Борисович, расскажите, как вам в этом году конкурс?
5: Ну, в целом, по-моему, очень хорошо, как мне кажется. Конечно, всегда победителям конкурс нравится больше, чем тем командам, которые не заняли призовых мест. Но это, наверное, нормально, несмотря на то, что мы, конечно, считаем, что самое главное – это участие, и самое главное – это вот такое большое количество команд. Все-таки 18 местных организаций приняли участие, свои сценарии, свои программы. Соответственно, чтобы принять участие в конкурсе, нужно проводить достаточно серьезную подготовку. Это значит, что в организации должны работать и кружки художественной самодеятельности, и люди должны быть интеллектуально грамотные. И вот конкурс все это очень хорошо показывает и выявляет. И мне очень приятно, что столько сегодня талантов мы увидели на нашей сцене.
0: Как вы считаете, почему некоторые местные организации, которые обычно принимают участие, в этом году отказались?
5: Ну, таких организаций на самом деле немного. Буквально две я знаю. Одна из них из Ленинградской области, и там причины понятные. Там, к сожалению, и секретарь у нас болеет, и возникли трудности такие организационные. В целом, в общем-то, состав обычный. Всегда происходит небольшая ротация. 2-3 организации — это как бы, ну, нормально, да, из года в год немножко бывает состав меняется. Каких-то таких команд, которые бы должны были выступить, но не выступили, у нас нет.
0: Какой из конкурсов вам запомнился сегодня больше всего и вас порадовал?
5: Ну, более неожиданным, наверное, был конкурс «Минута славы». Конечно, мы понимаем, что конкурс придумали не мы, и мы не претендуем на его авторство. Но с точки зрения реализации мне очень понравилось. Сегодня у нас в разных жанрах разные возможности демонстрировали. И игра на музыкальных инструментах, и на одном, и даже на трех одновременно. И последовательно на нескольких инструментах. И акапелла, и даже басни на французском языке. Ну, действительно, команды очень интересно подошли, творчески подошли, мне очень понравилось. Ну и также я бы отметил, наверное, конкурс по спортивной версии интеллектуальной актуальных игр по типу «Своя игра», ну или у нас это называется «Брейринг», когда команды садятся за стол и нажимают кнопки, и кто вперед нажимает кнопку и правильно отвечает, тот и получает балл. Это отличается от всех предыдущих конкурсов, когда мы проводили подобные интеллектуальные конкурсы, вот формат, да, данный, и мне показалось, что это тоже интереснее, динамичнее проходит, одновременно три команды на сцене. Я считаю, что вот такая форма, она, в общем-то, имеет будущее, и, возможно, в дальнейшем мы продолжим.
0: Какая из команд вам запомнилась больше всего?
5: Я не буду оригинальным. Запомнились больше, конечно, победители. Это местная организация Купчино, местная организация «Контакт» и приморская местная организация. Ну, наверное, это так и должно быть, да, потому что победители, они поэтому и победители, что выступают ярко, что у них костюмы, что у них интересные сценарии, у них присутствует юмор. К сожалению, поскольку мы вели это мероприятие, я не мог посмотреть полностью все выступления, но отмечу, конечно, победителей.
0: От всей души поздравляем победителей, а командам, не занявшим призовых мест, желаем не отчаиваться, тренироваться, репетировать, перенимать опыт. Ваши победы еще впереди.
6: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.
7: «Воззрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.
8: Вы слушаете Радио ВОС.
9: Юбилейный 200-й выпуск лога президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
10: Здравствуйте! Сегодня 10 августа 2026 года. На прошедшей неделе прошло ряд очень важных мероприятий. Это прежде всего съезд руководителей образовательных учреждений коррекционного типа по обучению незрячих детей в Кисловодске. И в этом съезде приняли участие Андрей Владимирович Мочалин и Сергей Матвеевич Дубовик, которые являются, в общем-то, членами нашей организации и, конечно, руководителями реабилитационного учреждения и, в общем-то, полномочным представителем президента по Северокавказскому округу. Это является Сергей Матвеевич Дубовик. Важность этого мероприятия трудно переоценить. Взаимодействие с молодежью именно со школьной молодежью. Это стоит на повестке дня нашей организации. И я думаю, в новой концепции развития Всероссийского общества слепых 2026-2031 мы должны будем, в общем-то, этот раздел очень подробно и четко изложить, потому что реально благодаря усилиям Ивана Владимировича Вишневецкого и его, так сказать, энергетики, его возможности организовывать работу с людьми в регионах, у нас прошел хороший сдвиг по реабилитации школьников и, конечно, их обучение и обеспечение возможностей их трудоустройства. Вот это, наверное, одна из важных проблем, которую нам нужно сегодня решать. Я еще раз хотел бы поздравить всех участников съезда вот с этим большим и значимым мероприятием, в котором были посещены ряд учебных заведений именно реабилитационного типа в Северокавказском округе. Ну и главное, наверное, выработаны прекрасные решения для того, чтобы вот этот вариант движения развивался далее. И, в принципе, наша организация плотно и четко участвовала в этой работе. Потому что та проблематика, которая существует в ряде регионов, должна быть, наверное, направлена в более положительный ракурс своего движения. И, естественно, мы должны, в общем-то, выровнять эту работу по Российской Федерации. Именно со школьниками, с молодежью, преподавателями коррекционных учреждений, ну и, естественно, с руководством. Ну и с руководством Министерства образования. 6 числа в Паралимпийском комитете России состоялось мероприятие, посвященное прежде всего паралимпийским видам спорта, спорту людей, пострадавших на СВО, и, конечно, там присутствовали руководители общественных организаций инвалидов. Это и Бочков, общество глухих, и уважаемый наш Терентьев. Вот Михаил Борисович, представитель нашей организации, вице-президент Котенев Дмитрий Владимирович. Представлены различные виды спорта для инвалидов, ну и, естественно, их обеспечение. Ну и я могу сказать, что Павел Алексеевич Рожков и наш руководитель Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Владимировна Семенова очень хорошо организовали весь процесс. Ну, а главное, что председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко и еще ряд представителей партии «Единая Россия», в общем-то, поучаствовав в этом мероприятии, приняли предложение общественных организаций в народную программу партии «Единая Россия», прежде всего для развития массового спорта, ну и, конечно, спорта высоких достижений. И мы очень благодарны партии «Единая Россия» за то, что она уделяет большое внимание именно проблемам спортсменов, паралимпийцев, тех людей, которые с инвалидностью находятся в регионах, детей-инвалидов, для того, чтобы все-таки наладить это массовое физкультурное движение в России именно вот людей, у которых есть физические ограничения по здоровью. Ну, а я сегодня нахожусь уже в Екатеринбурге. У нас пройдет отчетно-выборная конференция Всероссийской Федерации спорта слепых сегодня, 10 числа. И, конечно, мы, в общем-то, ждем, наверное, новых и хороших инициатив от этого мероприятия. И я считаю, что должно быть еще больше расширено взаимодействие региональных организаций и федерации, вот, Всероссийской Федерации Спорта Слепых именно по регионам. Сегодня есть в ряде регионов пока взаимодействие довольно слабое. Но я думаю, что благодаря, вот, наверное, тому, что федерация уже сложила свою работу, ну и, естественно, мы, в принципе, должны, наверное, отработать эту ситуацию. И я, как член ИПСА, Международной Федерации Спорта Слепых, еще раз хотел бы настроить Всероссийскую Федерацию Спорта Слепых и дать предложение по расширению такого сотрудничества. Ну и, естественно, спартакиада, финал спартакиады России спорта незрячих, который будет проходить в Екатеринбурге. Я там тоже буду принимать участие и в открытии, и в награждении. Ну, я думаю, что те вопросы, те моменты, которые существуют в беседах со спортсменами, с тренерами, мы еще раз, наверное, обсудим. И думаю, что наше сотрудничество в дальнейшем будет развиваться еще более конструктивно и на более высоком уровне. Спорт, лето. Ну, вот лето уже, к сожалению, движется к своему финалу, к завершению, уже середина августа практически. И мы с вами должны понимать, что нужно еще раз взвесить те моменты нашей с вами работы, тех, наверное, очень важных и документов, которые мы должны подготовить к 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Ну и летний отдых завершается, и снова интенсивная, очень такая многопрофильная работа всех подразделений Всероссийского общества слепых именно к съезду Всероссийского общества слепых. Это главное. Мы с вами разрабатываем концепции развития как предприятий, учреждений, санаториев и нашей организации, так и реабилитационных центров. Ну и, естественно, боремся за то, чтобы бюджет нашей организации с вами рос. Ну и, конечно, наши дела соответствовали тем вызовам времени, которые сегодня есть. Всем хороших, больших успехов на поприще реабилитации незрячих в Российской Федерации.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Друзья, вы слушаете заключительную часть нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтиз», который прошел в Минске 16 мая. В предыдущих выпусках мы рассказали вам о том, как прошло пленарное заседание, обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности. Услышали выступление Григория Канзалаева на тему «Искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека». Кристина Кузьмицкая и Виталий Кредич поделились лайфхаками из жизни незрячих родителей. Специальными гостями заседания стали медицинские работники, которые рассказали, на какую поддержку могут сегодня рассчитывать начинающие родители. И, конечно, мы много общались с участниками молодежного форума. Ну что ж, время двигаться дальше, ведь программа получилась очень насыщенной и интересной. «Круг решений» – именно так назывался следующий интерактивный блок форума, где участникам сначала предложили разделиться на команды по областям. Затем по периметру зала организаторы разместили роллапы, мобильные стенды для письма и пригласили команды к ним. Модератор молодежного форума, начальник организационного отдела Центрального правления Ирина Сухоцкая рассказала о том, что за последние два года в ряды «Белтиз» вступило 273 молодых человека с инвалидностью по зрению. Поспособствовали такому результату мероприятия, которые предложили участники первого молодежного форума два года назад в рамках дорожной карты развития молодежного движения в нашем товариществе. В этот раз организаторы попросили команды публично представить свои идеи мероприятий до 2028 года, которые также смогут стать привлекательными и актуальными для молодых людей с инвалидностью по зрению как в своих регионах, так и в масштабе республики. Обязательным условием дорожной карты этого года стало разделение идей на два типа. Первый – мероприятия, которые смогут организовать областные правления исключительно своими силами. Второй – с помощью Центрального правления «Белтиз». Практически все регионы внесли в свою дорожную карту развития мастер-классы по освоению искусственного интеллекта, обучение работе с современными приложениями, которые упрощают жизнь незрячих людей, а также пешие экскурсии по городу и исторические квесты. Представители Брестской, Могилевской и Минской областей пожелали устраивать отдельные молодежные встречи в своих регионах в течение года. Витебская область заявила о возможности создания клуба для знакомств и общения молодежи с приглашением специалистов разных направлений, которые важны и актуальны для участников. В рамках раскрытия творческого потенциала

0: Не выделили необходимость таких мероприятий, как молодежные турслеты, походы, велопробег на тандемах, чемпионат по спортивному покеру, продолжение работы клуба настольных игр, выставка современных тифлосредств, проведение семинаров для будущих родителей, мастер-классы по уходу за собой, по массажу, по шоу-дауну, уроки и семинары по профориентации в спецшколах, где учатся ребята с инвалидностью по зрению, семинар по поддержке родителей детей-инвалидов. Конференция с сотрудниками высших учебных заведений и среднеспециальных учебных заведений по сопровождению и помощи людей с инвалидностью по зрению. Важный вектор развития молодежного движения, по мнению участников форума. Это взаимодействие БелТиЗа со сторонними организациями, например, со Всероссийским обществом слепых, для обмена опытом и возможностью дальнейшего участия белорусов в молодежных мероприятиях, проводимых ВОЗ, и наоборот. Проведение мастер-классов для сотрудников белорусских организаций, которые напрямую не контактируют с незрячими и слабовидящими. Также в приоритете проведение круглых столов, прикладных мастер-классов, совместных мероприятий для молодежи с другими общественными организациями инвалидов Беларуси. Из оригинальных предложений были такие, как автопробег или даже гонки с присутствием в машине людей с глубокими нарушениями зрения, а также соревнования по стрельбе в тире. Сотрудники Центрального правления внимательно выслушали и зафиксировали все идеи участников форума, а также попросили команды по приезду домой подробно расписать план каждого предложенного ими мероприятия. После завершения работы в группах в рамках интерактивного блока «Круг решений» всех ждал перерыв, фотосессия и заключительная музыкальная часть форума под названием «Нас не догонят». Но перед тем, как ее услышим, давайте познакомимся с молодежью БелТиЗа еще ближе. Узнаем, чем они живут, какие у них увлечения, надежды и, конечно же, мечты.
1: Меня зовут Павленко Ксений Евгеньевич, я с Могилева, 18 лет. Занимаюсь физическими видами спорта, там что-то типа тяжелой атлетики.
2: Где вы занимаетесь?
1: Получается, я занимаюсь в общежитии, без тренера, то есть все сам делаю.
2: Вы где-то учитесь?
1: Да, я учусь в Гродненском государственном медицинском колледже на профессию техник-массажист. Вступил в БелТиЗ я недавно, как только поступил в ГРГМК. Получается, да, год где-то учусь.
2: Как вам у нас?
1: Нравятся вот эти конкурсы все, это очень интересно. Вот это времяпрепровождение разбавляет серые будни.
2: В каких мероприятиях стараетесь участвовать?
1: Я стараюсь участвовать во всем, что предоставляет организация БелТиЗ. В частности, я участвую больше как сопровождающий. Но вот последние по легкой атлетике соревнования были. Бег, прыжки и метание мяча. Вот никаких мест я, к сожалению, не занял, но это не важно. Главное участие.
2: Когда вы пришли в БелТиЗ, что вы о нем знали?
1: Ничего абсолютно. Я даже не знал, что такая организация существует.
2: А где вы до этого учились?
1: До этого я учился в Могилеве, в обычной школе. И там не распространяли информацию о таком месте.
2: Но проблемы со зрением у вас, я так понимаю, к тому же времени были, да?
1: Да, у меня с рождения проблемы со зрением. У меня врожденная катаракта, неудачно оперированная 3 раза. Только на левом глазу. Правый глаз у меня видит.
2: Когда вы пришли уже в БелТиЗ, когда вот столкнулись впервые с людьми, у которых, возможно, какие-то большие, да, проблемы со зрением, как воспринимался этот мир? Что вас лично поразило?
1: Что вот эти слепые люди, они очень самостоятельные. Я вообще удивился, когда вот с Мистикевичем Евгением я живу в одной комнате, полностью, тотально слепой. Я вообще удивился, что он и приготовить себе еду может, и поразило меня, что вот такой самостоятельный человек с такими большими проблемами, что он сильный очень в моральном плане, что не сдается. Вот это поразило очень сильно. Да.
3: Здравствуйте, меня зовут Марианна Бабич. Пришла на республиканский форум БелТиЗ. Ну, долгое время такое, больше с мамой ходила, да, и больше такая маленькая была, как-то я не особо вовлекалась в жизнь БелТиЗа, и как-то вот недавно я поняла, что я начинаю взрослеть, когда на работу устроилась год назад. И, получается, конкурс был, потом я приезжала в Молодечный, выступала как гостья на конкурсе БелТиЗа, и вот конференция. Сейчас очень интересная тематика, потому что проблема инвалидности в нашей по зрению, она актуальна для всех, нас, она нас объединяет. Ну, такая душевная беседа. И на душе, может, станет легче там кому-то, и мне тоже. Найдем родственных душ себе, людей по нашей специфике. И получается, ну, как бы пришла что-то для себя новое подметить, провести время с подругой, к которой я пришла, и также, ну, приобщиться к обществу БелТиЗ. Если сравнивать со мной и с моими знакомыми, ну, это, конечно, недопонимание со стороны обычных, нормотипичных и зрячих людей. Когда спрашивают при знакомстве, что у тебя с глазами, или оскорбляют, это очень обидно. То есть я бы, да, даже работала еще бы и с такими обычными людьми. Ну, я думаю, работа такая и проводится, конечно же. А нам нужно научиться относиться к этому с пониманием и понимать, что люди не знают этого, что у нас такое.

0: как бы к этому у них появляется интерес. Также проблема — это просто непринятие самого себя, конечно же. И, ну, может быть, кто-то даже себя гнобит за то, что так вот получилось, хотя не нам выбирать. А к тому же еще как раз-таки BLTIS показывает, что таких людей много, что вы не одни. И поэтому это очень важное мероприятие. Вроде кажется, как будто, ну, там вот поговорили, поели, ну, что такого. На самом деле это психологическая поддержка. Это не психолог, потому что вот лично я и, может быть, допустим, кто-то из определенных обстоятельств боится психологов. И я боюсь психологов. Я бы не пошла на беседу в закрытый кабинет. А вот в такой обстановке вливается информация в голову, если так можно сказать. Ты понимаешь, что ты не один, что у тебя за плечами есть поддержка и целая организация, которая помогает.
1: Эрнесто Руис Молчанов, Витебская областная организация.
2: Имея опыт уже участия в разного рода в таких форумах, было определенное представление, и в целом они оправдались. То есть это выступление спикеров, которые делятся своим опытом, обмен опытами между разными областями, знакомство с новыми участниками. Из моего опыта вот, общения с членами общественной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению, ну, это, наверное, вот есть одна и проблема, и все остальные – это трудоустройство. Это и для молодых, и для немолодых. Для всех это стоит вопрос очень остро. Помимо основных спикеров выступали от областей. Инициатива должна исходить от самого человека, его какая-то заинтересованность, его непосредственная деятельность и BLTIS как помощник в реализации этих намерений. То есть, да, мы наметили план действий, поделились друг с другом, можно это взять на вооружение и применить. Молодежь заинтересована, где-то, может быть, надо еще нам тоже работать в этом направлении и привлекать, и задействовать.
3: Из вашего опыта, какие мероприятия наиболее пользуются успехом в Витебской области, в BLTIS?
2: Совместные какие-то активности, посещение экскурсии, может быть, встреча со специалистами, юрист-психолог, конкурсы, фестивали, там, где можно либо проявить свои таланты, либо совместно посетить.
3: Уже форум практически подходит к завершению. Какие у вас впечатления? Какие пожелания?
2: Очень приятные впечатления, то есть это приятный опыт, который будет еще долго вспоминаться, отложится на будущее, и в дальнейшем будем взаимодействовать друг с другом. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов, которые подготовили, провели на таком высоком уровне.
4: Меня зовут Олеся, в Вороновском районе проживала. Ну, училась в школе-интернат для слепых и слабовидящих. После школы дома была долгое время. Занимаюсь творчеством, бисероплетением. Для меня это несложно. Я чувствую руками бисер, чувствую руками проволоку. И шаг за шагом создаю так шедевры. Деревья, бывает цветы плету. В Гродно переехала сравнительно недавно, 9 месяцев назад. Работаю. Я впервые приехала на форум для общения. Я пожелаю участникам форума крепкого здоровья.
5: Меня зовут Кондратьева Евгения Александровна, техник-массажист. Живу в Витебской области, городе Чашники. Я работаю массажисткой, я веду свой телеграм-канал «Я и моя семья». В телеграм-канале публикуется разного рода информация, какие-нибудь статьи про котов, что-нибудь о массаже, что-нибудь о семье, о доме, в каких конкурсах я участвую, «Тубежзорка», «Надея», «Пой душа», «Аккорд души» и «Новый статус». Еще у меня хорошая такая страничка ВКонтакте, на которой уже 1000 с чем-то друзей. Форумы проводить надо, чтобы другие знали, что есть такая молодежь, чтобы молодежи можно было себя в чем-то проявить, что-то новое узнать.
3: На этом форуме какие проблемы, которые озвучивались, были для вас наиболее интересны?
5: Трудоустройство. Вот, допустим, мне было интересно послушать, который очень хочется город поменять. Надо сделать так, чтобы о нас как-то знали, что мы можем, допустим, сами пройти с тростью до магазина, до врача или еще куда-то, чтобы это не было чем-то таким диким для людей. Может быть, у меня была бы такая вот тема проводить такие вот лекции с родителями, чтобы не было такой гиперопеки со стороны родителей, потому что сама нахожусь в этой шкуре. И сама не знаю, как выйти из этого. Очень люблю слушать про приложения, которые новые. Особенно про искусственный интеллект. Поэтому очень интересно, очень нравится.
6: Меня зовут Вероника Жилич, 29 лет. Пишу книги, ну и работаю в Центре креативных решений «Невидимый мир» психологом, провожу программы.
7: Проводите программы, работаете с людьми. Сегодня у нас тоже такое общественное мероприятие, молодежный форум. Вот почти он уже завершен, осталась у нас музыкальная часть, да. Что понравилось, что не понравилось?
6: Понравилось, наверное, то, что много идей, много людей, много коммуникаций. Немножко сложно, что людей слишком много, помещение слишком большое, поэтому иногда вот путаешься, теряешься. Но в целом это интересный опыт, новое знакомство, новые возможности. Интересно послушать, что думают другие люди.
7: Все ли темы заинтересовали? Все ли спикеры были вот, да, актуальны, полезны для вашей вот сегодняшней жизни?
6: В целом, наверное, да, где-то чуть-чуть меньше. Например, про искусственный интеллект, потому что он такой на слуху. Но в целом очень все подготовленные спикеры. Было интересно, вот как человеку, который уже потихонечку начинает задумываться, было интересно, полезно послушать, какими лайфхаками пользуются другие родители, которые уже столкнулись с этим.
7: Нужно это, важно сегодня обсуждать вот в современном молодежном обществе? Такие
6: я думаю, что да, потому что многие люди с этим не сталкиваются. Когда сталкиваются впервые, какие-то очень, может быть, неприятные ситуации происходят. Ну вот, как, допустим, с тем, что могут незрячему родителю ребенка не отдать. И поэтому, конечно, когда ты это обсуждаешь, то предупрежден, значит, вооружен. То есть знаешь, к чему готовиться. Ну и на основе предыдущего опыта ты можешь уже гораздо проще этот опыт внедрить в свою жизнь, чем самому быть первооткрывателем. Поэтому я думаю, что да, это важная и интересная тема.
7: Давно ли вы в Белтизе и что вам сегодня дает эта организация?
6: В Белтизе я, наверное, с 2020 года. Начинала я с того, что я работала психологом по трудовой адаптации. Но на сегодняшний день, конечно, это и разные мероприятия, как, например, настольные игры, клуб, да, настольных игр.
7: Минской областной организации. Да,
6: да, да, бассейн, тренажерка, турслет, например. Ну и, конечно, новые знакомства с новыми людьми.
7: Что нужно, чтобы молодежь Белтиза ширилась и множилась, как вам кажется, да? Что нужно делать сегодня?
6: Наверное, может быть, больше освещать это в соцсетях, анонсировать.
7: Именно в соцсетях,
6: ну,
7: да?
6: Ну, да, наверное, да. Может быть, в Инстаграме, может быть, в ТикТоке, то есть в каких-то более современных соцсетях, например, не группа в Вайбере, а, допустим, Инстаграм, да? Ну,
7: да,
6: мне кажется,
7: молодежь,
6: что сейчас, вот если мы сравниваем вот 2025-2026 год, то уже за счет того, что очень много разных мероприятий стало проводиться именно для молодежи, молодежь уже подтянулась и уже стала более активна.
8: Я Александр Ковзик, мне 32, завтра 33. Живу в Гомельской области, город Речица. Сам по образованию техник-массажист. Также увлекаюсь, и дополнительная моя спецификация — это фаер-шоу, флоу-арт.
7: Интересная у вас деятельность, да, необычная для Белтиза. А как давно вы в нашей организации?
8: Именно в Белтизе, буквально в прошлом году только вступил в Белтиз. Ну, еще в колледже слышал, но как-то не придавал сильного значения. Скажем так, был занят своими обычными делами, учебой, потом работой, как-то так в обычной жизни, в тени как-то забыл об этом, а потом буквально вот в прошлом году задумался, вот существует Белтиз, а вот кто они, что они, вот более близко познакомиться, и вступил вот в Речице, в Белтиз. На данный момент очень впечатлен, продолжаю изучать, вот приехал на мероприятие, форум молодежный. Мне интересно, как молодежь задействована, какая активность вот молодых людей в организации Белтиз.
7: А что сами готовы предложить Белтизу, как молодой человек?
8: Творчество, активность в мероприятиях, представление Белтиза на тех же городских мероприятиях, республиканских, также показать, что люди, у которых есть проблемы со зрением, они также участвуют в жизни и инклюзивны, ну, в обществе в обычном, даже местами сильнее, чем обычный человек.
9: Меня зовут Марина Кирилюк, я из Минска. Чем занимаюсь? Фрилансерка, работаю на дому, пишу музыку, и блогер. Сонграйтерка-блогерка. Я впервые на форуме, и мне очень-очень понравилось. Это очень супер крутое впечатление. Много интересных знакомств. Ты понимаешь, что ты можешь многое. И когда ты видишь много других успешных случаев, то вообще, ну, просто как крылья вырастают. Ты понимаешь, что есть с кем дальше идти и развиваться. То есть здесь знакомства, которые образовались, они помогут в будущем.
3: Какие темы, которые здесь обсуждали, для вас лично наиболее актуальны?
9: Ну, например, работа. Обучение уже как бы не актуальное, а вот работа всегда она будет актуальная. Очень интересно было про искусственный интеллект и технологии, потому что это супер важно в нынешнее время. Я очень коммуникабельный человек, но могу потеряться в большой компании, то есть растеряться именно. Но здесь сегодня так не получилось. Меня это очень вдохновляет и радует. И я нашла все-таки тех людей, с которыми было классно общаться. И думаю, что мы будем в дальнейшем также общаться.
1: Владимир Череухин, Гомельская областная организация.
10: Я думаю, что организация может послужить опирающим, то есть трамплином, потому что, когда неведущий человек губляет такте наши зрокти, там слабоведущий, может, он с детства зрок стратил там и научается у системе интернатов наших, где в инклюзивных классах. И когда такой молодой человек трапляет в систему билетист, то тут можно у супольности таких же самых, как ты сам, наметить себе наступный керунок. Ну, например, я там отучился в школе, пришел на завод, отпрацевал, выдохнул, а потом думаю, например, куда далее деваться. И тут уже в рамках вот таких вот форумов, или неких обмеркований после форума там на местах, можно что-нибудь цікаво доведаться. Я думаю, что это чудовно, плацдарм, вельми корисная штука. И было бы выдатно, коли бы реально практичные выники для наших працовников, для членов нашего громадства. Мы бы отсюда такого форума могли бы вынести. Это вот слой громадства. Они вельми активны. То есть и те, что шукают покуль свою дорогу, и те, что намацали, некие свои досвид мают особливо, отчуваем проблемные моменты, с якими сутыкаемся, и их машина, то есть мы не одиноки, то есть кто-то с этим сутыкался, можно супольно обмерковать и намацать решение проблемы, ну, по меньшей мере, ее обмерковать, обговорить. А там же, коли пошанцует, то какое-нибудь решение.
11: Меня зовут Анжелика Полишевич, я из Гродно, работаю педагогом-психологом в детском саду.
12: Сколько вам лет?
11: Мне 35.
12: Давно ли вы в организации Билтис?
11: Я в школе училась для детей с нарушением зрения, поэтому, наверное, вот с того и учет все это идет.
12: Как для вас менялась эта организация и изменилась ли она за эти годы?
11: Меняется все, поэтому нельзя сказать, что они стоят на месте, и развитие, безусловно, есть. Разница в том, что я была другим человеком, намного не обращала внимания.
12: А что сейчас подмечаете? Да, вот какая сегодня организация?
11: Заботливая, внимательная организация. То есть они всех помнят и всех стараются увидеть, что важно. И вот эта своя система учета всех людей с особенностями по зрению, да, с нарушением зрения, это очень тоже важно.
12: Такое мероприятие, как молодежный форум, вы на нем впервые?
11: Да. Был первый, насколько я знаю, 2 года назад, в 2024 году. Меня Ирина приглашала, но там был рабочий день. Здорово, что его перенесли на выходной, это гораздо лучше, и в прошлый раз группа была меньше.
12: Программа этого форума лично вам интересна?
11: Да, работая в образовании, что-то интересное, все равно ты возьмешь. Пусть дети маленькие, пусть даже для себя какие-то фишечки, штучки где-то можно будет использовать, и опыт родителей, и трудоустройство. То есть разные варианты, потому что сталкиваешься с разными ситуациями. И если есть какая-то информация, это замечательно. Даже хотя бы с учетом того, что сейчас и детей, и людей с особенностями гораздо больше становится. И это и по зрению, и слух, и речи, и опорно-двигательный аппарат, это заметно.
12: Вы работаете тоже с нашей подрастающей, будущей молодежью. Да? Я так понимаю, это тоже детки с нарушениями зрения?
11: Нет, встречаются. Но сад массовый, обычный сад. Но есть дети, которые уже в очках ходят. Пусть это временно, коррекция какая-то, например. Но отношение других ребят отличается. И отношение самих детей, у которых появляются очки, тоже меняется. Некоторые не хотят одевать очки. Некоторые одевают, потом снимают, отказываются. Разное. И вот от этого, вот это тоже сложность такая. Вот на таком уровне объяснить, показать для чего, подчеркнуть вот, это вот тоже очень важно.
12: И вот работая, да, с этими малышами, как вам кажется, чем они радикально отличаются от того поколения малышей-школьников, какими были вы в свое время?
11: Отличаются тем, что они уже с гаджетами. У них другое внимание, другое мышление, у них клиповое мышление. То есть для них нужно быстро, динамично, ярко, вот эпизодически. Для нас же это было немножко по-другому. Теперь дети таковы, что у них неудовлетворены потребности самые простые в движении, потребность вот эта сенсорно-моторная. То есть для детей нужно создать на занятии такие условия, чтобы они вот эту вот потребность свою восполнили. Им больше нужно внимания, больше нужно удовлетворить потребности, которые помогут им реализоваться как личности. А они все творческие, они все умнички, они все молодцы, все замечательные ребята.
1: Музыкальными хедлайнерами второго молодежного форума стал кавер-бенд «Квартал» унитарного предприятия «Светоприбор». Буквально через пару минут услышим, как выступили ребята, но перед этим вот о чем мы с ними поговорили.
13: Пусть уже почти завершение этого мероприятия, но мы готовы. Мы готовы зарядить публику хорошим настроением, позитивом.
12: Что сегодня подготовили, да, для наших гостей, для молодежного форума? Как-то поменяется ли программа относительно того, что вы поете обычно?
14: Больше тяжелого. Примочка у тюнера новая и будет так потяжелее, короче. Все будет. Попросили песню ковернуть «Нас не догонят».
13: Да, третий блок у нас будет тематика «Нас не догонят». Вот мы решили поэкспериментировать и попробовать эту песню. Поэтому сегодня мы ее споем сами впервые. Не судите строго. Вот. А остальные песни мы поем в своем репертуаре, в своей манере, но и в своей обработке.
12: Вы группа молодая. Легко ли быть на таком мероприятии? Да и вообще в целом вот в Билтизе молодым объединением музыкальным, да, которое вот только-только начало свои шаги на сцене.
14: Честно сказать, нас поддерживает, например, Павел Павлович. Ему огромное спасибо. И инструменты, и все, то есть, ну, класс. Быть, да нет, не тяжело, почему? У нас есть свои цели, у нас есть свои силы, их много, и поэтому мы это все реализовываем, свои задумки, благодаря своим силам.
13: Я, как руководитель коллектива, могу сказать с уверенностью, что не тяжело. Почему? Потому что мы люди, объединенные творчеством, объединены любовью к музыке. Мы с ребятами знакомы достаточно давно, и поэтому нам друг с другом проще договориться. И, скажем так, нас не ставят в какие-то рамки, нам дают немножко чувство свободы, и это направляет нас на то, что мы можем творить так, как мы хотим.
15: Вместе мы сила. В общем, мы как крылатые качели, не ведаем преград.
12: Что хочется пожелать всем гостям форума, а конкретно молодежи Билтиза?
14: Не лениться, заниматься чем нравится.
15: Чтобы каждому присутствующему это принесло какой-то опыт, какую-то мотивацию, чтобы ни в коем случае не теряться в этой жизни и двигаться вперед.
13: Я хочу пожелать лично от себя участникам форума творческих успехов. Дерзайте, творите, пробуйте, не бойтесь. Да, пускай, может, сразу не получится, но нужно идти только вперед, и тогда все может получиться. Все невозможное возможно.
16: Встречайте на сцене Валерия Шушкет и кавер-бенд «Квартал» с программой «Нас не догонят» музыкальная версия. Аплодисменты!

0: Браво, ребята! Ну что ж, давайте узнаем у Леры, как появился этот коллектив, кавер-бенд «Квартал», и вообще сложно ли работать в коллективе, где практически все ребята незрячие?
1: Всем добрый вечер, меня зовут Валерия. Кто-то меня знает, привет, кто меня знает?
0: Кто знает?
1: Кто меня не знает, приятно познакомиться. Я работаю инструктором по организационно-массовой работе и работе с молодежью на унитарном предприятии «Светоприбор» в Минске. А также я являюсь художественным руководителем кавер-бенда «Квартал». Наш коллектив, он образовался больше года назад. Ребята у нас все разные, с разными характерами, с разными возможностями. Почему? Потому что у кого-то есть музыкальное образование, а кто-то просто в жизни активный и хочет учиться, и получается. Мы больше года, как я еще раз говорила, да, то есть проблем с тем, что у меня в коллективе 4 человека с первой группы, я не могу сказать, что это сложно. Почему? Потому что ребята, они адаптированы. Они умеют ходить с тростью, они знают смартфоны, они знают дорогу, они знают, по сути, жизнь. Вот. И они умеют подбирать на слух, да, то есть и в плане репертуара, когда мы его подбираем. То есть я просто могу сказать: ребята, а вот мне нравится эта песня, а может попробуем? Они говорят: давай. И мы вот играем, вот и пошло, и поехало, да. То есть у нас даже сегодня в нашем мини-концерте есть песни, которые вот просто мы так и все, и пошло. Поэтому не судите нас строго. Мы коллектив, который планируем развиваться и на коммерческой основе, и для души. Вот так.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, кто у вас в коллективе самый главный по дисциплине, кто у вас источник хаоса? Лера или нет?
1: Ну, наверное, пока что я. Ну, я же говорила, пока что.
0: Борис, говорите правду. Кто?
2: Дело в том, что на этот вопрос невозможно, так сказать, ну, нет такого однозначного ответа. Ага. Тут вопрос дисциплины, допустим, именно опоздания на репетицию, к примеру, либо же дисциплины в плане работы в ансамбле непосредственно, то есть музыкальные.
1: Видите, как я их научила? Ну, признаюсь, я опаздываю всегда.
0: Ясно. Прекрасно. Скажите, а вот бывали ли у вас такие какие-то казусные случаи во время концерта? Ну вот, например, вы забыли слова. Что делаете?
2: Бывало. То есть мы друг друга страхуем в таких ситуациях. Каждый должен знать. Во всяком случае, я приветствую. И, в принципе, такой вид работы в коллективе, где ты знаешь не только свою партию, а и партию товарищей. Чтобы, если что, ну, бывали ситуации. Даже тут, ладно бы слова. Слова можно друг другу подпеть там или что. А вот, к примеру, ситуация, когда у тебя какие-нибудь технические неполадки. Допустим, ты играешь на гитаре себе спокойно, а там что-нибудь отошел, провод у клавиш.
0: И начинаешь играть
2: на ложках,
0: да?
2: Нужно заполнить пустоту.
1: Ну, знаете, была такая ситуация, мы выступали с сольным концертом в Борисове. И я просто во время песни, вот я вообще забыла слова. Вот они играют, играют и ждут, пока я там вступлю. И потом уже Дима запел. И я в этот момент узнала: ах, Дима, ты поешь? А вот и так получилось, что теперь Дима тоже поет с октября этого года. У нас барабанщик так играет, у него во время выступления палочки улетают, он берет запасные, потом теряет, и Антон бегает, собирает их, чтобы барабанщику дать палочки.
0: Ребята, а что вы чувствуете, когда зал начинает вам подпевать? Это особое чувство?
2: Его попросту ни с чем не сравнить. То есть именно когда публика, что называется, дает знать, что интересно, что есть отдача, играть становится... Нет, тут даже не мало сказать, недостаточно сказать просто приятнее. А именно вот заряжаешься так, что можно струны порвать.
1: Мне повезло чуть больше. У меня вторая группа по зрению, да. То есть я где-то могу улицезреть улыбки людей, да, видеть их эмоции. И это очень заряжает, потому что я могу сама выйти с каким-то таким настроением, но когда я вижу людей, которые мне улыбаются, у меня тогда что-то вот во мне случается, и я вот прям какая-то другая становлюсь. Вот, я думаю, сегодня вы это тоже заметите.
0: Зал, вы услышали, что без нашей поддержки вот вообще вот
1: да.
0: Ничего не получится, да?
1: Ну, не так, немножечко.
0: Да, получится, но может получиться еще лучше. Отлично, ребята.
1: Так будет приятнее нам.
0: Ну, я хочу сказать, что вот этот замечательный коллектив, он у нас лауреат премии «Билтис» в номинации «Молодежная инициатива» 2025 года. Я права?
3: Да.
0: Вот так вот. Поэтому, ребята, подавайтесь на лауреатов премии «Билтис». Ничего сложного там нет. Есть прекрасные примеры, когда вы реально получаете награду за свой труд. Ну что ж, продолжаем зажигать. Кавер-бенд «Квартал».
1: Ну что, дорогие друзья, Я хочу сказать, что мы с вами сила, мы с вами мощь, мы такие же, как все. Земля, она круглая, да, то есть люди злые, добрые, но вы знаете о том, что добрых людей больше. Так же, как все. Поехали, ребята.

0: приглашаем всех на танцпол.
1: Дорогие друзья, пусть все сегодня загадывают желания, они обязательно исполнятся, потому что молодежный форум, он творит чудеса. Я думаю, ближайшие лет 100. Ну что, седьмой лепесток. Поехали.

Спасибо большое, дорогие друзья. Ну, у нас был второй блок тематический, да, семейный. Поэтому это медленный танец. И, возможно, после сегодняшнего вечера, дня образуется какая-то новая пара. И мы узнаем об этом через 2 года. Останусь. Медленный танец.

0: Отлично.
1: Ну, я тут немножечко пар приметила. Умнички, молодцы, спасибо, поддерживайте. А следующая песня наша, может, кто знает, из нулевых, да? Мы все под нее зажигали, голову оторвало и все такое, да? То есть, будем готовы? Ну что, поехали. Можно подпевать, можно прыгать. Тулула, Чичерина.

Перед вами выступал кавер-бенд «Квартал». Итак, внимание! Борис Падера! Барабаны! Аплодисменты! Демид!

0: И наша солистка Валерия Шушкет.
1: Никто не обидел. На бис споем что-нибудь? Давайте мы последнюю песенку одну споем и все. Давайте. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Давайте. Пойте, конечно, девушка.

квартире твоей сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем.

ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай.

0: квартал, вы великолепны. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Аплодисменты. Сегодня мы говорили о важном. Об образовании, о работе, о технологиях, о семье, о поддержке, о вере в себя. Мы услышали искренние истории, задавали непростые вопросы, вместе искали решения и даже наметили с вами новую дорожную карту. Но самое главное, сегодня каждый смог почувствовать, мы не одни. Мы не одни?
2: Нет!
0: Еще раз, мы не одни?
2: Нет!
0: Вот теперь мы не одни. Рядом есть люди, которые понимают, поддерживают и готовы двигаться вперед вместе. Спасибо нашим спикерам за честность и открытость. Спасибо участникам за энергию, смелость и живой диалог. Спасибо организаторам за огромную работу, терпение и заботу о каждом. И, конечно, отдельное спасибо музыкантам кавер-бенда «Квартал» за атмосферу, эмоции и за то, что даже к концу дня в этом зале остались улыбки и аплодисменты. Персональное спасибо Борису за аккомпанемент. Супер. А сейчас финальный аккорд нашего форума. Песня, которую мы споем все вместе. Вы готовы? Друзья, подпевайте, не стесняйтесь. Это тот момент, когда зал действительно становится одной командой. Песня молодежи «Билтис», автор музыки, слов Денис Голубев. Встречайте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Знаете, эти 6 часов прошли совершенно вот на одном дыхании, незаметно, как-то так в мыслях, в работе. Поэтому я считаю, что этот день останется у нас у всех в памяти еще на долгие месяцы. Ну вот, как сказали, тут подводя итоги, мы не одни. Знаете, тут можно добавить лишь то, что мы не просто не одни, а мы сами являемся генераторами идей, генераторами творческих моментов, генераторами позитивных событий в своей, в нашей жизни. Поэтому пусть огонек вот этот вот не гаснет в нас всех, а я по всему вижу, что вы все активные, энергичные люди. Делитесь этим огнем и радостью с окружающими. Ну и давайте споем, наверное.

0: Друзья, живите ярко, живите интересно и помните, что будущее за вами. Готовили для вас этот материал мы, журналисты информационного сектора Центрального управления БелТИ Татьяна Сапега и я, Виктория Курилина.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно.

Дорогие друзья, завершился третий день прослушиваний Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука». Программу для вас подготовили сотрудники подразделения культуры КСРК ВОС. Следующая программа состоится 13 августа в 14 часов 5 минут. Для нас прозвучат вокальные и инструментальные произведения в исполнении Елены Сосновой из Омской региональной организации ВОС, Сергея Шахова из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Виолетты Червяковой из Ростовской региональной организации ВОС,

0: Народный коллектив «Вокальный ансамбль «Вдохновение» Челябинская региональная организация ВОС и Елена Мартиросова, Московская городская организация ВОС. Мы желаем вам всего самого доброго и до новых встреч.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
2: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагаем аудиоверсию пресс-конференции, посвященной завершению третьей всероссийской летней спартакиады по спорту слепых.

0: Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на мероприятии информационного агентства России ТАСС. Мы находимся на площадке пресс-центра ТАСС «Урал» в Екатеринбурге. И наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена завершению третьей всероссийской летней спартакиады по спорту слепых на территории Екатеринбурга. И в нашей пресс-конференции сегодня принимают участие вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта слепых, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова. Ольга Владимировна, здравствуйте. Также вместе с нами на площадке ТАСС председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России в Свердловской области, директор Центра адаптивного спорта Свердловской области «Родник» Олег Кульков. Олег Сергеевич, также вас приветствую. Коллеги, я напомню, что наша пресс-конференция пройдет в классическом формате. Сначала все гости поделятся имеющейся у них информацией, затем ответят на вопросы журналистов. Задать свои вопросы вы можете под нашей официальной видеотрансляцией в группе ВКонтакте «Пресс-центр ТАСС Урал». Пожалуйста, не забывайте указывать средства массовой информации, которые вы представляете, если это необходимо, кому конкретно из наших участников адресован вопрос. Кроме того, прямо сейчас на ваших экранах вы видите QR-коды, перейдя по которым вы сможете подписаться на наши официальные страницы в мессенджерах Макс и Телеграм. Там вы найдете самые свежие актуальные новости со всего Большого Урала раньше всех, благодаря ТАСС. На этом я предлагаю начинать нашу пресс-конференцию. Ольга Владимировна, не могу не спросить. Учитывая, что это уже третья всероссийская летняя спартакиада по спорту слепых, она проходит на территории Свердловской области, 500 спортсменов из многих регионов нашей страны. Пожалуйста, расскажите, насколько этот масштаб значим, в принципе, для данных видов спорта, для данных спортсменов, и самое главное, какое будущее может лежать, в принципе, у спорта слепых на территории нашей страны. Пожалуйста.
1: Третьей всероссийской летней спартакиады по спорту слепых, да, вы правильно сказали, 500 участников, 27 регионов, более 400 спортсменов разных возрастов примут участие в физкультурном мероприятии. Обращу внимание, что это не спортивное, это физкультурное мероприятие. Третья всероссийская спартакиада, начинали мы ее с 24 года, и состав участников был у нас очень небольшой, около 100 человек. И вот буквально за 3 года мы выросли до количества участников более 500. Адаптивный спорт в стране развивается очень активно. При поддержке Министерства спорта Российской Федерации очень много поручений дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин по развитию спорта. Мы движемся к той цели, чтобы больше людей с инвалидностью занимались адаптивным спортом.
0: Вот вы верно отметили о том, что изначально начиналось это все со 100 участников, сейчас уже более 500. Вообще, насколько развитие сейчас идет планомерно на территории нашей страны? И какие, если так можно сказать, какие определенные барьеры до сих пор, к сожалению, существуют?
1: Барьеры всегда существуют не только в развитии адаптивного спорта, вообще в развитии спорта в нашей стране. А если говорить про адаптивный спорт, конечно, доступность площадок. Доступность не только площадок, но и всей инфраструктуры. Этому много уделяется внимания на сегодняшний день, но до сих пор недостаточно. Если говорить про такую нозологию, как люди с нарушением зрения, то здесь, конечно же, доступность не только спортивных, да, но и культурных событий. Вот у нас сейчас в спартакиаде принимают участие 94 спортсмена с полной потерей зрения, тотально слепые спортсмены. И что нам удалось? Нам удалось включить здесь на торжественных церемониях тифлокомментирование. То есть у нас спортсмены, те, которые лишены увидеть ту красоту, которую подготовили для наших участников, они все услышат. Услышат с помощью профессиональных сопровождающих, профессиональных тифлокомментаторов.
0: И не могу не упомянуть, что прямо сейчас в эти же даты на территории Екатеринбурга проходит спартакиада народов России. Насколько, по вашему мнению, значимо, что спортсмены адаптивных видов спорта, спортсмены основных видов спорта сейчас находятся в одном месте и превращают Екатеринбург, как мне кажется, в такую спортивную столицу хотя бы на некоторое время, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где чаще всего и проводятся мероприятия такого уровня?
1: Да вы знаете, Екатеринбург не только сегодня, он вообще является столицей такого спорта. Здесь проходит огромное количество мероприятий. Наша федерация с удовольствием проводит мероприятия на территории Свердловской области, в Екатеринбурге регулярно. Мы молодая федерация, нам всего 4 года, но, по-моему, с самого начала мы приезжаем на площадки Свердловской области, в городе Екатеринбурге и Верхней Пышме, проводим в Нижнем Тагиле, очень много проходит мероприятий. Но благодаря той команде, которая здесь, в Екатеринбурге, Министерство спорта Российской Федерации, адаптивный центр «Родник», которые помогают нам проводить мероприятия, развивать спорт на территории всей страны.
0: И момент, который также не могу обойти стороной, в этом году участвуют также в физкультурном мероприятии большое количество участников СВО. И вот расскажите, насколько адаптация таким образом через спорт, через активное участие в спортивной жизни помогает реабилитации, адаптации, социализации бывших бойцов?
1: Ну, адаптивный спорт, он вообще направлен на реабилитацию, адаптацию людей с инвалидностью. А если говорить про участников специальной военной операции, Паралимпийский комитет России с первых дней специальной военной операции ведет работу по вовлечению участников специальной военной операции, получивших травмы, получивших инвалидность в результате ранений. И мы, конечно же, также наша федерация является членом Паралимпийского комитета России, мы не ведем активную работу по вовлечению бойцов к занятиям физической культуры и спорта. Если говорить про людей с поражением опорно-двигательного аппарата, про бойцов, то здесь, конечно, более массовая история. У нас не такое большое количество ребят, которые на сегодняшний день активно занимаются спортом. Это потому что травма очень тяжелая, реабилитация, адаптация, она занимает больше времени даже войти в жизнь. Очень много сочлененных травм. То есть это не только поражение зрения, это может быть и поражение слуха, это поражение опорно-двигательного аппарата. Но мы уделяем внимание каждому участнику, каждому желающему заняться спортом. И на сегодняшний день, вот вы сказали, большое количество. Для нас это большое количество. 16 бойцов из различных регионов страны примут участие в наших соревнованиях. У нас есть уже такие результаты, как участники всероссийских соревнований, победители всероссийских соревнований. И уже на сегодняшний день один из наших спортсменов готовится к участию в чемпионате мира.
0: Благодарю вас, Ольга Владимировна. Олег Сергеевич, предлагаю сейчас продолжить с вами. И, наверное, вопрос будет самый актуальный для Свердловской области. Какие дисциплины из тех, которые сейчас представлены на спартакиаде, наиболее активно развиваются в нашем регионе? И какое, опять же, будущее вы видите через несколько лет у разбития данных спортивных дисциплин?
2: Ольга Владимировна уже отметила, что мероприятие у нас физкультурное. Я вообще после профессионального спорта стою на точке зрения, что физическая культура, она должна быть наиболее массовой. И как таковой спорт, он является частью физической культуры, а не наоборот. То есть нужно помнить, что из чего вышло. Соответственно, на этом мероприятии у нас немножко другие задачи. Но если отвечать на ваш вопрос все-таки конкретно, то настольный теннис, спорт слепых на территории нашего региона из представленных дисциплин в нашей спартакиаде наиболее развит. Вот у нас есть и мастер спорта международного класса, и призер чемпионата мира. Вот. Почему это стало возможно? Партнерские отношения, они на самом деле дают синергетический эффект. И мы его явно видим. В данном случае я бы хотел поблагодарить не только Федерацию спорта слепых всероссийскую в лице Ольги Владимировны, но и Ассоциацию настольного тенниса УГМК, которые нас очень серьезно поддерживают с учетом того, что они привлекают сильнейших спортсменов в регион, заключают с ними трудовые договоры, а также они выступают партнерами при организации мероприятий на территории Свердловской области. Поэтому, а если говорить в целом о спорте слепых, достаточно вспомнить, какие достижения за 35-летнюю историю Центра адаптивного спорта «Родник». И вот у нас одна из наиболее титулованных спортсменок не только в Свердловской области, но и России, представитель спорта слепых, это Михалина Анатольевна Лысова, шестикратная чемпионка Паралимпийских игр в дисциплине лыжные гонки и биатлон. К слову сказать, не так много примеров, когда именем спортсмена называют какие-либо организации. Вот Нижнетагильская спортивно-адаптивная школа носит имя Михалины Анатольевны. Вот это, наверное, такой ответ на ваш вопрос, насколько важно и значимо для нас достижение спортсмена в спорте слепых в нашем регионе.
0: Я уже задавал подобный вопрос Ольге Владимировне, но хочется и от вас услышать. Вот насколько важно развивать именно региональное направление? Мы все знаем о том, что у нас проводятся крупные и спортивные, и физкультурные события по спорту слепых, по адаптивному спорту на территории крупных городов Санкт-Петербург и Москва. Сейчас мы становимся потихоньку столицей таких мероприятий именно Свердловской области.
2: Ну вот мы с Ольгой Владимировной обсуждали, в принципе, ситуацию, которая сегодня складывается в спорте слепых, да и в спорте в целом. Я вам скажу, что сегодня регионы и есть та базовая площадка, на которой основная масса мероприятий проходит. Вот вы вспомнили про Спартакиаду народов России, которая сегодня проходит не только в Екатеринбурге, но и еще в 6 субъектах Российской Федерации. Среди них нет, насколько я помню, ни Москвы, ни Санкт-Петербурга. То есть, как говорили великие, да, что Россия прирастает Сибирью, я бы хотел сказать, Россия прирастает регионами. То есть сегодня регионы становятся полноценными партнерами при организации любых крупных всероссийских, а то и международных событий. Поэтому, безусловно, наш регион здесь один из лидеров. Вспомнить, какие события проходили у нас, начиная там, с 2018 года, чемпионат мира по футболу, международный студенческий фестиваль студенческого спорта. И я вам скажу так, что мы сегодня проводим нашу спартакиаду на наследии этих крупных спортивных событий. Это говорит о том, что все было сделано с прицелом на дальнейшее развитие, и мы являемся частью этой большой экосистемы, что не может не радовать, потому что не так давно, может быть, несколько десятков лет назад, адаптивный спорт, или как в то время назывался спорт инвалидов, и паралимпийское движение, оно не вызывало ни у кого интереса. Ольга Владимировна с большей пристрастностью может об этом рассказать, но вот такие встречи с журналистами, ответы на вопросы, ну, они просто были невозможны, потому что ни у кого это не вызывало интерес. Поэтому мы шагнули далеко вперед, и говоря о доступности, я считаю, что это один из элементов доступности и продвижения наших ценностей, которые, на мой взгляд, общество сегодня разделяет.
0: Если позволите, от себя даже задам вопрос, насколько наш город и насколько те спортивные площадки, которые существуют в Екатеринбурге, насколько они сейчас действительно подходят для адаптивного спорта, насколько они подходят для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, и что нам еще предстоит сделать и переделать, если это необходимо, в Екатеринбурге?
2: Ну, говоря откровенно, безусловно, тот фонд спортивных объектов, который строился в 70-е, 80-е годы, он сегодня безнадежно устарел с точки зрения создания там условий, но, к счастью, таких объектов становится все меньше, потому что они либо реконструируются, либо строятся новые. Но говоря о наследии, которое я уже упоминал, безусловно, все эти объекты являются 100% доступными. Наша гордость — это дворец водных видов спорта, где уже Федерация спорта слепых совместно с Федерацией ПОДА проводили свои всероссийские соревнования, и там нет никаких проблем с доступностью не только для людей с нарушением зрения, но и для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Спорткомплекс «Калининец», где мы сегодня проводим мероприятие, лучшая площадка для проведения, конкретно если говорить о легкой атлетике. Не зря несколько недель назад завершился чемпионат России по легкой атлетике именно на этой площадке. Здесь тоже нет никаких проблем с точки зрения доступности. Но это не значит, что эта работа завершена или она имеет какой-то промежуточный итог. На мой взгляд, эту работу нужно проводить постоянно. Толчком для этого, конечно же, были Паралимпийские игры в Сочи, которые нам показали, а как должна выглядеть доступная среда в городской, в первую очередь, среде. Не просто какой-то отдельный объект спорта или культуры, а человек с инвалидностью должен иметь возможность выйти из дома и пойти туда, куда ему в данный момент необходимо, и желательно без посторонней помощи. Поэтому здесь у нас, конечно, большой объем работы. Я думаю, что мы будем двигаться вперед, как вся страна.
0: Благодарю вас, Олег Сергеевич, и уважаемые участники. Если позволите, мы перейдем сейчас к вопросам от наших коллег-журналистов, которые, напомню, вы сможете задать под нашей официальной видеотрансляцией в группе ВКонтакте «Пресс-центр ТАСС Урал». Первый вопрос уточняют коллеги. Ольга Владимировна, вам он адресован. Вы упомянули про барьеры, возникающие при развитии спорта слепых, доступность площадок и мероприятий. Как эти проблемы можно решить и что для этого сейчас предпринимает Федерация на федеральном и региональном уровнях? Пожалуйста.
1: Федерация предпринимает, ну вот первое я уже сказала, то, что мы пробуем провести тифлокомментирование на наших мероприятиях. Также мы планируем озвучку наших всех материалов, которые будут доступны на сайте. Мы, ну, такой актуальный вопрос — антидопинг. Вот мы сейчас проводим работу с РУСАДА, которые нам планируют именно озвучить все материалы, чтобы они были более доступны для людей с инвалидностью по зрению. Это, наверное, самая большая такая работа, которая ведется. Вообще спорт слепых невозможен без помощи спортсменов без нарушения зрения, спортсменов-олимпийцев. У нас ряд дисциплин, в которых заниматься спортом без спортсмена-ведущего невозможно. Это и легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, футбол Б1, где у нас вратари без нарушения зрения. Это, конечно, для нас это одна из больших барьеров привлечения людей, спортсменов, а на сегодняшний день должны быть спортсмены высокого класса, к нам в спорт слепых. Работаем с регионами. Поддерживаем таких спортсменов любыми возможными способами и надеемся, что в дальнейшем у нас будет хороший пул таких спортсменов-олимпийцев для помощи нашим спортсменам.
0: Ольга Владимировна, благодарю. Следующий вопрос тоже адресован вам. Мы уже отчасти начали на него отвечать, но, возможно, придется повториться для коллег, которые только что присоединились, либо уточнить какие-то моменты. Коллеги спрашивают, сколько бойцов СВО участвуют в финале спартакиады, и также просим уточнить. Участвуют 400 спортсменов, всего 500 участников. Кто еще помимо спортсменов участвует в мероприятии?
1: Это, конечно же, тренеры и специалисты, и спортсмены-ведущие, и сопровождающие. У нас все-таки люди с инвалидностью, поэтому у нас достаточно большое представительство всегда сопровождающих и представителей команд. Мы этому тоже уделяем внимание большое, даем возможность регионам именно включать в команду сопровождающих. А бойцов, я повторюсь, у нас на сегодняшний день в данном мероприятии принимают участие 16 спортсменов, участников специальной военной операции. Почему мы начали с физкультурного мероприятия? Потому что здесь у нас нету профессиональных спортсменов, нету высоких спортивных результатов. И ребята, которые только начинают свой путь, скажем так, только знакомятся со спортом, у них есть возможность попробовать свои силы наравне с участниками нашей спартакиады. Они будут принимать участие во всех в дисциплинах спартакиады. Это легкая атлетика, настольный теннис и шашки. В настольном теннисе и шашки мы для ребят проведем отдельные турниры, но также у них будет возможность попробовать свои силы и с нашими спортсменами.
0: Благодарю вас. Следующий вопрос от наших коллег общий, поэтому я предлагаю Ольге Владимировне и Олегу Сергеевичу ответить вместе на этот вопрос. Уточняют, какие регионы показали наиболее высокие результаты в ходе спартакиады? Можете ли вы уже какие-то дать прогнозы на исход финала? И, в принципе, если мы говорим про действительно региональных представителей спортивных, кто нам в Свердловской области составляет наиболее серьезную конкуренцию? Уж извините, я как площадка Екатеринбургская не могу не отстаивать все-таки интересы Свердловской области. Пожалуйста.
1: Я начну тогда, да? 27 регионов. У нас межрегиональные этапы прошли в 6 регионах. По итогам это 6 регионов. 18 команд, которые приехали по отбору. Также у нас в отборе принимали участие отдельно регионы, в которых развиваются игровые виды спорта. Мы сейчас очень много внимания уделяем именно игровым видам спорта, таким как голбол, футзал Б2, Б3. Ну и представители, наши бойцы специальной военной операции, также мы их пригласили из разных регионов нашей страны. У нас, знаете, такого определенного лидера я не могу назвать. Каждый регион будет бороться за победу, за первое, второе, третье место. Из лидеров, можно сказать, это Московская область, это Санкт-Петербург, это так, и, конечно же, Екатеринбург.
0: Благодарю.
1: Я надеюсь, что Свердловская область поборется за призовые места.
0: Да, вот, Олег Сергеевич, как раз на этой ноте давайте продолжим. Насколько мы хороши по сравнению с остальными?
2: Ну, мы лучше, если говорить о моем субъективном мнении, вот, но оно основано на чем? На том, что Свердловская команда одна из самых многочисленных. То есть мы постарались максимальное количество людей привлечь для участия. Речь идет о том, что я все-таки стою на позиции, что мы физкультуру ставим выше спорта, да, и физкультура, в данном случае физкультурное мероприятие, является точкой входа для многих в дальнейшем занятием спортом. Хотя не буду скрывать, что среди участников есть спортсмены, но занимающиеся другими дисциплинами, которые не входят в программу нашей спартакиады. Вот. Поэтому я за каждого из ребят буду болеть, буду присутствовать на площадке. И кто-то особенно, мой взгляд, в данном случае привлечь, наверное, может, но я не буду их выделять. Вот. Хотя, конечно, настольный теннис меня интересует по причине того, что я сказал ранее, что наши спортсмены в настольном теннисе показывают неплохие результаты. Вот, поэтому тема интересна, физкультурное мероприятие, и ответ Ольги Владимировны, на мой взгляд, исчерпывающий с точки зрения того, что мы непредсказуемы, как закончится спартакиада, кто займет первое, второе, третье и до пятого общекомандного места, потому что на награждении, на пьедестале почета принято считать, что стоят три команды или три участника. Вот. Но подход к физкультурному мероприятию меня это очень радует. Он не связан такими догмами, и мы в положении прописали, что это будет пять команд. Ну и я с уверенностью могу сказать, что все-таки в этой пятерке Свердловская область точно должна быть. Я в этом почти уверен.
0: Благодарю. Следующий вопрос уточняют коллеги. По 15 августа будут проходить соревнования. Какие еще спортивные дисциплины пройдут за это время?
1: Сами соревнования пройдут с 10 по 14. Сегодня церемония открытия в 17.00. Начало сбор гостей. 17.30 уже само торжественное открытие. Всех приглашаем. Вход свободный. Будем рады всех видеть. Соревнования уже начались, они уже идут. И закончатся они 14 августа, когда пройдет уже церемония закрытия. Также планируем ее провести в 5 часов вечера. Тоже всех приглашаю. Это будет торжественное награждение и закрытие нашей спартакиады. И соревнования пройдут в дисциплинах голбол, легкая атлетика, настольный теннис, шашки, футбол, футзал, B1, B2. Футбол, футзал, 5 на 5, B2, B3.
0: Благодарю. Да, Олег Сергеевич, вижу, что вы тоже активировали микрофон.
2: Нет, прошу мне особо добавить нечего. Я просто хотел бы сказать, что прекрасная возможность на одной локации. Вот, Ольга Владимировна, все, что перечислила, можете себе представить, что это проходит все на одном спортивном комплексе «Калининец». Это уникальная возможность, когда в шаговой доступности, что называется, есть возможность посмотреть все эти соревнования. У нас, конечно, будут организованы и трансляции, но находясь на спортивном объекте, мне кажется, или проживая рядом, вот, ближайшие районы, мне кажется, не должны упустить такую возможность. И приглашение Ольги Владимировны я бы рекомендовал всем очень принять.
0: Благодарю вас, Ольга Владимировна. Следующий вопрос тоже адресован вам. Как трехкратная чемпионка паралимпийских игр в прошлом, оцените уровень подготовки профессиональных спортсменов, участников спартакиады, насколько этот уровень соответствует международным стандартам и насколько успешно наши спортсмены могут представить нашу страну за рубежом?
1: Ну, давайте так. Данное мероприятие у нас является физкультурным. У нас здесь нету профессиональных спортсменов. Мы даем возможность людям с инвалидностью по зрению познакомиться с различными дисциплинами, принять участие в соревнованиях и заниматься физической культурой и спортом. А если говорить о профессионализме в спорте слепых, то на сегодняшний день уровень результатов постоянно растет. И если вы посмотрите паралимпийские игры, насколько вырос уровень результатов. У нас в легкой атлетике для того, чтобы выиграть медаль, нужно показывает результат, это финалов чемпионата России по легкой атлетике. Это входить в полуфиналы чемпионатов России по плаванию, даже в финалы в каких-то дисциплинах. То есть у нас очень высокий уровень результатов на мировой арене, и мы должны, конечно, ему соответствовать. Стараемся, пытаемся, у нас есть топовые спортсмены, гордимся ими.
0: Благодарю вас, Ольга Владимировна. Уважаемые участники, вопросов от журналистов более не поступают, но всю ли имеющуюся информацию мы озвучили, возможно, есть что добавить.
1: Данная, еще раз приглашаю всех посмотреть наше открытие, нашей третьей всероссийской спартакиады, поболеть за наших участников. Им будет это очень приятно. Ну и, конечно, посетить награждение. Мы постарались сделать все красиво. Это благодаря Российскому спортивному фонду, который на сегодняшний день огромное внимание уделяет адаптивному спорту, выделяя финансовую поддержку. Без этой поддержки вряд ли бы нам удалось провести такое масштабное мероприятие для адаптивного спорта.
0: Благодарю вас, Ольга Владимировна, но, к сожалению, пока не могу вас отпустить, потому что вопросы продолжают приходить. И сейчас, Алексей Сергеевич, вам задается вопрос, как организовано волонтерское сопровождение участников на площадке, кто стал волонтерами? Пожалуйста.
2: Волонтеры – это всегда очень важно и всегда непросто. Но мы с этим справились. Волонтерское движение сегодня развивается в разных направлениях, и есть как отдельные структуры, так и, собственно говоря, такие сервисы, как Добро.ру, где можно привлечь волонтеров для организации любого мероприятия. Вот наше мероприятие стало не исключением. Вот какая-то часть волонтеров пришли с этого ресурса. Также есть организации в Свердловской области, которые, ну, скажем так, тоже являются неким наследием организации крупных спортивных событий, и мы к таким организациям тоже обращаемся. С точки зрения, скажем так, сложности работы с этой категорией, ну, она всегда непростая. Почему? Потому что не так много волонтерских организаций и волонтеров, которые имеют опыт работы с нашей категорией. И поэтому требуется некоторое время и ресурсы для того, чтобы их обучить, дать четкие и понятные задачи. Вот. Но, тем не менее, у нас волонтеры не только присутствуют, они являются частью нашей большой команды при организации. Поэтому волонтерское движение сегодня одно из важнейших, которому уделяется внимание на и руководством страны, и речь идет о том, что мы должны быть соучастны к любым событиям, связанным с, неважно, физкультурное, это культурное или иное событие, где требуется безвозмездная помощь. Вот вы видели, если кто смотрел открытие спартакиады народов России, то флаги выносили люди, у которых на спине было написано «волонтер». То есть спортсменам дают возможность насладиться церемонией, став зрителями, а не участниками. Это не всегда получалось, вот. Но я рад, что сегодня волонтерское движение находится на таком уровне развития, когда они освобождают от несвойственных функций вот, других людей, занимают эту нишу.
0: Алексей Сергеевич, спасибо. Ольга Владимировна, следующий вопрос. Опережают наши коллеги-журналисты события, еще мы не успели завершить третью всероссийскую летнюю спартакиаду. Спрашивают, есть ли планы на четвертой и что у нас с зимней спартакиадой. Опять же, есть ли планы и на данные спортивные дисциплины также обратить внимание на территории Свердловской области. Пожалуйста.
1: В планах зимняя спартакиада у нас есть, думаем об этом, но пока есть ряд определенных сложностей. Планируем начать с детской спартакиады, зимней спартакиады. Регион подбираем. Но будет ли это Свердловская область, время покажет. А о планах на следующий год, о четвертой спартакиаде, сейчас рассматривается ряд площадок. В этом году мы увеличили количество межрегиональных этапов. Если мы начинали с 5, то сейчас с 6. Прошло 6 этапов. На следующий год мы планируем провести 7 межрегиональных этапов. Ну а финал спартакиады на сегодняшний день площадка не определена. Не буду открывать все карты, пока в разработке несколько регионов.
0: Благодарю вас, Ольга Владимировна. На данный момент вопросов от журналистов более не поступают. Я благодарю вас, что мы так подробно рассказали и ответили на все интересующие их вопросы. Спасибо, что нашли время и поучаствовали в мероприятии информационного агентства России ТАСС. Коллеги, у вас я благодарю за интерес к теме и ваши вопросы. Данную пресс-конференцию на этом мы завершаем.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире вы прослушали аудиоверсию пресс-конференции, посвященной завершению третьей всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Слушайте Радио ВОС.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Челябинской областной организации ВОС началась подготовка к Всероссийскому фестивалю «Игровая кладовая 2027». В Волгоградской области стартует проект «Бабушка рядышком с внуками», объединяющий поколение людей с инвалидностью. На сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен» по работе с искусственным интеллектом. Незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 29 июля состоялось заседание правления Челябинской областной организации ВОС. Утверждены три консультативных органа – Совет по делам молодежи, Совет по культуре и Совет по физической культуре и спорту. 26 августа пройдет областной конкурс мобильной грамотности словом и жестом. 26 октября – областной фестиваль настольных игр «Игровая кладовая», по итогам которого сформируют команду для всероссийского этапа. 28 октября состоится областной конкурс «Брайлиада». Начата подготовка к проведению в Челябинской области всероссийского фестиваля «Игровая кладовая» в 2027 году. Великоустюгская местная организация ВАИ из Вологодской области стала победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года с проектом «Бабушка рядышком с внуками». В проекте участвуют люди с инвалидностью старшего поколения и дети-инвалиды. Они будут заниматься вокалом, медиашколой, рукоделием, гончарной и гастрономическими мастерскими. Запланировано не менее 10 занятий по каждому направлению с охватом не менее 60 участников. Итогом станет районный праздник-фестиваль к Международному дню инвалидов. Команда планирует выезжать в сельские поселения, не менее 5 социальных десантов. На официальном сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Здесь собрана информация для посетителей с инвалидностью, инклюзивные программы, контакты, маршруты, режим работы, льготные билеты, а также сведения о посещении музея с собакой-проводником и о расположении подъемных устройств и лифтов. Сайт подготовлен совместно с экспертно-консультационным центром «Эврика» и при участии незрячих экспертов в области цифровой доступности.

0: Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен», посвященный работе с искусственным интеллектом. Заявки принимаются до 21 августа. Обучение проходит с 1 сентября, 7 недель. Участники разберутся в основах нейросетей, научатся применять искусственный интеллект для подготовки текстов, поиска информации, создания визуальных материалов. Платформа совместима со скринридерами и поддерживает управление с клавиатуры. На протяжении обучения помогают кураторы. 5 августа незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу между «Факелом» и московским «Динамо». Сопереживать любимой команде помогли профессиональные спортивные комментарии студентки Воронежской академии спорта и вратаря футбольной команды ВОС «Импульс» Виктории Давыдовой. Болельщики поблагодарили специалистов по работе с болельщиками с инвалидностью за подаренный праздник спорта. Опубликована программа 4-го ежегодного фестиваля фотографии «Фото Уикенд» в Санкт-Петербурге, где 15 августа библиотека для слепых и слабовидящих проведет лекцию «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы. Участие по предварительной регистрации». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука-2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на Радио ВОС. Третья программа состоится 11 августа в 14:05. В ней примут участие Аксенов Михаил из Брянской региональной организации ВОС, Коростылев Александр из Удмуртской региональной организации ВОС, народный самодеятельный коллектив «Академический хор «Легенда» из Краснодарской краевой организации ВОС, Рожкова Татьяна из Владимирской региональной организации ВОС, Санаторов Сергей из Московской городской организации ВОС.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей.
4: Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Вы слушаете радио ВОС.

Жил на свете добрый доктор Айболит. Если захвораешь, мигом исцелит. Раз пришлось поехать в Африку, ему оказать мартышкам помощь на дому. Раз пришлось поехать в Африку, ему оказать мартышкам помощь.

Больше всего на свете доктор любил зверей. В комнате у него жили зайцы, в шкафу у него жила белка, на диване жил колючий еж, в сундуке жили белые мыши. Но из всех своих зверей доктор любил больше всего собаку Авву и попугая Коруда. Это был очень добрый доктор. Он лечил зверей.

0: такой был доктор Айболит. Однажды к доктору пришли лошадь, медведь и заяц. У лошади болело копыто, и, кроме того, она стала плохо видеть. Медведь заболел еще зимой у себя в берлоге, и доктор долго лечил его, а заяц заболел сразу ангиной и бронхитом. «Лама ваной фифи-ку-ку», сказала лошадь. Доктор сразу понял, что на зверином языке это значит: «У меня болят глаза и копыта. Дайте мне, пожалуйста, очки и смажьте копыта мазью». Доктор давно уже научился говорить по-звериному. Он сказал лошади: «Капуки-кануки». Это значит: «Садитесь, пожалуйста». Когда все было сделано, лошадь сказала: «Чака». По-звериному это значит: «Спасибо». Медведю доктор сказал, что теперь он совсем здоров, а зайцу велел показать язык и дал вкусное лекарство. Заяц сразу поправился. Они вышли все втроем от доктора очень веселые и запели такую песенку.
1: Коль копыто заболит, чтобы бегать смог ты, даст лекарство Айболит добрый доктор.
2: Коль в берлоге злой зимой не

0: Как-то раз, когда все звери уже спали, к доктору кто-то постучался.
1: Кто там?
2: Это я, обезьяна Чичи.
1: Чичи? Войди, Чичи.
2: Спасибо. Ой. Ой. Ой.
1: Ну, что у тебя болит?
2: Шея.
1: Шея? Да у тебя на шее веревка?
2: Да, я убежала от злого шарманщика. Он бил меня, мучил и всюду таскал за собой на веревке.
1: Ладно, ладно, не плачь, Чичи. Не плачь, сейчас мы разрежем твою веревку.
2: Чичи, ой-ой, Чичи.
1: Вот так, вот. А теперь мы смажем шею мазью.
2: Чи-чи-чи-чи, щекотно.
1: Ничего, ничего, Чичи. Вот так. Ну вот и хорошо.
2: Чи-чи-чи-чи. Спасибо, добрый доктор. Мне уже ни чуть-чуть не больно.
1: Живи у меня, обезьянка. Я не хочу, чтоб тебя обижали. Я дам тебе орехи, сиди тихо и не мешай мне работать. Кто там?
3: Откройте бедному человеку, пустите старого шарманщика.
2: Не открывай, не открывай, не зачичи то, не открывай, это он, злой шарманщик.
1: Да нет, тебе нечего бояться, Чичи.
2: Нет, Чичи, ты не знаешь его, он очень не Чичи честный, Чичи человек.
3: Откройте, добрые люди!
1: Сейчас, сейчас! Сейчас я впущу тебя!
3: Входи! Входи, шарманщик, входи!
4: Вот ты где! Так я и знал! Отдай мне обезьянку, эта обезьянка моя!
1: Нет! Нет, я не отдам тебе обезьянку. Ни за что на свете. Я не хочу, чтобы ты мучил ее.
4: Ах так, тогда я тебя...
1: Но! Убирайся сию же минуту. А если ты будешь драться, я кликну собаку Авву. Авва! И она искусает тебя. Авва!
4: Да что мне твоя Авва? Я сам.
1: Вот, ты слышишь, на зверином языке это значит «беги, а не то укушу».
4: О-о-о, чтобы я от нее убежал? Убери этого проклятого пса!
1: Так, очень хорошо убежал. Где же Чичи? Чичи, где ты?
2: Я здесь, Чичи.
1: Да, но я не вижу тебя, Чичи.
2: Здесь, за занавеской. Я очень испугалась.
1: Ах, вот ты где.
2: А теперь смотрю в окно, как собака Авва гонит шарманщика. Смотри.
1: Да. Авва гонит его прямо к берегу. Он вбежал на какой-то корабль, поднял парус. Смотри, уплыл. Да, но почему же шарманщик плавает на корабле?
2: Ты никому не скажешь.
1: Нет.
2: Это был не шарманщик.
1: Не шарманщик? А кто же?
2: Он только прикинулся шарманщиком. А для этого ему нужна была я, Чичи. А то без обезьяны какой же шарманщик?
1: Да но кто же он?
2: А ты никому не скажешь?
1: Да нет же, нет.
2: Это злой разбойник Бармалей.
1: Бармалей.
2: Он приплыл сюда из Африки. Он всех убивает и грабит. Вот только Авва прогнал его.
1: Да, я прогнал его.
3: Молодец, молодец, Авва. Спасибо тебе. Ты честный, хороший, умный пес. Дай мне твою честную лапу.
1: На.
3: Спасибо тебе, Авва. Вот что, да, познакомься, пожалуйста. Это обезьянка Чичи.
1: Да нет, нет, нет, нет, тебе нечего бояться, Чичи, он добрый.
2: Чичи.
1: Авва, да, я добрый, только люблю немного подраться и полаять.
0: Вот-вот. Чичи хорошо зажила у доктора. Она помогала доктору Айболиту лечить больных зверей. Руки у нее были проворные, и доктор не мог нарадоваться на своего нового помощника.

0: А это кто? Да мы совсем забыли. Это проснулся попугай Коруда. А так как он был попугай, то у него не было ни своих мыслей, ни своей песенки. Он только умел подражать другим. Обезьяна Чичи очень подружилась с попугаем Коруда и собакой Авой, и они все дружно и хорошо зажили у доктора Айболита. Так прошло все лето, и наступила зима. Как-то вечером Ава насторожил уши.
1: Кто-то скребется за дверью. Похоже, как будто мышь. Правда, я не кот, но мышей чую.
2: Да что ты, Авва? За дверью никого нет. Это тебе показалось.
1: Нет, не показалось. Я слышу, что кто-то скребется. Это мышь или птица. Уж вы можете мне поверить. Мы, собаки, слышим лучше всех.
2: Давайте посмотрим. Чичи, Чичи, будь добра, открой, пожалуйста, дверь.
3: Чи-чи-чи-чи-чи, чи-чи-чи-чи-чи-чи. Там ласточка.
2: Ласточка? Зимой? Какое чудо! Ведь ласточки не выносят мороза, и чуть наступает зима, они улетают в жаркую Африку. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ласточка. Бедная. Бедная ласточка. Посмотрите, как ей холодно. Она сидит на снегу и дрожит.
1: Она дрожит. Пускай войдет и погреется.
2: Да-да-да, ласточка. Пойдем, ласточка. Пойдем в комнату. Посиди у печки и погрейся тут, ласточка.
3: Чирута-кисафа-мак?
1: Разговор непонятный.
4: Что она говорит?
3: Чирута кисафа мак?
2: Одну минуточку. Чирута кисафа мак. Вот что, Чичи, будь добра, дай мне, пожалуйста, словарь ласточкиного языка.
4: Сейчас.
2: Да не там, вон на верхней полке. Вот так. Спасибо. Одну минуточку. Чирута кисафа мак. Все ясно. Она спрашивает, не здесь ли живет доктор Айболит? Да, здесь. Айболит – это я.
3: Чируф-чиф-чаф, у меня к вам большая просьба. Вы должны сейчас же ехать в Африку. Я нарочно прилетела из Африки, чтобы позвать вас туда. Там, в Африке, живут обезьяны, и теперь эти обезьяны больны.
2: Обезьяны больны.
4: Чем больны? У них чихотка, они чихают, они чахнут. Может быть, им надо прочистить желудок.
2: А чем они больны? Что у них болит?
3: У них болит живот.
2: Живот.
3: Они лежат на земле и плачут. И есть только один человек, который может их спасти, и это вы. Берите с собой лекарства, едем скорее в Африку.

0: поедете в Африку, все обезьяны умрут.
1: Друзья мои, я с радостью поехал бы в Африку. Я очень люблю обезьян, и мне жаль, что они больны. Но ведь у меня нет корабля. Ведь для того, чтобы поехать в Африку, нужен корабль.
2: Да, нам надо иметь корабль, который стоял бы ваф-ваф-ваф в гавани.
3: Чи-чи-чи-чи, тоже делать?
1: Тоже делать? Где достать корабль?

Друзья мои, мы поедем в Африку. Я вылечу больных обезьян. Вот идет моряк Робинзон, которого я спас когда-то от злой лихорадки. У него есть превосходный корабль. Мы поедем в Африку.

0: здравствуй, моряк Робинзон!
1: Здравствуй, добрый доктор Айболит!
0: Будь добр, Робинзон, дай мне, пожалуйста, твой корабль. Я хочу поехать в Африку. Там, неподалеку от пустыни Сахары, заболели обезьяны.
1: Хорошо, я дам тебе корабль с удовольствием. Ведь ты спас мне жизнь, и я рад оказать тебе любую услугу. Но смотри, привези мой корабль назад, потому что другого корабля у меня нет.
0: Я непременно привезу, Робинзон, не беспокойся. Мне бы только съездить в Африку.
1: Бери, прощай, мой добрый Айболит.
0: Прощай, моряк Робинзон. Друзья мои, собирайтесь, мы едем в Африку.
2: Чудесно, какой чуткий человек.
3: Робинзон Крузо, ура, круто, в Африку, в Африку.
0: Друзья мои, в Африку, в Африку! Ура!

0: Звери наскоро уложили вещи и утром тронулись в путь. Дома остались только зайцы, да кролики, да ежи, да летучие мыши. Придя на берег моря, звери увидели чудесный корабль Робинзона. Они взошли на корабль и хотели поднять якорь, как вдруг доктор закричал громким голосом: «Подождите! Подождите! Подождите, пожалуйста!»
1: «Чтите то, случите чилось!»
0: «Подождите, ведь я же не знаю, где Африка! Нужно пойти спросить.
2: Африка, подумаешь, Африка. Ласточка покажет нам, куда плыть. Она часто бывает в Африке. Ласточки летают в Африку каждую зиму».
3: «Конечно, Чиров-Чиф-Чаф, я с радостью покажу вам дорогу туда».
0: «Друзья мои, в таком случае вперед, вперед».

И ласточка полетела впереди корабля, показывая дорогу доктору Айболиту. Она летела в Африку, а доктор Айболит направлял корабль вслед за нею. Куда ласточка, туда и корабль. Ночью становилось темно, и тогда ласточка зажигала фонарик, брала его в клюв и летела с фонариком, так что доктор и ночью мог видеть, куда ему вести свое судно. Но однажды ночью на море выпал туман, такой, что даже фонарик

0: Я не вижу тебя, ласточка! Что делать?
1: Плывите на мой голос! Я здесь! Я здесь! Я здесь!
0: Ласточка, ласточка! Тебе не страшно там одной впереди корабля? Сядь на мачту, отдохни немного.
1: Нет, нет.

пусть кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам. Надо вовремя помочь бедным обезьянам. Мы, наверное, с корабля их увидим вскоре. Африканская земля.

Если я с пути собьюсь, кто же им поможет? Я тумана не боюсь, вы не бойтесь тоже. Пусть кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам. Надо вовремя помочь бедным.

0: ехали они, ехали, как вдруг туман рассеялся, и видят, летит им навстречу журавль.
1: Скажите, пожалуйста, не на вашем ли корабле знаменитый доктор Айболит?
2: Совершенно верно! Знаменитый доктор Айболит находится на нашем корабле! А вы журавль?
1: Да, я журавль. Попросите доктора, чтобы он плыл поскорее. Обезьянам становится все хуже и хуже.
2: Обезьянам не придется долго ждать. Мы послезавтра будем в Африке.
0: И корабль побежал еще быстрее по волнам. Так прошел еще один день. Авва сидел на палубе и вдруг увидел, что навстречу кораблю плывут дельфины.

0: это я.
1: Быстрей бы не могли вы.
0: Как мартышки живы.
2: Живы.
1: Живы, да, но еле живы, ведь у них живот болит.
0: Не беспокойтесь, мы завтра будем в Африке.
3: Завтра? Нет, Авва, по-моему, ты ошибаешься. Посмотри, впереди какая-то большая земля. Я думаю, это и есть Африка. Чичи.
2: Чичи-чи-чи-то.
3: Посмотри, пожалуйста, это не Африка.
2: Ой, да, Африка, вон страусы.
0: Африка!
4: Африка!
3: Но тут поднялась буря, дождь, ветер, молния, гром. Волны сделались такие большие, что на них было страшно смотреть. И вдруг трах-тарарах-тах-тах! Раздался ужасный треск, и корабль наклонился на бок.
5: А что такое? Что такое? Что случилось?
2: Кораблекрушение!
0: Авария! Кто умеет плавать, за мной!
3: Да, но я не умею плавать!
2: Чи-чи-чи-чи! Я не умею! Кончилась моя жизнь!
0: Убирать? Так вместе! Лети, расскажи всем зверям, как погиб храбрый доктор Айболит и его друзья.
3: Друзья мои, смотрите, дельфины возвращаются к нам. К нам плывут дельфины.

0: Ура!
1: Все спасены, все благополучно добрались до Африки, но корабль их погиб. Огромная волна налетела на него и разбила его в мелкие щепки. Как они воротятся домой? Ведь другого корабля у них нет, и что они скажут моряку Робинзону? Становилось темно. Доктор и его звери очень хотели спать. Они промокли до костей и очень-очень устали. Африка, конечно, очень далеко.
2: В Африку добраться было нелегко. Но когда больные доктора зовут, должен оказаться доктор тут как тут.

Друзья мои, друзья мои, не надо падать духом. Нам нужно торопиться, нужно спасать обезьян. Бедные обезьяны больны, и они ждут, не дождутся, чтобы я вылечил их. Вперед, друзья мои!

0: меня глаз остер. Кто мне попадется, и топор, и костер для того найдется.
1: Мы попали к разбойнику Бармалею, но мы лучше умрем, а не сдадимся. Бежим!

0: Бежим, друзья мои, скорее туда, к нашим больным обезьянам. Они плачут, они ждут. Бежим!
1: Ох,

0: друзья мои, скорее! Бармалей убивает каждого, кто попадает к нему в плен.
1: Ой, стой, проклятый доктор! Я узнал тебя! Эй, мои верные слуги, хватайте их! Сегодня уже поздно, а завтра я разделаюсь с ними.
0: Подбежали слуги Бармалея, схватили доктора, схватили Авву, Коруда и Чичи и повели их в тюрьму. Доктор храбро отбивался, звери кусались, царапались, вырывались из рук, но врагов было много, враги были сильные, они втащили своих пленников в тюрьму. Бармалей запер их там на ключ, и ключ унес с собой.
1: Вот сидите все под замком, а завтра я с вами разделаюсь.
2: Это бесчеловечно. Несчастные мы. Из этой тюрьмы нам не уйти никогда. Больше мы не увидим ни солнца. Ни цветов, ни деревьев.
3: Правда.
0: Друзья мои, нам нельзя унывать. Мы должны вырваться из этой проклятой тюрьмы. Ведь нас ждут бедные, больные обезьяны. Перестаньте плакать. Давайте подумаем, как нам спасти.
3: Давайте.
2: Нет, спастись нам нельзя. Мы погибли. Двери нашей тюрьмы сделаны из крепкого железа.
3: Правда?
2: Мы ничего не можем сделать.
0: Неправда. Можем. Доктор подозвал к себе попугая Коруда и что-то шепнул ему, но так тихо, что никто, кроме попугая, не слышал. Попугай кивнул головой, засмеялся и сказал:
4: «Хорошо!»
0: А потом он подбежал к решетке, протиснулся между железными прутьями, вылетел на улицу и полетел к Бармалею.

0: Гамалей крепко спал у себя на кровати, а под подушкой у него был спрятан огромнейший ключ. Тот самый, которым он запер железные двери тюрьмы. Тихо-тихо подкрался попугай к Бармалею и вытащил из-под подушки ключ. Если бы разбойник проснулся, он непременно убил бы бесстрашную птицу. Но разбойник спал крепким сном, а попугай схватил ключ и полетел, что есть силы, обратно в тюрьму. О, какой тяжелый был этот ключ! Коруда чуть не выронил его по дороге, но все же долетел до тюрьмы и прямо в окно к доктору Айболиту.
1: Спасибо! Спасибо тебе, храбрый Коруда! Если бы не ты, мы бы пропали. Правда? Ты славный попугай.
2: Нет, это доктор меня научил, что нужно делать.
1: Скорее, скорее, друзья мои, к бедным больным обезьянам.

0: как бы мне хотелось отдохнуть, если бы скорее добраться до страны обезьян. Чичи, ты бежишь по деревьям. Скажи нам, что ты видишь?
1: Я вижу страну обезьян. Мы там чичимся туда в 2 минуты.
2: Держи! Держи! Держи!
0: Горе нам! Бармалей проснулся и пустился за нами в погоню. Скорее!
3: Караул! Мы пропали, пропали, пропали! Река!
0: Река! Да какая широкая! Мы пропали! Ведь страна обезьян на другом берегу! Смотрите, сколько обезьян столпилось там! Ах, если бы через эту реку был мост!
1: Эй, обезьяны! Мост! Мост! Чего вы смотрите? Делайте мост! Ну, скорее, скорее! Скорее, мост!
0: Чичи, но у обезьян нет ни железа, ни камня. Из чего же они сделают мост?
1: Это нам, обезьянам, ничего не стоит. Ну, смотри, видишь, одна обезьяна схватилась за дерево на том берегу, другая ухватила ее за хвост.
0: А, я понял, понял, это чудесно. Все обезьяны протянутся, как длинная цепь, между двумя берегами. Живой мост, он уже готов. Бежим по нему, бежим, медлить нельзя. Нас догоняют враги, смотрите, они тоже бегут по обезьяньему мосту. Сейчас они будут здесь, скорее.
2: Держи, держи. Теперь ты от меня не уйдете, я вас догоню.
0: Что случилось?
4: Мост провалился.
0: На самой середине моста одна обезьяна разжала пальцы.
4: Бармалей со своими слугами упал в воду.
5: Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Помогите, спасите, мы тонем.
1: Ничего не можем поделать, ты мучай чел зверей.
5: Буль-буль-буль-буль-буль-буль тону. Буль-буль-буль-буль иду ко дну.
6: Давай тони, и с этим делом не тяни.
5: Буль-буль, спаси, буль-буль, спаси.
6: Меня об этом даже не проси.
1: За то, что ты чинил разбой, тони, чи-чи-чи.

0: Доктор Айболит спасся. Все спасены. Враги никого не поймали. Теперь доктор вылечит бедных больных обезьян. Они здесь. Они близко. Они горько-горько плачут. И доктор принялся за работу. Он поставил всем обезьянам градусники. Это им немного помогло.
1: Ну, как вы себя чувствуете, обезьяны?
2: Нам немножко лучше.
0: Он дал всем обезьянам вкусное лекарство. Это им еще больше помогло.
1: А как вы теперь себя чувствуете, обезьяны?
2: Нам уже почти совсем хорошо.
0: Он дал всем обезьянам по 2 ложки варенья, по большому яблоку и по 2 куска сахару.
1: А как вы теперь себя чувствуете, обезьяны?
2: Мы

что тут поднялось? Обезьяны от радости прыгали, скакали друг через друга, били в барабаны и пели свою песенку.

0: Доброму, честному, хорошему доктору Айполиту. Он вылечил вас от ужасной болезни, и вы должны подарить ему что-нибудь хорошее.
1: Подарим ему зверя.
2: Зверя.
1: Какого люди никогда не видели.
2: Не видели.
0: Тини-толкая?
2: Тини-толкая. Тини-толкая.
3: Да-да-да. Люди никогда не видели тини-толкая, потому что тини-толкаи боятся людей. Заметят человека и в кусты. Других зверей вы можете поймать, когда они заснут и закроют глаза. Вы подойдете к ним сзади и схватите за хвост. Но к тени-толкаю вы не можете подойти сзади, потому что сзади у тени-толкая такая же голова, как и спереди. Да, у него две головы. Когда ему хочется спать, то сначала спит одна голова, а потом другая. Сразу же весь он не спит никогда. Впрочем, тише, вот и сам тени-толкай. Обезьяны нашли его в густой чаще, где он прятался от охотников. 3 дня уговаривали его обезьяны, чтобы он разрешил подарить себя доктору. Наконец тени-толкай согласился познакомиться с Айболитом.
4: Войдите. Что это такое?
0: Чудо! Этот тени-толкай – самый редкостный зверь в наших африканских лесах. Возьми его с собой, и пусть он живет в твоем доме.
4: Да, но захочет ли он поехать ко мне?
5: К тебе я охотно поеду. Я сразу узнал, что ты добрый.

0: «Давайте, не толкай!» Быстро домчал доктора до берега моря. Ава бежал сзади, Чичи неслась по деревьям, а Коруда летел по воздуху. Но как им переплыть океан? Ведь корабль Робинзона разбился.
1: Корабль!
2: Славный корабль!
1: Это корабль Бармалея. Заберем его, приплывем домой и подарим Робинзону вместо того, которого он нам одолжил.
3: Чироп-чип-чап, а вот и я. Я буду опять вам показывать дорогу.
1: Ласточка, спасибо тебе, ласточка. На корабль, друзья мои, вперед! Вперед! Вперед!
4: Домой!
5: Чи-чи, чи-чи, домой!
6: И Африка растает за кормой.
4: Всегда!
5: Чи-чи, чи-чи, везде!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Прямой эфир на Радио ВОС. Около спорта.
1: Всем добрый день, около спорта, прямой эфир. У микрофона Василий Дрожжин. И в этой виртуальной студии со мной сегодня Вячеслав Илюшин. Слава, приветствую тебя. Для тех, кто Вячеслава слышит не так часто, напомню, что это редактор портала OTS.ru, тихий комментатор, которого вы можете часто слышать на матчах московских футбольных клубов, в частности «Локомотив». И не только, ну вот, например, как мы выяснили до эфира, в ближайшие выходные на матче футбольного клуба ЦСКА с Воронежским факелом. Также Вячеслава Илюшина вы можете услышать, если придете на веб-арену. Слав, привет!
2: Да, всем привет! Ну, с ЦСКА мы уже там еще успели сезон открыть 24 июля. Так что да.
1: Да. Ну, в общем, действительно, футбольный праздник, он всеобъемлющ, и несмотря на то, что какие-то отголоски чемпионата мира мы все еще с ностальгией ловим, мы уже полностью погрузились в наш отечественный чемпионат. Ну и про это сегодня, наверное, в большей степени поговорим. Напомню, что если вы захотите нам что-нибудь сказать, задать вопрос, прокомментировать, у вас для этого возможность, если вы позвоните по телефону 8 800 100 ровно 2015. Алишер Цвит, наш звукорежиссер, вас с нами соединит, если вы этого сами захотите. Вот, ну что, сегодня поговорим про чемпионат России, который стартовал, уже три тура сыграно, плюс кубок. И, в общем-то, есть определенная пища для ума, для рассуждений. Я предлагаю, наверное, сегодня поговорить про те клубы, которые, ну, в общем-то, приковывают больше интерес. Ряд московских команд, ну и, конечно же, «Зенит», «Краснодар». Ну, может быть, еще какие-то отдельные сюжеты, которые так или иначе тоже вызывают интерес. Давай поговорим, наверное, про команду, которая пока очков не теряла, про «Краснодар». На минувших выходных «Краснодар» обыгрывает «Спартак». Все три гола у нас уложились практически в первую десятиминутку. Ну вот, для тебя команда Мусаева, которая сейчас пока на старте, ну вот, действительно, может быть, где-то удача, может быть, где-то

0: что-то еще позволяет идти без потерь. Причем, вот если мы вспомним чемпионский сезон, первые три матча там как раз были с потерей очков каждый, по-моему, три ничьих у нас было. Так что, если сравнивать вот эти условные графики, то пока Краснодар идет достаточно хорошо. Но летом команда теряет, наверное, лидера Спирцяна. Есть приобретение, в целом какой-то костяк кор-команды остался. Но вот для тебя Краснодар является ли главным оппонентом «Зенита» в этом году? Насколько ты веришь в команду, что она способна, ну, даже не то, что стать чемпионом, а вот быть постоянно той командой, которая навязывает конкуренцию «Зениту»?
1: Ну, пока в нынешней парадигме нашего чемпионата, да, потому что Краснодар, опять же, выиграв чемпионство и проведя в целом-то достаточно ровный прошлый сезон, на мой взгляд, показал, что это команда, на которую можно рассчитывать в плане навязывания, да, борьбы с «Зениту». Ну и плюс ко всему, как мы видим, там «Зенит» тоже умеет со своими приколами выступать. То, что Краснодар выиграл три матча, да, подряд, ну, давайте тоже. Во втором туре был «Факел», в первом был «Рубин». И вот, что называется, только на прошлых выходных попался «Спартак». При этом, да, «Спартак» действительно такой злючий-колючий. Я его еще так помню по товарищескому матчу с «Локомотивом», который был на РЖД-арене. Но Краснодар, наверное, берет тем, что он как раз-таки в этот сезон зашел настолько минимально измененным, насколько это в то же самое время позволяет всех, ну, на мой взгляд, да, немножко заставлять привыкать к Краснодару, да, потому что нет Кордобы, он пока в лазарете, нет Спиртяна, который уехал, да, на Ближний Восток. И вот этот новый Краснодар – это команда, к которой все равно нужно привыкать, к которой все равно нужно присматриваться. И, ну, может быть, еще тура 2-3 Краснодар так вот на свежачка выигрывает. Дальше поймем, что будет. Ну, вот в следующем туре Краснодар Ахмат, да, тоже не самый такой приятный соперник. Потом Динамо Махачкалинск, Ростов. Ну, вот, наверное, даже... А, тут хороший у Краснодара календарь. Там долго больших клубов, ну, таких, да, грандов не будет в расписании. Ну, в общем, пока, на мой взгляд, Краснодар берет вот этой вот некоторой свежестью, потому что, да, и Воробьева забрали из «Локомотива», и в целом немножко центр поля видоизменился по игре, в первую очередь. Поэтому Краснодар пока, наверное, берет больше вот этим. А то, что он будет конкурентом «Зениту», ну, это, я думаю, что пока особо-то и не должно обсуждаться.
0: Ну, действительно, посмотрим, как будет ситуация складываться хотя бы в перспективе нескольких туров. По поводу самого «Зенита», вот команда действительно идет в очередной поход. Мы понимаем, что как бы ни складывались ситуации в других клубах, ну, вот, на мой, кстати, вкус, практически все соперники «Зенита», ну, за исключением, может быть, «Спартака», они точно лучше не стали. Ну, вот, не знаю, «Динамо» еще можно вынести за скобки, но как-то «Динамо» — это такой вот
1: продукт. Ну, с «Динамо» надо на дистанции смотреть.
0: Да, поэтому в любом случае «Динамо» в прошлом году никак не рассматривалось как соперник «Зенита», поэтому вот, ну, я вне контекста сужу. Да, если мы смотрим «Краснодар», ну, условно, «Локомотив», «ЦСКА», то явно, ну, какого-то оптимизма в плане борьбы за чемпионство мы, мягко говоря, здесь не видим. Про «Спартак» чуть ниже скажем, но вот если говорить про сам «Зенит», который опять, ну, некоторыми, там, не знаю, спикерами, экспертами, аналитиками называется как команда, которая вот в этом году, получается, будет играть сама с собой, И проиграть может сама себе. Да, вот как мы до эфира с тобой обсуждали, вспоминая известную фразу, что наш чемпионат больше проигрывается, чем выигрывается. Вот для тебя перспективы «Зенита» в этом году, потому что есть ощущение, что, может быть, даже немножко сам Симак устал от этих процессов и устал в понятном смысле, потому что многие считают, что ну, что это за работа? Дай тебе лучшие ресурсы, классных легионеров, твоя задача их просто выстроить на поле, и пусть они тебе приносят результат. Но на самом деле интегрировать ну, более-менее качественных игроков в турнир более низкой, непривычно низкой для них конкуренции, это всегда большая задача, да, то есть там находить мотивацию, работать с российскими игроками не с самым легким характером, когда у тебя в команде и Глушенков, и Соболев, которые выдают разные перформансы практически каждую игру, и с ними нужно тоже как-то взаимодействовать и на это реагировать, и все это внутри сочетать и создавать определенный микроклимат. Мне кажется, что ну, задача Симака достаточно многими не воспринимается как действительно ну, такая полноценная тренерская работа, особенно все те люди, которые за «Зенит» не болеют, которых, ну, в общем-то, большое количество, мы понимаем. Вот, в этой связи, я думаю, что давление на Симака, оно все равно рано или поздно сказывается, да, и в том числе какая-то моральная усталость. Вот здесь я подозреваю, что может быть некий накопительный эффект. Сыграет ли он какую-то решающую роль именно в этом сезоне, не знаю. Но в целом для меня «Зенит» вот может периодически преподносить такие сюрпризы, как с Родиной, когда такого результата не ждал никто, и вроде бы он из логики игры тоже не вытекал никаким образом, но при этом мы понимаем, что вот, да, вот случилось, как случилось, ну, какая-то рекордная серия «Зенита» в плане домашних поражений оборвалась здесь. Для тебя перспективы «Зенита», насколько ты его видишь, там, я не знаю, устойчиво на первом месте, либо здесь, ну, вот, я не знаю, условно Краснодар, либо условно Спартак, в принципе, могут ему конкуренцию составить?
1: Ну, устойчиво «Зенит» на первом месте увидеть как-то уже... 2 года мы его там устойчиво не видим, так чего ж его вдруг на 3-й год устойчиво начинать видеть там. Относительно... Нет, ну, понятно, что «Зенит» будет за первое место бороться. Понятное дело, что из тройки вряд ли он выпадет. Это все совершенно понятно. И состав все равно будет играть свою роль, да, вот эти лучшие ресурсы и... Ну, допросят меня в Санкт-Петербурге, такой или иной админ ресурс все равно, скорее всего, да, сыграет свою роль тоже. То, что Симаку, скажем так, сложно найти, да, может быть, в себе мотивацию замотивировать этим делом остальных, ну, так это уже и как будто же и секрет. Причем это достаточно так сильно, на мой взгляд, отразилось в прошлом сезоне, когда да, прошлый сезон «Зенит» начинал в ранге вице-чемпиона. И тоже как-то так, ну, вроде ни шатка, ни валка, но ладно, вроде окей, чемпионами стали. Но опять же, да, Краснодар там первую строчку определенное количество времени занимал. Поэтому не знаю, вопрос, вот мы говорим, да, что костяк дел хороший. Вот мне кажется, что в «Зените» можем начать потихонечку говорить о том, что костяк дело плохое. Потому что вот этот самый костяк, он костенеет, у него уходит, да, вот это, наверное, легкость. Можно сколько угодно обсуждать, что ну, нет другого, значит, нет другой мотивации, кроме как выиграть чемпионат, кубок, там, выиграть в каждом следующем матче и так далее и тому подобное. Но, ну, сколько этих побед-то уже было, особенно у Костяка? Не знаю. То, что, нет... Моя уверенность в том, что «Зенит» будет где-то в районе 1-2 места находиться, это да. Насчет 3-го, ну вот там как раз вот этот дальнейший наш с тобой разговор, он будет посвящен тому, а кто там дальше. Спартак ли, ЦСКА ли, не знаю, там вдруг еще кто-нибудь появится, да. Динамо ли московская, может быть, махачкалинская Динамо, которая очень ярко стартовала. Но нет, Зенит в первой двойке будет, я в этом практически уверен. А если не будет, я бы, наверное, на месте, может быть, некоторых, понятное дело, болельщиков из Петербурга даже порадовался, потому что чуть более сильная оплеуха, нежели второе место, она вот действительно может как-то «Зенит» на следующий сезон чуть-чуть больше замотивировать.
0: Как ты относишься к медийному образу Соболева? И вот многие проводят параллели с Дзюбой, да, ну вот такого известного периода. Как будто бы действительно вот «Зениту» нужен такой человек, и как будто у них очень похожие в каком-то смысле ну, траектории движения, да, из «Спартака» в «Зенит». Оба такие габаритные нападающие, с какими-то нюансами, со своим трэш-током, с тем, что они, что бы ни делали, как-то это очень интересно всегда им с точки зрения медиа смотрится. И не понимаю, что ли человек действительно сказал, не подумал, то ли это такой очень хитрый и продуманный ход, чтобы его очень долго обсуждали. Вот для тебя, Соболев, это такое удачное пиар-решение для «Зенита», либо это ну, то, что скорее наводит много шума и больше ничего?
1: Ну, я думаю, второе. Я как-то насчет... Во-первых, насчет пиара «Зениту», что там переживать? У «Зенита» пиара будет, ну, понятное дело, что поменьше, чем у того же «Спартака», но тем не менее. У «Зенита» с пиаром все абсолютно в порядке. То, как ведет себя Соболев, да, ну вот я так понимаю, это же все-таки про последнюю вот эту медиа-стычку с средствами массовой информации. Ну, не знаю, ну хорошо, ну ладно, ну сказал. Ну, с другой стороны, да, а что так реагировать-то? Ну хорошо, ну обратили все внимание. Ну, как бы, да, это условно часть твоей жизни. Ну, если Александр как-то считает, что там это было слишком со стороны средств массовой информации, ну, хорошо, пусть так считает. Опять же, да, там те же телеграм-каналы и средства массовой информации, ну, а извините, а за счет чего, так сказать, они живут? За счет, в том числе, обсуждений, да, вот таких вот моментов. То, что я вот единственное только не помню там, кто конкретно фотографию выставил, да, но если это там выставил тот же Соболев, ну, так а зачем? Вопрос. Особенно если, как бы, ну, ты сам так резко реагируешь. Ну, я не знаю, мне сложно обсуждать вот этот весь поступок, потому что для меня он, ну, выглядит изначально странно. Ну, что сорваться на людей, у которых работа такая. Да, ты же, ну, не срываешься там, не знаю, на дворников, на машинистов метро или там на инспекторов ДПС, да, что они что-то не так сделали, по твоему мнению. Ну, сорвался, ладно. В целом, как я понимаю, эта ситуация загасилась. Сильно обращать на нее дальше внимание, ну, не знаю, смысла я не особо вижу. А в сравнении с Дзюбой, ну, Дзюба там все-таки, извините, по ощущениям, все-таки чуть-чуть поопытнее особенно в последнее время стал, и как-то несколько он поизощренней, поинтересней во все эти медиа-истории вписывается. А Соболев, ну, для «Зенита», ну, это же еще во время трансфера говорили, что Соболев может стать, как это не парадоксально прозвучит, таким своеобразным троянским конем, который «Спартак» подсунет Санкт-Петербургу. Ну, не знаю, посмотрим.
0: Ну, да, по поводу стать полноценно вторым Зюбой у него и с точки зрения медиа, и с точки зрения каких-то футбольных результатов время еще есть. Давай перейдем к «Спартаку». Действительно, мне кажется, все циклично, и то, что происходит в команде сейчас, смена тренера, которая дала определенный результат, да, и сейчас, ну, только ленивый не говорит, что Корседа это вот, ну, определенная надежда Спартака, для кого-то, может быть, робкая, для кого-то, ну, за продолжительный период времени достаточно яркая. Ну, как ни крути, мне кажется, в целом стоит признать, что команда обладает хорошим составом по российским меркам, вполне себе конкурентоспособным, даже если мы сравниваем с «Зенитом» во всех линиях. И дополнительный трансфер за счет внутреннего ресурса, да, Мирлендаку добавляет, ну, какой-то вариативности в нападении. Вот для тебя все-таки «Спартак», да, мы понимаем всегда, что когда мы говорим про «Спартак», у нас есть «но», да, то есть все хорошо, но, да, то есть интересно, но, то есть вот мы всегда ждем кого-то подвоха, который на каком-то этапе, скорее всего, должен случиться, и чаще всего это какая-то внутренняя история. Вот все-таки, да, насколько ты веришь, что в этом году звезды опять могут сойтись, ну, таким же образом, как в 2017 году, и мы увидим, ну, некий «Спартак», который может, опять же, удивить многих и порадовать, прежде всего, своих болельщиков?
2: Ну, честно скажу, я считаю, что верить в «Спартак», особенно в начале сезона, особенно в контексте чемпионства, это дело, мягко говоря, занятное. Кто этим хочет заниматься, пусть, пожалуйста, заради бога, я никого никоим образом в этом плане не ограничиваю. «Спартак», да, он и внутренними, безусловно, вещами может сам себя подколоть, да, но и внешний тоже фон, он, конечно, он на «Спартак» действует почему-то каким-то совершенно непонятным образом сильнее, чем на всех остальных. И, ну, не знаю, вот, наверное, поражение-то от Краснодара сейчас чуточку так эту спесь может сбить, но если там «Спартак» где-нибудь на дистанции матчей там в 5, да, наберет 100% очков, то очень сильно предположу, что начнется опять как это, коронование «Спартака» на чемпионство. И потом опять все пойдет по кругу. Не знаю, «Спартак» — это очень странное занятие, ну, просто потому что, не знаю, сегодня хорошо, завтра вдруг резко все плохо, плюс ко всему там же, я так понимаю, еще с Барка-то вопрос не закрыт относительно его ухода или не ухода. Посмотрим. С точки зрения игровых моментов, мне «Спартак», да, он мне, в принципе, понравился в матче с «Локомотивом», выглядел симпатично. Потом только как будто немножко испугался, видимо, вспомнив, что у него там суперкубок со «Спартаком», с «Зенитом». И там во втором тайме так чуточку поскромнее начал играть. Но вот начали вроде неплохо, да, «Краснодару» проиграли. Опять же, с «Краснодаром» там могли и ничью затащить на последних минутах. Я так понимаю, что у «Спартака» пока, вот если мы все-таки про внутренние какие-то еще вещи говорим, есть еще одна проблема, зовут ее Александр Максименко, у которого, я так понимаю, люди, которые прям следят за «Спартаком», ну, что-то вот все, ну, никак не могут полюбить. Может быть, в этом в какой-то момент вопрос, может быть, нет. Ну, «Спартак», безусловно, имеет все шансы на тройку в нынешнем сезоне. Насчет первого-второго места, не знаю, выше обсудили. Вопрос только в том, как сумеет эта команда реализовать и реализует ли. Ну, а это прогнозировать, мне кажется, «Спартак» — это... Прогнозы и так дело неблагодарное, а прогнозировать «Спартак» — это как будто еще более неблагодарное дело.
0: Ну, да, мне кажется, болельщикам «Спартака» зато никогда скучно не бывает, да, всегда команда может преподнести какой-то сюрприз и скучные серые будни явно раскрасить какими-то новыми инфоповодами. Давай поговорим про команды, которые, ну вот, пока не очевидно, что могут претендовать на какие-то высокие места, ну, по крайней мере, на тройку так точно. Да, и те команды, которые, собственно, ты наблюдаешь в силу профессиональной деятельности чуть чаще, и ЦСКА, и «Локомотив», они, ну, в каком-то смысле находятся в похожих стадиях, в каком-то, наверное, в разных, поскольку все-таки, когда мы говорим про армейцев, мы понимаем, что здесь несмотря на то, что есть история, связанная с новыми вратарями, да, и вот это очень символично, да, когда мы понимаем, что ну, все-таки Акинфеев тоже человек, и когда-то его срок тоже подойдет. И в целом, наверное, ну, вот смена поколения, она так или иначе шла. Не очень понятно вот, сейчас какой этап развития команды, да, когда мы видим ну, тренера такого, непонятно, то ли на вырост, то ли вот на этот промежуточный этап. Чем этот этап должен закончиться? Ростом каких-то молодых кадров или чем-то еще? То есть вот здесь для меня ЦСКА пока... Тоже, скорее, загадка, но то, что происходит с «Локомотивом», я вообще затрудняюсь каким-то образом классифицировать, потому что стратегия команды непонятна, наверное, не только мне, но и в каком-то публичном инфополе я не видел, чтобы декларировалось. То есть я не очень понимаю, какая задача вообще на этот сезон, каким ресурсом команда собирается играть, почему нет трансферов, что происходит. В общем, здесь вопросов очень много, и ощущение, что команда находится действительно в глубоком кризисе, видимо, управленческом прежде всего. Ну и вот тут будущее еще гораздо более туманное, нежели чем у ЦСКА. Как ты относишься вообще к перспективам этих двух команд? И, ну не знаю, поскольку ты с ЦСКА симпатизируешь, расскажи, вот, ну как ты видишь, ну не знаю, идеальный для себя результат, наверное, армейцев в этом сезоне?
2: Для армейцев я никакой идеальный результат не вижу, потому что, мне кажется, в целом, от ЦСКА нужно, что называется, несколько, да, отстать. Не трогайте ни Гдесамова, ни игроков, потому что нужно построиться, нужно перестроиться, и самому Гдесамову все-таки до конца, да, понять, что он главный, и он работает на достаточно высоком уровне. По составу я думаю, что у ЦСКА все плюс-минус нормально. То, что Борисков взяли, ну, взяли-взяли, ладно, окей, это там внутреннее решение. То, что нужен нападающий, но это уже, что называется, сколько мы об этом говорим. Ну, в целом, на мой взгляд, армейцы могут какой-то результат выжить из того, что даже есть сейчас. То, что вот с «Локомотивом», прям, когда на кубок играли, прям Мусаев, давненько я такого воодушевленного Мусаева не видел, уж не знаю, что ему там Гдесамов на тренировках сделал, но прям там и пяточками играл, и там за мячи цеплялся, я давно такого Мусаева видел. С ЦСКА посмотрим. С «Локомотивом» действительно все сложнее. Там продолжаются, ну, во-первых, разговоры по Карпукасу. Если его отдадут «Зениту», то я вообще не представляю, как будет жить центральная линия «Локомотива». То, что выдернули, да, Воробьева, это в какой-то степени сделало атаку железнодорожников хромой на две ноги. При том, что пока еще Камличенко нет, но... Опять же, да, когда вернется, там еще тоже в каком состоянии вернется, и как быстро там придет в свою идеальную форму. Относительно целей и задач «Локомотива», ну, они озвучивались, насколько я так где-то видел, что это финал Кубка и первая тройка. Но понятно, что не таким составом, начиная вот с средней линии. Потому что Батраков все закрыть не может. Еремеев все-таки товарищ еще привыкающий. Карпукас, ну, один в поле воин, но это все-таки реже. Скорее, да, исключение из правил, лишь подтверждающее правило. Ну, ему откровенно тяжеловато порой бывает. Ну, а в атаке, вот я очень помню из ЦСКА это в основном было, когда там, значит, Руденко сразу вышел. Ну, в общем, там непонятно, кто как, где конкретно играет. То Раков на острие, то Бакаев на острие, то Руденко на острие оказывается, то Голубев. Ну, с Голубевым вот как раз пока чуть попонятнее, потому что когда он на поле, он все-таки почаще в центре находится. Там края стараются, что называется, не лезть на Голубевскую полянку в центре. Насчет трансферов, ну да, соглашусь, безусловно, трансферы Локомотиву нужны. Будут ли они? Ну, это вопрос. Я так, насколько, опять же, да, читал, есть вопросы с этим самым бюджетом на трансферы. Ну, поживем, увидим, не знаю, мне кажется, ну, от ЦСКА точно надо отстать, а за Локомотивом, да, ну, просто следить, потому что вдруг мы что-то не знаем, вдруг сейчас как объявят несколько трансферов, как Локомотив попривыкнет, как начнет снова играть. Не знаю.
0: Ну, будем верить, да, в лучшее. Мне кажется, если вы активно следите за российской футбольной премьер-лигой, вы должны быть достаточно стрессоустойчивым человеком, поэтому без всякой желаем всем болельщикам ваших клубов почаще наблюдать и видеть хорошие положительные эмоции. Ходите на футбол, слушайте футбол, в том числе с помощью приложения «Особый взгляд» и с помощью наших замечательных комментаторов, один из которых сегодня у нас в гостях, Вячеслав Илюшин. И, Слав, спасибо еще раз, что пришел сегодня поговорить про наш отечественный чемпионат. Спасибо всем, кто слушал. До новых встреч в эфирах. Всем счастливо.
3: Около спорта.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Беседка на Радио ВОС.
2: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
3: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
4: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
5: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
6: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
4: Угу.
6: А кто-то сольно.
4: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
3: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в молодых голосах солист был, а мы с Верой выступали в номинации солисты.
6: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
4: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен, назовем это так.
6: Кто бы их исполнил, да?
4: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп» и предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да, и мы примерно... В это время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену, именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
6: Да, да.
4: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
6: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
4: Ну да.
6: Все у вас еще впереди.
4: Да.
5: Сегодня дебют.
4: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане мы с Верой тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, как в школу пошел, так не повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть, да, в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно. Вера, а как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. И далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте со старшей. Тоже училась в школе Гротта, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает. Ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни. И спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как это сейчас не прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе Брайля. Причем справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не сука хорошо, хотя вроде старался. Поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает,
1: в 2016 году.
2: Пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он тогда только-только выиграл, его был третий сезон. Мы с ним пели «Я свободен». Вот. Ну и вообще, ну как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов, то есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год. Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимал его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное,
1: ну,
2: я бы сказал.
1: Да, да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, а в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно, причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? 2 есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». Mm-hmm. Сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видеопрезентацию о себе буквально на 2 минуты. Но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну вот такие вот у меня планы.
1: Гриша.
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом, у нас там планируется, как я понял, 12 песен, уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ребята, новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся, ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой педагог творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверенную уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал, они всегда на подхвате, всегда во всем помогут, разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено. Как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он на самом деле всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде. Не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем. И Мавзолея Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо. Она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу. Ее советы на самом деле бесценны просто.
2: Да, ну в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что ну действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких на самом деле сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже мне кажется, вот настолько... Они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, садили,
4: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
4: Да, вы знаете, уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да? Вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
2: Да.
4: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
4: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже, идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным, что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте

0: отношения.
1: По очень быстро все
2: реагирует.
1: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
3: Да, согласен.
1: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, ну, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо
2: есть
1: было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
2: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Саич провел экскурсию по школе.
1: Вы знаете, мы там тоже вчера были,
2: да,
1: как-то мы не пересеклись.
2: Да.
1: Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
2: Слушали нас.
1: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
3: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Но, ну и в целом, да, могу представить.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Челябинской областной организации ВОС началась подготовка к Всероссийскому фестивалю «Игровая кладовая 2027». В Волгоградской области стартует проект «Бабушка рядышком с внуками», объединяющий поколение людей с инвалидностью. На сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен» по работе с искусственным интеллектом. Незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 29 июля состоялось заседание правления Челябинской областной организации ВОС. Утверждены три консультативных органа – Совет по делам молодежи, Совет по культуре и Совет по физической культуре и спорту. 26 августа пройдет областной конкурс мобильной грамотности словом и жестом. 26 октября – областной фестиваль настольных игр «Игровая кладовая», по итогам которого сформируют команду для всероссийского этапа. 28 октября состоится областной конкурс «Брайлиада». Начата подготовка к проведению в Челябинской области всероссийского фестиваля «Игровая кладовая» в 2027 году. Великоустюгская местная организация ВАИ из Вологодской области стала победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года с проектом «Бабушка рядышком с внуками». В проекте участвуют люди с инвалидностью старшего поколения и дети-инвалиды. Они будут заниматься вокалом, медиашколой, рукоделием, гончарной и гастрономическими мастерскими. Запланировано не менее 10 занятий по каждому направлению с охватом не менее 60 участников. Итогом станет районный праздник-фестиваль к Международному дню инвалидов. Команда планирует выезжать в сельские поселения, не менее 5 социальных десантов. На официальном сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Здесь собрана информация для посетителей с инвалидностью, инклюзивные программы, контакты, маршруты, режим работы, льготные билеты, а также сведения о посещении музея с собакой-проводником и о расположении подъемных устройств и лифтов. Сайт подготовлен совместно с экспертно-консультационным центром «Эврика» и при участии незрячих экспертов в области цифровой доступности. Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен», посвященный работе с искусственным интеллектом. Заявки принимаются до 21 августа. Обучение проходит с 1 сентября, 7 недель. Участники разберутся в основах нейросетей, научатся применять искусственный интеллект для подготовки текстов, поиска информации, создания визуальных материалов. Платформа совместима со скринридерами и поддерживает управление с клавиатуры. На протяжении обучения помогают кураторы. 5 августа незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу между «Факелом» и московским «Динамо». Сопереживать любимой команде помогли профессиональные спортивные комментарии студентки Воронежской академии спорта и вратаря футбольной команды ВОС «Импульс» Виктории Давыдовой. Болельщики поблагодарили специалистов по работе с болельщиками с инвалидностью за подаренный праздник спорта. Опубликована программа 4-го ежегодного фестиваля фотографий «Фотоуикенд» в Санкт-Петербурге, где 15 августа библиотека для слепых и слабовидящих проведет лекцию «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы. Участие по предварительной регистрации».

0: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать. Тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Четвертая программа состоится 13 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Елена Соснова из Омской региональной организации ВОС, Сергей Шахов из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Виолетта Червякова из Ростовской региональной организации ВОС, народный коллектив «Вокальный ансамбль «Вдохновение» из Челябинской региональной организации ВОС, Елена Мартиросова из Московской городской организации ВОС.
13: Актуальное интервью на Радио ВОС.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе и председателем Санкт-Петербургской региональной организации Колосовым Алексеем Борисовичем и председателем Калининградской региональной организации ВОС Храбаном Владимиром Андреевичем.
15: Добрый день, Алексей Борисович и Владимир Андреевич! Сегодня мы с вами поговорим про результаты и про то, как появилась сама идея проведения межрегиональных форумов Северо-Западного федерального округа Всероссийского общества слепых. Алексей Борисович, вам или кому пришла идея проведения подобных мероприятий?
16: Ну, действительно, чтобы правильно подойти к вопросу нашего форума, который проходит сегодня в Псковской региональной организации, нужна небольшая предыстория. В 2021 году на одном из мероприятий всероссийского уровня руководители Северо-Западного федерального округа собрались, обсудили такой вопрос, как обмениваться опытом, как между собой общаться. Тем более, что были избраны руководители впервые, и, конечно, они очень нуждались и в добром дружеском совете, и в обсуждении определенных вопросов, которые стояли на повестке дня. И вот впервые тогда на этой встрече прозвучала идея. А хорошо бы было бы собраться так, чтобы мы были все вовлечены в этот процесс, чтобы нас ничего не отвлекало, потому что когда проходят, скажем, ВКС, ну, это все, во-первых, очень коротковременно, во-вторых, у каждого параллельно еще там куча вопросов, которые надо решать, да, а здесь надо провести мероприятие, чтобы мы могли погрузиться в атмосферу той тематики, которая будет стоять на повестке дня. И на самом деле от идеи до реализации прошло не так много времени, и здесь большую роль сыграла руководитель Мурманской региональной организации, это Татьяна Алексеевна Гуйбадулина, которая буквально уже через полгода пригласила нас на первый межрегиональный форум Северо-Западного федерального округа региональных организаций ВОС. И с тех пор мы определяем, можно сказать, назначаем, ну или ждем добровольцев, кто выдвигает инициативу провести следующий форум на своей территории. За 4 года у нас прошло уже 5 форумов. Это в Мурманске, это дважды в Вологде, это в Калининграде, в Сыктывкаре. И вот 6-й форум у нас проходит в Пскове. Был и в Санкт-Петербурге форум, но он скорее был все-таки всероссийский. Поэтому мы не можем его назвать межрегиональным форумом Северо-Запада, поэтому будем считать, что 6-й. Конечно, это уже существенная цифра, это уже возможность анализировать и сравнивать, да, с теми форумами, которые были до этого. Но важно отметить, что каждый форум имеет свою изюминку. На каждом форуме мы берем определенную тему, одну, иногда несколько, но все равно это определенная тематика вопросов, которые мы заранее обговариваем и которые входят в программу проведения мероприятия. Так что вот такая предыстория вопроса о проведении межрегиональных форумов Северо-Западного федерального округа, которой мы гордимся. Мы знаем, что вот именно полностью в таком формате пока наши коллеги других федеральных округов не проводят мероприятия. У них есть свои, тоже межрегиональные, но все-таки вот именно с точки зрения постановки вопроса и с точки зрения целей и задач, которые ставятся, я думаю, что пока в других регионах это не проводится. Но мы, конечно, рассказывали о своем опыте, и мы, конечно, делимся, когда к нам обращаются с вопросами о программе подобного мероприятия или как его лучше организовать. Так что я думаю, что рано или поздно, конечно, за нами пойдут последователи из других федеральных округов, и уверен, что они не разочаруются, и им тоже понравится такая форма.
15: Владимир Андреевич, скажите, вы в каждом подобном межрегиональном форуме принимали участие, и что вам, как опытному уже председателю региональной организации и генеральному директору, дает участие в подобных мероприятиях?
17: Да, Псков, это не первое мероприятие, в котором мы принимаем участие, не первый форум. Во всех форумах я принимал эти участия с удовольствием. После Алексея Борисовича добавить, конечно, что-нибудь очень сложно, но я хочу подчеркнуть особый настрой председателей региональных организаций, наших помощников, которые с нами проезжают, направлены на решение тех проблем, которые существуют перед Всероссийским обществом слепых, перед каждой региональной организацией. Поэтому мы не просто собираемся посмотреть какие-то прелести. В первую очередь, это обмен опытом. Это очень ценное достижение наше. Очень приятно то, что в некоторых форумах принимал участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин. Это также подчеркивает значимость наших форумов. Но и общаясь, мы, конечно, не только обмениваемся опытом, мы становимся как-то ближе друг другу. После этих форумов стало намного проще и легче позвонить председателю другой организации, попросить какой-то поддержки, совета какого-то. Мы этим активно пользуемся. И это дает, конечно же, очень серьезный положительный результат. Действительно, каждый форум посвящен какой-то тематике. У нас много направлений деятельности Всероссийского общества слепых. И все эти тематики, как вот сегодня в Пскове, это развитие социального туризма, очень значимо для наших организаций. Ну, я уже говорил во время круглого стола, что в Калининградской области социальный туризм развивается очень серьезно. Вот, и получить какую-то дополнительную информацию, условия подготовки, проведения вот этих социальных мероприятий для нас, конечно же, очень важно.
15: Алексей Борисович, как уже сказал Владимир Андреевич, темой этого межрегионального форума стал социальный туризм. Скажите, почему именно эта тема актуальна в этом году и какие темы вы уже с коллегами на подобных мероприятиях рассматривали?
16: Ну, я не могу сказать, что тема социального туризма актуальна именно в этом году. Это тема, которая актуальна уже на протяжении достаточно большого времени, промежутка времени, и есть очень удачные, успешные проекты в других региональных организациях, и в том числе в Москве активно этим пользуются. Но, наверное, просто так сложилась ситуация и сфера деятельности именно Псковской региональной организации, что сегодня они поставили такую цель обсудить этот вопрос. Ведь мы как обсуждаем? Например, в Калининграде, когда мы были, форум был посвящен в основном спортивной тематике, да, спортивной реабилитации или реабилитации средствами физической культуры и спорта в различных формах, проявлениях и так далее. Когда мы были в Вологодской организации, мы обсуждали такую тему, как адаптивные настольные игры для незрячих. Тоже и поиграли, и попробовали, и кто-то впервые познакомился и приехал к себе, и после этого закупил какое-то количество игр, стал проводить свои небольшие мероприятия. А сегодня Вологодская организация у нас одна из лидеров, так скажем, в этой теме, и на их базе даже проводили всероссийские мероприятия, посвященные адаптированным настольным играм. То есть вот результат этих мероприятий, он, может быть, не сразу виден, вот не сегодня прямо, да, мы почувствуем этот результат, а это мероприятие важно тем, что в течение потом достаточно продолжительного времени мы получаем эффект от проведения этого мероприятия, если руководитель думает, обобщает, анализирует и делает для себя определенные выводы и разрабатывает определенные планы. А именно так, в общем-то, у нас и происходит. Что касается проекта Псковская региональная организация, я вчера на круглом столе отметил, что На протяжении многих лет Всероссийское общество слепых было самодостаточной системой, которая могла полностью брать какие-то вопросы и обсуждать их и решать. Но сегодня настолько стремительно развивается интерактивность, интернет-технологии, информационное пространство, что, конечно, полностью проводить мероприятия своими силами очень сложно. И мы здесь сегодня наблюдаем замечательный пример взаимодействия Псковской региональной организации с другими организациями, в частности, Чудской проект называется, организация с библиотекой для слепых, с Министерством социального развития. То есть эта работа, она подразумевает достаточно большое взаимодействие с большим количеством структур, организаций и с большим числом мероприятий. И вот это очень важный аспект, на который я лично обратил внимание, да, то есть это и поездки по Псковской области в различные места, связанные с историей Псковщины, это и попытка применить современные информационные технологии, определенные средства доступности. Вот мы были на экскурсии, да, и нам во время экскурсии и продемонстрировали мнемосхемы с изображением определенных маршрутов, и распечатанные в формате А4, это небольшой формат, но небольших определенных архитектурных элементов методом печати, термоподъема. Мы можем говорить сегодня, какой лучше у нас тут будет метод печати, да, или как лучше изобразить тот или иной объект, но сам вот комплексный подход к решению вопроса, да, то есть мы идем на экскурсию, у нас гид специально подготовленный, которые применяют элементы тифлокомментирования, у нас есть пособия, которые гид берет с собой, и во время экскурсии демонстрируют. У нас во время маршрута, который выстроен, есть определенные точки, где мы останавливаемся, и там тотально незрячий человек может познакомиться с мнемосхемой. Да? То есть вот в этом процессе, повторяю, участвовало несколько организаций, и поэтому мне кажется, что такой подход, вот он очень интересен, важен. Да, кто-то отдельными элементами, фрагментами все это применяет у себя. Но здесь мы посмотрели, как реализуется конкретно здесь, и я уверен, что для каждого руководителя, а сегодня здесь есть и, скажем, руководитель карельской организации, которая впервые принимает участие в подобных мероприятиях, потому что, ну, так сложилось обстоятельство, что совсем недавно стал исполняющим обязанности председателя региональной организации. То есть думаю, что для этого руководителя это вообще очень важное и огромное такое событие в жизни. Ну и наши опытные руководители уверен, что для себя что-то обязательно подчеркнут вот в рамках реализации этого проекта.
15: Владимир Андреевич, вам как участнику подобных мероприятий поделитесь своими впечатлениями, на что организаторам всегда стоит обращать подробное внимание для того, чтобы участникам было и полезно, и удобно принимать участие в мероприятии. Что стоит помнить организаторам?
17: Ну, я хочу сказать, что любое такое мероприятие стоит очень больших усилий и финансовых, и моральных. Это большая работа всей команды и во главе с председателем региональной организации. Во-первых, это идея. Во-вторых, это поиск финансовых средств. Ну и третье, для того, чтобы реализовать идею, нужно очень серьезно подумать над теми маршрутами, над теми точками, которые будут освещаться в ходе того или иного проекта, для того, чтобы председателям региональных организаций было интересно и полезно для применения в своих регионах. Вот Калининградская область, как я уже сказал, она ввиду своего географического положения, ввиду активного развития туристического кластера в Калининградской области, очень сильно развивает туристическое направление. Только в этом году Калининградская региональная организация запланирована более 30 выездов экскурсионных по различным направлениям. Это исторический, экологический, патриотический туризм, это по храмам Калининградской области. Это не считая тех выездов, которые будут нам предоставлены дополнительно Министерством культуры. Они нам помогают еще и организуют еще специальную библиотеку для слепых. Поэтому Калининградская область не обделена таким направлением. И я уже, вот Алексей Борисович, высказал свое пожелание. Я думал, в следующем году, но в следующем году, в 27-м, у нас две региональные организации заявили о том, что они постараются у себя провести форумы. Это очень приятно, будет полезно туда сесть, посмотреть. Ну, тогда, может быть, в 2028 году нам удастся реализовать проект, показать председателям региональных организаций, как эта работа организуется в Калининградской области. Ну и тот опыт, который мы получаем сейчас, сегодня в Пскове, скажем так, конечно же, пригодится при формировании и реализации проекта в Калининградской области.
15: В завершении интервью, Алексей Борисович, расскажите о том, какой уже сегодня ваш Северо-Западный федеральный округ и какую линию вы, как полномочный представитель президента ВОС, в этом округе строите для развития вашего региона.
16: Ну, прежде всего, я и для себя, прежде всего для себя и для коллег всегда ставлю такой вопрос. Мы должны не стоять на месте. То есть очень важно, чтобы руководитель видел определенную перспективу развития, что сегодня на повестке дня актуальным является, что является важным, что востребованным является сегодня. Для этого нужно, чтобы, конечно, было взаимодействие с нашим активом, с нашими местными организациями, с председателями, с группоргами, чтобы была обратная связь, что сегодня людей волнует, что сегодня людям интересно, и в этом плане обязательно двигаться и развиваться. Мне, конечно, трудно давать оценку деятельности Северо-Западного федерального округа, поскольку я, естественно, не могу быть здесь объективным, но все-таки хочу сказать, что мое мнение, что, может быть, не у всех, но у очень многих руководителей сегодня получается вот именно такой подход применять в работе. То есть мы не стоим на месте, мы ставим перед собой, перед организацией, перед специалистами, перед председателями местных организаций непростые, в общем-то, задачи, для решения которых требуются, да, серьезные усилия, но зато результат, ну, как мне кажется, он окупает все наши и нервные переживания, и физические силы, когда мы тратим, и моральные, да, когда мы имеем результат. Ну, может быть, уже для многих это повторение, но еще раз хочу сказать, что, скажем, проект, связанный с установкой памятника слепым слухачам в Санкт-Петербурге, проект, который изначально выглядел как, ну, абсолютно невыполнимый, который просто нельзя реализовать. Но шаг за шагом, когда поставлена цель, когда задача разбивается на отдельные блоки, такое происходит определенное структурирование, да, постановки задач. Мы двигались вперед поэтапно, не торопились, но двигались постоянно вперед. И вот такой подход, в принципе, мы применяем и в реализации других проектов. Сегодня у нас есть тоже такая амбициозная идея, которую мы хотим реализовать в 2027 году. Пока все это еще, конечно, на стадии проработки, разработки. И невозможно ее будет, конечно, реализовать без привлечения финансовых средств. То есть это значит и вопрос написания грантов. Ну, будем работать, будем работать. Это не отменяет, конечно, наши такие основополагающие задачи. Мы, конечно, их будем стараться решить. Вот. Но, повторяю, очень важно для того, чтобы Всероссийское общество слепых не отстало от современных тенденций, чтобы оно шло в ногу с этими тенденциями, чтобы мы были интересны как социальные партнеры органам государственной власти, учреждениям различным, мы должны отвечать современным требованиям. И вот это сегодня очень важный аспект, за которым, наверное, каждый руководитель региональной организации должен следить. Ну, и не просто следить, конечно, да, а пытаться сделать так, чтобы эта задача была решена. И мы с коллегами, так уже в рабочей, конечно, обстановке обсуждаем часто эти вопросы, какой проект сегодня является актуальным. Пусть он будет трудным, но он актуальный, значит, будем решать. Вот это наш подход, наш принцип, который, мне кажется, абсолютно правильный.
15: В завершении интервью Владимир Андреевич, могли бы вы рассказать о том настроении и атмосфере, которая царит в вашей Калининградской региональной организации в преддверии 24-го съезда? Ведь понятно, что каждый регион — это отражение ситуации во всей России. Как люди готовятся к этому мероприятию? Какие предложения передают вам как делегату для озвучивания на съезде? И, в общем, что люди говорят про предстоящий съезд?
17: Конечно же, члены Калининградской областной организации не остаются в стороне тех событий, которые происходят в России, в Калининградской области, во Всероссийском обществе слепых. Конечно же, у нас есть свои особенности ввиду того, что регион отдален от России. Мы сюда прилетели через четыре границы Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Калининградская область стала ближе к России. Не все вопросы, которые хотелось бы, чтобы были решены в регионе, может решить Всероссийское общество слепых, но какую-то поддержку нашим предложениям может, конечно же, оказать. Конечно же, хотелось бы, чтобы усилилась какая-то, может быть, не грантовая, а постоянная поддержка через принятие программ в Калининградской области. К сожалению, мы не можем добиться такого решения. Будем просить, чтобы президент подключился к этому, свое письмо написал. Мы очень хотим, чтобы создавались рабочие места для инвалидов по зрению. Да, мы знаем, что далеко не все инвалиды хотят работать, далеко не все могут работать, но почему не создать стимулы для того, чтобы инвалид по зрению мог достойно работать и получать достойную заработную плату? И проблема то, что люди не хотят работать, не в том, что они вообще не хотят работать, а, в общем-то, низкий уровень дохода, который вот во Всероссийском обществе слепых, в Калининградской области достигнут в настоящее время. Нам интересна же, конечно, поддержка предприятий, развитие предприятий. Я думаю, что съезд примет те решения, которые позволят активизировать работу нашей промышленности, сделать ее более эффективной, рентабельной. Как это сделать? Очень сложно сейчас решить. Но те члены центрального управления, которые будут избраны, я думаю, будут в состоянии принять такие правильные решения. Главное — целеустремленность, принципиальность, выдержка. И все цели, которые будут стоять перед обществом слепых, будут достигнуты. Главное, чтобы мы не забывали свою главную задачу — обеспечивать жизнь инвалидов на достойном уровне. Все, в чем мы сможем. Конечно, работа совместно с органами власти в регионах. На федеральном уровне мы, конечно, не замахиваемся. Но как-то хотелось, чтобы жилось посветлее.
15: Алексей Борисович, что-то еще хотели бы сказать нашим радиослушателям?
16: Ну, я могу только добавить, что действительно съезд — это важнейшее событие в жизни Всероссийского общества слепых. И, может быть, на самом деле на съезде и не будут приняты вот прямо решения, как поддержать предприятия. Это действительно сложный вопрос, и тем более, что в каждом регионе есть свои особенности, свои нюансы, которые необходимо учитывать. Здесь важно определить стратегические линии, что сегодня является наиболее актуальным для развития нашего общества в целом, ну и каждого инвалида по зрению в частности. Поэтому мы к съезду относимся очень серьезно. Я знаю, что в ближайшее время будет окончательно рассмотрена новая редакция устава, которая уже будет вынесена на съезд для принятия решения делегатами. Это тоже важнейший инструмент работы Всероссийского общества слепых. А также уже работа ведется по программе развития общества на 5 лет. Вот те важнейшие документы, которые будут, уверен, приняты и с которыми нам потом предстоит активно работать. Я возлагаю на съезд действительно серьезные большие надежды и выражаю уверенность, что он пройдет конструктивно. Ну а что касается пожеланий, то на отчетно-выборной конференции, которая прошла в Санкт-Петербурге, и в работе которой принял участие президент ВОС Владимир Васильевич Сипкин, часть вопросов мы обозначили, мы их прописали, соответственно, в решение нашей конференции. И, конечно, мы будем голосовать и принимать решения и делать предложения с учетом тех пожеланий, которые были высказаны делегатами на отчетно-выборной конференции Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Это абсолютно правильно, и, конечно, я уверен, что и другие руководители, другие делегаты будут поступать именно таким образом. Ну, а самое главное, хочу отметить, что результаты нашей работы во многом зависят от всех нас, от каждого из нас. Мы должны выражать и, с одной стороны, уверенность в своих силах, и, с другой стороны, демонстрировать единство общества. Это очень важный аспект сегодня в наше непростое время. И только выражая уверенность и единство нашего общества, я уверен, что мы сможем победить те трудности, которые стоят на дороге Всероссийского общества слепых в современных условиях. Эти все вопросы решаемы. Главное – верить в успех и, главное, поддерживать друг друга.
14: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС и председателем Калининградской региональной организации ВОС Храбаном Владимиром Андреевичем. Оставайтесь в эфире.
13: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
18: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 476 миллионов человек, которые живут в 90 странах и представляют множество языков и культур. В России коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких в Российской Федерации 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах РФ, более 65% из них в сельской местности. Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Он установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день, в 92-м, состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам под комиссией по поощрению и защите прав человека. Каждый год мероприятия, проводимые в рамках дня, посвящены определенной теме. В 2022 году начнется новый важный этап в истории культуры коренных народов – десятилетие языков коренных народов. Несколько лет назад бывал в Карелии, и вот сейчас туда снова собираюсь, где узнал, что с недавних пор в начальных школах начали преподавать родной для республики карельский язык. Я считаю это правильно. Ну а теперь переходим к музыкальным датам и событиям второй недели августа.
13: Муз-события.
18: 10 августа 1984 года Red Hot Chili Peppers выпустили одноименный альбом. The Red Hot Chili Peppers – красные острые перцы чили – дебютный студийный альбом американской рок-группы. Он вышел на лейблах EMI America Records и Enigma Records. Этот диск был признан первым релизом в жанре фанк-метал, а также назван «маленькой искрой», которая зажгла революцию рэп-рока. По состоянию на 2007 год было продано около 300 тысяч копий по всему миру. «Get Up and Jump» стал единственным синглом, выпущенным с альбома, но на песню «True Men Don't Kill Coyotes» было снято музыкальное видео. «The Red Hot Chili Peppers» является единственным альбомом группы, где играет гитарист Джек Шерман. Шерман заменял Хилла Словака, который покинул группу вместе с барабанщиком Джеком Айронсом еще до записи альбома. Оба они входили в оригинальный состав РХЧП. Вскоре после выхода альбома Шермана уволили, и Словак вернулся в группу. На пластинке также представлены остальные участники оригинального состава – Энтони Кидис на вокале, Фли на басу, а также Клифф Мартинес на барабанах. Запись проходила не очень гладко, так как продюсер Энди Гилл пытался заставить группу согласиться на радиоформатный звук инструмента, с чем она была категорически не согласна. Участники часто конфликтовали с продюсером по поводу музыкального направления альбома. Энтони Кидис был разочарован общим звучанием, думая, что ему не хватает сырой энергетики, как на оригинальной демо-ленте группы 83 года. Грэн Дики, более известная под сценическим псевдонимом Роуз Нервулд, исполняет бэк-вокал в песне «Mommy, Where's Daddy?». Дики была вокалисткой диско-фанк-группы Rose Royce 70-х годов. На живых выступлениях песню вместо нее исполнял Фли. Группа отправилась в изнурительный тур, дав 60 концертов за 64 дня. Во время тура продолжающееся, как в плане музыки, так и в обыденной жизни, напряжение между Кидисом и Шерманом осложнило переход от концертной к повседневной жизни группы. В итоге в феврале 85-го Шерман был уволен. Хилл Словак, который только что ушел из группы What Is This, присоединился к Red Hot Chili Peppers в начале того же 85-го. The Red Hot Chili Peppers не попал в чарты Billboard 200, достигнув только 201-го места. Альбом получил трансляцию в колледже и ротацию на MTV, а также создал фан-базу группы, но та была разочарована результатом, считая, что пластинка получилась чрезмерно отполированной в плане звучания. Рецензии, которые были опубликованы на диск, были смешанными, а в первом номере журнала Spin ему дали, по словам Энтони Кидиса из его автобиографии Scar Tissue, положительный отзыв. Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic позже писал, что их первая попытка не совсем превратилась в сплоченный альбом. Кидис и Фли на протяжении многих лет говорили, что они предпочитают релизу демо-версии большинства песен, которые были записаны с оригинальным составом с участием Хилла Словака и Джека Айронса. Однако музыканты признавали в различных книгах, что вклад Джека Шермана в группу, особенно его знание фанка и теории музыки, сыграло важную роль в развитии, чего не было со Словака. В эфире Радио ВОС, Red Hot Chili Peppers, Buckle Down.

0: Муз-именинник.
1: 14 августа 1974 года родилась Анна Матрой, американская певица, наиболее известная как солистка группы Seasoned Sisters. Анна Линч появилась на свет в Портленде, штат Орегон, США. Ее отец был арт-директором в биоинженерной компании, а мать – учительницей рисования и иконописца. Родители развелись, когда ей было 3 года, по причине его каминг-аут, то есть он признался, что он гей, и переехал в Сан-Франциско. В дальнейшем мать Анны была замужем еще раз и взяла фамилию отчима Линч. Когда ей было 15 лет, девочка узнала, что у отца СПИД. Под Рождество семья приехала к нему, но тот лег в больницу с диагнозом пневмония, развившимся на фоне СПИДа, и вскоре после этого скончался. Певица долгое время скрывала, что у ее родителя был СПИД и он являлся геем. В дальнейшем Линч решила переехать в США, чтобы лучше понять отца, где познакомилась с ЛГБТ-сообществом. Это означало для нее бросить аспирантуру и планы по становлению доктором наук по антропологии. Через 3 года после этого она переехала в Нью-Йорк, где стала выступать в кабаре. В 2000 году Анна познакомилась с членами будущей группы, в которую затем ее пригласил Джейк Ширс. Она присоединилась к Seasoned Sisters после того, как они отыграли свой первый концерт в клубе «Накав» в Нижнем Истсайде, Манхэттен. Матроник заявила, что, по ее мнению, цель группы – показать людям свои фантазии извне, попытаться вырваться из повседневности и выглядеть как их мечты. В апреле 2010 года Анна вышла замуж за Сета Кирби, брата Шумиерка. Перед этим они встречались с ним в течение 7 лет. 4 апреля 2012 года BBC анонсировала, что певица станет советником в новой британской версии программы The Voice, помогая Джесси Джей. 7 марта следующего года Анна заменила Сару Кокс в качестве комментатора полуфиналов Евровидения 2013. Говорят, что ее сценический псевдоним связан с глубокой и неизменной любовью к роботам. В 2015 году Анна Матроник написала книгу под названием «Вселенная роботов. Легендарные автоматы и андроиды из древнего мира в далекое будущее», опубликованную в Standard New York. На правом плече у Анны есть большая татуировка в виде бионической схемы. Вторая татуировка на щиколотке. Это кельтский узел, обозначающий ее ирландские корни. Анна является покровителем британской благотворительной организации Chrysalis, которая поддерживает трансгендеров. В январе 2019 года вместе с Chrysalis она появилась на телешоу BBC «Mastermind». В зоне особой музыки Seasoned Sisters. Песня называется «I Can't Breathe».

Так, про звукозапись говорили, про сведение говорили, про мастеринг говорили. И даже про самого важного человека говорили, звукорежиссера. А в чем же работает звукорежиссер? Правильно, в аудиоредакторе. И матчасть сегодня будет именно про них. Аудиоредактор или волновой редактор – это программа для редактирования звуковой информации в цифровом представлении, цифровой звукозаписи. Аудиоредакторы используются для записи музыкальных композиций, подготовки фонограмм для радио, теле- и интернет-вещания, озвучивания фильмов и компьютерных игр, реставрации старых фонограмм, предварительно оцифрованных, акустического анализа речи. Они и используются звукорежиссерами. Функции аудиоредакторов могут отличаться в зависимости от их предназначения. Самые простые из них, зачастую свободно распространяемые, имеют ограниченные возможности по редактированию звука и минимальное количество поддерживаемых аудиоформатов. Профессиональные пакеты могут включать многодорожечную запись, поддержку профессиональных звуковых карт, синхронизацию с видео, расширенный набор кодеков и огромное количество эффектов, как внутренних, так и подключаемых, плагинов. Звуковые данные графически представляются в виде последовательности отчетов, которые объединены одной огибающей, соответствующей амплитуде звукового сигнала, называемой сигналограммой или волновой формой. Окно программы с графическим изображением такой сигналограммы называется треком или звуковой дорожкой. Возможно представление звуковой дорожки в виде спектрограммы. В таком случае по вертикальной оси откладывается частота в герцах, а интенсивностью или цветом отображается амплитуда сигнала. Подобное представление сигнала удобно для определения провала в частотном диапазоне, например, для выявления последствий сжатия файла. Первые аудиоредакторы поддерживали запись, редактирование и воспроизведение только одной стереодорожки, то есть содержали две монодорожки с сигналами левого и правого каналов фонограммы. Но развитие мощностей ПК позволило производить одновременную запись сразу с нескольких входов многоканальной звуковой карты. Такие редакторы называются многодорожечными. При последующем воспроизведении в таком редакторе возможно производить сведение нескольких звуковых дорожек в одну моно- или стереодорожку, или создавать многоканальную фонограмму, например, с целью подготовки сопровождения к кинофильму с объемным звуком. Большинство видов преобразований звука пришли из эры аналоговой звукозаписи. Однако некоторые из них стали возможны только с применением цифрового представления аудиоданных. Как правило, функции аудиоредактора возможно расширить благодаря использованию подключаемых модулей – плагинов. Они могут содержать один или несколько эффектов и превосходить по качеству обработки или количеству настраиваемых параметров встроенные инструменты обработки. Песен про аудиоредакторы я не знаю, а посему просто послушаем хорошую музыку. Металлику, например. Enter Sandman. Кстати, очень крутой саунд у черного альбома группы.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сипкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения операции. Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
3: И хоровод.
2: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
3: Кавалер медалей.
2: Кавалер медалей общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал мой орденский флаг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Николаевского храма Благочинного Истринского Благочинного округа. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, ветерана специальной военной операции, начальника отдела регионального. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
4: Да.
2: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
4: Нет, подошел.
2: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана в

0: хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места у нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154, больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход, и для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых, это город Волоколамск, и его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу и с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой. У нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей-инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоглавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу
1: поздравить.
0: Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательная подмосковная истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
2: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались. У нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антоний Самбрам Дикашвили и Владимир Васильевич. Я вот, можно, если не знаете, его выступлю, да?
0: Ну, выступлю.
2: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует на собственном
3: состоянии. Сам член правления областной
2: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу военного, оформлен, действительно, и был служил. И когда попали они под контратаку фашистов. И если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумаем. Да, извините, что я вторгся в план, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, например, Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, мы таких высоких сейчас... материи, да, касаемся уже этого. У нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
1: Нет.
2: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Пока.
1: Ну, действительно важное событие. Это тоже такое важное. Меня все деды, прадеды убивали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там маму все расстраивали, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, и сдал какой-то соборник. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто бросить мечту, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планы Гитлера, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и... Вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с самого начала, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир, но Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие «родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция, насколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и в этом ну, действительно надо, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется, и об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, мужественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже и мужественнее, лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделал, он говорит, я вернусь, сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не позволять себе да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать. Что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчиваем. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца ну, вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да? Человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, им хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ДБТ или какие-то там другие дали. Это вообще просто принцип жизни. Да? Отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это вот какое-то абсолютное отношение к театральному вот, проводу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, который лежает куда-то. А у них в понятии родины даже почему-то не сложилось. Муж родителей издали, фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз туда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогое.
2: Спасибо. Мы обратили внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключнику. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет, единство, завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети, школа. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья многонациональный в Красногорске в тысячном зале присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимаю, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудники будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
2: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ лейтенант, ну, ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
5: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
2: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
5: Как спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, которое постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай, не пускай на территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхан. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию и
6: готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительные. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Пить такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. Так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности, по данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, пятый класс. Я говорю: «Ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите?» «Да, это генерал Савли на коне». «Ну а дальше что?» «Все. Больше он ничего не знает». Почему? Потому что преподаватель... В программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей. Знаете, надо разъяснять. И я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Давадов со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Давадер. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей разбойника уничтожил. Он защищал границу, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А да расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия. Два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно. Потому что линия фронта в начале войны была отрывочной. Как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
2: Один из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну, Антон Владимирович, ветеран специальной военной операции.
7: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Признан в 2020 году там, реализации ВСО 25-го. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать с молодежью, воспитания и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое прочее. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта или что-нибудь Великой Отечественной войны, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не буду силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего то не знают, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают ничего, собрать, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ними что-то делать, с ними разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку, там, патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
2: Спасибо.
8: Я не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия. Сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, то просто интересовался музей. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей Родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала, это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги.
9: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим. В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
11: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
10: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
11: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где я познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни. поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
10: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ФОС, так и всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
11: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них – это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
10: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
11: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником людей, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
10: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации. И сейчас расскажите о своих близких.
11: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье, я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился, но все-таки они меня поддержали, доверились, и вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
10: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
11: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях, много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
10: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
11: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам не знакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
10: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили. Но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям,

0: там, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
1: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
0: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
1: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Челябинской областной организации ВОС началась подготовка к Всероссийскому фестивалю «Игровая кладовая 2027». В Волгоградской области стартует проект «Бабушка рядышком с внуками», объединяющий поколение людей с инвалидностью. На сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен» по работе с искусственным интеллектом. Незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 29 июля состоялось заседание правления Челябинской областной организации ВОС. Утверждены три консультативных органа – Совет по делам молодежи, Совет по культуре и Совет по физической культуре и спорту. 26 августа пройдет областной конкурс мобильной грамотности словом и жестом. 26 октября – областной фестиваль настольных игр «Игровая кладовая», по итогам которого сформируют команду для всероссийского этапа. 28 октября состоится областной конкурс «Брайлиада». Начата подготовка к проведению в Челябинской области Всероссийского фестиваля «Игровая кладовая» в 2027 году. Великоустюгская местная организация ВАИ из Вологодской области стала победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года с проектом «Бабушка рядышком с внуками». В проекте участвуют люди с инвалидностью старшего поколения и дети-инвалиды. Они будут заниматься вокалом, медиашколой, рукоделием, гончарной и гастрономическими мастерскими. Запланировано не менее 10 занятий по каждому направлению с охватом не менее 60 участников. Итогом станет районный праздник-фестиваль к Международному дню инвалидов. Команда планирует выезжать в сельские поселения, не менее 5 социальных десантов. На официальном сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Здесь собрана информация для посетителей с инвалидностью, инклюзивные программы, контакты, маршруты, режим работы, льготные билеты, а также сведения о посещении музея с собакой-проводником и о расположении подъемных устройств и лифтов. Сайт подготовлен совместно с экспертно-консультационным центром «Эврика» и при участии незрячих экспертов в области цифровой доступности. Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен», посвященный работе с искусственным интеллектом. Заявки принимаются до 21 августа. Обучение проходит с 1 сентября, 7 недель. Участники разберутся в основах нейросетей, научатся применять искусственный интеллект для подготовки текстов, поиска информации, создания визуальных материалов. Платформа совместима со скринридерами и поддерживает управление с клавиатуры. На протяжении обучения помогают кураторы. 5 августа незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу между «Факелом» и московским «Динамо». Сопереживать любимой команде помогли профессиональные спортивные комментарии студентки Воронежской академии спорта и вратаря футбольной команды ВОС «Импульс» Виктории Давыдовой. Болельщики поблагодарили специалистов по работе с болельщиками с инвалидностью за подаренный праздник спорта. Опубликована программа 4-го ежегодного фестиваля фотографии «Фотоуикенд» в Санкт-Петербурге, где 15 августа библиотека для слепых и слабовидящих проведет лекцию «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы. Участие по предварительной регистрации». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Система радиоинформирования и звукового

0: Ориентирование по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука-2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на Радио ВОС. Четвертая программа состоится 13 августа в 14:05. В ней примут участие Елена Соснова из Омской региональной организации ВОС, Сергей Шахов из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Виолетта Червякова из Ростовской региональной организации ВОС, народный коллектив «Вокальный ансамбль «Вдохновение» из Челябинской региональной организации ВОС, Елена Мартиросова из Московской городской организации ВОС.
5: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И со мной на связи из Смоленска прекрасная певица, очаровательная девушка, которую уже многие-многие знают. Я уверен, что на просторах интернета, по крайней мере, я знаю, что многие ее знают. И по многим причинам, о которых мы сейчас поговорим, это Светлана Воронина. Добрый день, Светлана.
7: Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я очень рада сегодня быть вот виртуально в студии Радио ВОС.
6: А уж как мы рады. Ты знаешь, когда я услышал одну из твоих крайних песен, которую ты записала в народном стиле, до меня дошла, я понял, что просто обязательно должен тебя в ближайшее время пригласить, потому что ты несешь с собой позитив, хорошее настроение. И я знаю, что ты работала долгое время на одной из каких-то радиостанций в интернете, да?
7: Да, было дело.
6: Вот, и поэтому так хорошо общаешься, и у тебя большой круг общения среди незрячих людей, много с кем сотрудничаешь. Скажи, пожалуйста, с кем в последнее время работаешь как звукорежиссерами, да, там, как с, что ты поешь и так далее? Вот это интересно. С кем ты работаешь, сотрудничаешь?
7: Ну, последнее время как получается? У нас в городе Смоленске есть такой культурно-досуговый центр губернский. И, ну, там, это самая такая крупная площадка сценическая в Смоленске. Здесь выступают московские звезды, когда в наш город приезжают. Но, как бы, появился такой, ну, сейчас же появляется закон о работе с инвалидами. Ну, и вот, когда это губернский, тоже им пришлось, или как бы, как были вынуждены, или уж как, но сделали такую инклюзивную творческую лабораторию, то есть ИТЛ. И стали привлекать активных людей с инвалидностью. Это было года два назад. И узнали про меня, я тоже стала с ними выступать. И, кстати, сегодня будут звучать песни с концертов, вот, которые состоялись именно там, в ИТЛ, на сцене КДЦ Губенского. С ними сотрудничали. Потом есть студийная запись. Вот. Но это, опять же, у нас в городе есть человек, Александр Черненков, музыкант, он зрячий, абсолютно без инвалидности. У него своя студия, свой дом, своя студия. И там тоже я песню записала, которая сегодня тоже прозвучит.
6: Ну, он тоже, наверное, по-человечески с пониманием относится, да? Вот что...
7: С пониманием, да, с пониманием, да. Кстати, и аранжировку на эту песню делает человек тоже. Зрячий музыкант, народник Владимир Кудинов из Рязани. Тоже, ну, как-то вот мне везет, что люди все с пониманием. Ну, слепая, ну и что, как бы, ну, как это мешает петь, работать вообще?
6: Ты знаешь, вот если честно, у тебя есть такое качество, да, если вот ты не сказала бы, что ты незрячая, то у тебя такое вот активное, я же говорю, подача себя, что можно подумать, что ты зрячая. Поэтому у тебя, ну, у всех есть у нас свои особенности, да, но ты, наверное, не считаешь себя с ограниченными возможностями прям.
7: Нет, ну они, конечно, ограничены. Что? Тут, конечно, можно много говорить, что безграничные возможности.
6: Ну, да,
7: у нас.
6: Да, да.
7: Нет, они ограничены, конечно. Все равно мне, допустим, еду на фестиваль, еду на конкурс, куда-то еще еду, записываться.
6: Надо брать
7: это
6: собой,
7: моя мамуля,
6: да.
7: Это подружку. Что тут как бы это? Это есть все. Конечно, да. Нужна помощь. А в том, что вот как-то ну, свободно, да, просто мне с людьми общаться, и вообще как-то я не комплексую. Спасибо моей бабушке. Я думаю, тоже сегодня о ней поговорим.
6: Вот, о бабушке отдельно потом поговорим. А сейчас я предлагаю послушать первую песню твоей исполнение.
7: Да, и первая песня будет называться «Русачка», исполнена под баян, аккомпанирует баянист, замечательный наш смоленский Валерий Антонович Кречетов. С нами работал, с нашим хором, долгое время работал. Вот песня «Русачка». Музыка и слова Надежды Полевицкой. Да.
6: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Светланы Ворониной из Смоленска.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Светлана Воронина из Смоленска на связи. А вот вы чувствуете, да, какая подача, какая энергетика. Вот скажи, пожалуйста, ты всегда такой была или со временем стала? Такой боевой какой-то, знаешь, вот задор чувствуется такой, простор. То есть ты песни, понятно, что пропускаешь через себя, через душу, через сердце. А вот именно я имею в виду, не комплексовала, как-то легко находила общий язык, как ты говоришь, да, с разными людьми.
2: Ну, я думаю, что со временем, как бы, ну, что касается школы, это был первый интернат, там, наверное, были проблемы, были некие комплексы, ну, не было фактически отношений с одноклассниками, я была сама по себе, наверное, тоже какой-то отпечаток это накладывало. А потом закончила школу, приехала в Смоленск, начала у нас домокультура тут петь, выступать, влилась в наш хор, у нас есть домокультура ВОС, хор, русская песня «Надежда», вот, в коллектив влилась, и как-то мне это помогло, наверное, раскрепоститься. Ну, а потом вот работа на радио.
1: То есть... В общем, все одно к одному, и люди разные, и тем более вот это, мне кажется, практика в хоре, она людей как-то объединяет, да, вот когда ты работаешь в хоре, все-таки это как-то уже коллектив, и приходится общаться, приходится что-то там обсуждать, задавать вопросы, чаепитие и так далее, да?
2: Ну да.
1: И сейчас вот мне хотелось бы поговорить сначала о твоей бабушке. Вот я, друзья мои, открою вам маленький секрет. Для меня самые любимые, самые дорогие на свете люди – это бабушки. Потому что они передают нам народную мудрость. У меня было две бабушки, но они уже ушли, как говорится, в лучший мир. И я всегда завидую тем, у кого бабушки есть. Так, когда выступаешь где-то перед бабушками, бабушки – это самые добрые, умудренные жизнью люди. Ты согласна?
2: Согласна, конечно. У меня бабушка...
1: Как ее зовут?
2: Мудрая женщина, да, Зоя Александровна ее зовут.
1: Вот, дай ей Бог здоровья и низкий поклон. Зоя Александровна, низкий поклон. Вот обязательно передашь. Или потом, когда программу будем слушать, чтобы она тоже послушала, что мы очень гордимся. Так меня поражает, в этом году мы заранее поздравлять не будем, но надо сказать, что будет юбилей у нее, да, 85
2: да,
1: лет. И она читает Светлане книги. Вы представляете, дорогие друзья, читает книги. Это, конечно, очень интересно и, я бы сказал, бесценно, когда родная бабушка тебе читает книги. Это на всю жизнь, мне кажется, да, такие вот прям воспоминания приятные.
2: Да, и благодаря бабушке я пою. То есть как началось у меня, как история с пением, как началась. Появились первые альбомы Надежды Кадышевой, ну, там мне было лет 12-13, слушала, подпевала, что-то такое, да. А я вообще не колдунья, я любила и люблю, так вот, да. Потом поехали однажды в санаторий отдыхать с бабушкой, и там, ну, был такой, как... Мы ищем таланты, что-то типа этого, да. И там я впервые выступила на сцене. Мне понравилось. Называли «Наша Зыкина». Вот, это все это. Ну, вот, бабушки, опять же, бабушки, отдыхавшие там, да, местные. А потом, ну, как-то вот стали с бабушкой думать, ну, нравится мне петь. Что с этим делать? Уже мне было лет 14. Я приехала из интерната на осенние каникулы. Был пасмурный осенний день. Мы с бабушкой пошли искать педагога по вокалу. И нашли Ларису Ивановну Лебедеву. Она уже ровесница бабушки, в общем-то, да.
1: Но это такая настоящая старая школа, понимаешь, тебе повезло.
2: Да, мне повезло. Первым был мой педагог. Я думаю, что давайте мы... Ну, для моей бабушки, для всех бабушек, мам, поставим песню, красивую песню о маме, называется «Вязала матушка мне шаль».
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС с большим удовольствием, тем более такая ярчайшая певица из Смоленска Светлана Воронина. Запомните это имя и ищите в интернете. Кстати, где тебя лучше найти, прежде чем прозвучит песня?
2: Да, где найти, ну... Я долгое время вела на одной из радиостанций в интернете, передачу, она называется «Горячее сердце». И мне девочки, мои подруги по школе, ну, я скажу прямо, я человек в интернете, вот, психология дремучий. И мне люди помогали. Помогали монтировать, спасибо. Вот моему другу по школе, Кириллу Пономареву, он долгое время монтировал. Вика Лапшина тоже, и тоже из нашей школы. Другие люди были. И однажды вот та же Вика Лапшина, кстати, Кириллом в этом классе училась. Ну, что-то мы по скайпу общались. Говорит, давай, кстати, ну, у тебя много накопилось передач, давай сделаем группу ВКонтакте. Я тебе сделаю, я не умею делать.
1: И как называется группа, где все можно услышать твои...
2: Группа называется «Зрячее сердце».
1: «Зрячее сердце».
2: И спасибо Насте Юркиной, которая тоже помогала с этой группой мне. Все в нее выкладывает. Ну, вот пока было в радио, все выкладывала.
1: Ну, а теперь вот. Слушаем песню, которая была объявлена. Просто, чтобы люди знали, где тебя искать. Потому что, на самом деле, уже многие, наверное, заинтересовались наши радиослушатели. Теперь они знают. Слушаем эту песню на волнах радио ВОС. Всем бабушкам, мамам посвящается.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, в гостях у нас Светлана Воронина из прекрасного города
1: Смоленска.
0: Да, конечно, я же уже запомнил, что ты из Смоленска. Вот, скажи, пожалуйста, вот ты оговорилась, что любишь путешествовать, да? Где удалось побывать и каким образом?
1: Спасибо моим родителям, папа Сергей Алексеевич, мама Наталья Анатольевна. Тоже мне очень помогает, очень много мне дали. Мама Наталья Анатольевна, вообще раньше бабушка по фестивалям ездила, сейчас с мамой. Мама мою страницу ВКонтакте ведет, все выкладывает, все видео.
0: Опять же, так все вот, а что ж ты ВКонтакте-то мамочка... страницу не говоришь? Как тебя найти?
1: Ну, Светлана Воронина, то есть меня в группе в этой можно найти. Группа «Зрячее сердце» через группу можно найти. Светлана Воронина, я там есть.
0: Вот, Светлана Воронина, конечно, отдельно будем искать и специально подписываться на твою страницу.
1: Да, на мою страницу. Да, все видео, все поездки, все. Мамуля моя все фиксирует. Видео, фото, это спасибо ей. Она, я же дремучий человек.
0: Да, да.
1: Она все
0: да.
1: делает.
0: Низкий поклон родителям тоже.
1: Да, низкий поклон. Папа тоже, Сергей Алексеевич очень хороший. Да. Не всегда у слепого ребенка есть папа, да. Но все мы знаем, что часто бывает такой ребенок рождается, и папа все. Вот.
0: Ну и не всех бывают такие талантливые незрячие дети, я тебе сразу скажу.
1: Но это не сразу, потому что папа очень хороший, да, бывший военный, сейчас аудитор. И мама с папой, ну, бабушка все стараются, ну, стараются, чтобы я все в этом мире увидела. И вот путешествия, да. Благодаря моим родителям неоднократно была в Турции, также Тунис, Доминикана, Таиланд, Египет. Как-то так. Причем Таиланд и Доминикана – это на мои дни рождения. Мой день рождения в декабре. И вот оказаться в день рождения на море, светит солнышко, да, вот тепло – это просто вот такой кайф.
0: Сказка, да, волшебство такое.
1: Да, да, да.
0: Ну, повезло с родителями, повезло с бабушкой. Это Бог дает такие нам, мне кажется, прям подарки. Но понятно за что, потому что действительно… Вот такой ярчайший самородок, потому что действительно вокал, действительно поющая душа. Вот, скажи, пожалуйста, какие тебе нравятся артисты? Может быть, современные, может быть, ретро-артисты? Вот что-нибудь влияет на твое вот мироощущение, на твое творчество? Когда тебе хочется послушать музыку, бывает такое, да, там, улучшить себе настроение, что ты слушаешь?
1: Ну, если говорить из народников, да, из старой школы, что называется, да, конечно, Людмила Зыкина, да, конечно, Ольга Воронец. Причем с Ольгой Воронец мне удалось, посчастливилось пообщаться лично. Это у нас в области проводились неоднократно такие фестивали. Она называлась «Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства России и Белоруссии. Вместе мы сможем больше». И я, начиная с 2005 года, каждые два года в нем участвовала, по 2017. И в основном они проходили у нас под Смоленском, в санатории «Красный Бор». И в жюри неоднократно была Ольга Борисовна Воронец. И вот в 2011 году, ну, я подавила на концерт, я попела акапелла, и после того, как я исполнила песню, подходят ко мне работники вот Центра творчества, который про фестиваль проводит для тебя, и просят зайти Ольга Борисовна Воронец. Мы с бабушкой подходим, но она уже пожилая была, Ольга Борисовна с палочкой, так сидит уже. Она меня благословила, пожелала мне успехов, подарила свою кассету, тогда еще были кассеты. А еще вот на том фестивале в 2011 году, то, там же там, Красный Бор, на самом деле Сосновый Бор, такой парк, Константин, мы с бабушкой после выступления идем по этому парку. К нам подходит Надежда Крыгина, тоже народная артистка России, тоже была в жюри, и дарит мне диск. Вот такие встречи у меня с артистами.
0: Да, это вот дорогого стоит, такие воспоминания. Да. Видите, отметили такие великие артистки, заслуженные артисты, потому что Ольга Воронец — это вообще целый пласт, целое наследие такое тоже песенное. Конечно, яркая очень женщина. А что следующее послушаем?
1: А следующая песня будет акапелла. Называется она «Вы куда летите, лебеди?». Песня такая для меня судьбоносная. Многие конкурсы с ней пройдены, выиграны. И вообще я очень песню люблю. Я какое-то время дружила с Розой Захаровной Ахтямовой, писательницей, поэтесса, к сожалению, от ковида. Она умерла в 21 году. Ну, как-то вот мы с ней несколько лет общались, да, познакомились случайно, общались в интернете. Увидеться нам не удалось, но долго общались. Вот она мне однажды по скайпу присылает эту песню. Говорит, у тебя получится, у тебя хорошо она пойдет. Ну вот песня пошла, и правда песня мне принесла удачу на разных конкурсах.
0: Слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.

разлуки не тревожилась. Кто же он?

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, необыкновенная, как вы убедились, певица Светлана Воронина из Смоленска сегодня с нами на связи. Хочется вот что спросить. Ты уже рассказала, как ты начала петь, да, вот что бабушка там где-то тебя взяла, послушала Кадышеву и так далее. А до 14 лет у тебя были такие мысли? Вот ты что-то напевала, ходила, может быть, детские какие-то песенки слушала или нет? Или только вот уже попозже начала интерес проявлять к вокалу, к пению?
2: Поначалу я просто слушала музыку разную, господи. Я помню, там в детстве группа «Дюна», мы с папой слушали «Привет с Большого Дунайша». Вот всякое разное. То есть, вот именно народное, это вот началось с Кадышевой. Ну, еще в интернете, когда я училась в Москве, у нас была одна воспитательница, Кулема Валентина Васильевна. Она очень любила петь украинские песни. И это было так, что вот мы, ну, она работала и на неделю со своим классом, и в выходные работала вот с ребятами, которые оставались на выходные. Иногородние, ну, в том числе и я оставалась, ну, потому что иногородняя. И вот я к ней приходила, и мы с ней пели. И еще мы слушали разную музыку, в том числе Толкунову, Зыкину, вот с ней, и приходил Кирилл Пономарев. Вот у нас тоже у нас была такая традиция была. Вечерами в школе мы собирались и слушали музыку ретро. Кирилл приносил разные записи. То есть тоже такое приобщение к народной песне. Было.
1: Да, и в итоге, понимаешь, вот не каждый человек сегодня современный просто так вот услышит живое народное пение. Скажи, когда выступаешь на концертах, люди потом, наверное, подходят, благодарят. Это люди разных возрастов, молодые, пожилые и среднего возраста, наверное, да?
2: Да, вот ты знаешь, на самом деле благодарят, и как-то вот песня, которая вот прозвучит, да, «Лебеди», она очень как-то людям заходит, очень ее воспринимают живо, даже и до слез, и как-то очень трогательно. Ее любят разные поколения.
1: Светлана, хочу спросить, что сегодня, чем сегодня живешь, какие вот сегодня в настоящее время ближайшие какие-то конкурсы, где хочешь поучаствовать или участвовала, что было, что будет, вот прям последние новости.
2: Вот в апреле я выиграла конкурс «Обилимпикс», областной этап. Ну, вот есть такой конкурс профессионального мастерства среди инвалидов, называется «Обилимпикс». Он проходит уже 10-й год, но в этом году впервые введена номинация «Вокал».
1: Угу.
2: То есть до этого всякие, ну, вязание, массаж, всякое рукоделие, всякое такое, что делать руками. Ну, что делать руками, мне, кстати, с этим плохо, то я бы не пошла в это, потому что это полезно и не мое.
1: Не для всех это, да?
2: Да, делать руками, это вот... Есть люди, у которых руки не оттуда, скажем так, вот я к этому числу принадлежу.
1: Ну, главное, ты поешь здорово, самое главное.
2: Ну, это да. И вот как в этом году появилась номинация вокала. Мне предложили тут от города поучаствовать. Ну, вот я пришла, спела, и вот заняла первое место по области. И теперь оказалось, что буквально на следующей неделе еду в Москву, в город Подмосковье, да, еду в Подмосковье, в город Королёв, и там будет еще один отборочный этап, то есть Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ, ну, а четверо лучших поедут уже в октябре на всероссийский конкурс.
1: Так я что... желаю тебе от имени Радио ВОС и от всех наших радиослушателей, чтобы ты заняла достойное место в этом конкурсе, потому что путь пройден очень большой тобой, проделанным столько работы. И вот эта вот вокальная школа, которую ты представляешь, да, ты знаешь, поражает. Вот действительно, когда слушаешь твой голос, он льется с одной стороны, а с другой стороны чувствуется, как душа поет. Вот когда ты песни берешь в свой репертуар, да, ты сначала как-то вот думаешь, вот как, или сразу ты понимаешь, спою я песню или не спою, вот как вот ты их выбираешь?
2: Ну, бывает по-разному. Допустим, «Те же лебеди» мне прислала Роза Захаровна, я долго думала, получится или нет. Как-то она у меня какое-то время полежала, потом я ее сделала. А вот тут недавно, в начале 25-го года, буквально в празднике еще в самом разгаре были, я что-то открываю свой ноутбук, ищу там что-то записи, копаюсь в записях, и обнаружила песню, она называется «Ромашковое лето», и ее написала такая Светлана Марьина из Йошкар-Олы, она уже, к сожалению, умерла. И она тоже была у меня в передаче в свое время, «На зрячем сердце» тоже была у меня как гостья передачи. Ну, видимо, с тех времен песня осталась. И что-то у меня такая возникла идея, чтобы сделать эту песню в народном стиле. Я нашла музыканта, аранжировщика, это Владимир Кудинов из Рязани, который это сделал, успешно сделал такую мне фонограмму. Ну и уже в Смоленске я ее записала, студийная запись. И в ближайшее время планирую я клип. Знаете, друзья, есть такой телеканал, интересный у нас, «Жар-птица», да, он есть, входит в список каналов вот этих. и Триколор, и Билайн, ну, как список каналов так входит, да, это русский народный канал. Там звучат разные народные песни. Песни народные, стилизованные, солисты, коллективы. Я вот слушала, решила, как бы, как мне тоже там было участвовать. В общем, я вскоре буду записывать клип на эту песню. И он будет 5 лет крутиться там.
1: Здорово. Тогда давай послушаем сейчас эту песню.
2: Да, «Ромашковое лето».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, ну, по-моему, эта песня уже даже тех, кто до этого сомневался в чем-то, в уникальности этой певицы, то уже после этой песни, я думаю, что у всех улучшилось настроение. И действительно, вот здесь совпали звезды, понимаешь? И слова, и душа, и все поет, вот я не знаю даже. И чувствуется, что вот именно коллективная такая работа получилась очень удачно. Я думаю, что этой песне большое будущее, что она многим людям понравится. А скажи, пожалуйста, вот то, что касается народной песни, ведь это же все-таки патриотизм, да, петь русские народные песни. Как вот, допустим, знаешь, бывают такие конкурсы, там вот требуется патриотическая песня. С какими ты обычно выступаешь песнями? Потому что я считаю, что вообще почти любая песня русская народная, она и является патриотической, как только ни крути, понимаешь? Это пропаганда нашего народного творчества, и всегда бывает глубокий смысл часто.
2: Ну, песни разные. Есть песни о России, есть песни о войне. Вот сделала недавно, я тоже вот перепела эту песню вот, Татьяны Куртуковой «Матушка земля», да. И, кстати, причем вот в Кадыце-Губернском на нее и на песню «Взяла матушка мне шаль» два танцевальных коллектива поставили танцы. И вот то, что мы слушаем, это вот как бы аудиоверсия вот этих выступлений. А еще для меня не так давно написали песню, называется «На Русь святая». А написала ее моя подруга, поэтесса Ольга Сныткина, очень талантливая поэтесса из города Ярцево, Смоленской области. Ну, мы общаемся, опять же, по интернету. К сожалению, пока не виделись, то есть надо все впереди. А музыку написала Людмила Айдамирова из Салехарда. И вот получилась такая песня.
1: Слушай, какая интересная география. Значит, одна из Салехарда композитор написала, да? Стихи откуда ты сказала?
2: Из нашей Смоленской области.
1: Вот, Смоленской, Смоленской области, да, видишь? Да. А ты из Смоленска спилась. И как сегодня нам это интернет позволяет, да, вот так вот объединять людей? Это же здорово на самом деле. Я предлагаю прямо сейчас эту песню послушать, а потом мы продолжим общение наше, еще уже будет завершаться, скорее всего. Объяви еще раз эту песню.
2: Итак, песня называется «Русь святая». Музыка Людмила Айдамирова, слова Ольга Сныткина.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Светлана Воронина из Смоленска сегодня буквально, вот что называется, заставляет наши души вибрировать такт и с нашей Родиной, и нас радует, веселит. Скажи, пожалуйста, вот так получилось, что ты человек незрячий, да? Скажи, пожалуйста, несмотря на вот это все, ты чувствуешь себя счастливой или все-таки ты бы хотела поменять свою судьбу, если бы это было возможно?
1: Нет, я счастлива, я рада жизни, благодарна очень, конечно, моим папе, маме, бабушке, дедушке Минске, слава богу, тоже жив, по маме ему 87 лет. Бабушка – это папина мама, дедушка – вот мамин папа. Так что, слава богу, они живы, они поддерживают, они за меня радуются, очень дорогого стоит. Поэтому нет, я счастливый человек, конечно. Ну, слепота, наверное, это больше угнетает моих родных, как бы, да, угнетала, когда я такая родилась. И как получилось? Это ретинопатия недоношенности. Я родилась 6 месяцев, недоношенная, положили в кювет, там сожгли глазки. Ну, вот такая банальная история, потому что многие наши, да,
0: да, у всех разные бывают проблемы со здоровьем. Главное, какие получаются дети, понимаешь? Когда уже, наверное, потом ты стала такой, как сейчас, я думаю, что у них этого сожаления уже фактически-то и нету, да?
1: Ну да, они так уже переживают за мою судьбу, понятно, дальнейшую, да, пока все живы, здоровы, все замечательно, как бы. Это всегда, это у всех так. Я вот тоже делала передачу, тоже мои люди рассказывали свои истории, и как кого лечили, и каким этим врачам, знахаркам возили. То есть, как бы все оно, в общем-то, схоже.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот сегодня время у нас непростое, действительно, да, и СВО, и до этого пандемия, и всякие вот обвалы политические, экономические кризисы. Как нам вот верить в лучшее, чтобы мы, знаешь, вот как бы успокоились и осознали, что вот у нас все-таки, у нашей страны свой путь, и потом вот эти страдания, которые мы проходим, они когда-то закончатся, ведь все плохое заканчивается, и у нас история великая. Вот какой бы ты дала совет нам, чтобы нам вот как-то успокоиться и жить спокойно, ну, относительно?
1: Ну, наверное, верить, я думаю, что верить в Бога, я тоже верю. Вот перед каждым таким делом, я обычно недалеко от дома храм находится, и там частицы мощей блаженной Матронушки. Я вот прихожу, цветочки приношу, мне как-то это помогает, успокаивает, как-то настраивает. Надо, что все получится, какое-то такое спокойствие дает. Вот вера, я думаю, тоже помогает, конечно. Ну и как-то заниматься своим делом. Делать, ну, понятно, что мы не изменим, ни политику, там, ни... Глобальные вещи от нас не зависят. Но мы просто можем делать свое дело, то, что мы умеем, ну, кто музыкант, да, петь, кто массажист, лечить людей, допустим, и так далее. То есть просто жить и делать то, что лучше всего у тебя получается. Тогда, я думаю, что жизнь будет счастливая, и я думаю, что можно будет как-то вот успокоиться и жить, надеясь на лучшее.
0: Золотые слова. Ты знаешь, вот действительно нам не хватает, наверное, вот этой веры. Кто-то, может быть, не верующий там, а кто-то верующий. Но нам не хватает веры в то, что наша страна-то вот переживала времена, наверное, и похуже, да? Так, если покопаться в нашей истории. Вот. И когда есть такие люди, которые, как вот ты сегодня у нас, наши гости, которые действительно своим примером подают нам, что вот можно... Человек незрячий достигает таких хороших показателей, таких вершин. Мне хочется пожелать тебе творческих успехов, много-много радостных, счастливых дней, и чтобы все твои вот задуманные проекты, планы, мечты обязательно сбылись и осуществились. Человеческого тебе счастья. Я рад, что ты окружена родными, близкими людьми. Дай Бог им всем здоровья. И в заключение, прежде чем попрощаемся, объяви еще одну песню в твоем исполнении.
1: Да, Виктор, спасибо, что пригласил, спасибо за участие в этой программе на Радио ВОС. Я тоже слушаю Радио ВОС. Часто в твоих программах узнаю своих знакомых, слышу, да, знакомые голоса, это тоже очень приятно. Друзья, всем мира, благополучия, добра, и я думаю, что в заключение, ну, опять же, да, в заключение напомни, да, что меня можно найти в ВКонтакте, я есть... Светлана Воронина, есть группа «Зрячее сердце», там, я там тоже есть. Ну и моя страничка, да, где моя любимая мамуля пополняет список моих видео. То есть можно слушать, комментарии, лайки, все только за, только приветствуется.
0: Обязательно будем заходить и обязательно всех призываю подписываться. Будет у вас хорошее такое светлое настроение.
1: Ну да, а в заключение, я думаю, услышим мы песню, известную песню, которую исполняет Татьяна Куртукова «Матушка-Земля» в моем исполнении. музыка села Петра Андреева. И на эту песню также был сделан танец, тоже вот ВКонтакте это можно найти. В общем, песня «Матушка Земля». Надеемся и верим в лучшее, и любим нашу великую Россию.
0: Спасибо, Светлана, за то, что сегодня была с нами. Привет славному городу Смоленску. И тебе еще раз успехов во всем, твоей семье. До новых встреч. Я думаю, что это не последний наш эфир на Радио ВОС. Запишешь новые песни, достигнешь новых высот. Обязательно встретимся. Всем здоровья. До новых встреч. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Привет.
2: И персона, которая уже вам многим известна, которая появляется часто в наших передачах, Игорь Конищев. Привет, Игорь.
4: Привет всем.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке. Чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики на личную почту в том числе. Задают массу вопросов. Ну и сейчас мы попробуем на них ответить. Просто разберемся подробнее, что и к чему.
3: Да, сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг, в принципе, отличается от обычной удочки?
4: Так или иначе, то и другое — это трость. Бамбуковая такая, длинная палка, назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плетенка. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок — это такая, да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг — это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, со дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим. Потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку возможно ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
3: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
4: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная рыба.
2: Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля, то есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем
3: за процессом.
2: Если не засыпаем, да.
3: А спиннинг — это уже активно. Активная такая ловля.
4: Да, безусловно.
3: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг и как его выбирать?
4: Если первый вообще опыт с рыбалкой связанный, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться, просто для того, чтобы понять вообще, нравится мне это или нет. Первый раз съездили, поняли, что все, я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже стоит вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший, и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, не факт, что самый лучший. То есть дадут просто то, что им надо продать.
2: А в чем лучшесть, в чем качество заключается вообще?
4: Ценовая
2: что вообще лучше, алюминий или, я не знаю, бамбук или что там?
3: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика.
4: Да, вот самый лучший углепластик или стеклопластик, потому что самые дешевые, самые прочные. Вот. Алюминиевый спиннинг — это, на самом деле, достаточно так старый уже такой, ну, то есть давно его изобрели, и вот, ну, как бы до сих пор в продаже встречается, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой, на сгиб он очень сложный. А вот стеклопластиковые или углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются, и там помимо не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом. Просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку кинуть как можно дальше.
2: Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в Бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так она из того же сделана. То есть вот материал именно такой.
4: Кстати, да, да, Игорь, ты недалеко от истины, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную трость стеклопластиковую и вот такую

0: несгибаемого металлического. Действительно, будет вот как хороший спиннинг и не очень хороший спиннинг.
1: Стеклопластик дешевле, чем углепластик.
0: Да.
1: Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
0: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже на самом деле это настолько тонкий подбор.
1: Угу, и как... Для профессионалов.
0: Да, то есть здесь именно к нам как первый спиннинг нет смысла гнаться за вот прям... мега-мега-ультра. Потому что, на самом деле, простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный. Просто для него будет вроде как... Да, там, может, при композитный будет чуть легче, но там рыба одинаково клюет и не поймет, в чем разница. А все же профессионал вот эти тонкости все уловит.
2: Ну, понятно. То есть, как бы, если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стратокастер, наверное, нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
0: На удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга есть стандарты вообще, как бы длины, в сантиметрах не назову, но они все стандартные, в основном, там плюс-минус 10-20 сантиметров, не влияет ни на что, как бы абсолютно, то есть здесь не принципиально. Еще важно, на самом деле, ручка. Ручка, как правило, сейчас, ну, на современных, опять же, делается из пробкового дерева, тоже для облегчения конструкции, она и когда уже холодно начинается, ее легко можно держать без перчатки, потому что пробка все же согревает так немножко руку. И по пробке очень качественно передается поклевка. То есть, когда держишь под катушку, скажем так, кистью руки, конец спиннинга у тебя упирается в локоть. И вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть. Вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно. А вот то, что он такой тюкает тебе в локоть, ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
1: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается.
0: Да,
1: то есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней.
0: Да.
1: Вот какой спиннинг лучше начинающим?
0: Лучше спиннинг с колен, состоящий там из двух колен, объясню почему. На спиннингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетёнка, то есть в зависимости от того, на что мы ловим. На телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс уже все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. Ты закидываешь что-нибудь, не затянуто, оно у тебя уедет, там выскочит, не знаю. С таким вот спиннинг, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
1: Если разбирать такой спиннинг, то получается, ты снимаешь катушку, леску и так далее, и все это по отдельности убираешь. То есть, соответственно, когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь, то телескопический быстрее, по идее, собрать, чем вот этот коленчатый.
0: Быстрее, но перевозить, опять же, удобнее все в разобранном виде, потому что всегда разбирается, катушка снимается. Потому что, ну, если хорошая, дорогая катушка, если прям транспортное средство приспособлено, что есть возможность где-то много чего положить, да, то есть, чтобы ничего не сломать, ничего нет, а так обычно все отдельно переводится, потому что опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. Там с разным видом плетенки, в зависимости от того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем. Ага, здесь есть эта рыба, поставлю вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не приезжает.
2: Но на самом деле, вы меня все больше и больше удивляете, потому что катушки разные, дорогие, недорогие. Да, еще и с разными видами снасти, наверное, да, то есть вот плетенка, леска, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить?
0: Но
2: тем более
0: же...
2: тому, кто начинает.
0: Среднее по цене. На самом деле очень хорошо производителей не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть в действительности у них идет качество и цена такое вот золотая середина. Вот. Катушку тоже не надо брать какой-то там мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да. То есть мы не будем таких все желать, потому что я боюсь, что если мы такую поймаем первый раз, мы просто у нас рыбач напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом, поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие. Прям такую вытащить, ну, очень сложно. Вот, поэтому не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже делится, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там... По весу рыбы, по самой весу катушки. То есть чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что это рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее. Притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки, да, потому что все же, опять же, современные материалы настолько, то есть они
2: прочны,
0: так,
2: да,
0: прочны, что и легкие, и поэтому здесь как раз-таки хорошо. Да, действительно, чем легче, тем лучше, но при этом будет чем легче, чем дороже. Поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно, ну, рассчитывать, покупая катушку.
1: Игорь, вы сказали про характеристики катушки. Я так понимаю, сколько она выдерживает, да? Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом.
0: Да,
1: на удилище пишут там унция, такие слова страшные для нас.
0: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот какой-нибудь стеклопластик, углепластиковые спиннинги, они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов, то есть относительно ручки. Это вот действительно говорит об его эластичности, ну, прям так специально это не стоит экспериментировать. Продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший спиннинг, я могу так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность. При этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот. И вот это вот его прочность, вот эти все вот характеристики нам тоже зависят от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но, опять же, в нашей российской полосе, если брать это в районе Москвы, да, то есть мы не ловим сразу здесь китов, поэтому нам не нужны какие-то мега-такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно не существует специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят, которые можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние какие-нибудь значения.
2: Хорошо, тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахани, вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать, там руки широко-широко раздвинуть. Ну, так, серьезно.
0: Бывает.
2: Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило?
0: 13 килограмм сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильчика, скажем так. Выдержал обычный такой вот спиннинг, который средний, скажем так, ценовой категории, и то есть не какой-то не супер-пупер навороченный.
2: То есть придется унции переводить в килограмму, да, чтобы так прикинуть?
1: В граммы.
2: В грамму, да?
0: Да, то есть...
2: А потом в килограммы.
1: Одна унция 28 грамм.
2: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать.
0: Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то есть средняя рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там от полкилограмма там до максимум, не знаю, 3, наверное. Потому что поймаешь там 2-килограммового, там, не знаю, судака, скажешь, вау, круто, то есть там. А в Астрахани, фу, мелочь. Вот, поэтому...
2: Так, с характеристиками более-менее понятно.
1: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
0: Просто леска.
1: Просто леска.
0: А та называется плетенка.
1: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
0: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот представляем, что это, ну, как полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там материалы, которые, ну, тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть, которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную, тоненькую косичку. Но эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно.
2: Так, это уже интересно.
0: Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть, если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это...
2: Сейчас ты поделишься с нами секретами, так как это нужно делать, но после небольшой паузы.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска. Что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там лески-то? Какие страшные слова всякие.
0: Смотря кого ловить будем.
2: Вот.
1: Какие приманки, в общем, хочет спросить Максим. Существуют и какие подходят для новичков?
0: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три, разделим их на три категории. Первое — это воблер. Выглядит это, значит, как рыба, прям вот пластмассовая рыба, из которой из пуза, скажем так, ее из хвоста торчит. Она за верхний плавник цепляется, к ней леска. Вначале поводок обязательно металлический, чтобы у нас хищная рыба его не перекусила, потому что перекусит все равно плетенку, леску, не важно. Поэтому металлический поводочек такой сантиметров 20 одевается. И на нижней губе этой рыбы такая большая лопатка. Но воблер используется для того, чтобы такой вид ловли троллинг. То есть, когда плывешь на лодке, у тебя в 50 метрах от тебя по дну волочится вот этот воблер, рыба видит его движение и начинает за ним охоту. То есть такой немножко тоже пассивный вид ловли, ну, для того, чтобы поймать что-то. Для новичка тоже подходит, потому что никакого умения, ничего не надо. Когда идет поклев, понятно, потому что там весь спиннинг в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так, просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
1: А как тянуть надо воблер? Быстро,
0: нет,
1: с рывками?
0: Воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
1: А, воблер только в лодке,
0: да,
1: используется?
0: Да, то есть мы его закинули, угу. И можно, конечно, попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, по дну вот это вот барахтается этот воблер, и рыбу его хватает.
2: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка.
0: Да, у нас на территории Российской Федерации в любых водоемах действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками. Но у нас нельзя ловить. Надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок. Поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать. Уже, может, я купил там его за 500 рублей и взять сразу отрезать это, ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит. Так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что, о, что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул. Потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ. Например, чайки очень наши помощники, на самом деле, в этом плане. Если видно воронку чаек, которые вот просто начинают кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки, свою наживку, и просто вытягивать. Эта хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх, и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть сюда приплывает судак, там берш, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь. Поклев почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно ни зацепа, практически ничего, потому что же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ, ну, не самый легкий, но, тем не менее, в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного, как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик, из него большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка, виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это вроде как силиконовая рыбка с хвостиком, у нее из верха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу, в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булыжник покидать не надо, потому что иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет со дна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берут со дна все же, то есть на дне. Вот также может попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается. Ну, Но дурачка можно поймать и сама.
2: Вот все внятно и понятно. Хорошо. Не зря чему. Какой лучший способ использовать? Или можно все использовать? Просто мне представляется, что, допустим, второй из описанных, это будет сложно.
0: Второй, который с чайками?
2: Да, который с чайками.
0: Не, на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь.
2: А как ты будешь понимать, что у тебя именно на поверхности
0: ну,
2: вот это вот легла
0: А когда ты начнешь вытягивать спиннинг, ну, катушку выматывать уже на себя, то у тебя все равно наживка поднимется и по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть. Все. У тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть, на мой взгляд, это именно, если из простых, это самый простой способ.
1: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилища? То есть там справа, слева, кому как удобно. Или снизу так легонечко приподнимаем, и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
0: Иногда мы стоим на берегу реки, где-нибудь в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки нам не поможет. Поэтому держится спиннинг, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так, хоп, от себя, и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пришли за тобой понаблюдать. Вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками, и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить, это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись. Вот, потому что вот это когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, ну, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, ну, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще не важна. То есть, например, если перед нами река там шириной там километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, не знаю, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь... Точно так это. А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше, чем там на 30 метров не кидай. Но правда, сейчас говоря, первый опыт, то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому...
1: У нас очень мало времени осталось, поэтому такой скорее блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то, чтобы отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
0: Лодка и мотор.
1: И все,
0: ну
1: да?
0: Нет, ладно, это как бы так, лирика, лодка, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, ну, приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее, как бы, и сохранить нашу же наживку. Вот все равно какой-то нож, который обязательно, ну, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик... Вот, но обычно много снастей всяких наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой с одной наживкой вы пришли, первый раз закинули, за что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, так закидываешь, смотришь, о, там 100 рублей полетело мимо. То есть, ну, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто. Ну, в воду, понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, ну, брать какой-то запас и поводков, и крючков, и самих наживок.
1: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Ну, во время рыбалки, я имею в виду.
0: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан, и такие специальные металлические скобы на цепочке. Соответственно, каждую пойманную рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, ну, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. А бывает также садок. То есть, это такие, как, ну, как сказать, сетка такая, многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот, а так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать поймать и завтра поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома, что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свежепойманное и тут же приготовленное, ничего нет вкуснее.
2: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
1: Конечно, зимой. О подледном лове.
2: Мы очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
0: Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи.
1: До свидания, друзья.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Бытовой вопрос. В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Хроника событий. Ирина Алиева и Алина Мажарина. «Патриотизм в действии». Репортаж об акции «Честь имею. Истринский рубеж».
2: 20 июня 2026 года в Московской области на территории Ленина-Снегирёвского военно-исторического музея состоялась ежегодная военно-патриотическая акция «Честь имею. Истринский рубеж», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В этот день на мероприятии собрались более 800 человек, в том числе около 100 членов Московской областной и Московской городской организации Всероссийского общества слепых, руководство ВОС, участники специальной военной операции и члены их семей, а также люди с инвалидностью различных нозологий, представители администрации и жители 27 муниципальных округов Подмосковья. О целях и задачах данного движения журналистам рассказал генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС Андрей Мочалин.
3: Цель этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с большим народом большой России, в котором много разных народностей и национальностей, но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины, и с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они ее и сейчас, и вот эта живая связь времен, которую здесь можно потрогать, пощупать, здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев и той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетней своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строю полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти годы наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл, содержание нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачий камень вода не течет. Работать надо, работать и работать.
2: Организаторами знакового социокультурного события выступили.
4: Наше мероприятие проходит при организационной поддержке Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых, общественной государственной организации Ассоциация Народов России, культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, благотворительного фонда поддержки творческих инициатив инвалидов во имя добра, мотоклуба «Ночные волки».
5: А также при поддержке Федерального агентства по делам национальности Российской Федерации, регионального отделения Ассамблеи народов России Московской области, Министерства информации и молодежной политики Московской области, Фонда защитников Отечества по Московской области при поддержке администрации муниципального округа Истра на базе Ленина-Снегирёвского музея.
2: В рамках мероприятия прошел памятный митинг с возложением цветов к мемориалу защитникам Москвы, где к участникам акции обратился президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.
6: Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, в который каждый вспоминает тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Всероссийская акция военно-патриотическая, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась война, которая началась в 4 часа 22 июня. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тех, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить и оказать им всяческое содействие и помощь.
2: Кроме того, к собравшимся обратились генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета старейшин Открытого Содружества Суворовцев, Нахимовцев и Кадетов России, член Президиума Центрального Совета Российской Организации Содействия Спецслужбам и Правоохранительным Органам, а также генеральный секретарь Международного Объединения «Генералы мира за мир» Владимир Чиковани и настоятель Мироносидского храма города Истра, исполняющий обязанности благочинного Истринского благочиннического округа иерей Павел Малкин. После приветственных слов почетные гости вместе с участниками акции возложили цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны.
7: У кремлевских стен и у памятников павшим солдатам по всей стране лежит вечный цветок. Он то гвоздика, то роза, то василек, то ромашка. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, лежит цветок у памятника. Откуда он берется? Его приносят люди. Уберут увядший, положат свежий и скажут: «Мы помним». Прошу возложить цветы и венки к вечному огню и мемориалу павшим героям.

0: В этот день были организованы интерактивные спортивные площадки для незрячих, выставки мототехники мотоклуба «Ночные волки» и боевой техники Таманской дивизии, интерактивная историческая выставка «Реконструкция. Русский воин», выступление Российской школы собак-проводников ВОЗ и обед у полевой кухни. Также состоялся концерт военно-патриотической песни, где, в частности, выступали незрячие артисты культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, среди которых был дуэт «Совпадение» Лариса Овцинова и Геннадий Карцев.
1: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась потомки земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы, мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й пасхальный настырный май. Паша, Вася, Сережа, Егор, Рашид. Среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что. Не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменные гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней. Наша битва с врагами была честней. Мы окрасили кровью колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песни петь. Вам, вас как рыбу теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам труднее, прекрасные, вам труднее. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас во Ржев, чтоб с полей вспорхнули журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим вверх, в 43-м оставшимся здесь навек, чем-то красным, закрашенный, как снегирь, написавший невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
2: Дорогие друзья, а мы встречаем на сцене детский хор «Юные патриоты» под руководством Нины Путилиной. Ваши аплодисменты.

0: Наряду с этим в этот день прошел круглый стол, спикерами и гостями которого стали президент ВОЗ Владимир Сипкин, вице-президент ВОЗ Александр Коняев, генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета старейшин Открытого Содружества Суворовцев, Нахимовцев и кадетов в России Владимир Чековани, настоятель Мироноситского храма города Истра иерей Павел Малкин, председатель Московской областной организации ВОЗ Мтвариса Датикашвили, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Андрей Мочалин, директор Ленина-Снегиревского военно-исторического музея Марина Горбунова, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Московской области Татьяна Ключникова, боец СВО, начальник отдела по региональному развитию Ассамблеи народов России Антон Гарнов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО городского округа Истра Андрей Олейников, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Наро-Фоминского городского округа и ЗАТО городского округа «Молодежный» Сергей Беляев и средства массовой информации Всероссийского общества слепых. Выступающие осветили вопросы патриотического воспитания молодежи, а также реабилитации и адаптации ветеранов специальной военной операции. В ходе встречи Владимир Сипкин вручил Марине Горбуновой копию памятника слепым слухачам, символ памяти и уважения к вкладу незрячих в победу. Помимо этого, на встрече Андрей Мочалин выступил с важной инициативой.
1: У нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в битве под Подольском поднял в атаку залегшие подразделения. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу, на военную оформили, он действительно был служил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул баян и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя.
0: Акция «Честь имею. Истринский рубеж» не только увековечила память о героях Великой Отечественной войны, но и стала платформой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся поддержки ветеранов и воспитания патриотизма у молодежи. Это мероприятие демонстрирует, как важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям, объединяя общество вокруг общих ценностей и целей.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС. Диалог».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Челябинской областной организации ВОС началась подготовка к Всероссийскому фестивалю «Игровая кладовая 2027». В Волгоградской области стартует проект «Бабушка рядышком с внуками», объединяющий поколение людей с инвалидностью. На сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Принимать

0: Игровая кладовая в 2027 году. Великоустюгская местная организация ВАИ из Вологодской области стала победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года с проектом «Бабушка рядышком с внуками». В проекте участвуют люди с инвалидностью старшего поколения и дети-инвалиды. Они будут заниматься вокалом, медиашколой, рукоделием, гончарной и гастрономическими мастерскими. Запланировано не менее 10 занятий по каждому направлению с охватом не менее 60 участников. Итогом станет районный праздник-фестиваль к Международному дню инвалидов. Команда планирует выезжать в сельские поселения, не менее 5 социальных десантов. На официальном сайте Эрмитажа заработал обновленный раздел «Доступный Эрмитаж для всех». Здесь собрана информация для посетителей с инвалидностью, инклюзивные программы, контакты, маршруты, режим работы, льготные билеты, а также сведения о посещении музея с собакой-проводником и о расположении подъемных устройств и лифтов. Сайт подготовлен совместно с экспертно-консультационным центром «Эврика» и при участии незрячих экспертов в области цифровой доступности. Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен», посвященный работе с искусственным интеллектом. Заявки принимаются до 21 августа. Обучение проходит с 1 сентября, 7 недель. Участники разберутся в основах нейросетей, научатся применять искусственный интеллект для подготовки текстов, поиска информации, создания визуальных материалов. Платформа совместима со скринридерами и поддерживает управление с клавиатуры. На протяжении обучения помогают кураторы. 5 августа незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу между «Факелом» и московским «Динамо». Сопереживать любимой команде помогли профессиональные спортивные комментарии студентки Воронежской академии спорта и вратаря футбольной команды ВОЗ «Импульс» Виктории Давыдовой. Болельщики поблагодарили специалистов по работе с болельщиками с инвалидностью за подаренный праздник спорта. Опубликована программа 4-го ежегодного фестиваля фотографии «Photo Weekend» в Санкт-Петербурге, где 15 августа библиотека для слепых и слабовидящих проведет лекцию «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы. Участие по предварительной регистрации». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

0: Слушайте радиопостановку по рассказу Грековой «Дамский мастер». Инсценировка Гутина. Позвольте представить действующих лиц и исполнителей. Профессор Мария Владимировна Ковалева.
1: Хороша, нечего сказать. Эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора. Остричься, что ли?
0: Народная артистка республики Любовь Добржанская. Секретарь Ковалевой Галя.
2: Мария Владимировна, кто это вам так стильно делает голову?
0: Артистка Нелли Корниенко. Заместитель Ковалевой Лебедев.
3: Мария Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать.
0: Артист Борис Белоусов. Два сына Ковалевой, Коля и Костя.
4: Какая прическа!
5: Николай! Николай, иди сюда!
4: Ну и ну!
0: Артисты Юрий и Виталий Соломины. Массовик.
6: Добрый вечер, товарищи! Меня зовут Зина.
7: Добрый вечер!
0: Артистка Раиса Губина. Заведующий сектором парикмахерских.
8: Матюнину аппарата.
0: Заслуженный артист республики Владимир Кабанченко. Пожилая женщина.
9: Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет.
0: Заслуженная артистка республики Екатерина Мазурова. Посетительницы парикмахерской и участники молодежного вечера, студенты Государственного института театрального искусства имени Луначарского. И, наконец, артист Виктор Лакерев. Дамский мастер Виталий Плавников.
10: Кто желает обслуживаться?
0: Вот о нем-то главным образом и расскажет нам Мария Владимировна Ковалева.

0: Я пришла на работу, моя секретарша Галя была смущена.
1: Ой, Марья Владимировна, тут вам звонили откуда-то. Не то из Совета Министров, не то из Совета по кибернетике, я забыла.
0: И что сказали?
1: Тоже забыла. Кажется, просили позвонить.
0: По какому телефону?
1: Я не спросила.
0: Галя, сколько раз вам нужно повторять? Не можете запомнить, записывайте.
1: Я не успела. Они так быстро трубку повесили. Простите меня, Марья Владимировна.
0: Ну ладно, только чтобы это было в последний раз.
1: Последний, самый последний.
0: Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе мое, обуза, и все-таки держу. Наверное, я люблю ее. У меня никогда не было дочери. Еще она меня интересует. Чем попробую объяснить? Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Так вот, я Галю чувствую по отношению к себе ортогональной. Сколько раз я пробовала дойти до нее словами, не могу.
1: Марья Владимировна.
0: Еще что-то забыла?
1: Нет, у меня к вам просьба. Можно мне в город съездить ненадолго?
0: Володя?
1: Нет, как вы можете даже подумать, совсем не Володя.
0: Ну, а что, если не секрет?
1: В ГУМе безразмерные дают.
0: А, не кстати. Помощи от нее никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать.
1: Марья Владимировна.
0: Ну ладно, поезжайте, раз такой случай.
1: Марья Владимировна, может, и вам взять?
0: Ни в коем случае.
1: Так я поехала тогда.
0: В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне навязывали институт, я так и знала, что с наукой придется покончить. Так им и сказала. Да что вы, Марья Владимировна, мы вам дадим крепкого заместителя. Вот он, мой крепкий заместитель. Вячеслав Николаевич Лебедев. Вздорный старик, болтлив и волосы красит.
2: Марья Владимировна, вы сегодня ослепительны.
0: Как со сметой на лабораторию?
2: Не утверждают.
0: Ну, так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад.
2: Фу, зачем вы курите? Грубо, неженственно.
0: Зато вы слишком женственны.
2: Марья Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Ой.
0: Извините меня, Вячеслав Николаевич. Вот и работай с таким помощником. А как назло в этот день передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, который смеется надо мной уже лет 8. Я принялась за работу, не тут-то было.
1: Марья Владимировна, извините меня, Гали нет, а у меня для вас один документ. Сказали, что очень срочно.
0: Ну, давайте. 21 мая в 22:00 на улице Горького задержан гражданин Попов Михаил Николаевич в невменяемом состоянии, являющийся по его заявлению сотрудником Института информационных машин, будучи помещен в отделение милиции. Ну хорошо, я разберусь, ступайте. Слушаю.
3: Марья Владимировна, извините, но нет фанеры для перегородок.
0: А вы к Лебедеву обращались?
3: Да он меня отфутболил к вам.
0: Ну, ладно, что-нибудь придумаем. Время было совсем рваное, но все-таки и работала. Писала, комкала бумагу, снова писала. Но Галя так и не пришла, Лебедев тоже, и я отрывалась от работы, записывала сообщения. Словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Телефон звонил, как припадочный. Черт бы тебя взял, эпилептик проклятый. Слушаю. Марии Владимировне нет, а что ей передать? Хорошо. Слушаю. Марии Владимировне нет, что передать? Да.
3: Девушка!

0: А ну-ка дайте сюда Лебедева, да поскорей.
1: Послушайте, вы прежде чем называть кого-нибудь девушкой, узнаете, девушка ли она.
0: Чего-чего?
1: Ничего. С вами говорит директор института профессор Ковалева. Я могу вас уверить, что я не девушка. Извиниться хочет нахал. Пусть побеспокоится. А все-таки зря я его. Ни в чем он особенно не виноват. А главное, важно так, директор института профессор Ковалева. Старая дура. Старая тщеславная дура. Совсем тем я не успела пообедать. Домой я пришла усталая и голодная, как собака.
2: Вот мы сделаем вам вот такую вот.
3: Гадость.
2: Вот такую вот.
3: Так, понятно.
2: Прямо скажем, прямо скажем.
3: Шах.
2: Вот так, вот, пожалуйста.
1: Черт, что такое опять эти дурацкие шахматы? На столе свинство, и это накануне сессии.
4: Полундра, спасайся, кто может.
1: Типичные свиньи, хотя бы один раз пепельницу за собой вынесли. Обедали?
3: Нет, тебя ждали.
1: А дома что-нибудь есть?
4: Ничего. Сейчас бегаю.
1: Ой, нет, это черт знает что. Неужели же...
3: Ты пожилая женщина.
1: Да, я пожилая женщина. Пожилая, работающая, вас, дураков, воспитывающая.
4: Но, заметьте, не воспитавшая.
1: Да, к сожалению, не воспитавшая. Вся жизнь к черту. Не за грош пропала жизнь.
3: Мать, живи и жить давай другим.
1: И вообще мне это надоело. Надоело, понятно? Уеду в Новосибирск или вообще выйду замуж.
4: А, подает, а?
1: А что, по-вашему, я выйти замуж не могу?
5: Только за укротителя.
1: Тьфу, черт возьми, я ухожу.
4: Куда?
5: Замуж.
1: В передней остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. Эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора. Не буду им готовить обед, пусть сами о себе беспокоятся. А с волосами этими что-нибудь нужно делать. Остричься, что ли? Остригусь и начну. Так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа. До самой смерти все хотел начать. Остригусь и начну.
4: Следующий.
6: Я на шестимесячную.
7: Раздел в общей очереди.
6: Заведующего, пожалуйста.
4: Ну не хулиганьте, гражданочки. Всех обслужим как один человек.
7: Так я пришла.
4: Проходите.
7: Первая.
6: По очереди. Ну что за безобразие?
1: Я, говорят, не робкого десятка, но почему-то робею женщин. Особенно, когда их много и когда они заняты каким-то своим женским делом. В этой очереди меня сразу потянуло к пожилой в косичках. И она, видно, тоже заприметила меня. Две бабушки. Она потеснила, сдавая мне место.
8: Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет. Что-то он начал к одной молодой похаживать.
1: А дети есть?
8: Сыновья двое.
1: И у меня двое.
8: А муж гуляет?
1: Нет у меня мужа.
8: Кому как повезет. А у меня хоть гуляет, да не пьет. А у тебя вот и вовсе нет. А ты все-таки не бросай, надейся. Не так уж слишком пожила, из себя полная.
1: Я не бросаю.
9: Кто желает обслуживаться?
1: Рядом с очередью стоял паренек лет 18. Узкое бледное лицо, тонкие до острых локтей голые руки и на бледном диковатом лице горящие темные глаза. Не то олененок, не то волчонок.
9: Так никто не желает обслужиться?
10: Между прочим, обязан предупредить. Я еще не мастер, а только стажер. И вполне могу вас изуродовать.
11: Нет уж, мы лучше здесь, чин-чинарем.
1: Давайте, уродуйте.
10: Это вы хорошо сказали. Уродуйте. Я со своей стороны постараюсь вас не изуродовать. Пройдемте.
1: Он провел меня не в зал, а в какую-то заднюю коморку. два мастера в черных халатах колдовали над женскими головами, опрокинутыми назад в помятые жестяные тазы.
10: Не стесняйтесь, я вас за этой перегородкой обслужу. Садитесь. Выньте шпильки. Волос посечен. Результат самозакрутки. Какую операцию желаете?
1: Остричь. И шестимесячную, если можно.
10: Все можно. Только предупреждаю, эта завивка несовременна. Со своей стороны могу предложить химию.
1: А чем же эта химия отличается от шестимесячной?
10: Небо и земля. Шестимесячный – это баран. Химия дает более интересную линию прически. Как будто она раскидана ветром.
1: Валяйте свою химию.
10: А вы не беспокойтесь. Я по своей квалификации не ниже мастера, если не выше. Мне сейчас выгоднее быть стажером, чем мастером. План не требует, и я могу свободно экспериментировать, если кто предоставит свою голову.
1: А я не беспокоюсь. Подумаешь, красоту какую погубите.
10: Это вы интересно сказали. Подумаешь, красоту какую. Это верно.
1: Да? Ну что ж, сама напросилась. А как вас зовут?
10: Виталик.
1: Ой, терпеть не могу таких имен. Валерик, Виталик. Только и слышно. Ик, ик, ик. Это заикание, по-моему, ужасно несвойственно русскому языку. Представьте себе, например, героев «Войны и мира». Андрей Болконский, Николай Ростов, Пьер Безухов. Вообразите, если бы их звали Колик, Андрик, Пьерик.
10: А как же меня звать?
1: Просто Виталий, хорошее, звучное имя. Виталий, значит, жизненный.
10: Позвольте, я запишу. Виталий, жизненный. В этой записной книжке я, между прочим, цитирую разные мысли. Например, такая. Кто своего времени не уважает, сам себя не уважает.
1: А чья же это мысль?
10: Моя. Между прочим, верно. Голова чистая.
1: Как будто бы вчера мыла.
10: Ну, под вашу ответственность. Ниже голову.
1: Так. Ого.
10: На меня, пожалуйста, повернитесь.
1: Долго еще?
10: Теперь назад отклоните. Вот так, спасибо. Ой. Так. Еще теперь ниже, ниже, немножечко ниже. Вот так, хорошо. Нет, вот так, хорошо, хорошо.
1: Ой, сколько времени, оказывается, нужно, чтобы оболванить одну женскую голову?
10: Часа 4, не меньше. Если халтурно, то можно, конечно, и за 2 часа, но я не привык работать халтурно. Извините, если я вас прошу. Вот вы упомянули несколько имен и фамилий. Николай Ростовский, Андрей Болконский и еще Пьер... как его фамилия?
1: Пьер Безухов.
10: Так вот... Вы, кажется, упомянули выражение, что Виталик, или, скажем, Валерик, не в духе русского языка. А сами употребили такое французское имя, как Пьер.
1: Ай, да парень поймал-таки меня. Думал, думал и поймал. Да, вы правы. Но, понимаете, в те времена в высшем обществе было принято говорить по-французски.
10: В какие времена?
1: Во времена войны и мира.
10: Какой войны? Первой империалистической?
1: Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я видела в зеркале его строгое, озабоченное лицо. Виталий, разве вы никогда не читали «Войны и мира»?
10: Постойте. Ага, вот оно. В моей записной книжке записано «Лев Толстой. Война и мир». Я над своим общим развитием работаю по плану.
1: А разве вы в школе «Войну и мир» не проходили?
10: Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Я, в сущности, имею неполных 7 классов, но окончание образования входит в мой план. Я повышаю свой уровень, читаю разные произведения.
1: И что же вы сейчас читаете?
10: Сейчас я читаю полное собрание сочинений Белинского.
1: Все подряд?
10: Да, все подряд. Я не люблю разбрасываться. К концу этого года у меня намечено закончить полное собрание Белинского.
1: Но ведь это очень долго, подумай, только Виталий, год на Белинского.
10: Ну и что, что год? Я еще молодой.
1: Виталий, а что вы собираетесь делать дальше?
10: Смочить составом, накрутить?
1: Нет, я не о голове своей, я о вашей жизни.
10: Буду повышать себя в своем развитии. Сдам за 10-летку.
12: А потом?
10: Потом? Потом я хотел бы в институт.
12: Какой институт?
10: Этого я еще не знаю. Я хотел бы заниматься диалектическим материализмом.
12: Что? В качестве кого, Виталий? Что вы хотели бы преподавать? Или, быть может, теоретиком развивать науку?
10: Нет, я бы не сказал преподавать. Нет, именно как вы сказали, я хотел бы развивать науку.
12: Виталий, а какие у вас есть основания думать, что вы к этому способны? Ведь это же непросто.
10: Во-первых, у меня много оснований. Прежде всего, я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу, как то «Новое время», «Курьер ЮНЕСКО» и другие издания. В школе я всегда был передовиком по изучению текущего момента.
12: Но ведь от этого еще далеко до научной работы. Я запнулась. Он смотрел в зеркало суженным взглядом поверх бигуди, флаконов, ножниц. Дело как будто приближалось к концу. Мне было боязно взглянуть в зеркало.
10: Голову прямо. Ко мне. Ко мне. Так. Так. Все.
12: Ну и ну. О. Вот она какая химия.
10: Как вы удовлетворены?
12: Замечательно. Да вы, оказывается, художник.
10: Меня рано называть художником. Но если я буду заниматься этой специальностью, то я постараюсь проявить себя как художник.
12: Ну, спасибо. Большое спасибо. Сколько я вам должна?
10: В кассу 5 рублей новыми. А сверх того, по желанию клиента. Спасибо.
12: До свидания, Виталий. Как-нибудь я к вам еще зайду, ладно?
10: Заходите.
12: Здесь телефон есть?
10: Да. Г7-84-92.
12: Так.
10: 92.
12: Виталий, а как дальше?
10: Виталий Плавников.
12: Так. Буду вас помнить. Хороший вы мальчик, Виталий Плавников. Будем знакомы. Меня зовут Марья Владимировна Ковалева.
10: Я тоже от вас подчерпнул.

0: Я вернулась домой, в квартире было тихо. Подумала, спят паршивцы, наголодались и спят. Но почему в моей комнате свет? Я вошла. На столе стоял букет цветов, окруженный бутылками молока. На тарелке затейливо разложены бутерброды. В букет был вложен конверт. Письмо. Каются черти. Отпечатано на машинке. Что за чепуха? Все свиньи земного шара
1: сходны между собой по складу тела и по нраву. Голос свиней – странное хрюканье, которое не может быть названо приятным, даже когда выражает довольство.
0: Фу ты, черт, какая ерунда. Что там дальше?
2: Самки свиней не так раздражительны, как самцы, но не уступают им в храбрости. Хотя они и не могут нанести значительных ран своими небольшими клыками, но тем не менее опаснее самцов, потому что не отступают от предмета своего гнева, топчут его ногами и, кусая, вырывают целые куски мяса.
0: Вот оно куда клонят.
1: Маленькие поросята действительно очень миловидны. Мать очень мало заботится о них и часто не приготовляет даже гнезда перед родами.
2: Нередко случается, что она, наскучив толпой поросят, поедает нескольких, обыкновенно задушив их первоначально.
1: Брэм. Жизнь животных. Том 2, страница
2: 731-735.
0: Ой, мерзавцы. Ой, мерзавцы.
3: Ну как, дошло?
4: Ух ты, мать! Какая прическа!
3: Николай, Николай, иди сюда! Ты посмотри, какая у нас мать!
2: От лица поруганных поросят?
4: Ну и ну! Лапу!
3: Нет, не ту, левую. Но мне и правая хороша, мы люди маленькие.
0: Дураки вы мои родные! Ну куда я от вас уйду?

0: Прошло несколько дней, и в первый же раз, когда я вымыла голову, легла спать, утром оказалось, что у меня не волосы, а куриное перо. Словно подушку распороли. Черт меня дернуло стричься, а?
1: Я слушаю.
0: Виталия Плавникова, пожалуйста.
1: Сейчас. Виталий!
2: Иду. Да, слушаю.
0: Виталий, у меня что-то случилось с головой. Волосы встали дыбом.
2: Голову мыли?
0: Ну, конечно, мыло. А что вы думаете, что я уже никогда голову не буду мыть?
2: Можно мыть и мыть. Нужно применять яичный желток.
0: Виталий, у меня сегодня доклад в министерстве. Я с такой головой...
2: Приезжайте, я вас обслужу.
0: И мы стали встречаться с Виталием почти каждую неделю. Можно, пожалуй, сказать, что мы подружились. Вот его я не чувствовала к себе ортогональным. Нам было о чем поговорить. Время от времени я помогала ему в работе над планом личного развития и убедила-таки его отложить изучение Белинского на более поздний срок. Случалось, я поправляла ему неправильные ударения, он внимательно слушал, и я ни разу не заметила, чтобы он повторил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю». Половина первого вместо пол первого. Иногда он переносил специальные парикмахерские журналы на немецком языке, на английском. И я переводила ему текст. Виталий сдал экзамен на мастера.
3: Это нельзя даже назвать экзаменом. Пустяки. Мои требования к самому себе гораздо выше. Если бы у меня была возможность, я бы, наверное, уже сейчас сдал за десятилетку. Надо от себя требовать больше, чем ты можешь. Это ведь нам только кажется, что мы мало можем. Я все время об этом думаю. Работаю и думаю, даже здесь. И об институте думаю. А ваши сыновья хорошо учатся?
0: Старше ничего, младше не важно.
3: Если бы у меня были такие условия, как у вашего сына, я бы не позволил себе плохо учиться.
0: Я думаю, да. А у вас есть родители?
3: Отец и мачеха. Но я вынужден снимать угол у одной старушки.
0: А с родителями вам жить нельзя?
3: Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду давать ему деньги на вино. А это меня не удовлетворяет. Я включу радио, вы не возражаете?
0: Конечно.

Что это? Я подняла голову, это свистал Виталий. Он работал и свистал, а я сидела и слушала.

0: Виталий, милый, это же замечательно. Кто вас научил так свистать?
1: А, свистать? Это я сам. На прошлой квартире, когда у меня были лучшие условия, я всегда включал радио и изучил многие произведения.
0: А вы знаете, что вы сейчас свистали?
1: Конечно, знаю. Концерт для скрипки с оркестром Дедур Чайковского.
0: Виталий, послушайте, вы же очень музыкальны. Вам имело бы смысл учиться.
1: Я об этом думал, но решил, что нет. Для того, чтобы приобрести пианино, нужно прежде всего быть обеспеченным площадью.

0: Музыкой я с самых малых лет интересовался. Еще в детском доме. Помню, играл оркестр. Я отстал от прогулки. Меня хватили, стали искать. Я стоял как прикованный.
1: А как вы попали в детский дом?
0: Отец меня воспитывать не мог. Моя мать умерла, когда я был еще совсем в ничтожном возрасте, около 2 недель.
1: А вы знали, что у вас есть отец?
0: Да я бы не знал. Но однажды к нам в детский дом приезжала делегация.
1: Так.
0: Я им понравился, они стали меня снимать спящим. Положили под подушку коробку конфет Садко и говорят: лежи как спишь, тогда получишь коробку. Я от утомления заснул. А когда засыпал, заведующая детским домом сказала про меня, что у него есть отец и 2 сестры. Проснулся, Садко под подушкой нет. Ужасно рыдал. А на Новый год я видел, как одному ребенку мать передала подарок. Я вспомнил, что у меня есть отец и 2 сестры. Ночью я вышел в зал и стал трясти елку. Не знаю сам, почему я ее стал трясти. Меня наказали, но мне тогда было все равно.
1: Виталий внезапно прервал работу и отошел к окну.
0: Извиняюсь, Мария Владимировна, это со мной иногда бывает. Вспомню что-нибудь из своей жизни, неудержимо плачу.
1: Простите, что я вас расспрашивала.
0: Нет, мне лучше, когда полная ясность. Можете задавать вопросы.
1: Ну, а когда же вас взяли из детского дома?
0: Это уже потом, когда меня Анна Григорьевна хотела взять.
1: Какая Анна Григорьевна?
0: С завода, шеф. Она решила взять меня к себе вместо сына. Она пошла к заведующей и говорит: отдайте мне этого ребенка, Виталия Плавникова. А заведующая ей сказала, что у него есть отец и 2 сестры. Она разыскала их. Хотела мне радость сделать. А я очень мечтал, чтобы она меня взяла.
1: А дома вам жилось плохо?
0: Я бы не сказал, что плохо. Но я очень сильно переживал.
1: Мачеха вас обижала?
0: Нет, на мачеху я жаловаться не могу. Переживал от того, что не мог забыть Анну Григорьевну.

0: Марья Владимировна, вы меня, конечно, извините.
1: В чем дело, Галя? Опять за безразмерными?
0: Нет. Я хочу к вам обратиться по личному вопросу. Да все как-то неудобно.
1: Ну, говорите.
0: Кто вам делает голову?
1: Какую голову?
0: То есть я хочу сказать прическу. Мы тут с девочками смотрим на вас, удивляемся. В вашем возрасте так следить за собой далеко не все следят. Честное слово. Я не для того, чтобы что-нибудь, а от всей души.
1: Ладно. К чему вы это ведете?
0: Я хочу узнать, Марья Владимировна, кто это вам так стильно делает голову? Может быть, вы меня устроите к этому мастеру? Ну, конечно, если вам это не обидно.
1: Почему обидно? Охотно поговорю с Виталием.
0: А он сильно пожилой?
1: Ужасно пожилой вроде вас.
0: А что? Я для девушки уже не молодая. 24-й год.
1: Еще бы, старость.
0: Нет, вы не скажите, Марья Владимировна. В нынешнее время мужчины считают девушку за молоденькую, если ей лет 17-18. Ну, 20, не больше. И то, если одета со вкусом.
1: И вы прекрасно одеты, Галя, вам никак нельзя дать больше 18-20.
0: Вы шутите, Марья Владимировна.
1: Истинная правда.
0: Ну, спасибо. Так я вас очень попрошу, Марья Владимировна, скажите вашему Виталию, чтобы он меня причесал. У нас суббота вечер молодежный. И вы не забудьте.
2: Слушаю.
1: Виталия Плавникова, пожалуйста.
2: Я у телефона.
1: Виталий.
2: Здравствуйте, Марья Владимировна.
1: Виталий, у меня к вам просьба. Есть у меня девушка, Галя, моя секретарша, миленькая девушка, между прочим. Так вот, ей очень хочется, чтобы вы ее причесали. Моя голова ей очень понравилась.
2: Какой волос?
1: У нее светло-каштановый, пожалуй.
2: Нет, цвет мне безразличен. Длинный, короткий?
1: Скорее, длинный.
2: Если ей бабету, то бабета я не занимаюсь.
1: Да нет, Виталий, сделайте ей что-нибудь красивое по своему вкусу.
2: Интересная девушка.
1: По-моему, очень.
2: Я потому спросил, что я иногда интересных девушек обслуживаю без всякой материальной точки зрения. Время от времени я должен проверять на девушках свои теории.
1: Ну так вот, проверьте их на моей Гале.
2: Хорошо, я согласен.
1: Спасибо.

0: то короткий день как для кого. Для меня этот день оказался длинным, я даже опоздала на молодежный вечер. Я люблю смотреть на ноги танцующих. Они часто говорят больше, чем лица. Туфельки, туфельки, туфельки. А рядом с туфельками покровительственно мужские полуботинки. И много, ох, как много девичьих пар туфельки с туфельками. Эх, девушки, бедные вы мои, давно прошла война, выросло другое поколение, а все у вас слишком много. А где же моя Галя? Я сразу нашла глазами две грациозных ножки в серых туфлях с мечевидными носами. Я подняла взгляд на ее лицо и сразу поняла, что Галя красавица. Тяжелые густые волосы текли вокруг головы. Она танцевала с каким-то парнем, зачарованно глядя ему в лицо, и эмалевые глаза ее плавились. Ой, да это же Виталий! Чудеса! Галя и Виталий!
1: Здравствуйте, Марья Владимировна!
0: Здравствуйте!
1: Товарищи! Добрый вечер, товарищи! Меня зовут Дина! Начинаем второе отделение. В программе «Вечер смеха» массовые игры. Товарищи, товарищи, освободите пространство для массовых игр. Прошу вас побыстрее. Пожалуйста. Будьте подисциплинированнее, товарищи. Пожалуйста, освобождайте.
0: Принесли мешок. Из мешка Зина вынула 15 надутых резиновых зайцев. Затем появились 4 ружья и розовые картонные маски.
1: Внимание, товарищи! Внимание! В массовой игре принимают участие 2 пары. 2 девушки и 2 молодого человека.
2: Молодого человека!
1: Прошу дисциплинирования, товарищи! Смеяться будете потом. Игра называется «Охота на зайцев». Кто желает принять участие в игре? Ну, выходите, товарищи, быстренько. Проявляйте активность. Ну, пожалуйста, пожалуйста, быстрее, пожалуйста. Выходите, пожалуйста. Ну, выходите.
3: Ой, ну, была не была.
1: Так, так, хорошо. Прошу еще одного молодого человека выйти. Пожалуйста, побыстрее. Пожалуйста. Так, объясняю игру. Каждый из вас, 4, получит свой угол. Расстанавливаю участников по углам. С этой сидят зайцы. Видите зайцев?
4: Ну что ж, не видят, не слепые.
1: Каждый из вас должен настрелять как можно больше зайцев и снести их в свой угол. Понятно?
2: Понятно.
1: Ну, теперь я вам одену маски. Чтобы вы не могли ничего видеть, глазные отверстия масок заклеены. Внимание! Внимание! Начали!
0: Нечто невообразимое. Все 4 в масках, слепо и тупо валандались по свободному пространству, беспорядочно хватая и перетаскивая с места на место злополучных зайцев. Одна девушка совсем потеряла направление и схватила меня за ногу. Я подошла к Зине. Немедленно прекратите это безобразное зрелище.
1: Внимание, товарищи! Охота на зайцев, охота на.
5: Ну что же мне делать, а? Ведь массовый вечер срывается.
0: Пустите меня к микрофону. Дорогие мои ребята, дорогие мои мальчики и девочки, вы меня простите, что я к вам так обращаюсь. У меня 2 сына в таком же возрасте. Вы сейчас смеялись. Вы смеялись невольно, не могли не смеяться. Я тоже смеялась вместе с вами. Но разве это веселье? Бывает, например, веселье от водки. Или вот иногда мальчишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются. Разве это веселье? Только вы не подумайте обвинять Зину. Она не виновата, виновата одна я. Мы еще придумаем с вами настоящее умное веселье. А пока мы его не придумали, давайте танцевать. Пожалуйста, вальс.
6: Марья Владимировна, позвольте.
0: Ах, была не была. Он повел меня, сильно поворачивая, и вот платья, пиджаки, рубашки, лица слились, вращаясь в один туманный круг.
2: Марья Владимировна, следующий танец со мной.
6: Нет, со мной, я первый подошел.
0: Хорошенького понемножку. Я вышла в фойе, мне было нехорошо, сердце должно быть.
5: Марья Владимировна, что с вами? Вы так побледнели.
0: Ничего, просто голова закружилась, много лет не танцевала. Сейчас пройдет.

0: сущности, я глупа. Мне само это совершенно ясно, но другие почему-то не верят. Даже самые близкие друзья считают, что я кривляюсь. Вот, например, с этим вечером. Глупее моего поведения трудно было выдумать. Когда на следующей неделе я пришла к Виталию, он встретил меня сухо и молчаливо. Ну, как вам понравился наш вечер?
1: Вечер, конечно, ничего, нормальный. Я вообще против таких вечеров, Марья Владимировна.
0: А что вы думаете о моем выступлении?
1: Вы на меня, конечно, не обижайтесь, Марья Владимировна, но ваше выступление меня не удовлетворило. Оно было слишком простое, без формулировок. От вас, как от руководителя учреждения, можно было ждать более глубокого анализа.
0: Однажды мне предстояло несколько телефонных разговоров. Я сняла трубку. Так и есть. По параллельному проводу разговаривают. И, конечно, Галя.
2: Виталик, значит, сегодня в 7. Ладно? Я взяла билеты в кино.
1: Хорошо.
0: А что, для нее это неплохо. Виталий мальчик серьезный. И Галя казалась серьезной. Каждые 3-4 дня она являлась с новой прической на зависть всем институтским девочкам. Но однажды я пришла на работу. Галя, милая, что с вами такое? Галя, что случилось? Ну, скажите же мне, маленькая, в чем дело? С Виталием что-нибудь? Ну, сядьте. Сядьте как следует, вытрите нос, поговорим.
3: Он меня не любит.
0: Ну, зачем же так думать? Ведь было же у вас все хорошо.
3: Нет, нет, не говорите, Марья Владимировна, я знаю, не любит.
0: А вы его?
3: А я его люблю. Раньше я не думала, что способна на такое серьезное чувство. А теперь полюбила. Надо же!
0: Ну, успокойтесь, успокойтесь, девочка. Может, все не так уже плохо. Ну, хотите, я с ним поговорю?
3: Ой, Марья Владимировна, поговорите. Он вас послушает, я знаю. Он вас сильно уважает. Хотите, верьте, хотите, нет. Но мы, когда с ним встречаемся, он только о вас и говорит.
0: Лестно, но нелепо.

0: Виталий, знаете, у меня с вами будет один серьезный разговор.
1: Это об Гале?
0: Совершенно верно.
1: Этот разговор я давно предчувствовал. Но в конце концов здесь вины моей никакой нет. Я интересовался Галей только как подходящим материалом для прически. У нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. А теперь я ее голову исчерпал. Не могу же я всегда заниматься одним типом волоса.
0: Ой, как вы не понимаете, что здесь дело не в волосе?
1: Ну, с другой стороны, я еще не готов, чтобы расписаться ни по возрасту, ни экономически. Если бы у нее была площадь, я еще мог бы этим заинтересоваться.
0: Виталий, как вы можете? Это ужасно, что вы говорите. Ставить такой вопрос в зависимости от площади. Он поглядел на меня с таким искренним недоумением, что мне стало совестно.
1: Если я когда-либо женюсь, то только так, чтобы у меня и у моей жены были приличные квартирные условия. Куда я ее приведу? В мой угол?
0: Ой, Виталий, что вы только говорите? Разве это важно?
1: А что важно?
0: Важно одно, любите вы ее или нет.
1: Возможно, и люблю. Я сам не знаю, люблю я ее или нет. Марья Владимировна, я вас очень высоко ставлю по развитию, совершенно серьезно. И даже уважаю больше, чем родную мачеху. Я хотел вас спросить, по какому это признаку можно узнать? Любишь человека или нет?
0: Вы мне задали трудный вопрос, но я постараюсь на него ответить. По-моему, главный признак – это постоянное ощущение присутствия. Ее нет с вами, а все-таки она тут. Приходите вечером – она тут. Приходите на работу – она тут.
1: Марья Владимировна, вы мне очень понятно рассказали признаки. И теперь я вполне уяснил, что в таком понимании я Галю не люблю.

Снова я принялась за свою давнишнюю задачу. Она мне приснилась во сне. Конечно, снилась ерунда, но проснувшись и перебирая в уме приснившееся, я как будто надумала какой-то новый путь. Не такой идиотский, как все прежние. Когда я очнулась, было 10 часов вечера. Я еще раз проверила все выкладки. У меня получилось все так. Боже мой, ради таких минут, может быть, стоит жить. Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить, ничто, ни любовь, ни материнство, словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты.

Виталий приобрел популярность, его просто осаждали дамы. Но в последнее время он часто нервничал.

0: Алло.
1: Попросите, пожалуйста, Виталия Плавникова.
0: Он занят.
1: Скажите, а завтра он в какую смену работает?
0: Не знаю.
2: Ну да, ну что, что?
0: Алло.
1: Виталия Плавникова.
0: Он занят.
3: Кто на химическую?
4: Я тоже.
3: А вы к какому мастеру?
4: К Плавникову.
3: Вы последняя?
4: Да.
3: Я за вами.
5: Обслужимся, девочки. Кто на очереди?
6: Нет. Уж мы подождем.
7: Да-да, конечно.
5: Все к Плавникову. Ну, ждите, ждите. До ночи прождете.
8: До свидания, Виталий. Спасибо вам, я еще к вам зайду.
9: Заходите, до свидания. Кто следующий?
10: Я тоже.
11: Мы все к вам.
9: Всех не успеют, обслужу только двоих. Кто первый?
12: Я первая.
9: Пройдемте.
10: А как же вы? Столько ждали,
9: конечно. Я даже не успею, я вам говорю. Я один, а вас много.
10: Что же в самом деле? Мне сегодня надо
13: вещать. И вот однажды, придя в парикмахерскую, я застала его плачущим. Если можно плакать сухо, то он именно это и делал. Он судорожно перебирал у себя на столе и плакал беззвучно и зло, хлопая ресницами. Что случилось, Виталий?
9: Марья Владимировна, вы меня извините, я не могу вас обслужить.
13: Да что случилось?
9: Я так и знал, что они не дадут мне спокойно работать.
13: Кто они?
9: Мастера и кассирша Алевтина Петровна. Я им давно раздражаю нервную систему своей работой. Ко мне клиентура ходит, меня надо звать к телефону. Я позволяю себе тратить много времени на операцию, план страдает. Все это озлобляет их против меня. Кроме того, имеется много желающих. Я просто не способен обслужить всех желающих. Они обижаются. Пишут жалобную книгу. На меня уже скопилось несколько жалоб.
13: Ну а что же вас сегодня так расстроило?
9: Они выкрали у меня из халата записную книжку, где были записаны адреса и телефоны. И эту книжку передали для разбора дела в профсоюзной организации.
13: Какого дела? Разве вам нельзя записывать любые адреса?
9: Формально можно. Но фактически это строго запрещено. Я должен работать всех одинаково и давать план. А давая план, я невольно скатываюсь в сторону халтурной работы. Сейчас, например, модная линия требует челочки. Эту челочку надо продумать, а в существующие нормы это не укладывается. Вот они, опираясь на все эти факты, записная книжка, жалобы, невыполнение плана, собираются раздуть против меня целое дело. К тому же Матюнин против меня.
13: Кто это еще Матюнин?
9: Это заведующий сектором парикмахерских нашего управления культурно-бытового обслуживания.
13: А за что же он против вас?
9: За мои выступления. Тут меня выдвинули секретарем комсомольской организации по району. Я, конечно, не отказался, несмотря на отсутствие времени. Я должен выдвигаться в своем развитии. Так вот, на комсомольском собрании я выступил и стал заострять вопрос. Говорю, заостряю.
13: Ну, какой же вы вопрос заостряли?
9: Насчет амортизации инструмента. Говорю, когда будет заострен вопрос о безобразиях выплаты компенсации за амортизацию инструмента? Так и сказал. Этим очень выиграл в своем авторитете. Матюнину это, конечно, не понравилось. Он заинтересован в том, чтобы амортизацию не выплачивать.
13: Почему заинтересован?
9: Он имеет от этой недоплаты прямую выгоду.
13: Крадет, что ли?
9: Не так, чтобы крадет, но пользуется. Эти предприятия культурно-бытового обслуживания тащатся за хвостом у государства. Они, Матюнины и такие, как он, пользуются тем, что государству в его движении некогда было навести в этом деле законность. И еще я позволил заострить себе вопрос о культуре обслуживания. Но это возбудило против меня тех мастеров, которые еще не овладели культурой обслуживания.
13: Послушайте, Виталий, а что, если я ему позвоню?
9: Кому?
13: Да Матюнину будь он проклят.
9: Я был бы вам очень благодарен. Пойдемте, я покажу вам телефон.
14: Матюнину аппарата.
13: Товарищ Матюнин, с вами говорит директор Института информационных машин профессор Ковалева.
14: Да, очень приятно.
13: Товарищ Матюнин, тут в одной из ваших парикмахерских работает молодой мастер Виталий Плавников. Вы меня слышите?
14: Слышу.
13: Так вот, я должна сказать, что это выдающий...

0: выдающийся мастер, настоящий художник.
1: Не нахожу в этом мастере ничего особенного. У нас все мастера квалифицированные, а на этого Плавникова постоянно поступают жалобы. Грубость, невыполнение плана.
0: Ну нельзя же строго требовать выполнения плана, когда речь идет о художественной работе. Я бы вас очень просила учесть мой отзыв о его работе. Наверное, вы не от меня одно это слышите.
1: Виноват, я больше слышу жалобы. Кроме того, откуда я могу знать, кто это со мной разговаривает?
2: Я так и знал. Он еще и потому против меня, что я не вношу ему денег. Делаю вид, что мне это неизвестно.
0: Что неизвестно?
2: Существует такое неявное правило, конечно, оно нигде не приводится, что каждый мастер, желающий спокойной работы, должен вносить ему деньги.
0: Господи, что вы говорите, Виталий, может ли это быть?
2: В нашем запущенном участке такие явления среди администрации случаются. Зарплата небольшая, он и старается улучшить свое положение. Зачем бы, например, он с высшим образованием сидел на этой должности?
0: А у него, мерзавцы, высшее образование? Какое же?
2: Юрист!
0: Виталий, хорошо бы его изобличить.
2: Матюнина? Чересчур хитер. А свидетели где? А я, Марья Владимировна, хочу уходить.
0: Из этой точки?
2: Нет, из дамских мастеров.
0: Да что вы одумаетесь? У вас готовая специальность в руках, а самое главное, у вас талант?
2: Такой талант слишком неподходящий для нашего времени. И еще, я на свой заработок по количеству не обижаюсь, но мне не нравится его качество. И потом мне здесь приходится зависеть от таких отсталых по уровню слоев, как, например, Матюнин. Знаете, Марья Владимировна, я думаю, что я мог бы принести пользу, если бы занялся диалектическим материализмом.
0: Понятно, только вы не торопитесь. Я поговорю о вас на киностудии. Может быть, там требуются художники-парикмахеры. До свидания, Виталий. Не расстраивайтесь.
2: Подождите, Марья Владимировна, я уже настроился обратно. Садитесь. Вас-то я обслужу.

0: Дома шел очередной спектакль с мальчиками. Мне никогда не удается их убедить, что я сержусь на них совершенно серьезно.
1: Как вы сказали, жизнь не цирк. Разрешите записать. Жизнь, сами понимаете, жизнь не цирк.
0: Паяцы.
2: Ты разве человек? Нет, ты паяц.
0: Что ты орешь, дурак?
2: Опера, паяцы, музыка Лянковала.
0: Ох, как мне хочется дать ему в ухо. Почему-то именно ему, а не Косте.
1: Юность, понимаешь, мать, юность требует особого внимания. Чуткости, так сказать. Да?
3: Марья Владимировна, можно?
1: Владычица тебя.
0: Слушаю.
3: Марья Владимировна, можете меня поздравить? Я больше не дамский мастер. Я покончил с этой специальностью.
0: Что вы? Я же просила вас не торопиться. Мне кое-что обещали.
3: Не нужно ничего, Марья Владимировна. Я хочу быть обязанным только себе.
0: Вы что, ушли с работы? Куда же?
3: На завод учеником слесаря. Я очень доволен, очень.
0: Ну как же так? А чего так внезапно?
3: План продуман во всех деталях. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт. Вы не скажете, где специализируется... По диалектическому материализму.
0: Скажу. Московский университет, факультет философии.
3: Спасибо. А вас, Марья Владимировна, как исключение, я буду всегда обслуживать. Я согласен ездить к вам на дом, хоть это и было бы трудно по времени.
0: Спасибо, Виталий. Большое спасибо. Желаю вам успеха, понимаете? Если нужна будет какая-нибудь помощь...
3: Я понимаю. Я вам позвоню.
0: Звоните. Всего вам хорошего.
3: До свидания, Марья Владимировна.
0: Я положила трубку и стояла, разглядывая свои ладони.

0: также сведения о посещении музея с собакой-проводником и о расположении подъемных устройств и лифтов. Сайт подготовлен совместно с экспертно-консультационным центром «Эврика» и при участии незрячих экспертов в области цифровой доступности. Принимаются заявки на бесплатный онлайн-курс «Каждый включен», посвященный работе с искусственным интеллектом. Заявки принимаются до 21 августа. Обучение проходит с 1 сентября, 7 недель. Участники разберутся в основах нейросетей, научатся применять искусственный интеллект для подготовки текстов, поиска информации, создания визуальных материалов. Платформа совместима со скринридерами и поддерживает управление с клавиатуры. На протяжении обучения помогают кураторы. 5 августа незрячие болельщики Воронежа посетили матч Кубка России по футболу между «Факелом» и московским «Динамо». Сопереживать любимой команде помогли профессиональные спортивные комментарии студентки Воронежской академии спорта и вратаря футбольной команды ВОЗ «Импульс» Виктории Давыдовой. Болельщики поблагодарили специалистов по работе с болельщиками с инвалидностью за подаренный праздник спорта. Опубликована программа 4-го ежегодного фестиваля фотографии «Photo Weekend» в Санкт-Петербурге, где 15 августа библиотека для слепых и слабовидящих проведет лекцию «Тифлокомментирование. Как незрячие смотрят фильмы. Участие по предварительной регистрации». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива

0: кнопки вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию анонс программ из цикла Всероссийского академического музыкального фестиваля ВОС «Гармония звука 2026». Смотреть программы вы можете на странице подразделения культуры КСРК ВОС ВКонтакте или слушать на радио ВОС. Первая программа состоится 4 августа в 14 часов 5 минут. В ней примут участие Константинова Елизавета из Якутской региональной организации ВОС, Каблахов Рустам из Московской городской организации ВОС, академический ансамбль «Гармония» из Пермской региональной организации ВОС, Данилов Александр из Ульяновской региональной организации ВОС, инструментальный дуэт «Кларино» из Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.
2: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Дорогие друзья, продолжается лето, пора отпусков, и сегодня мы вновь обратимся к нашему архиву и совершим путешествие на 10 лет назад в 2016 год. 2 и 3 июля в Центре адаптивно-двигательной и оздоровительной реабилитации инвалидов на озере Зеркальное состоялся первый региональный конкурс Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых с участием инвалидов по зрению и их собак-проводников «Мы с хозяином вдвоем». Открыл мероприятие председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексей Колосов.
1: Я хочу сказать, что мы очень рады, что получилось сегодня собраться и попробовать, потому что волнения определенные были. Мы опыта проведения подобных мероприятий не имеем, но хочу сказать, что мы за последние 2 года уже несколько таких мероприятий провели, которые для нас, ну, являются в определенной степени новыми. Ну и вот в этой череде это наше такое открытое, неофициальное первенство по конкурсу собак-проводников. Я хочу пожелать всем участникам, ну, первыми все быть, к сожалению, не смогут, да, наверное, и не это самое главное. Кто-то уже имеет и достаточно большой опыт участия в подобных мероприятиях. У нас есть участники, которые даже не один раз принимали участие в конкурсе, в частности, на базе нашей известной, знаменитой и любимой школы подготовки собак-проводников в Купавне Московской области. А есть участник, который сегодня вообще впервые вот будет принимать участие и в сентябре поедет только на эти мероприятия. Так что уровень немножко разный, поэтому я просто хочу пожелать, чтобы каждый из вас вместе с вашим другом, с вашим питомцем показал тот результат, который бы вы были удовлетворены.
0: Учредителем конкурса выступила Санкт-Петербургская региональная организация ВОС при содействии Санкт-Петербургского центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. Главным инициатором и организатором мероприятия стала руководитель местной организации УПП-5, председатель социально-бытовой комиссии при правлении СПБ РУВОС Нина Иванова. Она извинилась перед участниками за сложные бытовые условия и пожелала всем хорошего настроения и успехов.
2: Я хочу извиниться, если какие-то бытовые условия вас, может быть, немножко смущают, но я хочу сказать, что это все-таки нас всех закаляет. Мы приспосабливаемся ко всему сложному и легко все преодолеваем. И даже получаем от этого удовольствие. Думаю, что и собачки ваши сегодня надышатся свежим воздухом и, конечно, займут те места, которых они достойны. Но все собачки замечательные, все доброжелательные, все ласковые. Мы их уже всех полюбили. Так что, если какие будут вопросы, проблемы по быту, все ко мне. А здесь я вам всем желаю сейчас успехов. И главное, чтобы хорошее настроение вам сопутствовало в течение всех этих 2 дней. Успехов вам во всем!
0: Директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Михаил Севастьянов поприветствовал участников, включая четвероногих, и поблагодарил руководство школы собак-проводников, сотрудники которой подготовили и провели конкурсную программу.
3: Здравствуйте, уважаемые господа и дамы, здравствуйте, уважаемые животные. Извините, как гавкать не умею пока. Хочу поблагодарить школу собак-проводников. Огромное спасибо руководству вашему. Ну и хочу пожелать успехов всем участникам. У нас тут, в принципе, я думаю, олимпийский. Главное, в конце концов, не победа, а участие. Ну и, собачки, вам удачи и первых мест вкусных конфет там.
0: Основными целями и задачами конкурса стали популяризация собак-проводников как средство социальной и психологической реабилитации, коммуникации и интеграции инвалидов по зрению, привлечение внимания к проблемам содержания и воспитания собак-проводников, расширение представления о реабилитационных возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием собак-проводников, раскрытие индивидуальных способностей инвалидов по зрению и собак-проводников и активизация их общения, совершенствование имеющихся и приобретение новых навыков собаками-проводниками, создание комфортной среды обитания для собак-проводников. В конкурсе приняли участие Алла Пелешева с Вальтером, Виктория Зырянова с Вивой, Вячеслав Рудаков с Ютаном, Татьяна Гысева с Зариной и Александр Кузьмин со своим помощником Роланом. Провели состязание сотрудники школы подготовки собак-проводников общества слепых из города Купавна Александра Иванюк и Людмила Верещагина. По окончании торжественного открытия состоялась жеребьевка, в которой порядок участия определяли собаки, поднимая с земли по команде хозяина игрушку с номером.
4: Посвободи! ноги, поводочек и командуйте.
2: Опор.
4: Проверка, как собачка у нас ищет. Опор. Она ищет, опор. Она нюхает. Никто ничего
2: Вальтер,
4: не подсказывает.
2: Опор.
4: Человек не
2: опор.
4: Видит. Он живет один со своим помощником. И помощник ему должен найти
2: сейчас.
4: И
2: секундочку.
4: Дать
2: право.
4: Определенную вещь. А если право. Вы уронили ключ, как вы домой
2: право.
4: Попадете?
2: Право.
0: Конкурс прошел в несколько этапов, первым из которых стал «Мы с хозяином вдвоем вместе весело живем». В нем хозяева со своими питомцами представили подготовленную дома программу, раскрывающую особенности и необычные навыки своей собаки.
5: Все прекрасно знают, что билеты в цирк теперь очень дорогие. Поэтому наша собака пробует выполнять цирковые номера.
2: Приходите вы домой. Каждый хочет почувствовать себя олигархом.
5: Значит, дома должен быть швейцар.
2: Вальтер, шляпа.
4: Чего снимаешь? Шляпу с
2: юбилавой. Молодец. Вальтер, очки.
4: Ой, он еще и очки снимать сейчас будет.
6: Снимает очки.
2: Вальтер, ну порычи, порычи.
7: Моя собака поводырь. Она не развлечение, а в нашей жизни непростое, большое облегчение. 50 маршрутов знает пес. Ведет меня и в парк, и в лес. Ведет на почту и в собес. А если очень захочу, она ведет меня к врачу. Ходили раньше к нам, друзья. Теперь хожу я с ней сама. Если вам скажу, я без утайки. Она почти как я, но не рассказывает байки.
8: А если вы что-то уроните, она поднимет?
9: Ой, да, Ива, а мы с тобой же на улицу пошли. Без ключей, что ли? Ой, без ключей пошли. Ой, ключи.
0: Второй этап конкурса назывался «Мы с хозяином вдвоем знаем все и обо всем». В нем каждому участнику необходимо было ответить на 3 вопроса от простого к сложному. Практически все прекрасно справились с этим непростым заданием.
10: В 13 веке одну из собак по кличке Денифис люди провозгласили святой и даже обращались к ней с просьбой об исцелении. Что это за собака удостоилась такой чести? А. Она лаем предупредила жителей города о нашествии врага. Б. Она погибла, спасая мальчика от укуса змеи. В. Она вынесла из огня 4 детей.
2: Нельзя.
11: Второе, по-моему.
10: Молодец! Она погибла, спасая мальчика от укуса змеи. Как называется длинная и густая шерсть на бедрах? А. Шаровары. Б. Штаны. В. Шорты.
12: Да штаны.
10: Известно, что сын Сталина Василий держал овчарку по кличке Бен, унаследованную от одного известного политического деятеля. Как вы думаете, от какого имени? У Ворошилова, у Рузвельта, у Геринга.
12: Рузвельт.
2: Геринга.
10: Да.
0: На следующем этапе, который назывался «Мы с хозяином вдвоем дрессировку признаем», собаки продемонстрировали четкое и своевременное выполнение команд начального уровня дрессировки и послушания, таких как сидеть, стоять, лежать и так далее. Последним испытанием для собак и их хозяев стало соревнование по ориентированию «Мы с хозяином вдвоем все преграды обойдем». Участники должны были пройти по маршруту, предложенному организаторами, причем для создания равных условий на соревнующихся одевали специальные очки. Это задание оказалось наиболее сложным, и не всем участникам в одинаковой мере удалось с ним хорошо справиться. Может быть, помешало волнение, а может, сказалось то, что не всегда владельцы собак-проводников выполняют рекомендации инструкторов и недостаточно работают в повседневной жизни со своими питомцами. Во время конкурса мы побеседовали с одним из организаторов, директором Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Михаилом Севастьяновым, который поделился с нами своими впечатлениями.
13: Михаил Саныч, мы присутствуем на первом в Санкт-Петербурге конкурсе собак-проводников. Если можно, несколько слов вашего впечатления и что явилось причиной того, что ваш центр принял участие в организации данного мероприятия.
14: По причинам что говорить? Причина одна. Это наша совместная работа с обществом слепых, реабилитационная летняя программа. И это мероприятие, оно первое серьезное, волнительное, безусловно. Но, на мой взгляд, пока все идет очень хорошо. Я думаю, завершится все тоже блестяще. И надеюсь, что это мероприятие в дальнейшем будет проводиться не только по Санкт-Петербургу и Ленобласти, но и по всему Северо-Западу, поскольку людям это нужно. И те, кто здесь сейчас присутствует, вероятно, получили о собаках совсем иное представление, чем они его раньше имели. И, вероятно, захотят тоже пользоваться услугами такого замечательного друга-проводника. Опять же, без очереди можно проходить везде, как выяснилось.
13: Как сегодня рассказывали участники.
14: С этим животным тут много плюсов в итоге. Так что то, в общем, надеемся на продолжение нашей такой вот совместной плодотворной работы.
13: Ну и центр же начал такое сотрудничество еще в прошлом году, когда шла подготовка собак-проводников для того, чтобы хозяева собак могли беспрепятственно пользоваться метрополитеном. Сегодня центр будет продолжать этим заниматься?
14: Вы знаете, в прошлом году мы, безусловно, блестяще отработали, но это в основном заслуга, конечно, школы собак-проводников. У них и опыт был, и подготовка. Действительно, собаки получили необходимые навыки. А что касается продолжения работы, так, в общем, мне так кажется, что если собаки будут дальше людьми получаться в школе в Купавне, они будут все получать удостоверение соответствующего образца. А с удостоверением соответствующего образца все организации, метрополитен, автобус, банки и так далее, да, все учреждения, которые составляют социальную инфраструктуру, их безоговорочно будут пропускать везде. И об этом инвалиды должны знать, что это уже не просто там они что-то просят, и это их право конкретное. И если им отказывают, то тут, я думаю, что вплоть до прокурорского реагирования будет. В доступной среде сейчас уделяется большое внимание, а это именно требование законодательства по доступной среде. Если кто-то остался еще в городе неподготовленный, безусловно, но вроде как мы в том году охватили всех ранее выданных собак.
0: Победителями первого регионального конкурса «Мы с хозяином вдвоем» стали Вячеслав Рудаков из Приморской местной организации, занявший третье место. Второе место завоевала Виктория Зырянова из Выборгской местной организации. И на почетном первом месте оказалась Алла Пелешева из Приморской местной организации. Все участники получили призы и памятные подарки от Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, от спонсоров и от Российской школы подготовки собак-проводников. По окончании соревнований мы взяли небольшое интервью у ведущих, сотрудниц школы подготовки собак-проводников Александры Иванюк и Людмилы Верещагиной.
13: В Санкт-Петербурге это первый такой конкурс, это наш такой пилотный проект был. Как вы считаете, вот насколько нужны такие региональные мероприятия?
6: Во-первых, нам также понравилось, потому что мы также первый раз оказались под Питером. То, что вы говорите насчет конкурсов, они нужны для поддержки людей, чтобы они все-таки были не только под контролем, да, общались больше друг с другом, и чтобы собаки были в рабочем состоянии.
13: То есть, кроме того, что это конкурс, это дает возможность сотрудникам школы подготовки еще посмотреть, в каком состоянии находятся собаки.
6: Конечно, потому что очень многие замкнутые стараются, когда, чтобы их никто не смотрел, а собаку все-таки тоже надо смотреть и по здоровью, и то, что у нас сегодня было, это как раз вот показ того, что собака и человек – это одно целое. Когда у человека получается все с ней. Когда, извините, люди сидят дома и никуда не выходят, да, и вот когда получают на собаку и слышат, что они везде выходят, они везде магазины, транспорт, ездят на поездах, да, и летают спокойно, самостоятельно, без сопровождающего на самолетах, это жирный плюс для того, что человек начал выходить в свет. И когда мы делаем соревнования, во-первых, надо добраться сюда, правильно, самостоятельно, это уже плюс. И то, что они вот показали сегодня нам.
13: Здесь
6: тоже
13: происходит
6: свой...
13: же процесс ориентировки в новых условиях.
6: Процесс своей дрессировки. Поэтому они сегодня показывали не столько, как они дрессировались в нашей школе, да, но и показывали то, что они работают, занимаются.
13: Какие
6: и то, что навыки не затупляются, то, что навыки продолжаются, и они поддерживают стимул своей жизни и стимул жизни собаки.
13: Александра Николаевна, вот мне показалось, что вы достаточно сегодня жесткий член жюри были.
11: Член жюри дрессировщик я всегда жесткий, потому что, когда мы требуем, сразу видно четкий результат. Они хорошо работают, они все довольны, они работают. Оба, и человек, и собака. Получается идеальный тандем. А если мы будем ходить, ну, давайте, пожалуйста, вы пойдете туда. Он скажет, не, я туда не хочу. Ну и чего? И ничего не получается. А тут, опа, не пошел? Почему? Пошел. Надо, значит, надо. Идут, и оба работают. И собачка, и человечек.
13: Людмила Ильина, ну вот к вам вопрос. Ваша оценка состояния собак-проводников, тех, кто сегодня принимал участие в конкурсе, без фамилии, да, но в целом, как состояние
6: собак? Мне не
13: мешало
6: бы, конечно, похудеть.
13: То есть все-таки есть небольшие замечания, или, может быть, даже серьезные замечания по содержанию собаки?
6: Да, потому что видно, что, конечно, ходят, потому что мы сразу видим по когтям. Когда собака не ходит, а у нее растают большие когти.
13: То есть для профессионала это не проблема. Не обманешь, да?
6: Да, нас не обманешь. Но видно, что они где-то что-то, видать, или подъедают, как мы заметили местами, где-то что-то еще. Просто летом надо поменьше давать еды и побольше все равно ходить. А так неплохо собаки выглядят тем, что они все-таки и шерсть блестит. Даже вот если пощупать, она у них не так сильно линяет. Видно, что собаки не в стрессе, не запуганы, они веселые, на позитиве. И если бы заметили, в конце соревнования все пошли купаться с большим удовольствием. А это тоже хорошо, когда жирок. Она же может купаться, лабрадор, и в холодное время года. Чуть-чуть, ничего, похудеет.
13: Мне вот очень понравилось сегодня во время одного из конкурсов, сказали, что любое упражнение надо заканчивать на позитиве. Если что-то не получается, надо повторить и обязательно
11: работаем над ошибками и на позитиве заканчиваем всю дрессировку.
13: Как вы считаете, наш центр Адори, насколько здесь проводить соревнования реально или все-таки не совсем подходит это место? Вот если так на будущее нам заглянуть.
11: Честно говоря, он сложный вопрос. Во-первых, все зависит от количества народу, сколько вы будете приглашать. Если, соответственно, что сегодня мало народу было, 5 человек всего незрячих. Ну, в принципе,
13: для первого мероприятия.
11: Для первого мероприятия этого достаточно. И, в принципе, я сделала средней сложности маршрут. Да? То есть у нас прошли некоторые товарищи хорошо его прошли, идеально, а некоторые застряли. Если много народу, то уже можно посмотреть, как люди ходят без подготовки к соревнованию по ходьбе, а потом уже дальше ориентируется степень сложности. Допустим, вот у нас в школе, в собак-проводников, там стандартные препятствия. Это мостик стационарный, яма стационарная, переход дороги стационарный, платформа, подъем-спуск, верхние, нижние, потом у нас идут две рельсы, кучу змеек. Здесь я сделала, средний, так скажем, по ходьбе, но с лояльными препятствиями. Более такие жизненные, так скажем, верхние, нижние препятствия. Я сделала так, чтобы я могла пройти сама, потому что я посмотрела, что люди не все очень так хорошо ориентируются, в основном большинство полагается на собак. Ну, то есть вот я сделала так, как вот посчитала, что будет удобно. Ну, в принципе, я не ошиблась.
13: Да, довольно, в общем, определенный антураж здесь
6: показали неплохое, свою подготовку. Не то, что подготовка вообще в жизни, а то, что неплохо они ходят. Потому что собаки тоже думают не только о себе, но и о своем все-таки хозяине. И они даже и смотрят, а почему бы нам все это не обойти? Хотя это очень было реально.
13: Да, мне тоже
6: у нас специально кусты посажены, шиповника, что никуда не свернешь.
13: Мне тоже понравилась такая реакция, что собака подумала, обошла.
6: Поэтому это строго не судилось. Если она нашла выход из положения и все-таки привела, заметьте, к ориентиру, скамейка, и мы уже, считайте, оценивали это плюсом, то, что все-таки она его привела туда, куда он сказал.
13: Ну и последний вопрос. Да. Если на будущий год мы пригласим вас, соберемся и все-таки будем проводить еще раз такое мероприятие, как приедете к нам?
6: Обязательно.
13: Александр.
11: Приглашайте, конечно. С удовольствием. Может быть, что-то новое придумаем. Мы каждый раз делаем все по-новому. То есть программа остается та же, но где-то что-то импровизируем, добавляем.
6: Конечно, есть небольшая просьба все-таки, хоть какие-то мелкие, но реквизиты, что все-таки подтверждающие, что у нас сегодня было это мероприятие. Чтобы это было все ярко, понимаете, красиво.
11: Это шоу.
6: Там уже не только, чтобы адреналин прошел, что такое соревнование, у нас прошло, но чтобы все-таки осталось какое-то вот свет души, впечатление огромное, что я не зря сегодня сюда приехал, не зря прошел все это дело. А потому что очень многих надо даже к нам приезжать не столько на соревноваться, а как себя показать и других посмотреть.
13: Спасибо огромное. Я хочу поблагодарить вас за то, что нашли возможность и дали интервью для наших радиослушателей. И, конечно, желаю школе подготовки собак-проводников дальнейших успехов, потому что очень важное, нужное для людей дело. Мы сегодня еще раз в этом убедились. Поэтому огромное вам спасибо и надеемся, что еще встретимся на наших мероприятиях.
6: И вам спасибо.
0: Благодарим всех участников, гостей и организаторов конкурса за интересно проведенное мероприятие и надеемся, что теперь он будет проводиться в Санкт-Петербурге регулярно. Ну что ж, прошло 10 лет, и конкурс действительно стал регулярным, а при Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых был создан общественный совет владельцев собак-проводников, который возглавила Алла Пелешева.
15: В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: 26 ноября 2016 года в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых состоялся 11-й ежегодный художественно-реабилитационный конкурс «Между прошлым и будущим». На сцену вышли 16 команд местных организаций, представляющих различные районы Санкт-Петербурга, и две команды из Ленинградской области – Отрадненская и Ручьевская из города Сосновый Бор. Мероприятие было посвящено Году российского кино. В первом туре конкурсного марафона команды продемонстрировали домашнее задание на тему «Кинокадры решают все».
16: «Волшебник страны ВОЗ. Фильм-сказка». Знакомьтесь, это Эльвира Михайловна со своим четвероногим другом Анатолием, попросту Тошкой. У Эльвиры Михайловны с подружками есть одна замечательная традиция. Каждый год в конце ноября они ходят в ЦКСР. Но в этом раз не задалось. Злая колдунья Бухема, как это часто случается, спутала все карты. И началось уже совсем другое кино.
17: Ты кто? Что случилось?
18: Девочка, злая колдунья Бухема наслала на меня проклятие. И я сдвинуться не могу с места. Смажь меня скорее. Вот там сзади в сумочке канистра со спиртом. Ну давай, да, да, вот, да. Молодец.
17: Куда лить-то?
18: Ну как куда? В рот, конечно. Куда еще?
19: Ну вот и поправились. Поблагодарил бы тебя. Да не могу. Железный я. Сердца у меня нету.
17: Не беда, пойдем с нами к волшебнику, он обязательно тебе поможет.
0: Второй тур конкурса был интеллектуальным. Он назывался «Стоп-кадр» и проходил по правилам игры «Брейн Ринг». Третий тур состоял из трех заданий и назывался «Реабилитационный калейдоскоп». Первая часть калейдоскопа «Минута славы» показала, что фантазии и возможности членов общества слепых практически безграничны. Участники пели, танцевали, крутили обруч, читали басни и скороговорки. Но больше всех смог удивить победитель «Минуты славы» член местной организации «Коломна» Алексей Воронов, исполнивший колыбельную «Умки» одновременно на гитаре, губной гармошке и шейкере.
20: Дело в том, что на последних минутах буквально было принято решение изменить номер. Первоначально задумывалось гимн России под регги сыграть. То есть, ну подумали, что возможно это будет не совсем политкорректно, или как-то там как кто-то не воспримет, и решили более близкую тематику к этому конкурсу выбрать. Простой детский, наивный, можно сказать, мультик «Умка». Я очень сам удивлен буквально и поражен тому, что вот так все произошло. Быть может, чем-то она тронула какие-то детские ноты членов жюри того ребенка, который живет в каждом из нас.

0: Во втором задании участники должны были в течение одной минуты дать свое толкование фразы из популярного советского фильма. Жюри оценивало креативность мышления, логику и чувство юмора. Заключительное задание этого тура называлось «Пиши-читай». Участники должны были, прослушав музыкальный фрагмент из фильма, за две минуты написать по Брайлю имена и фамилии режиссера, исполнителя песни, композитора или автора слов. Эксперт, в роли которого выступил сотрудник Народного музея Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Олег Зинченко, озвучивал вслух результаты. Помимо правильности ответа, оценивалась и правильность написания по Брайлю. Последний тур реабилитационно-художественного конкурса «Между прошлым и будущим» назывался «Подари балл». По его условиям, каждая команда должна была подарить один балл одной из команд конкурентов. Причем необходимо было не просто подарить, но и объяснить причину. Перед началом конкурсной программы в фойе была развернута выставка творческих работ участников. На сей раз это были тифломультяшки, игрушки, представляющие героев популярных российских мультфильмов. Игрушки должны были быть тактильно доступны и узнаваемы. В результате голосования зрителей победила игрушка Василя Островской местной организации. По окончании художественно-реабилитационного марафона, продолжавшегося почти 6 часов, компетентное жюри во главе с директором Центра культурно-спортивной реабилитации Борисом Спиваковым вынесло свой вердикт. Третье место, благодаря баллам, подаренным конкурентами, смогла завоевать Приморская местная организация. Второй, как и год назад, стала команда комплекса реабилитации инвалидов «Контакт». Представитель «Контакта» Петр Кривенко надеялся на победу, но и второе место его не расстроило.
1: Ну, во-первых, мы начали с того, что прежде всего написали сценарий. А писали его Леонид и Татьяна Александровы. Они, по-моему, сделали очень неплохую работу, ну а мы ее воплотили в жизнь.
0: Вы ожидали, что вы займете второе место? Или вы все-таки надеялись больше на первое?
1: Конечно, на первое надеялись больше. Но не всегда все получается. Дело в том, что очень разноплановые конкурсы и творческие, и интеллектуальные, поэтому тут разброс может быть очень большим, и это справедливо и правильно.
0: Но вы не расстроились?
1: Абсолютно нет.
0: Как вы считаете, жюри справедливо ли судило сегодня?
1: Мне в одном месте показалось, что не совсем правильно было. Я даже не буду сейчас говорить, где и чего. Ну, это, в конце концов, на конечный результат, я думаю, не повлияло вообще.
0: На первое место спустя 2 года вернулась Купчинская местная организация. Участница команды победителя Елена Давыдова и председатель Купчинской местной организации Ирина Кузнецова рассказали о своем пути на вершину пьедестала.
2: Сценарий написал наш председатель Кузнецова Ирина Валерьевна. Но готовились мы все вместе, и творческий процесс происходил достаточно часто неоднозначно, потому что очень много было и репетиций, очень много было всяких таких творческих несогласий. Но то, что мы заняли первое место, для нас это просто фурор.
0: Насколько оно тяжело вам далось?
2: Сказать, что очень тяжело, не могу. Команда у нас очень слаженно работала, и мы надеялись на результат.
0: Кто из команд конкурентов, может быть, вам запомнился, понравился больше всего?
2: Мне очень понравилась «Приморская». Интересный сюжет, красивые актеры. Также слаженно работала команда. Особенно очень мне понравилась «Минута славы».
0: Расскажите, пожалуйста, как у вас так часто получается писать удачные сценарии?
3: Просто нравится нам это дело. Но это наша шутка, что там не спляшешь и не споешь, и слушать некого. Но на самом деле у нас просто коллектив творческий. И таланты спрятаны фактически в любом человеке. Вот моя задача как председателя их вытаскивать. Труд у нас коллективный. Это нельзя сказать, что я пишу одна. Мы как горячие пирожки перекидываем эти сценарии, что-то правим. У нас идут споры, слезы. В общем, творческие муки. Ну вот в результате рождается то, что вы видели. Мне кажется, что уже в нашей команде, это опять может быть не скромно, но мне это очень дорого, зарождаются какие-то уже элементы просто любительского театра.
0: Победителями в номинациях стали «За артистизм» – Центральная местная организация, «За лучший сценарий» – Нарвская местная организация, «Гражданская» и «Отрадненская» местные организации, «За лучшие костюмы» и «Сценическое воплощение». Самой интеллектуальной была признана команда Выборгской городской местной организации и самой реабилитированной – команда Невской местной организации. Своими впечатлениями с нами поделился председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
4: радуйтесь.
0: Алексей Борисович, расскажите, как вам в этом году конкурс?
5: Ну, в целом, по-моему, очень хорошо, как мне кажется. Конечно, всегда победителям конкурс нравится больше, чем тем командам, которые не заняли призовых мест. Но это, наверное, нормально, несмотря на то, что мы, конечно, считаем, что самое главное – это участие, и самое главное – это вот такое большое количество команд. Все-таки 18 местных организаций приняли участие, свои сценарии, свои программы. Соответственно, чтобы принять участие в конкурсе, нужно проводить достаточно серьезную подготовку. Это значит, что в организации должны работать и кружки художественной самодеятельности, и люди должны быть интеллектуально грамотные. И вот конкурс все это очень хорошо показывает и выявляет. И мне очень приятно, что столько сегодня талантов мы увидели на нашей сцене.
0: Как вы считаете, почему некоторые местные организации, которые обычно принимают участие, в этом году отказались?
5: Ну, таких организаций на самом деле немного. Буквально две я знаю. Одна из них из Ленинградской области, и там причины понятные. Там, к сожалению, и секретарь у нас болеет, и возникли трудности такие организационные. В целом, в общем-то, состав обычный. Всегда происходит небольшая ротация. 2-3 организации, это как бы, ну, нормально, да, из года в год немножко бывает состав меняется. Каких-то таких команд, которые бы должны были выступить, но не выступили, у нас нет.
0: Какой из конкурсов вам запомнился сегодня больше всего и вас порадовал?
5: Ну, более неожиданным, наверное, был конкурс «Минута славы». Конечно, мы понимаем, что конкурс придумали не мы, и мы не претендуем на его авторство. Но с точки зрения реализации мне очень понравилось. Сегодня у нас в разных жанрах разные возможности демонстрировали. И игра на музыкальных инструментах, и на одном, и даже на трех одновременно. И последовательно на нескольких инструментах. И акапелла, и даже басни на французском языке. Ну, действительно, команды очень интересно подошли, творчески подошли, мне очень понравилось. Ну и также я бы отметил, наверное, конкурс по спортивной версии интеллектуальных игр по типу «Своя игра», ну или у нас это называется «Брейринг», когда команды садятся за стол и нажимают кнопки, и кто вперед нажимает кнопку и правильно отвечает, тот и получает балл. Это отличается от всех предыдущих конкурсов, когда мы проводили подобные интеллектуальные конкурсы, вот формат, да, данный, и мне показалось, что это тоже интереснее, динамичнее проходит, одновременно три команды на сцене. Я считаю, что вот такая форма, она, в общем-то, имеет будущее, и, возможно, в дальнейшем мы продолжим.
0: Какая из команд вам запомнилась больше всего?
5: Я не буду оригинальным. Запомнились больше, конечно, победители. Это местная организация Купчино, местная организация «Контакт» и приморская местная организация. Ну, наверное, это так и должно быть, да, потому что победители, они поэтому и победители, что выступают ярко, что у них костюмы, что у них интересные сценарии, у них присутствует юмор. К сожалению, поскольку мы вели это мероприятие, я не мог посмотреть полностью все выступления, но отмечу, конечно, победителей.
0: От всей души поздравляем победителей, а командам, не занявшим призовых мест, желаем не отчаиваться, тренироваться, репетировать, перенимать опыт. Ваши победы еще впереди.
6: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.
7: «Воззрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.
8: Вы слушаете Радио ВОС.
9: Юбилейный 200-й выпуск лога президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
10: Здравствуйте! Сегодня 10 августа 2026 года. На прошедшей неделе прошло ряд очень важных мероприятий. Это прежде всего съезд руководителей образовательных учреждений коррекционного типа по обучению незрячих детей в Кисловодске. И в этом съезде приняли участие Андрей Владимирович Мочалин и Сергей Матвеевич Дубовик, которые являются, в общем-то, членами нашей организации и, конечно, руководителями реабилитационного учреждения и, в общем-то, полномочным представителем президента по Северокавказскому округу. Это является Сергей Матвеевич Дубовик. Важность этого мероприятия трудно переоценить. Взаимодействие с молодежью именно со школьной молодежью. Это стоит на повестке дня нашей организации. И я думаю, в новой концепции развития Всероссийского общества слепых 2026-2031 мы должны будем, в общем-то, этот раздел очень подробно и четко изложить, потому что реально благодаря усилиям Ивана Владимировича Вишневецкого и его, так сказать, энергетики, его возможности организовывать работу с людьми в регионах, у нас прошел хороший сдвиг по реабилитации школьников и, конечно, их обучение и обеспечение возможностей их трудоустройства. Вот это, наверное, одна из важных проблем, которую нам нужно сегодня решать. Я еще раз хотел бы поздравить всех участников съезда вот с этим большим и значимым мероприятием, в котором были посещены ряд учебных заведений именно реабилитационного типа в Северокавказском округе. Ну и главное, наверное, выработаны прекрасные решения для того, чтобы вот этот вариант движения развивался далее. И, в принципе, наша организация плотно и четко участвовала в этой работе. Потому что та проблематика, которая существует в ряде регионов, должна быть, наверное, направлена в более положительный ракурс своего движения. И, естественно, мы должны, в общем-то, выровнять эту работу по Российской Федерации. Именно со школьниками, с молодежью, преподавателями коррекционных учреждений, ну и, естественно, с руководством. Ну и с руководством Министерства образования. 6 числа в Паралимпийском комитете России состоялось мероприятие, посвященное прежде всего паралимпийским видам спорта, спорту людей, пострадавших на СВО, и, конечно, там присутствовали руководители общественных организаций инвалидов. Это и Бочков, общество глухих, и уважаемый наш Терентьев, вот, Михаил Борисович, представитель нашей организации, вице-президент Котенев Дмитрий Владимирович. Представлены различные виды спорта для инвалидов, ну и, естественно, их обеспечение. Ну и я могу сказать, что Павел Алексеевич Рожков и наш руководитель Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Владимировна Семенова очень хорошо организовали весь процесс. Ну, а главное, что председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко и еще ряд представителей партии «Единая Россия», в общем-то, поучаствовав в этом мероприятии, приняли предложение общественных организаций в народную программу партии «Единая Россия», прежде всего для развития массового спорта, ну и, конечно, спорта высоких достижений. И мы очень благодарны партии «Единая Россия» за то, что она уделяет большое внимание именно проблемам спортсменов, паралимпийцев, тех людей, которые с инвалидностью находятся в регионах, детей-инвалидов, для того, чтобы все-таки наладить это массовое физкультурное движение в России именно вот людей, у которых есть физические ограничения по здоровью. Ну, а я сегодня нахожусь уже в Екатеринбурге. У нас пройдет отчетно-выборная конференция Всероссийской Федерации спорта слепых сегодня, 10 числа. И, конечно, мы, в общем-то, ждем, наверное, новых и хороших инициатив от этого мероприятия. И я считаю, что должно быть еще больше расширено взаимодействие региональных организаций и федерации, вот, Всероссийской Федерации спорта слепых именно по регионам. Сегодня есть в ряде регионов пока взаимодействие довольно слабое. Но я думаю, что благодаря, вот, наверное, тому, что федерация уже сложила свою работу, ну и, естественно, мы, в принципе, должны, наверное, отработать эту ситуацию. И я, как член ИПСА, Международной Федерации Спорта Слепых, еще раз хотел бы настроить Всероссийскую Федерацию Спорта Слепых и дать предложение по расширению такого сотрудничества. Ну и, естественно, спартакиада, финал спартакиады России спорта незрячих, который будет проходить в Екатеринбурге. Я там тоже буду принимать участие и в открытии, и в награждении. Ну, я думаю, что те вопросы, те моменты, которые существуют в беседах со спортсменами, с тренерами, мы еще раз, наверное, обсудим. И думаю, что наше сотрудничество в дальнейшем будет развиваться еще более конструктивно и на более высоком уровне. Спорт, лето. Ну, вот лето уже, к сожалению, движется к своему финалу, к завершению, уже середина августа практически. И мы с вами должны понимать, что нужно еще раз взвесить те моменты нашей с вами работы, тех, наверное, очень важных и документов, которые мы должны подготовить к 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Ну и летний отдых завершается, и снова интенсивная, очень такая многопрофильная работа всех подразделений Всероссийского общества слепых именно к съезду Всероссийского общества слепых. Это главное. Мы с вами разрабатываем концепции развития как предприятий, учреждений, санаториев и нашей организации, так и реабилитационных центров. Ну и, естественно, боремся за то, чтобы бюджет нашей организации с вами рос. Ну и, конечно, наши дела соответствовали тем вызовам времени, которые сегодня есть. Всем хороших, больших успехов на поприще реабилитации незрячих в Российской Федерации.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, вы слушаете заключительную часть нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтиз», который прошел в Минске 16 мая. В предыдущих выпусках мы рассказали вам о том, как прошло пленарное заседание, обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности. Услышали выступление Григория Канзалаева на тему «Искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека». Кристина Кузьмицкая и Виталий Кредич поделились лайфхаками из жизни незрячих родителей. Специальными гостями заседания стали медицинские работники, которые рассказали, на какую поддержку могут сегодня рассчитывать начинающие родители. И, конечно, мы много общались с участниками молодежного форума. Ну что ж, время двигаться дальше, ведь программа получилась очень насыщенной и интересной. «Круг решений» – именно так назывался следующий интерактивный блок форума, где участникам сначала предложили разделиться на команды по областям. Затем по периметру зала организаторы разместили роллапы, мобильные стенды для письма и пригласили команды к ним. Модератор молодежного форума, начальник организационного отдела Центрального правления Ирина Сухоцкая рассказала о том, что за последние два года в ряды «Белтиз» вступило 273 молодых человека с инвалидностью по зрению. Поспособствовали такому результату мероприятия, которые предложили участники первого молодежного форума два года назад в рамках дорожной карты развития молодежного движения в нашем товариществе. В этот раз организаторы попросили команды публично представить свои идеи мероприятий до 2028 года, которые также смогут стать привлекательными и актуальными для молодых людей с инвалидностью по зрению как в своих регионах, так и в масштабе республики. Обязательным условием дорожной карты этого года стало разделение идей на два типа. Первый – мероприятия, которые смогут организовать областные правления исключительно своими силами. Второй – с помощью Центрального правления «Белтиз». Практически все регионы внесли в свою дорожную карту развития мастер-классы по освоению искусственного интеллекта, обучение работе с современными приложениями, которые упрощают жизнь незрячих людей, а также пешие экскурсии по городу и исторические квесты. Представители Брестской, Могилевской и Минской областей пожелали устраивать отдельные молодежные встречи в своих регионах в течение года. Витебская область заявила о возможности создания клуба для знакомств и общения молодежи с приглашением специалистов разных направлений, которые важны и актуальны для участников. В рамках раскрытия творческого потенциала молодежи «Белтиза» участники интерактивного блока «Круг решений» предложили проводить музыкально-поэтические вечера, мастер-классы по различным видам искусства. Представители Могилевской организации заявили о проведении областного фестиваля «Звездный путь». Из новых форм – челлендж «За гранью возможного» в Телеграм-канале, где люди с инвалидностью по зрению смогли бы показать, в каких мероприятиях они принимают участие наравне со зрячими, а также видеоконкурс талантов и возможностей «А вам слабо?». Команды, которые составляли дорожную карту развития молодежного движения, выделили необходимость таких мероприятий, как молодежные турслеты, походы, велопробег на тандемах, чемпионат по спортивному покеру, продолжение работы клуба настольных игр, выставка современных тифлосредств, проведение семинаров для будущих родителей, мастер-классы по уходу за собой, по массажу, по шоу-дауну, уроки и семинары по профориентации в спецшколах, где учатся ребята с инвалидностью по зрению, семинар по поддержке родителей и детей-инвалидов, конференция с сотрудниками высших учебных заведений и среднеспециальных учебных заведений по сопровождению и помощи людей с инвалидностью по зрению. Важный вектор развития молодежного движения, по мнению участников форума, это взаимодействие «Белтиза» со сторонними организациями, например, со Всероссийским обществом слепых, для обмена опытом и возможностью дальнейшего участия белорусов в молодежных мероприятиях, проводимых ВОЗ, и наоборот. Проведение мастер-классов для сотрудников белорусских организаций, которые напрямую не контактируют с незрячими и слабовидящими. Также в приоритете проведение круглых столов, прикладных мастер-классов, совместных мероприятий для Советом молодежи с другими общественными организациями инвалидов Беларуси. Из оригинальных предложений были такие, как автопробег или даже гонки с присутствием в машине людей с глубокими нарушениями зрения, а также соревнования по стрельбе в тире. Сотрудники Центрального правления внимательно выслушали и зафиксировали все идеи участников форума, а также попросили команды по приезду домой подробно расписать план каждого предложенного ими мероприятия. После завершения работы в группах в рамках интерактивного блока «Круг решений» всех ждал перерыв, фотосессия и заключительная музыкальная часть форума под названием «Нас не догонят». Но перед тем, как ее услышим, давайте познакомимся с молодежью Белтиза еще ближе. Узнаем, чем они живут, какие у них увлечения, надежды и, конечно же, мечты.
1: Меня зовут Павленко Арсений Евгеньевич, я с Могилева, 18 лет. Занимаюсь физическими видами спорта, там что-то типа тяжелой атлетики.
2: Где вы занимаетесь?
1: Получается, я занимаюсь в общежитии, без тренера, то есть все сам делаю.
2: Вы где-то учитесь?
1: Да, я учусь в Гродненском государственном медицинском колледже на профессию техник-массажист. Вступил в Белтиз я недавно, как только поступил в ГРГМК. Получается, да, год где-то учусь.
2: Как вам у нас?
1: Нравятся вот эти конкурсы все, это очень интересно. Вот это времяпрепровождение разбавляет серые будни.
2: В каких мероприятиях стараетесь участвовать?
1: Я стараюсь участвовать во всем, что предоставляет организация Белтиз. В частности, я участвую больше как сопровождающий. Но вот последние по легкой атлетике соревнования были. Бег, прыжки и метание мяча. Вот никаких мест я, к сожалению, не занял, но это не важно, главное участие.
2: Когда вы пришли в Белтиз, что вы о нем знали?
1: Ничего абсолютно. Я даже не знал, что такая организация существует.
2: А где вы до этого учились?
1: До этого я учился в Могилеве, в обычной школе, и там не распространяли информацию о таком месте.
2: Но проблемы со зрением у вас, я так понимаю, к тому же времени были, да?
1: Да, у меня с рождения проблемы со зрением. У меня врожденная катаракта, неудачно оперированная 3 раза. Только на левом глазу. Правый глаз у меня видит.
2: Когда вы пришли уже в Белтиз, когда вот столкнулись впервые с людьми, у которых, возможно, какие-то большие, да, проблемы со зрением, как воспринимался этот мир? Что вас лично поразило?
1: Что вот эти слепые люди, они очень самостоятельные. Я вообще удивился, когда вот с Мистикевичем Евгением я живу в одной комнате, полностью, тотально слепой. Я вообще удивился, что он и приготовить себе еду может, и поразило меня, что вот такой самостоятельный человек с такими большими проблемами, что он сильный очень в моральном плане, что не сдается. Вот это поразило очень сильно. Да.
3: Здравствуйте, меня зовут Марианна Бабич. Пришла на республиканский форум Белтиз. Ну, долгое время такое, больше с мамой ходила, да, и больше такая маленькая была, как-то я не особо вовлекалась в жизнь Белтиза, и как-то вот недавно я поняла, что я начинаю взрослеть, когда на работу устроилась год назад. И получается, конкурс был, потом я приезжала в Молодечный, выступала как гостья на конкурсе Белтиза, и вот конференция. Сейчас очень интересна тематика, потому что проблема инвалидности в нашей по зрению, она актуальна для всех нас, она нас объединяет. Ну, такая душевная беседа. И на душе, может, станет легче там кому-то, и мне тоже. Найдем родственных душ себе, людей по нашей специфике. И получается, ну, как бы пришла что-то для себя новое подметить, провести время с подругой, которой я пришла, и также, ну, приобщиться к обществу Белтиз. Если сравнивать со мной и с моими знакомыми, ну, это, конечно, недопонимание со стороны обычных, нормотипичных и зрячих людей. Когда спрашивают при знакомстве, что у тебя с глазами, или оскорбляют, это очень обидно. То есть я бы даже работала еще бы и с такими обычными людьми. Ну, я думаю, работа такая и проводится, конечно же. А нам нужно научиться относиться к этому с пониманием и понимать, что люди не знают этого, что у нас такое, и как бы к этому у них появляется интерес. Также проблема — это просто непринятие самого себя, конечно же. И, ну, может быть, кто-то даже себя гнобит за то, что так вот получилось, хотя не нам выбирать. А к тому же еще как раз-таки Белтиз показывает, что таких людей много, что вы не одни. И поэтому это очень важное мероприятие. Вроде кажется, как будто, ну, там вот поговорили, поели, ну, что такого. На самом деле, это психологическая поддержка. Это не психолог, то, что вот лично я и, может быть, допустим, кто-то из определенных обстоятельств боится психологов. И я боюсь психологов. Я бы не пошла на беседу в закрытый кабинет. А вот в такой обстановке вливается информация в голову, если так можно сказать. Ты понимаешь, что ты не один, что у тебя за плечами есть поддержка и целая организация, которая помогает.
0: Эрнесто Руис Молчанов, Витебская областная организация.
4: Имея опыт уже участия в разного рода в таких форумах, было определенное представление, и в целом они оправдались. То есть это выступление спикеров, которые делятся своим опытом, обмен опытами между разными областями, знакомство с новыми участниками. Из моего опыта вот, общения с членами общественной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению, ну, это, наверное, вот есть одна и проблема, и все остальные — это трудоустройство. Это и для молодых, и для немолодых. Для всех это стоит вопрос очень остро. Помимо основных спикеров выступали от областей. Инициатива должна исходить от самого человека, его какая-то заинтересованность, его непосредственная деятельность и Белтиз как помощник в реализации этих намерений. То есть, да, мы наметили план действий, поделились друг с другом, можно это взять на вооружение и применить. Молодежь заинтересована, где-то, может быть, надо еще нам тоже работать в этом направлении и привлекать, и задействовать.
5: Из вашего опыта, какие мероприятия наиболее пользуются успехом в Витебской области, в Белтизе?
4: Совместные какие-то активности, посещение экскурсии, может быть, встреча со специалистами